американскими переговорщиками являются преувеличением. Конкретная дата визита пока не определена. При этом Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество Соединенных Штатов, добавил пресс-секретарь президента.

0: глубоких противоречий, которые сегодня есть в Европе, глубоких противоречий, которые есть сегодня между Польшей и Украиной, а если глубже копнуть, то это уже вековые проблемы, они так и не решаются, и сегодня они вспыхивают с новой силой, вот обостряя без того очень сложную ситуацию.
1: Ранее премьер-министр Польши подчеркнул, что Варшава ждет от Киева, цитата, «выразительного ответа». По его словам, Украина на данный момент не способна признать собственную историю. Действующие в стране нормы трудового закона позволяют компаниям и сотрудникам при взаимном согласии сторон переходить как на четырехдневную, так и на шестидневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. Он обратил внимание, что в нашей стране нормы настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости. Таким образом, каждая фирма имеет возможность самостоятельно выбрать оптимальный график работы, в том числе через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Развитие науки обогатило наш язык словами «вода, грязи, торфа, парафина, лечение» на 29 букв и «тифла, сурда, олигофрена, педагогика» 30 букв. Из официальной деловой лексики 18-19 веков пришло слово «превысокомногорассмотрительствующий» 35 букв. Также особый интерес у филологов вызывают химические термины, которые нередко оказываются очень длинными. В самом длинном обозначении 55 букв. Это тетрагидропиранил, циклопентил, тетрагидропирида, пиридиновые. Его обнаружили в названии патента на химическое соединение. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
5: 27. Иван Ильич Телегин пытался бежать из концентрационного лагеря, но был пойман и переведен в крепость, в одиночное заключение. Здесь он замыслил второй побег и в продолжении 6 недель подпиливал оконную решетку. В середине лета неожиданно всю крепость эвакуировали, и Телегин, как штрафной, попал в так называемую «гнилую яму». Это было страшное и удручающее место. В широкой котловине на торфяном поле стояли 4 длинных барака, обнесенные колючей проволокой. Вдалеке, у холмов, где торчали кирпичные трубы, начиналась узкоколейка, ржавые рельсы тянулись через все болото и кончались неподалеку от бараков у глубокой выемки. Месть прошлогодних работ, на которых от тифа и дизентерии погибло более 5000 русских солдат. На другой стороне буро-желтой равнины поднимались неровными зубцами лиловые Карпаты. На север от бараков, далеко по болоту, виднелось множество сосновых крестов. В жаркие дни над равниной поднимались испарения, жужжали оводы, солнце стояло красновато-мутное, разлагая это безнадежное место. Содержание здесь было суровое и голодное. Половина заключенных болела желудками, лихорадкой, нарывами, сыпью. Но все же в лагере было приподнятое настроение. Брусилов с сильными боями шел вперед. Французы били немцев в Шампани и под Верденом. Турки очищали Малую Азию. Конец войны, казалось, теперь уже по-настоящему недалек. Но миновало лето, начались дожди. Брусилов не взял ни Кракова, ни Львова. Затихли кровавые бои на французском фронте. Союз и согласие зализывали раны. Ясно, что конец войны снова откладывался на будущую осень. Вот тогда-то в гнилой яме началось отчаяние. Сосед Телегина по нарам, Вискобойников, бросил вдруг бриться и умываться, целыми днями лежал на неприбранных нарах, не отвечая на вопросы, Иногда привставал и ощущал,

0: Черес с ненавистью скреб себя ногтями. На теле его то появлялись, то пропадали розовые лишаи. Ночью однажды он разбудил Ивана Ильича и глухим голосом проговорил: «Телегин, ты женат?»
1: «Нет».
0: «У меня жена и дочь в Твери. Ты их навести, слышишь?»
1: «Ты перестань, спи.
0: Я, братец мой, крепко засну».
2: Под утро на перекличке Вискобойников не отозвался. Его нашли в отхожем месте, висящем на тонком ременном поясе. Весь барак заволновался. Заключенные теснились около тела, лежащего на полу. Фонарь освещал изуродованное годливой мукой лицо и на груди под разорванной рубашкой следы расчесов. Свет фонаря был грязный. Лица живых, нагнувшиеся над трупом, опухшие, желтые, искаженные. Один из них, подполковник Мельшин, обернулся в темноту барака и громко сказал: «Что же, товарищи, молчать будем?» По толпе, по нарам прошел глухой ропот. Входная дверь бухнула, появился австрийский офицер, комендант лагеря. Толпа раздвинулась, пропустила его к мертвому телу, и сейчас же раздались резкие голоса: «Молчать не будем! Замучили человека! У них система! Я сам заживо гнию! Мы не каторжники! Мало вас били, окаянных!» Поднявшись на цыпочки, комендант крикнул: «Молчать! Все по местам, русские свиньи!»
0: «Что? Что он сказал? Мы русские свиньи?» Сейчас же к коменданту протиснулся коренастый человек, заросший спутанной бородой, штабс-капитан Жуков. Поднеся короткий палец к самому лицу австрийского офицера, он закричал рыдающим голосом: «А вот кукиш мой видел, сукин ты сын, это ты видел?» И, замотав косматой головой, схватил коменданта за плечи, бешено затряс его, повалил и навалился. Офицеры, тесно сгрудясь над борющимися, молчали. Но вот послышались хлюпающие по доскам шаги бегущих солдат, и комендант закричал: «На помощь!» Тогда Телегин растолкал товарищей, говоря: «С ума сошли, он же его задушит!» Обхватил Жукова за плечи и оттащил от австрийца. «Вы негодяй!» — крикнул он коменданту по-немецки. Жуков тяжело дышал. «Пусти, я ему покажу, свиньи!» — проговорил он тихо. Но комендант уже поднялся, надвинул смятую кепи, быстро и пристально, точно запоминая, взглянул в лицо Жукову, Телегину, Мельшину и еще двум-трем стоявшим около них и, твердо звякая шпорами, пошел прочь из барака. Дверь сейчас же заперли, у входа поставили часовых. В это утро не было ни переклички, ни барабана, ни желудевого кофе. Около полудня в барак вошли солдаты с носилками и вынесли тело Вискобойникова. Дверь опять была заперта. Заключенные разбрелись по нарам, многие легли. В бараке стало совсем тихо. Дело было ясное — бунт, покушение и военный суд. Иван Ильич начал этот день как обычно, не отступая ни от одного из самим предписанных им правил, которые строго соблюдал вот уже больше года. В 6 утра накачал в ведро коричневую воду, облился, растерся, проделал 101 гимнастическое движение, следя за тем, чтобы хрустели мускулы, оделся, побрился, и так как кофе сегодня не было, натощак сел за немецкую грамматику. Самым трудным и разрушающим в плену было физическое воздержание. На этом многие пошатнулись. Один вдруг начинал пудриться, подмазывать глаза и брови, шушукался целыми днями с таким же напудренным молодцом. Другой сторонился товарищей, валялся, завернувшись с головы в тряпье, немытый, неприбранный,
2: Иной принимался сквернословить, приставать ко всем с чудовищными рассказами и, наконец, выкидывал что-нибудь столь неприличное, что его увозили в лазарет. От всего этого было одно спасение — суровость. За время плена Телегин стал молчалив, тело его, покрытое броней мускулов, подсохло, стало резким в движениях, в глазах появился холодный упрямый блеск. В минуту гнева или решимости они были страшны. Сегодня Телегин тщательнее, чем обычно, повторил выписанные с вечера немецкие слова и раскрыл истрепанный томик Шпильгагена. На нары к нему присел Жуков. Иван Ильич, не оборачиваясь, продолжал читать вполголоса. Вздохнув, Жуков проговорил:
0: «Я на суде, Иван Ильич. Хочу сказать, что я сумасшедший».
2: Телегин быстро взглянул на него. Розовое добродушное лицо Жукова с широким носом, кудрявой бородой, с мягкими теплыми губами, видными сквозь заросли спутанных усов, было опущено, виновато. Светлые ресницы часто мигали.
0: «Дернуло с этим кукишем проклятым соваться. Сам теперь не пойму, что я и доказать-то хотел. Иван Ильич, я понимаю, виноват, конечно. Выскочил, подвел товарищей. Я так решил. Скажу сумасшедшему. Вы одобряете?»
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: «Слушайте, Жуков, — ответил Иван Ильич, закладывая пальцем книгу, — несколько человек из нас, а во всяком случае, расстреляют. Вы это знаете?»
0: «Да, понимаю».
2: «Не проще ли будет не валять дурака на суде? Как вы думаете?»
0: «Так-то оно так, конечно.
2: Никто из товарищей вас не винит. Только цена за удовольствие набить австрияку морду слишком уж высока».
0: «Иван Ильич, а мне-то самому каково? Ну, подвести товарищей под суд?»
2: Жуков замотал волосатой головой.
0: «Хоть бы они, сволочи, меня одного закатали!»
2: Он долго еще говорил в том же роде, но Телегин уже не слушал его, продолжая читать Шпильгагена. Затем встал и, потянувшись, хрустнул мускулами. В это время с треском распахнулась наружная дверь, и вошли четыре солдата с примкнутыми штыками, встали по сторонам двери, брякнули затворами винтовок. Вошел фельдфебель, мрачный человек с повязкой на глазу, оглянул барак и глухим, свирепым голосом крикнул: «Штабс-капитан Жуков, подполковник Мельшин, подпоручик Иванов, подпоручик Убейко, прапорщик Телегин!» Названные подошли. Фельдфебель внимательно оглянул каждого. Солдаты окружили их и повели из барака через двор к дощатому домику, комендантской. Здесь стоял недавно прибывший военный автомобиль. Колючие рогатки, закрывающие проезд через проволоку на дорогу, были раздвинуты. Около полосатой будки неподвижно стоял часовой. В автомобиле, завалившись на сиденье у руля, сидел шофер, мальчишка с припухшими глазами. Телегин тронул локтем идущего рядом с ним Мельшина. «Умеете управлять машиной?»
0: «Умею. А что?»
2: «Молчите». Их ввели в комендантскую. За сосновым столом, прикрытым розовой промокательной бумагой, сидело трое приехавших австрийских обер-офицеров. Один из синя выбритый, с багровыми пятнами на толстых щеках, курил сигару. Телегин заметил, что он не взглянул даже на вошедших. Руки его лежали на столе, пальцы сунуты в пальцы, толстые, волосатые, глаз прищурен от сигарного дыма, воротник врезался в шею. «Этот уже решил», — подумал Телегин. Другой судья, председательствующий, был худой старик с длинным грустным лицом, в редких и чисто промытых морщинах, с пушисто-белыми усами. Бровь его была приподнята моноклем. Он внимательно оглядел обвиняемых, перевел большой сквозь стекло серый глаз на Телегина. Глаз был ясный, умный и ласковый. Усы у него вздрогнули. «Совсем плохо», — подумал Иван Ильич и взглянул на третьего судью, перед которым лежали черепаховые очки и четвертушка мелкой исписанной бумаги. Это был приземистый, землисто-желтый человек с жесткими волосами ежиком, с большими, как пельмени, ушами. По всему было видно, что это служака из неудачников. Когда подсудимые выстроились перед столом, он не спеша надел круглые очки, разгладил исписанный листок сухонькой ладонью и, неожиданно широко открыв желтые вставные зубы, начал читать обвинительный акт. Сбоку стола, сдвинув брови, сжав рот, сидел пострадавший комендант. Телегин напрягал внимание, чтобы вслушаться в слова обвинения, но помимо воли мысль его остро и торопливо работала в ином направлении. Когда тело самоубийцы было внесено в барак, несколько русских, воспользовавшись этим, чтобы возбудить своих товарищей к открытому неповиновению власти, начали выкрикивать бранные возмутительные выражения, угрожающе потрясая кулаками. Так в руках подполковника Мельшина оказался раскрытый перочинный нож. Через окно Иван Ильич видел, как мальчик-шофер ковырял пальцем в носу, потом повернулся бочком на сиденье и надвинул на лицо огромный козырек фуражки. К автомобилю подошли два низкорослых солдата в накинутых на плечи голубых капотах. Постояли, поглядели. Один, присев, потрогал пальцем шину. Затем оба они повернулись. Во двор въезжала кухня. Из трубы ее мирно шел дымок. Кухня повернула к казармам, куда лениво побрели солдаты. Шофер не поднял головы, не обернулся. Значит, заснул. Телегин, кусая от нетерпения губы, опять стал вслушиваться в скрипучий голос обвинителя. «Вышеназванный штабс-капитан Жуков с явным намерением, угрожая жизни господина коменданта, предварительно показал ему 5 сложенных пальцев, причем 5-й торчал между указательным и средним. Этот отвратительный жест, очевидно, имел целью опорочить честь императорского королевского мундира». При этих словах комендант поднялся и, покрывшись багровыми пятнами, подробно начал объяснять судьям малопонятную историю с пальцами штабс-капитана. Сам Жуков, плохо понимая по-немецки, изо всей мочи вслушивался, порывался вставить словечко, с доброй виноватой улыбкой оглядывался на товарищей и, не выдержав, проговорил по-русски, обращаясь к обвинителю: «Господин полковник, позвольте доложить. Я ему говорю, за что вы нас, за что?» По-немецки не знаю, как выразиться. «Значит, ну, пальцами ему показываю». «Молчите, Жуков», — сказал Иван Ильич сквозь зубы. Председатель постучал карандашом. Обвинитель продолжал чтение. Описав, каким образом и за какое именно место, Жуков схватил коменданта и, опрокинув его навзничь, надавливал ему большими пальцами на горло с целью причинить смерть, полковник перешел к наиболее щекотливому месту обвинения. Русские толчками и криками подстрекали убийцу. Один из них, именно прапорщик Иоганн Телегин, услышав шаги бегущих солдат, бросился к месту происшествия, отстранил Жукова, и только одна секунда отделяла господина коменданта от смертельной развязки. В этом месте обвинитель, приостановившись, самодовольно улыбнулся. Но в эту секунду появились дежурные нижние чины, и прапорщик Телегин успел только крикнуть своей жертве: «Негодяй!». За этим следовал остроумный психологический разбор поступка Телегина, как известно, дважды пытавшегося бежать из плена. Полковник, безусловно, обвинял Телегина, Жукова и Мельшина, который подстрекал к убийству, размахивая перочинным ножом. Чтобы обострить силу обвинения, полковник даже выгородил Иванова и Убейко, действовавших в состоянии умоиступления. По окончании чтения комендант подтвердил, что именно так все и было. Допросили солдат. Они показали, что первые 3 обвиняемых действительно виновны, про 2-х 2 ничего не могут знать. Председательствующий, потерев худые руки, предложил Иванова и Убейко от обвинения освободить за недоказанностью улик. Багровый офицер, договоривший до губ сигару, кивнул головой. Обвинитель после некоторого колебания тоже согласился. Тогда двое из конвойных вскинули ружья. Терягин сказал: «Прощайте, товарищи». Иванов опустил голову. Убейко молча с ужасом взглянул на Ивана Ильича. Их вывели, и председательствующий предоставил слово обвиняемым. «Считаете ли вы себя виновным в подстрекательстве к бунту и в покушении на жизнь коменданта лагеря?» — спросил он Терегина. «Нет».
0: «Что же именно вы желаете сказать по этому поводу?»
2: «Обвинение от первого до последнего слова — чистая ложь». Комендант с бешенством вскочил, требуя объяснения. Председательствующий знаком остановил его. «Больше вы ничего не имеете прибавить к вашему заявлению?»
0: «Никак нет».
2: Терегин отошел от стола и пристально посмотрел на Жукова. Тот покраснел, засопел и на вопросы повторил слово в слово все, сказанное Телегиным. Так же ответил и Мельшин. Председательствующий выслушал ответ и устало закрыв глаза. Наконец судьи поднялись и удалились в соседнюю комнату, где в дверях багровый офицер, шедший последним, выплюнул докуренную до губ сигару и, подняв руки, сладко потянулся. «Расстрел. Это я понял, как мы вошли», — сказал Терегин вполголоса и обратился к конвойному. «Дайте мне стакан воды». Солдат торопливо подошел к столу и, придерживая винтовку, стал наливать из графина мутную воду. Иван Ильич быстро в самое ухо прошептал Мельшину: «Когда нас выведут, постарайтесь завести мотор».
4: «Понял».
2: Через минуту появились судьи и заняли прежние места. Председательствующий, не спеша, снял монокль и, близко держа перед глазами слегка дрожащий клочок бумаги, прочел краткий приговор, по которому Телегин, Жуков и Мельшин приговаривались к смертной казни через расстрел. Когда были произнесены эти слова, Иван Ильич, хотя и был уверен в приговоре, все же почувствовал, как кровь отлила от сердца. Жуков уронил голову. Мельшин, крепкий, широкий, с ястребиным носом, медленно облизнул губы. Председательствующий потер уставшие глаза, затем, прикрыв их ладонью, проговорил отчетливо, но тихо: «Господину коменданту поручается привести приговор в исполнение немедленно». Судьи встали. Комендант одну еще секунду сидел, вытянувшись бледной до зелени в лице. Он встал, одернул чистенький мундир и преувеличенно резким голосом скомандовал двоим оставшимся солдатам вывести приговоренных. В узких дверях Телегин замешкался и дал возможность Мельшину выйти первым. Мельшин, будто теряя силы, схватил конвойного за руку и забормотал заплетающимся языком: «Пойдем, пойдем, пожалуйста, недалеко. Вот еще немножечко, немножечко, живот болит, мочи нет». Солдат в недоумении, глядя на него, упирался, испуганно оборачивался, не понимая, как ему в этом непредвиденном случае поступить. Но Мельшин уже дотащил его до передней части автомобиля и присел на корточках, гримасничая, причитая, хватаясь дрожащими пальцами то за пуговицы своей одежды, то за ручку автомобиля. По лицу конвойного было видно, что ему жалко и противно.
0: «Живот болит, ну садись!» — проворчал он сердито. «Живее!»
2: Но Мельшин вдруг с бешеной силой закрутил ручку стартера. Солдат испуганно нагнулся к нему, оттаскивая. Мальчик-шофер проснулся, крикнул что-то злым голосом, выскочил из автомобиля. Все дальнейшее произошло в несколько секунд. Телегин, стараясь держаться ближе ко второму конвойному, наблюдал из-под лобья за движениями Мельшина. Раздалось пыхтение мотора, и в такт этим резким изумительным ударом забилось сердце.
0: «Жуков, держи винтовку!» — крикнул Телегин, обхватывая своего конвойного поперек туловища. Поднял его на воздух и с силой швырнул о землю и в несколько прыжков достиг автомобиля, где Мельшин боролся с солдатом, вырывая винтовку. Иван Ильич с налета ударил солдата кулаком в шею, тот ахнул и сел. Мельшин кинулся к рулю машины, нажал рычаги. Иван Ильич отчетливо увидел Жукова, лезущего с винтовкой в автомобиль, мальчишку-шофера, крадущегося вдоль стены и вдруг шмыгнувшего в дверь комендантской. В окне длинное искаженное лицо с моноклем, выскочившую на крыльцо фигурку коменданта, револьвер, пляшущий в его руке. Выстрел, выстрел! Мимо, мимо, мимо! Показалось, что автомобиль врос колесами в торф. Но взвыли шестерни. Машина рванулась, Телегин перевалился на кожаное сиденье. В лицо сильнее подул ветер, быстро стала приближаться полосатая будка и часовой, взявший винтовку на прицел. Пах! Как буря промчался мимо него автомобиль. Сзади по всему двору бежали солдаты, припадали на колено. Пах! Пах! Пах! Раздались слабые выстрелы. Жуков, обернувшись, погрозил им кулаком. Но мрачный квадрат бараков становился все меньше, ниже, и лагерь скрылся за поворотом. Навстречу летели, яростно мелькая мимо, столбы, кусты, номера на камнях. Мельшин обернулся, лоб его, глаз и щека были залиты кровью. Он крикнул Телегину: «Прямо! Прямо и через мостик направо, в горы!»

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: 28. Пустынные печальные Карпаты, осенний ветреный вечер. Тревожно и смутно было беглецам, когда по извилистой, вымытой дождями до камня беловатой дороги они взобрались на перевал. 3-4 высокие сосны покачивались над обрывом. Внизу, в закурившемся тумане, почти невидимый, глухо шумел лес. Еще глубже, на дне пропасти, ворчал и плескался многоводный поток, грохотал каменьями. За стволами сосен, далеко за лесистыми пустынными вершинами гор, среди свинцовых туч светилась длинная щель заката. Ветер дул вольно и сильно на этой высоте, хлопал кожей автомобильного фартука. Беглецы сидели молча. Телегин рассматривал карту, медленно, облокотясь о руль, глядел в сторону заката. Голова его была забинтована тряпкой.
3: «Что ж нам с автомобилем делать?» — спросил он негромко. «Бензина нет?»
2: «Машину так оставлять нельзя, сохрани бог», — ответил Телегин.
3: «Спихнуть ее под ключ, только и всего!»
2: Мельшин крякнул, спрыгнул на дорогу, потопал ногами, разминаясь, стал трясти Жукова за плечо.
3: «Эй, капитан! Будет спать, приехали!»
2: Жуков, не раскрывая глаз, вылез на дорогу, споткнулся и сел на камешек. Иван Ильич вытащил из автомобиля кожаные плащи и погребец с провизией, приготовленной судьям для обеда в гнилой яме. Провизию разложили по карманам, надели плащи и, взявшись за крылья машины, покатили ее к обрыву.
3: «Сослужила, матушка, службу», — сказал Мельшин. «Ну-ка, навались!»
2: Передние колеса повисли над пропастью. Пыльно-серая длинная машина, обитая кожей, окованная бронзой, послушная, как живое существо, осела, накренилась и вместе с камнями и щебнем рухнула вниз. На выступе скалы зацепилась, затрещала, перевернулась и со все увеличивающимся грохотом летящих камней и осколков железа загудела вниз в поток. Отозвалось эхо и далеко покатилось по туманным ущельям. Беглецы свернули в лес и пошли вдоль дороги. Говорили мало, шепотом. Было теперь совсем темно. Над головами важно шумели сосны, и шум их был подобен падающим в отдалении водам. Время от времени Телегин спускался на шоссе смотреть верстовые столбы. В одном месте, где предполагался военный пост, сделали большой обход, перелезли через несколько оврагов, в темноте натыкались на поваленные деревья, на горные ручьи, промокли и ободрались. Шли всю ночь. Один раз под утро послышался шум автомобиля. Тогда они легли в канаву. Автомобиль проехал неподалеку, были даже слышны голоса. Утром беглецы выбрали себе место для отдыха в глухой лесной балке у ручья. Поели, опорожнили до половины фляжку с коньяком, и Жуков попросил обрить его, найденный в автомобиле заржавленной бритвой. Когда были сняты борода и усы, у него неожиданно оказался детский подбородок и припухшие большие губы. Телегин и Мельшин долго хохотали, указывая на него пальцами. Жуков был в восторге, мычал и мотал губами. Он просто оказался пьян. Его завалили листьями и велели спать. После этого Телегин и Мельшин, разложив на траве карту, срисовали каждый для себя маленький топографический снимок. На завтра решено было разделиться. Мельшин с Жуковым пойдут на Румынию, Телегин свернет на Галицию. Большую карту зарыли в землю, нагребли листьев, зарылись в них и сейчас же уснули. Высоко на краю шоссе над балкой стоял человек, опершись на ружье, часовой, охраняющий мост. Вокруг у ног его в лесной пустыне было тихо, лишь тяжелый тетерев пролетал через поляну, задевая крыльями объельник, да где-то однообразно падала вода. Часовой постоял и отошел, вскинув ружье. Когда Иван Ильич открыл глаза, была ночь. Между черных неподвижных ветвей светились ясные звезды. Он начал припоминать вчерашний день, но ощущение душевного напряжения на суде и во время побега было столь болезненно, что он отогнал от себя эти мысли. «Вы не спите, Иван Ильич?» — спросил тихий голос Мельшина. «Нет, давно не сплю. Вставайте, будите Жукова». Через час Иван Ильич шагал один вдоль белеющей в темноте дороги.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: 29. На 10-е сутки Телегин достиг прифронтовой полосы. Все это время он шел только по ночам. С началом дня забирался в лес, и когда пришлось спуститься на равнину, выбирал для ночлега местечко подальше от жилья. Питался сырыми овощами, таская их с огородов. Ночь была дождливая и студеная. Иван Ильич пробирался по шоссе между идущими на запад санитарными фурами, полными раненых, телегами с домашним скарбом, толпами женщин и стариков, тащившими на руках детей, узлы и утварь. Навстречу, на восток, двигались военные обозы и воинские части. Было странно подумать, что прошел 14-й и 15-й, и кончается 16-й год, а все так же по разбитым дорогам скрипят обозы, бредут в покорном отчаянии жители из сожженных деревень. Лишь теперь огромные воинские лошади едва волочат ноги, солдаты ободрались и помельчали, толпы бездомных людей молчаливы и равнодушны. А там, на востоке, откуда резкий ветер гонит низкие облака, все еще бьют люди людей и не могут истребить друг друга. На топкой низине, на мосту через вздувшуюся речку, шевелилось в темноте огромное скопище людей и телег. Громыхали колеса, щелкали бичи, раздавались крики команды, двигалось множество фонарей, и свет их падал на крутящуюся между сваями мутную воду. Скользя по скату шоссе, Иван Ильич добрался до моста. По нему проходил военный обоз. Раньше дня нечего было и думать пробраться на ту сторону. При въезде на мост лошади приседали в оглоблях, цеплялись копытами за размокшие доски, едва выворачивали вазы. С краю уезда стоял всадник в развиваемом ветром плаще, держал фонарь и кричал хрипло. К нему подошел старик, сдернул картузик, что-то, видимо, просил. Всадник вместо ответа ударил его в лицо железным фонарем, и старик повалился под колеса. Дальний конец моста тонул в темноте, но по пятнам огней казалось, что там тысячи беглецов. Обоз продолжал медленно двигаться. Иван Ильич стоял, прижатый к телеге. На ней в накинутом одеяле сидела худая женщина с нависшими на глаза волосами. Одной рукой она обхватила птичью клетку, в другой держала вожжи. Вдруг обоз встал. Женщина с ужасом обернулась. С той стороны моста вырастал гул голосов. Быстрее двигались фонари. Что-то случилось. Дико по-звериному завизжала лошадь. Чей-то протяжный голос крикнул по-польски «Спасайся!» И сейчас же оружейный залп рванул в воздух. Шарахнулись лошади, затрещали телеги, завыли, завизжали женские и детские голоса. Направо издалека мелькнули редкие искорки, донеслись ответные выстрелы. Иван Ильич взлез на колесо, осматриваясь. Сердце колотилось, как молоток. Стреляли, казалось, повсюду, отовсюду, по всей реке. Женщина с клеткой полезла с воза, задралась юбка и упала. «Ой, ратуйте!» — басом закричала она. Клетка с птицей покатилась под откос. С криками и треском обоз снова двинулся через мост на рысях. «Стой! Стой!» — донеслись сейчас же надрывающиеся голоса. Иван Ильич увидел, как большая повозка накренилась к краю моста, перевалилась через перила и рухнула в реку. Тогда он соскочил с колеса, перепрыгивая через брошенные узлы, догнал обоз и бросился ничком на идущую телегу. Сейчас же в голову ему ударил сладкий запах печеного хлеба. Иван Ильич просунул руку под брезент, отломил от каравая горбушку и, задыхаясь от жадности, стал есть.
4: В суматохе среди выстрелов обоз перешел, наконец, на ту сторону моста. Иван Ильич спрыгнул с телеги, пробрался между экипажами беглецов на поле и пошел вдоль дороги. Из отрывочных фраз, уловленных из темноты, он понял, что стрельба была по неприятельскому, то есть русскому, разъезду. Стало быть, линия фронта в верстах в 10, не дальше от этих мест. Несколько раз Иван Ильич останавливался перевести дух. Идти было трудно против ветра и дождя. Ноги ломило в коленях, лицо горело, глаза воспалились и припухли. Наконец он сел на бугор канавы и опустил голову в руки. На шею текли ледяные капли дождя, все тело болело. В это время до слуха его дошел круглый глухой звук. Точно где-то далеко провалилась земля. Через минуту возник второй такой же вздох ночи. Иван Ильич поднял голову, вслушиваясь. Он различал между этими глубокими вздохами глухое ворчание, то затихающее, то вырастающее в сердитые перекаты. Звуки доносились не с той стороны, куда Иван Ильич шел, а слева, почти со стороны противоположной. Он присел на другую сторону канавы. Теперь ясно были видны низкие рваные облака, летящие в небе грязным и желтым. Это был рассвет. Это был восток. Там была Россия. Иван Ильич поднялся, затянул пояс и, разъезжаясь ногами по грязи, пошел в ту сторону через мокрые жнивья, канавы и полуразвалившиеся остатки прошлогодних окопов. Когда совсем разъяснело, Телегин опять увидел в конце поля шоссейную дорогу, полную людей и экипажей. Он остановился, оглядываясь. В стороне, под огромным, наполовину облетевшим деревом, стояла белая часовенка. Дверь была сорвана, на круглой крыше на земле валялись вялые листья. Иван Ильич решил здесь подождать сумерек, зашел в часовенку и лег на зеленый от мха пол. Нежный томительный запах листьев туманил голову. Издалека доносились громыхание колес и удары бичей. Эти шумы казались удивительно приятными и вдруг провалились. На глаза точно надавили пальцами. В свинцовой тяжести сна понемногу появилось живое пятнышко. Оно словно силилось стать сновидением, но не могло. Усталость была так велика, что Иван Ильич мычал и поглубже зарывался в сон. Но пятнышко тревожило. Сон становился все тоньше, и опять загромыхали вдалеке колеса. Иван Ильич вздохнул и сел. В дверь были видны плотные плоские тучи. Солнце, склонившись к закату, протянуло широкие лучи под их свинцово-мокрыми днищами. Жидкое пятно света легло на ветхую стену часовенки, осветило склоненное лицо деревянной, полинявшей от времени Божьей Матери в золотом венчике. Младенец, одетый в ситцевое истлевшее платьице, лежал у нее на коленях, благословляющая рука ее была отломлена. Иван Ильич вышел из часовни. На пороге ее на каменной ступени сидела молодая женщина с ребенком на коленях.
2: Она была одета в белую забрызганную грязью свитку. Одна рука ее подпирала щеку, другая лежала на пестром одеяльце младенца. Она медленно подняла голову, взглянула на Ивана Ильича. Взгляд был светлый и странный. Исплаканное лицо дрогнуло, точно улыбнулось, и тихим голосом она сказала по-русински: «Умер хлопчик-то». И опять склонила лицо на ладони. Телегин нагнулся к ней, погладил по голове, она порывисто вздохнула.
5: «Пойдемте, я его понесу», — сказал он ласково.
2: Женщина качнула головой. «Куда я пойду? Идите один, пан добрый».
5: Иван Ильич постоял еще минуту, дернул картуз на глаза и отошел. В это время из-за часовни выехали два австрийских полевых жандарма в мокрых и грязных капотах, усталые и сизые. Проезжая, они оглянулись на Ивана Ильича, сдержали лошадей, и тот из них, кто был впереди, крикнул хрипло: «Подойди!» Иван Ильич приблизился. Жандарм, нагнувшись с седла, внимательно ощупал его карими глазами, воспаленными от ветра и бессонницы. Вдруг они блеснули. «Русский!» — крикнул он, хватая Телегина за воротник. Иван Ильич не вырывался, только усмехнулся криво. Телегина заперли в сарае. Была уже ночь. Явственно доносился гул орудийной стрельбы. Сквозь щели был виден тусклый красный свет зарева. Иван Ильич доел остаток хлеба, взятого вчера с воза, походил вдоль дощатых стен, осматривая, нет ли где лаза, споткнулся о тюк спрессованного сена, зевнул и лег. Но заснуть ему не пришлось. После полуночи неподалеку начали бухать орудия. Красноватые вспышки проникали сквозь щели. Иван Ильич привстал, прислушиваясь. Промежутки между очередями уменьшались. Дрожали стены сарая, и вдруг совсем близко затрещали ружейные выстрелы. Ясно, что бой приближался. За стеной послышались встревоженные голоса, запыхтел автомобиль, протопало множество ног, чье-то тяжелое тело ударилось снаружи о стену. И только тогда Иван Ильич различил, как в стену точно бьют горохом. Он сейчас же лег на землю. Даже здесь, в сарае, пахло пороховым дымом. Стреляли без перерыва. Очевидно, русские наступали со страшной быстротой. Но эта буря раздирающих душу звуков продолжалась недолго. Послышались лопающиеся удары, разрывы ручных гранат, точно давили орехи. Иван Ильич вскочил, заметался вдоль стены. Неужели отобьют? И, наконец, раздался хрипло-пронзительный рев, визг, топот. Сразу стихли выстрелы. В долгую секунду тишины были слышны только удары в мягкое, железный ляск. Затем испуганно закричали голоса: «Сдаемся! Рус! Рус!» Оторвав двери щепу, Иван Ильич увидел бегущие фигуры. Они закрывали головы руками. Справа на них налетели огромные тени всадников, врезались в толпу, закрутились. Трое пеших повернули к сараю. Вслед им рванулся всадник со взвившимся за спиной башлыком. Лошадь, огромный зверь, храпя, тяжело поднялась на дыбы. Всадник, как пьяный, размахивал шашкой. Рот его был широко разинут. И когда лошадь отпустила перед, он со свистом ударил шашкой, и лезвие, врезавшись, сломалось. «Выпустите меня!» — не своим голосом закричал Телегин, стуча в дверь. Всадник осадил лошадь. «Кто кричит?» «Пленный! Русский офицер!» «Сейчас!» Всадник швырнул рукоять шашки, нагнулся и отодвинул засов. Иван Ильич вышел, и тот, кто выпустил его, офицер дикой дивизии, сказал насмешливо: «Хо-хо-хо! Вот так встреча!» Иван Ильич усмотрелся. «Не узнаю!» «Да Сапожков! Сергей Сергеевич!» И он захохотал резким смехом. «Ха! Не ожидал! От
6: черт тебя возьми! Вот война!»
1: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Стивен Лекок. Рассказ «Они выбились в люди». Читает Станислав Федосов.
1: Оба они были, что называется, удачливые дельцы. Люди с круглыми лоснящимися физиономиями, с кольцами на жирных, похожих на сосиски пальцах, с необъятными животами, выпиравшими из широких жилетов. Они сидели сейчас друг против друга за столиком в первоклассном ресторане и мирно беседовали в ожидании официанта, которому собирались заказать обед. Разговор зашел о далеких днях молодости и о том, каким образом каждый из них начинал жизнь, впервые очутившись в Нью-Йорке. «Знаете, Джонс, — сказал один из них, — мне никогда не забыть первых нескольких лет, которые я провел в этом городе. Да, черт возьми, это было нелегко. Известно ли вам, сэр, что когда я впервые попал сюда, весь мой капитал равнялся 50 центам. Все имущество состояло из того тряпья, что было на мне. А ночевать мне приходилось. Хотите, верьте, хотите, нет. В порожнем бочонке из-под дегтя. Нет, сэр, продолжал он, откидываясь на спинку кресла и щуря глаза с выражением человека, видавшего виды. Нет, сэр. Такой субъект, как вы, избалованный роскошью и легкой жизнью, не имеет ни малейшего представления о том, что... Что значит ночевать в бочонке из-под дегтя? Да и о других вещах такого рода. Милейший Робинсон, с живостью возразил его собеседник, если вы воображаете, что мне не пришлось испытать нужду и лишение, то жестоко ошибаетесь. Когда я впервые вошел в этот город, у меня, сэр, не было и цента, ни единого цента. А что касается жилья, то я месяцами ночевал в старом ящике от рояля, валявшемся за оградой какой-то фабрики. И вы еще говорите мне о нужде и лишениях. Возьмите мальчишку, который привык к хорошему теплому бочонку из-под дегтя, посадите его на ночку-другую в ящик от рояля, и тогда, знаете, дружище... С легким раздражением перебил его Робинсон. «Теперь мне ясно, что вы ничего не смыслите в бочонках. Да пока вы лежали, уютненько развалившись в своем ящике от рояля, я в зимние ночи трясся на сквозняке в своем бочонке. Ведь в нем, как и во всяком бочонке, естественно, имелась дыра для затычки на самом дне». «На сквозняке!» — вызывающе хмыкнул Джонс. «На сквозняке!» «Да не говорите мне, пожалуйста, о сквозняках! В том ящике, о котором рассказываю я, была оторвана целая доска, да еще с северной стороны!» «Бывало, сижу я там по вечерам и зубрю уроки о снег». Так и валит прямо на меня. Толщина слоя доходила до фута. И все-таки, сэр, продолжал он более спокойным голосом, хоть вы, я знаю, и не поверите мне, но самые счастливые дни моей жизни протекли именно в этом старом ящике.
2: Ах, что это было за славное времечко! Светлые, чистые, невинные дни! Бывало, проснешься утром и просто захохочешь от радости. Вот вы уж, конечно, не вынесли бы такого, ну, образа жизни.
1: «Это я-то не вынес бы!» — с яростью вскричал Робинсон. «Это я-то, черт побери, да я просто создан для такой жизни! Я и сейчас мечтаю хоть немного пожить так. Что же касается душевной чистоты, ты, то держу пари, что у вас не было и десятой доли той чистоты, какая была у меня. Да что говорю, 10-й, 15-й, 30-й. Вот это была жизнь. Разумеется, вы мне не поверите и скажете, что все это ложь, а между тем я отлично помню вечера, когда у меня в бочонке сидели по 2, то и по 3 приятеля, и мы за полночь дулись в карты при свете огарка.
2: «По 2 или по 3?» — рассмеялся Джонс.
1: «Да знаете ли вы, дорогой мой, что у меня в моем ящике от рояля сиживало по полдюжине ребят. Сначала мы ужинали, потом играли в карты. Вот! А кроме того, в шарады, в фанты и черт его знает во что еще! Ах, что это были за ужины! Клянусь Юпитером, Робинсон, вы, горожане, испортившие себе пищеварение всякими изысканными яствами, и представления не имеете, с каким аппетитом человек может уплетать картофельные очистки, корку засохшего пирога или... «Ну, если уж говорить о грубой пище, — перебил его Робинсон, — то, полагаю, и я кое-что смыслю в этом деле. Мне не раз случалось завтракать холодной овсяной кашей, которую хозяйка уже собиралась выбросить на помойку. А бывало и так, что я делал вылазку в хлев и выпрашивал немного месива из отрубей, того самого, что предназначалось поросятам». Да уж кому-кому, а мне частенько приходилось уписывать свиное пойло.
2: «Свиное пойло!» — вскричал Джонс, стукнув кулаком по столу. «Да если хотите знать, свиное пойло больше устраивает меня, чем...»
1: Внезапно он замолчал, с легким удивлением глядя на появившегося у стола официанта. «Что вы желаете заказать к обеду, джентльмены?» — спросил тот.
2: «К обеду?» — переспросил Джонс после минутной паузы.
1: «К обеду? О, что-нибудь. Все равно что. Я никогда не замечаю, что я ем. Дайте мне немного холодной овсяной каши, если оно у вас имеется, или кусок солонины. Впрочем, подавайте что хотите, мне это совершенно безразлично».
3: Официант с бесстрастным видом обернулся к Робинсону.
2: «Принесите и мне холодной овсяной каши», — сказал тот, метнув вызывающий взгляд на Джонса.
1: «Если найдется вчерашний, немного картофельных очистков и стакан снятого молока».
3: Наступило молчание. Джонс глубже уселся в кресло и сурово взглянул на Робинсона. Несколько секунд мужчины смотрели друг другу в глаза, вызывающе, неумолимо и напряженно. Затем Робинсон медленно повернулся в кресле и окликнул официанта, который удалялся, повторяя про себя название заказанных блюд.
2: «Вот что, милейший», — сказал он, сурово нахмурив брови. — «Пожалуй, я немного изменю заказ. Вместо холодной овсяной каши я возьму... да, я возьму горячую куропатку. Можете также принести мне парочку устриц и чашку бульона, а-ля тортю, консоме или что-нибудь в этом роде. Кстати, подайте уж и какой-нибудь рыбки». Кусочек стилтонского сыра, немного винограду или грецких орехов.
3: Официант повернулся к Джонсу.
1: «Пожалуй, я закажу то же самое», — сказал Джонс. «И не забудьте захватить бутылку шампанского».
3: И теперь, когда Джонс и Робинсон сходятся вместе, они уже никогда больше не предаются воспоминаниям о бочонке из-под дегтя и о ящике от рояля.
0: Мы читали рассказ Стивена Лекока «Они выбились в люди».
4: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Ситуация на фронте неумолимо ухудшается для киевского режима. И в этих условиях он готов на любые провокации и террористические атаки, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас Украина огрызается и пытается создать для западных спонсоров картину способности к давлению на Россию. В то же время Запад помогает Киеву нацеливаться для атак на российские объекты. В частности, это делает Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США. При этом, отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество Соединенных Штатов. Разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа был деловым и весьма конструктивным и позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Он добавил, что лидеры условились оставаться на связи и вновь созвониться в ближайшее время.
2: Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между

0: совместных учениях «Морское взаимодействие 2026». К причальной стенке встали крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». От китайской армии в учениях будут участвовать два эсминца, фрегат, подлодка, универсальный транспорт снабжения и спасательное судно. Маневры пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. В ходе них моряки России и Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия и отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Кроме того, военные проведут совместные артиллерийские стрельбы. Мошенники стали активно использовать новую схему обмана россиян, об этом заявил сенатор Артем Шейкин. Его слова приводит ТАСС. Аферисты стали присылать на электронную почту поддельные рекламные письма. В них злоумышленники прячут вредоносную ссылку под кнопкой «Отписаться от рассылки». При переходе адресату предлагают ввести персональные данные для подтверждения мнимой отписки. В результате введенная информация в дальнейшем может использоваться злоумышленниками для новых фишинговых писем, звонков или атак. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда FM».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
2: Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
3: Глава 9. Актерство. Таганрог, дома у отца, письмо Долматова, Пензенский театр, Сологуб, бенефис и визиты, Мирхольд, оскорбление жандарма, в вагоне с быками, Свободина и Долматов, сезон в Пензе, особые приметы, Горсткин, как ставить Гамлета. В Таганроге, прямо с пристани, я попал на спектакль, в уборную Яковлева, знаменитого трагика, с которым встречался в Москве. Здесь познакомился с его сыном Сашей, и потом, много лет спустя, эта наша встреча ему пригодилась. Когда я занимал уже хорошее положение в московской печати, ко мне зашел Саша Яковлев в какую-то тяжелую для него минуту жизни. Я не помню уже, что именно с ним случилось, но знаю, что положение его было далеко не из важных. Я обрадовался ему, он у меня прожил несколько дней и в тот же сезон служил у Корша, где вскоре стал премьером и имел огромный успех. Не помню его судьбу дальше, уж очень много разных встреч и впечатлений было у меня. А если я его вспомнил, так это потому, что после войны это была первая встреча за кулисами, где мне тут же и предложили остаться в труппе. Но я отговорился желанием повидаться с отцом и отправился в Вологду, и по пути заехал в Воронеж, где в театре Матковского служила Гаевская. Явился домой ровно в полночь, к великой радости отца, которому в числе гостинцев я привез в подарок лучшего турецкого табаку, добытого мною в кабулетах. От отца я получил в подарок дедовскую серебряную табакерку. «Береги, она счастливая», — сказал мне отец. Недолго я пробыл дома. Вскоре получил письмо от Долматова из Пензы, помеченное 5 октября 1878 года, которое храню и до сих пор. Он пишет: «Мне говорили, что вы уже получили отставку. Если это так, то приезжайте ко мне трудиться. Я думаю, что отец доволен вашим поступком. Он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к вашим услугам. Хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей. И вот я в Пензе. С вокзала в театр я приехал на удобке. Это специально пензенский экипаж, вроде извозчичьей пролетки без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого. На пензенских грязных и гористых улицах всякий другой экипаж поломался бы. Но почему его назвали удобка, не знаю. Разве потому, что на брус садился, скорчившись в три погибели, третий пассажир? В 9 утра я подъехал к театру. Это старинный

0: старинный барский дом на Троицкой улице, принадлежавший старому барину в полном смысле этого слова Льву Ивановичу Горсткину, жившему со своей семьей в половине дома, выходившей в сад, а театр выходил на улицу, и выходили на улицу огромные окна квартиры Долматова, состоящей из роскошного кабинета и спальни. Высокий кабинет с лепными работами и росписью на потолке. Старинная мебель. Посредине этой огромной комнаты большой круглый стол красного дерева, заваленный пьесами, афишами, газетами. Над ним, как раз над серединой, висела толстая бронзовая цепь, оканчивавшаяся огромным крюком на высоте не более полутора аршин над столом. Наверное, здесь была люстра когда-то, а теперь на крюке висела запыленная турецкая феска, которую я послал Долматову с войны в ответ на его посылку с гостинцами, полученную мной в отряде. Дверь мне отпер старый-престарый с облезлыми рыжими волосами и такими же усами отставной солдат, сторож Григорич, который, увидя меня в бурке, черкеске и папахе, вытянулся по-военному и провел в кабинет, где Долматов, он жил в то время один, пил чай и разбирался в бумагах. Чисто выбритый, надушенный, в дорогом халате, он вскочил, бросился ко мне целоваться. Григорич поставил на стол к кипящему самовару прибор и, сам догадался, выставил из шкафа графин с коньяком. После чаю с разговорами Долматов усадил меня за письменный стол, и началось составление афиши на воскресенье. Идут разбойники Шиллера. Карл Долматов. «А вы сыграете швейцара». Тогда мы еще были на «вы». И против швейцара пишет Гилеровский. «Я протестую и прошу поставить мой старый рязанский псевдоним Луганский». «Нет, надо позвучнее», — говорит Долматов и указывает пальцем на лежащую на столе книжку. «Тарантас. Сочинение графа В.А. Сологуба». И, зачеркнув мою фамилию, молча пишет «Швейцар Сологуб». «Как хорошо! И тоже В.А. Великолепно! За графа принимать будут». Так этот псевдоним и остался на много лет, хотя за графа меня никто не принимал. Я служил под ним и в Пензе, и на другое лето у Казанцева в Воронеже, где играл с Ермоловой и Правдиным, приезжавшими на гастроли. Уже через много лет при встрече в Москве, когда я и сцену давно бросил, Правдин, к великому удивлению окружающих, при первой московской встрече назвал меня по-старому Сологубом и в доказательство вынул из бумажника визитную карточку «В.А. Сологуб» с графской короной. Причем эта корона и заглавные буквы были сделаны самым бесцензурным манером. Этих карточек целую пачку нарисовал мне в Воронеже, литографировал и подарил служивший тогда со мной актер Вязовский. Одна из них попала к Правдину, и даже во время немецкой войны, как-то при встрече, он сказал мне: «А твою карточку, Сологуб, до сего времени храню». И так я стал Сологубом и в воскресенье играл швейцара. Труппа была дружная, все милые, милые люди. Долматов так и носился со мной. Хотя я нанял квартирку в две комнатки недалеко от театра, даже потом завел двух собак, щенками подобранных на улице, Дуньку и Зулуса, а с Долматовым не расставался и зачастую ночевал у него. Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой, и я поминутно давал на ней акробатические представления, часто мешая репетировать. И никто не смел мне замечаний сделать. Может быть, потому что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно. Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, кроме единственного случая за все время, когда одного франта-резонера, пытавшегося совратить с пути молоденькую актрису, я отвел в сторону и прочитал ему такую нотацию с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы. Играл я вторые роли. Играл все, что дают. Добросовестно исполнял их и был, кроме того, помощником режиссера. Пьесы ставились наскоро, с двух, редко с трех репетиций, иногда считая в это число и щитку. В неделю приходилось разучивать две, а то и три роли. Жилось спокойно и весело, а после войны и моей бродяжной жизни я жил роскошно, как никогда до того времени не жил. Вспоминается мне мой бенефис. Выпустил Долматов за неделю анонс о моем бенефисе, преподнес мне пачку роскошно напечатанных маленьких программ, что делалось тогда редко, и предложил по обычаю местному объехать меценатов и пригласить всех, начиная с губернатора, у которого я по поручению Долматова уже режиссировал домашний спектакль. И вот после анонса, дней за пять до бенефиса, облегся я, сняв черкеску в черную пару, нанял лучшего лихача, единственного на всю Пензу, Ивана Никитина, и с программками и книжкой билетов, уже не в удобке, а в коляске, отправился, скрипя сердце, первым делом к губернатору. Тут мне посчастливилось в подъезде встретить Лидию Арсеньевну. Губернатором был Татищев, штатский генерал, огромный, толстый, с лошадиной физиономией, что еще увеличивало его важность. Его жена была важнейшая губернаторша, но у них жила и подруга ее по Смольному, Лидия Арсеньевна, которая в делах управления губернией была выше губернаторши, да и чуть ли не самого губернатора. Встретив ее, выходившую на прогулку, я ей дал программу с просьбой пожаловать на бенефис и спросил, могу ли видеть Александра Александровича. «Он в канцелярии, не стоит вам беспокоиться. Я скажу, что были и приглашали нас. Обязательно будем». И действительно, были в своей бесплатной губернаторской ложе и прислали в день бенефиса в кассу на мое имя конверт с губернаторской визитной карточкой и приложением новой четвертной за ложу.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гелеровского «Мои скитания».
0: Окрыленный, еду на Московскую улицу в магазин купца Варенцова, содержателя, кроме того, лучшей гостиницы, где я часто играл на бильярде. Сухо меня встретил купчина, но обещал быть, а билет не взял. Тоже и соседний магазинчик Будылин. Еду к богатому портному Корабельщикову, которому еще не уплатил за сюртук. «Ладно», — спрошу жену, — «пожалуй, оставьте ложу в счет долга». Это меня обидело. Я вышел, сел на Ивана Никитина, поехал завтракать в ресторан Кошелева, отпустил лихача и вошел. В зале встречаю нашего буфетчика Румеля, рассказываю ему о бенефисе, и он прямо тащит меня к своему столу, за которым сидит высокий могучий человек с большой русской бородой. Фигура такая, что прямо нормандского викинга пиши. «Мирхольд, Сологуб, Владимир Алексеевич, наш артист», — познакомил нас Румель. Мирхольд заулыбался. «Очень-очень рад. Будем завтракать». И сразу налил всем по большой рюмке водки из бутылки, на которой было написано «Углевка, завода Э.Ф. Мейерхольд, Пенза». Ах, и водка была хороша! Такой, как Углевка, никогда я нигде не пил. Ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее вдовья слеза, как Москва называла эту водку, была лучше Смирновской. Углевка и удобка — два специально местные пензенские слова, нигде больше мной не слыханные, незабвенные. За завтрак Мейерхольд мне не позволил заплатить. За этим столом платить не полагается. Вы мой гость. И неловко мне после этого было предложить ему билет, да Румель выручил, рассказав о бенефисе. «Пожалуйста, мне ложу», — Билетаж, поближе к сцене. Я вынул еще непочатую книжку билетов, отрезал первый номер билетажа рядом с губернаторской ложей и вручил. Почин, только первый билет. О, у меня рука легкая. И вынул из бумажника 25-рублевку. Я позвал полового и посылаю его разменять деньги. Нет-нет, никакой сдачи. У нас по-русски говорят «почин сдачи не дает, на счастье». И, взяв у полового деньги, свернул их и положил передо мной. «Спасибо. Теперь я больше ни к кому не поеду». «Зачем так?» «Ни за что не поеду. Будь что будет». «Вот дайте мне несколько афиш, я их всем знакомым раздам. Все придут». Я дал ему пачку программ и распрощался. Вышел на подъезд, и вдруг выходят из магазина два красавца-татарина, братья Кулахметьевы, парфюмеры, мои знакомые по театру. Поздоровались, рассказывая о бенефисе. «Будем, все будем», — говорит старший, а младший его перебивает. «Поедем к нам обедать». А у тротуара санки стоят. Младший что-то сказал кучеру-татарину, тот соскочил и вожжи передал хозяину. «Садись с братом, я вас прокачу». И через несколько минут бешеной езды рысак примчал нас в загородный дом Кулахметьевых с огромным садом. Тут же помещались их парфюмерная фабрика и мыловаренный завод. Обстановка квартиры роскошная, европейская, сервировка тоже, стол прекрасный, вина от Лёве. Обедали мы по-холостому. Семья обедает раньше, особенно мне понравились пельмени. «Из молодого жеребёночка», — сказал старший брат и пояснил. «Жеребятинка замораживается, строгается ножом, лучку, перчику, соли, а сырые пельмени опять замораживаются и мороженые в кипяток». С нами был еще молодой татарин Ибрагим Баишев, тоже театрал, и был еще главный управляющий фабрикой и парфюмер француз Рошет. Все купили билеты. Две ложи билетажа Кулахметьевы, Рошета пригласили к себе в ложу, и Баишев билет первого ряда, еще 50 рублей в кармане. Я победителем приехал к Долматову, рассказал все и отдал книгу билетов. Никуда не поеду, но их всех к дьяволу. Сбор у меня был хороший и без этого. Это единственный раз я ездил с бенефисом. Было это на второй год моей службы у Долматова. В первый год я бенефиса не имел. В последующие годы все бенефицианты, по моему примеру, ездили с визитом к Мирхольду, и он никогда не отказывался, брал ложу, крупно платил и сделался меценатом. Окончив благополучный сезон, мы поехали втроем в Пензу. Долматов и Свободина в купе первого класса, а я один в третьем, без всякого багажа, потому что единственный чемодан пошел вместе с долматовским багажом. На станции Муравьева, когда уже начало темнеть, я забежал в буфет выпить пиво и не слыхал третьего звонка. Гляжу, поезд пошел. Я мчусь по платформе, чтобы догнать последний вагон, уже довольно быстро двигающийся. Как чувствую, что меня в это самое время, когда я уже протянул руку, чтобы схватиться за стойку и прыгнуть на площадку, кто-то схватывает, облапив сзади. Момент, поезд недосягаем, а передо мной огромный жандарм читает мне нравоучение. Представьте себе мою досаду. Мои уехали, я один. Первое, что я сделал, не раздумывая с почерку, это хватил кулаком жандарма по физиономии, и он загремел на рельсы с высокой платформы. Второе, сообразив мгновенно, что это пахнет бедой серьезной, я спрыгнул и бросился бежать поперек путей, желая проскочить под товарным поездом, пропускавшим наш пассажирский. Слышу гвалт, шум и вопли около жандарма, которого поднимают сторожа. Один с фонарем. Я переползаю под вагоном на противоположную сторону, взглядываю наверх и вижу, что надо мной вагон с быками, боковые двери которого заложены брусьями. Моментально, пользуясь темнотой, проползаю между брусьями в вагон, пробираюсь между быков, их оказалось в вагоне только 5, в задний угол вагона, забираю у них сено, снимаю пальто, посыпаю на него сено и так, замаскировавшись, ложусь на пол в углу. Тихо. Быки постукивают копытами и жуют жвачку. Я прислушиваюсь. На станции беготня, шум, то стихает, то опять. Раздается звонок. Мимо по платформе пробегают люди. Свисток паровоза, длинный, с перерывами. Грохот железа, рвануло вагон раз, два, и колеса захлопали по стрелкам. Я успокоился и сразу заснул. Проснулся от какой-то тишины. Светает. Соображаю, где я. Красные калмыцкие быки, огромные, рогастые. Поезд стоит. Я встаю, оправляюсь, вешаю на спину быка пальто и шляпой чищу его. Потом надеваю, выглядываю из вагона. Заря алеет. Скоро солнышко взойдет. Вижу кругом нескончаемые ряды вагонов. Значит, большая станция. Ощупываю карманы. Все цело. И бумажник, и кошелек. Еще раз выглядываю, ни души. Отодвигаю один запор и приготовляюсь прыгнуть, как вдруг над самым ухом свистит паровоз. Я вздрогнул, но все-таки спрыгнул на песок, и мой поезд загремел цепями, захлопал буферами и двинулся. Пробираюсь под вагонами, и передо мною длиннейшая платформа. Ряжск. Как раз здесь пересадка на Пензу. Гордо иду в зал первого класса и прямо к буфету. Жажда страшная. Пью пиво и ем бутерброды. У буфета никого. Наконец появляются носильщики, будят пассажиров. И вижу в другом конце зала поднимающуюся из-за стенки дивана фигуру Долматова. Лечу. Мария Ивановна, откинувшись к стенке, только просыпается. Я подхожу к ним. У обоих глаза круглые от удивления. Сологуб, оба сразу. Я самолично. А я хотел телеграмму дать в поезд. Думал, не случилось ли что. Или, может быть, проспал? Все искали. Ведь мы здесь с 12 часов. Через час еще наш поезд. А я отговорила дать телеграмму, сказала Свободина, и я ее поблагодарил за свое спасение.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания».
0: В этот сезон 1879-80 года репертуар был самый разнообразный. Иногда по 2, а то и по 3 пьесы новых ставили в неделю. Работы масса. Учили роли иногда и днем, и ночью. Играть приходилось все. Раз вышел такой случай. Идет гроза, уже 8 часов, все одеты, а старухи Анихимовской, играет сумасшедшую барыню, нет и нет. Начали спектакль, думают, приедет. В конце первого акта приходит посланный и передает письмо от мужа Анихимовской, который сообщает, что жена лежит вся в жару и встать не может. Единственная надежда — вторая старуха Яковлева. Посылаем — дома нет, а где она — не знают. Долматов бесится. Спектакль продолжается. Послали за любительницей Рудольф. Я иду в костюмерную, добываю костюм, парикмахер Шишков приносит седой парик, я потихоньку гримируюсь, запершись у себя в уборной, и слышу, как рядом со мной бесится Долматов, и все справляется Рудольф. Акт кончается, я вхожу в уборную Долматова, где застаю Свободину и актера Виноградского. Вхожу, стучу костылем и говорю: «Все в огне гореть будете неугасимым!» Ошалели все трое, да как прыснут со смеху. А Долматов, нахохотавшись, сделал серьезное лицо и запер уборную. «Тише, а то узнают тебя, ведь на сцене расхохочутся. Сиди здесь да молчи». С этого дня мы перешли с ним на «ты». Он вышел и говорит выпускающему Макарову и кому-то из актеров: «Рудольф приехала, у меня в уборной одевается». Как бы то ни было, а сумасшедшую барыню я сыграл. И многие за кулисами, пока я не вышел со сцены, не выпрямился и не заговорил своим голосом, даже и внимания не обратили. А публика так и не узнала. Уж после похохотали все. Сезон был веселый. Долматов и Свободина пользовались огромным успехом. Пенза видала Долматова во всевозможных ролях. И так как в репертуар входила оперетка, то он играл и губернатора в «Птичках певчих», и Мурзука в «Жирофле-жирофля» в моем арабском плаще, который я подарил ему. Видела Долматова Пенза и в «Агасфере», в жесточайшей трагедии Висковатого «Казнь безбожному», состоявшей из 27 картин. Шла она в бенефис актера Конакова, и для любимого старика в ней участвовали все первые персонажи от Свободиной Барышевой до оперечной Примадонны Раичевой включительно. Трехаршинная афиша красными и синими буквами сделала полный сбор, тем более что на ней значились всевозможные ужасы, и заканчивалась эта афиша так: «Картина 27-я и последняя. Страшный суд и воскресение мертвых. В заключение всей труппой будет исполнен Камаринский». И воскресшие плясали. А с ними и суфлер Модестов, вылезший с книгой и со свечкой из будки. Бенефисы Долматова и Свободиной Барышевой собирали всю аристократию, и ложа бенуара блистали бриллиантами и черными парами, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи. Институток и гимназисток приводили только на эти бенефисы, но раз вышло кое-что неладное. В бенефис Долматова шел обрыв Гончарова. Страстная сцена между Марком Волоховым и Верой, исполненная прекрасно Долматовым и Свободиной, кончается тем, что Волохов уносит Веру в лес. Вдруг страшенный пьяный бас грянул с галерки: «Так ее!» — и загоготал на весь театр. Все взоры на галерку, и кто-то крикнул, узнав по голосу: «Да это отец протодьякон!» Аплодисменты, свистки, гвалт. А протодьякон, любитель театра, подбиравший обыкновенно для спектакля волосы в воротник, был полицией выведен и, кажется, был взыскан за мракобесие. Сезон 1879-80 года закончился блестяще. Актеры заработали хорошо, и вся труппа на следующую зиму осталась у Долматова почти в полном составе. Никому не хотелось уезжать из гостеприимной Пензы. Пенза явилась опять повторным кругом моей жизни. Я бросил трактирную жизнь и дурачество, вроде подвешивания квартального на крюк, где была люстра когда-то, что описано со слов Долматова у Амфитеатрова в его воспоминаниях, и стал бывать в семейных домах, где собиралась славная учащаяся молодежь. Часть труппы разъехалась на лето, нас осталось немного. Лето играли кое-как товариществом в Пензенском ботаническом казенном саду, прекрасно поставленным ученым-садоводом Баумом, который умер несколько лет назад. Семья Баума была одной из театральных пензенских семей. Две дочери Баум выступали с успехом на пензенской сцене. Одна из них умерла, а другая окончательно перешла на сцену и стала известной в свое время инженю Дубровиной. Она уже в год окончания гимназии удачно дебютировала в роли слепой в «Двух сиротках». Особенно часто я бывал в семье у Баум. В первый раз я попал к ним, провожая после спектакля нашу артистку Баум Дубровину и ее неразлучную подругу, гимназистку М.И.М., дававшую уроки дочери Свободиной, и был приглашен зайти на чай. С той поры свободные вечера я часто проводил у них и окончательно бросил мой гулевой порядок жизни и даже ударился в лирику вместо моих прежних разудалых бурлацких песен. Десятилетняя сестра нашей артистки Маруся, моя внимательная слушательница, сказала мне как-то за чаем: «Знаете, Сологуб, вы талант».
2: «Спасибо, Маруся».
0: «Да, талант, только не на сцене. Вы поэт». Это меня тогда немного обидело. Я мнил себя актером, а после вспоминал и теперь с удовольствием вспоминаю эти слова. Другая театральная семья. Это была семья Горсткиных. Но там были более серьезные беседы, даже скорее какие-то учено-театральные заседания. Происходили они в полухудожественном, в полумасонском кабинете библиотеки владельца дома Льва Ивановича Горсткина, высокообразованного старика, долго жившего за границей, знакомого с Герценом, Огаревым, о которых он любил вспоминать, и увлекавшегося в юности масонством. Под старость он был не богат и существовал только арендой за театр. Вот у него-то в кабинете, заставленном шкафами книг и выходившим окнами и балконом в сад над речкой Пензяткой, и бывали время от времени заседания. На них присутствовали из актеров Свободина, Долматов, молодой Градов, бывший харьковский студент, и я. Горсткин заранее назначал нам день и намечал предмет беседы, выбирая темой какой-нибудь прошедший или готовящийся спектакль, и предлагал нам пользоваться его старинной библиотекой. Для новых изданий я был записан в библиотеке Умнова.

0: Радиозвезда. Владимир Алексеевич Гилеровский. Главы из книги «Мои скитания». Читает Вадим Максимов.
1: Одна из серьезных бесед началась анекдотом. Служил у нас первым любовником некоторое время актер Белов и потребовал, чтобы Долматов разрешил ему сыграть в свой бенефис Гамлета. Долматов разрешил. Белов сыграл скверно, но сбор сорвал. Настоящая фамилия Белова была Бочарников. Он крестьянин Тамбовской губернии, малограмотный. С ним я путешествовал пешком из Маршанска в Кирсанов в труппе Григорьева. После бенефиса вышел срок его паспорта, и он принес старый паспорт Долматову, чтобы переслать в волость с приложением 3 рубля на новый плакат, выдававшийся на год. Долматов поручил это мне. Читаю паспорт и вижу, что в рубрике «Особые приметы» ничего нет. Я пишу «Скверно играет Гамлета» и посылаю паспорт денежным письмом в волость. Через несколько дней паспорт возвращается. Труппа вся на сцене. Я выделываю по обыкновению разные штуки на трапеции. Белову подают письмо. Он распечатывает, читает, потом вскакивает и орет дико: «Подлецы! Подлецы!» и бросается к Долматову. «Василий Пантелеймонович, вы посылали мой паспорт?» «Сологуб посылал». «Я чувствую, что будет дело». Соскакиваю с трапеции и становлюсь в грозную позу. Белов ко мне, но остановился. Глядит на меня, да как заплачет. Уж на силу я его успокоил, дав слово, что этого никто не узнает. Но узнали все-таки помимо меня. Зачем-то понадобился паспорт в контору театра, а там прочли, а потом узнал Долматов и все. Против особых примет надпись на новом паспорте была повторена: «Скверно играет Гамлета». Причем «Гамлета» написано через «ять». Вот на этом спектакле Горсткин пригласил нас на следующую субботу, по субботам спектаклей не было, поговорить о Гамлете. Горсткин прочел нам целое исследование о Гамлете. Говорил много Долматов, Градов, и еще был выслушан один карандашный набросок, который озадачил присутствующих и на который после споров и разговоров Лев Иванович положил резолюцию: «Оригинально, но великого Шекспира уродовать нельзя, а все-таки это хорошо». А Долматов увлекся им. Привожу его целиком. «Мне хочется разойтись с Шекспиром, который так много дал из английского быта. А уж как ставят у нас, позор! Я помню в чьем-то переводе, вставленный, кажется, неправильно по Шекспиру, строки, но, по-моему, это именно то, что надо. «В белых перьях статный воин, первый в Дании боец». Иначе я Гамлета не представляю. Недурно он дрался на мечах, не на рапирах, нет, а на мечах. Ловко приколол Полония, это боец, и кругом не те придворные шаркуны из танцзала. Все окружающие Гамлета, все это ряд норманнов удалых, как в масках, в шлемах пудовых, с своей тяжелой алебардой, такие же, как и Гамлет. И Розенкранц с Гильденштерном, неумело берущие от Гамлета грубыми ручищами флейту, конечно, не умеют на ней играть. И у королевы короткое платье и грубые ноги, а на голове корона, которую привезли из какого-то набега предки и по ее образцу выковали дома из полпуда золота, такую же для короля. И Гамлет, и Гораций, и стража в первом акте в волчьих и медвежьих мехах сверхлад. У короля великолепный, грабленный где-то, может быть, византийский или римский трон, привезенный удальцами вместе с короной. Пятном он стоит в королевской зале, потому что это зала не короля, и король не король, а викинг, атаман пиратов. В зале, кроме очага, ни куска камня. Все постройки из потемневшего векового дуба, грубо навеки сколочены. Приемная зала, где трон, потолок с толстыми матицами, подпертыми разными бревнами, мебель, дубовые скамьи и неподъемно толстые табуреты, дубовые. Оленя ранили стрелой, и наши гамлеты таращатся чуть не на венский стул в своих туфельках и трико и бросают эту героическую фразу: «Оленя ранили стрелой». Мой Гамлет в лосиновых сапожищах и в тюленьей шерстью вверх куртке с размаху безотчетным порывом прыгает тигром на табурет дубовый, который не опрокинешь, и в тон этого прыжка гремят слова зверски злорадно вслед удирающему королю в пурпурной, тоже ограбленной где-то мантии, слова «Оленя ранили стрелой». Никаких трико, никаких туфель, никаких шпор. На корабле шпоры не носят. Меч с длинной крестом рукоятью, чтобы обеими руками рубануть. Алебарды, эти морские топоры, при абордаже рубящие и канаты, и человека с головы до пояса. Обеими руками. В свалке не до фехтования, только руби. А для этого мечи и тяжелые алебарды для двух рук. Как в масках, в шлемах пудовых. А у молодых из-под них кудри, как лен, светлые. Север! И во всем север. Дикий север дикого серого моря. Я удивляюсь, почему у Шекспира при короле не было шута? Ведь был же шут, бедный Йорик. Нужен и живой такой же Йорик. Может быть, и арабчик, вывезенный из дальних стран вместе с добычей, и обезьяна в клетке. Опять флейта. Дудка, а не флейта. Дудками и барабанами встречают Фортинбраса. Все это львы да леопарды, орлы, медведи, ястреба. Они ширкуны и придворные, танцующие минуэт вокруг мечтателя неврастенника и кисейной барышни Офелии, как раз ему под кадриль. Нет, это первый в Дании боец. Удалой и лукавый, разбойник морской, как все остальные окружающие, начиная с короля и кончая могильщиком. Единственно светлый луч в зверином мраке — Офелия, чистая душа, не выдержавшая ужаса окружающего ее, когда открылись ее глаза. Всю дикую мерзость придворных интриг и преступлений дал Шекспир, а мы изобразили изящный королевский двор. Лоск изобразили мы. Изобразить надо все эти мерзости в стиле полудикого варварства. Хитрость хищного зверя в каждом лице, грубую ложь и дикую силу, среди которых затравливаемый зверь Гамлет, первый в Дании боец, полный благородных порывов, борется притворством и хитростью с таким же орудием врага. Обычным тогда орудием войны удалых северян, где сила и хитрость — оружие. А у нас неврастенник в трусиках. И это первый в Дании боец.
0: Мы читали главы из книги Владимира Алексеевича Гилеровского «Мои скитания». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Владимир Набоков. Фрагмент из романа «Дар». Читает Евгений Терновский.
1: Огни уже отстоялись. Небо совсем обмерло. Проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавшими, что-то выкрикивавшими молодыми людьми. Посреди бездревесного сквера, состоявшего из большого продолговатого цветника, обведенного дорожкой, цвела армия роз. Открытый загончик ресторана, 6 столиков против этого сквера, был отделен от панели беленым барьером с петуньями поверху. Рядом жрут кабан с кабанихой, у кельнера черный ноготь окунается в соус, а к золотой каемке моего пивного стакана вчера льнула губа с язвочкой. Туман какой-то грусти обволок Зину. Ее щеки, прищуренные глаза, дужку на шее, косточку. И этому как-то способствовал бледный дым ее папиросы. Шарканье прохожих как бы месило сгущавшуюся темноту. Вдруг в откровенно ночном небе очень высоко... «Смотри», — сказал он, — «какая прелесть!» По темному бархату медленно скользила брошка с тремя рубинами, так высоко, что даже грома мотора не было слышно. Она улыбнулась, приоткрыв губы, глядя вверх. «Сегодня?» — спросил он, тоже глядя вверх. Теперь только он вступил в строй чувств, которые он себе сулил, когда прежде думал о том, как с ней выскользнет из плена, постепенно утвердившегося за время их встреч, постепенно ставшего привычным, хотя был основан на чем-то искусственном и, в сущности, недостойном того значения, которое оно приобрело. Теперь казалось непонятным, почему в любой из этих 455 дней они просто не съехали из щеголевской квартиры, чтобы поселиться вдвоем. Но вместе с тем он подразумно знал, что эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставившей первую попавшуюся под руку загородку, чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды. Теперь... В этом белом освещенном загончике, при золотистой близости Зины и при участии теплой вогнутой темноты, сразу за вырезным озарением петуней, он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного романа, о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и заговорил сейчас. Так заговорил, словно это было только лучшее, естественнейшее выражение счастья, которое тут же побочно в более общедоступном издании выражалось такими вещами, как бархатистость воздуха, три липовых изумрудных листа, попавших в фонарный свет, холод пива, лунные вулканы картофельного пюре, смутный говор, шаги, звезды среди развалин туч. «Вот что я хотел бы сделать», — сказал он. «Нечто похожее на работу судьбы в нашем отношении. Подумай, как она за это принялась 3 года с лишним тому назад. Первая попытка свести нас, олиповатая, громоздкая. Одна перевозка мебели чего стоила. Тут было что-то такое размашистое. Средств не жалею. Шутка ли сказать, перевести в дом к куда я только что въехал, Лоренцев и всю их обстановку. Идея была грубая. Через жену Лоренца познакомить меня с тобой. А для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но тут-то судьба и дала маху. Посредник был взят неудачный, неприятный мне, и получилось как раз обратное. Из-за него я стал избегать знакомства с Лоренцами. Так что все это громоздкое построение пошло к черту, судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились. «Смотри», — сказала Зина, — «на эту критику она может теперь обидеться и отомстить. Слушай дальше». Она сделала свою вторую попытку, уже более дешевую, но обещавшую успех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за предложенную работу, помочь незнакомой барышне с переводом каких-то документов. Но и это не вышло. Во-первых, потому что адвокат Чарский оказался тоже маклером неподходящим, а во-вторых, потому что я ненавижу заниматься переводами на немецкий, так что опять сорвалось. Тогда-то, наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка, то есть прямо вселить меня в квартиру, где ты живешь. И для этого в посреднике она выбрала уже не первого попавшегося, а человека не только мне симпатичного, но энергично взявшегося за дело и не давшего мне увильнуть. В последнюю минуту, правда, случился затор, чуть не погубивший всего. В торопях или поскупившись, судьба не потратилась на твое присутствие во время моего первого посещения. Я же, понимаешь, когда 5 минут поговорил с твоим вотчимом, собственно, по небрежности, выпущенным из клетки, и через его плечо увидел ничем не привлекательную комнату, решил ее не снимать. И тогда из крайних средств, как последний отчаянный маневр, судьба, не могшая немедленно мне показать тебя, показала мне твое бальное голубоватое платье на стуле. И странно, сам не понимаю почему, но маневр удался. Представляю себе, как судьба вздохнула. Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы. Причем она очень милая, но совершенная морда. Кажется, она мне его оставила, чтобы что-то снять или пришить. Ну, тогда это совсем остроумно. Какая находчивость! Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане. Вот видишь, начала сухарь купеческого размаха, окончила тончайшим штрихом. Разве это не линия для замечательного романа? Какая тема! Но обстроить, завесить, окружить чащей жизни, моей жизни, с моими писательскими страстями, заботами. Да, но это получится автобиография с массовыми казнями добрых знакомых. Ну, положим, я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну. Таких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии останется только пыль, но такая пыль, конечно, из которой делается самое оранжевое небо. И не сейчас я это напишу, а буду еще долго готовиться, годами, может быть. Во всяком случае, сперва примусь за другое. Хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского умницы. Так, для окончательного порабощения слов, а то в моем Чернышевском они еще пытаются голосовать. «Это все чудно», — сказала Зина. «Это мне все страшно нравится. Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, когда слишком поздно спохватится». «Но любишь ли ты меня?» «То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви», — ответил Федор Константинович. «Мне мало некоторого рода. Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но, в общем-то, мне все равно, иду на это». Она улыбнулась, широко раскрыв глаза и подняв брови, а потом слегка откинулась на своем стуле и стала пудрить подбородок и нос. «Ах, я должен тебе сказать, это великолепно! Есть у него знаменитое место, которое, кажется, могу сказать наизусть, если не собьюсь, не перебивай меня, перевод еще приблизительный. Был однажды человек. Он жил истинным христианином, творил много добра, когда словом, когда делом, а когда молчанием. Соблюдал посты, пил воду горных долин. Это хорошо, правда? Питал дух созерцанием и бдением, прожил чистую, трудную, мудрую жизнь. Когда же почуял приближение смерти, тогда вместо мысли о ней, слез покаяния, прощания и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников, толенбургских студентов-гуляк, путешественника Стапробаны. Осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой среди сладких стихов, масок и музыки. Правда, великолепно. Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так. «Только без танцовщиц», — сказала Зина. «Ну, это просто символ веселого общества. Может быть, теперь пойдем?» «Надо заплатить», — сказала Зина. «Кликни его». После этого у них осталось 11 пфенигов. Считая почерневшую монетку, которую она на днях подобрала с панели, приносит счастье. Когда они пошли по улице, он почувствовал быструю дрожь вдоль спины. И опять стеснение чувств, но уже в другом, томном преломлении. До дому было 20 минут тихой ходьбы, и сосало под ложечкой от воздуха, от мрака, от медового запаха цветущих лип. Этот запах таял, заменяясь черной свежестью от липы до липы. И опять под ждущим шатром нарастало душное, пьяное облако, и Зина, напрягая ноздри, говорила: «Ах, понюхай!» И опять преснил мрак, и опять наливался медом. «Неужели сегодня? Неужели сейчас? Груз и угроза счастья. Когда я иду так с тобой медленно-медленно и держу тебя за плечо, все немного качается, шум в голове, и хочется волочить ноги, соскальзывает с пятки левая туфля, тащимся, тянемся, туманимся, вот-вот и стаем совсем. И все это мы когда-нибудь вспомним, и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи, и звезду, звезду».
0: Мы читали фрагмент из романа Владимира Набокова «Дар». радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украина отказалась от предложения России прекратить огонь в Константиновке для передачи тел погибших бойцов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших украинских военных были достойно захоронены родственниками, добавили в нашем военном ведомстве. Ранее стало известно, что более 20 средств массовой информации разных стран выразили желание выехать в Константиновку на гуманитарную акцию. Москва была готова провести ее с полудня до 6 часов вечера 6 июля. Специалисты возводят все 4 реактора АЭС «Акую» в Турции одновременно. Строительство первого уже завершено на 99%. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал генеральный директор АО «Акую Нуклеар» Сергей Буцких.
2: Мы концентрируемся на готовности первого комплекса и готовности первого пускового блока к концу этого года к выдаче электроэнергии. Второй, третий, четвертый блок. А строительно-монтажные работы мы продолжаем взаимодействие с регулятором Турецкой Республики.

0: руками щеткой и, поклонившись, произнес по-французски: «По случаю конца сезона все вещи продаются с уступкой 22%, мадам. Не угодно ли будет зайти и посмотреть?»
1: «Уи-уи! Ну, за реврон апре!» — кивнула ему Глафира Семеновна.
0: А супруг ее заметил: «Замечаешь, здесь тоже на апраксинский манер зазывают».
2: Но вот перед ними открылось необозримое синее пространство. Они подошли к террасе, обрывающейся прямо к морю и огороженной железной решеткой с кустарными насаждениями, тщательно подстриженными в линию. Это был маленький залив. И налево виднелся также крутой берег с очертаниями вдали голубовато-серых и фиолетовых гор, подернутых легким туманом. Направо, тоже на берегу, высились пятиэтажные строения гостиниц, несколькими террасами спускающиеся к воде. Далее по берегу виднелся маяк. Супруги взглянули вниз и увидали, что у самой воды на песке, на которой устремлялись белые пенистые морские волны, как муравьи копошились дети с няньками и гувернантками, а выше, на тротуаре набережной, пестрыми вереницами тянулась гуляющая публика.
1: «Какая прелесть!»
2: — невольно вырвалась у Глафиры Семеновны.
1: «Смотри, вон вдали парус виднеется», — указала она мужу.
0: «Хорошо-то хорошо. Но, по-моему, в Ницце даже Т-променад лучше», — отвечал Николай Иванович.
1: «Надо спуститься вниз».
0: «Ну как?»
1: «Вот налево дорога вниз идет».
2: И супруги начали спускаться к воде по крутой дороге, идущей извилинами и внизу разветвляющейся на несколько тропинок. Они взглянули назад и увидали, что за ними остались десятки крупных построек с громадными вывесками гостиниц:
0: «Гранд-Готель», «Готель д'Англетер», «Готель де Казино», — прочел Николай Иванович и прибавил: «Все гостиницы. Вон еще готель. Еще!»
1: «Да ведь и в Ницце главным образом все гостиницы», — отвечала супруга.
2: «Но вот и набережная со спусками на песчаный берег. Слышен шум набегающих на песок волн, увенчанных белыми пенистыми гребнями и рассыпающихся в мелкие брызги.
1: «Смотри-ка, смотри-ка, ребятишки-то почти все голоногие»,
2: — указала мужу Глафира Семеновна.
1: «Какие нарядные и голоногие».
0: «Но ведь это ж нарочно. Это не потому, чтобы у них не было сапогов или из экономии. Это новая система закал здоровья», — отвечал супруг.
2: Глафира Семеновна обиделась.
1: «Неужели ты думаешь, что я дура, что я не понимаю?» — сказала она. «А я только так тебе указываю. В Германии есть лечебница, где и взрослых, даже стариков и старух, заставляют босиком и с непокрытой головой под дождем по мокрой траве и по лужам бегать. И в этом заключается лечение. Я читала. И самое модное лечение».
0: «Слыхал я. Теперь, чем глупее лечение, тем моднее».
1: «А собак-то? Собак-то сколько?» — дивилась супруга. «Людей-то, однако, покуда я не вижу купающихся».
2: Супруги двинулись по набережной. Гуляющих было довольно много. Почти все мужчины были в серых фетровых шляпах или в триковых испанских фуражках. Преобладали светлые костюмы. Мужчин было больше, чем женщин.
1: «Однако я не вижу здесь особенных нарядов на женщинах»,
2: заметила Глафира Семеновна.
1: «Говорили, Биариц, Биариц, вот где мода-то, вот где наряды-то. А тут, между прочим, есть дамы в платьях чуть не от плиты».
2: Некоторые мужчины и дамы, идущие супругам навстречу публике, осматривали их с ног до головы. И, наконец, вдогонку супругам послышалось русское слово «новенькие». То там, то сям, среди публики, в особенности среди голоногих ребятишек, роющихся в песке, бегали мальчишки-поваренки в белых передниках, куртках и беретах с корзинками в руках и продавали пирожные и конфекты, невзирая

0: а и на раннюю пору отлично раскупающиеся. На тротуаре спинами к морю сидели на складных стульях слепые нищие, очень прилично одетые, и потрясали большими раковинами с положенными в них медиками. Вот слепой певец, сидящий за физгармонией, аккомпанирующий себе и распевающий из Риголетто. «Кого я вижу?» «Здравствуйте!» — раздалось русское восклицание. И пожилой коренастый человек в серой шляпе, в светлой серой пиджачной парочке и белых парусинных башмаках растопырил перед Николаем Ивановичем руки.
1: «Здравствуйте, доктор!» — отвечал Николай Иванович.
0: «Какими судьбами?»
1: «Вчера приехали из Парижа, приехали покупаться в морских волнах. Вот, позвольте познакомить вас с моей женой. Доктор Патрашов из Москвы, супруга моя Глафира Семеновна. У ней не совсем в порядке нервы и по временам мигрень, так хочет покупаться».
0: Рукопожатие.
2: «Прекрасное дело», — проговорил доктор Патрашов. «Здесь положительно можно укрепить свои силы. Даже и не купаясь, можно укрепить. Только прогуливаясь вот здесь по пляжу и вдыхая в себя этот влажный, соленый морской воздух».
1: «Да неужели он соленый?» — удивился Николай Иванович.
2: «А вы вот попробуйте и лизните вашу бороду. Не бойтесь, не бойтесь. Возьмите ее в руку и закусите зубами».
0: Николай Иванович исполнил требуемое.
2: «Ну что?»
0: — спрашивал его доктор Патрашов.
1: «Действительно, волос совсем соленый».
2: «Ну вот, видите. А между тем, ведь вы вашу бороду, я думаю, не смачивали соленой водой. Здесь в воздухе соль».
1: «Да что вы, Глафира Семеновна, слышь, ведь эдак мы с тобой, прожив здесь в Биарице недель-две, в селедок превратиться можем».
0: Супруга посмотрела на мужа и глазами как бы сказала: «Как это глупо».
1: «А вы здесь, доктор, уже давно?» — спросил Николай Иванович.
2: «С неделю уже мотаюсь. Я приехал сюда с одним больным московским фабрикантом. За большие деньги приехал», — прибавил доктор. «Фабрикант этот, впрочем, не болен, а просто блажит. Ну, да мне-то что за дело? Я сам отдохну и надышусь морским воздухом. Вы гуляете?» —
0: задал он вопрос супругам.
1: «Да, только что вышли и обозреваем».
2: «Ну, давайте ходить».
0: Доктор присоединился к супругам Ивановым, и они медленным шагом двинулись по набережной, называемой здесь и русскими пляжем.
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».
5: «Скажите, доктор, отчего же мы не видим никого купающихся?» — спросила Глафира Семеновна Патрашова.
2: «Рано еще. Здесь принято это делать перед завтраком, приблизительно за полчаса перед завтраком. Вот в начале 12 часа и начнут. А теперь модницы наши еще дома и одеваются».
1: «Здесь купаются? С этого берега?» — спросил Николай Иванович.
2: «Здесь. Вот направо, в этом здании под арками, находятся кабинеты для раздевания. Вот это женские кабины, как их здесь называют. А дальше мужские», — рассказывал Патрашов. «Там в кабинах разденутся, облекутся в купальные костюмы и затем выходят и идут в воду. Женщины в большинстве купаются всегда с беньорами, то есть с купальщиками, которые их вводят в воду и держат за руки. Здесь в Биарице прибой велик, и нужно быть очень сильным, чтоб волны не сбили с ног. Вот беньоры стоят, они уже ожидают своих клиентов. Посмотрите, какие геркулесы!»
0: Действительно,
2: На галерее кабинок вытянулись в шеренгу 7 или 8 бравых загорелых молодцов, по большей части в усах, в вухорски надетых на бекрень шляпах, из-под которых выбились пряди черных, как вороново крыло, волос. Только один из них был старик с седыми усами и бородой, но старик мощный, крепкий, статный. Все беньоры были босые и голоногие, в черных суконных штанах до колен и в черных виксатиновых или кожаных куртках без рубах. В распахнутые от горла куртки виднелась загорелая волосатая грудь. Беньоры стояли и рисовали своей статностью и красотой перед гуляющей по пляжу публикой. Они то подбоченивались, то выставляли правую или левую ногу вперед, стреляли, как говорится, глазами и ухорски крутили ус. Проходившие дамы почти все косились в их сторону, а некоторые из дам так буквально любовались ими и, останавливаясь, пожирали глазами.
5: «Красавцы!» — заметила Глафира Семеновна, взглянув на шеренгу беньоров.
2: «Еще бы!» — откликнулся доктор. «Есть дамы, которые влюбляются в них, как кошки. Рассказывают, что 3-го года одна приезжая русская вдова увезла одного такого молодца с собой в Москву. Он обобрал ее, разумеется, вернулся сюда и теперь... В Сан-Жане держит гостиницу. Сан-Жан — это в 10 верстах отсюда и считается тоже купальным местом», — прибавил доктор.
5: «Совсем красавцы», —
2: повторила Глафира Семеновна. Николая Ивановича покоробило, и в отместку жене он сказал: «А мне, доктор, покажите потом здешних хорошеньких женщин. Я слышал, что здешняя местность славится ими».
3: «Вздор! Их нет! Или очень мало!» — отвечал доктор.
2: «Ну, да вот, доживете до воскресенья, так сами и увидите».
5: «Надо вам сказать, что по воскресеньям после завтрака здесь на пляже публика меняется. Все приезжие отправляются по трамваю в Байону. Это 8 верст отсюда. Там они сидят на площади в кофейнях, пьют шоколад и слушают военную музыку, которая играет на площади каждое воскресенье. А сюда, на пляж, приходят погулять здешние горожанки, дамочки и девушки из соседних деревень, так как в будни они все заняты, а по воскресеньям свободны. Наплыв такой, что вот здесь на пляже бывает тесно. И исключительно почти дамы и девушки, так как местные мужчины по воскресеньям собираются где-нибудь отдельно для своей излюбленной игры в мяч. Эта игра в мяч какая-то особенная, и здесь вся местность упражняется в эту игру по воскресеньям».
0: «Посмотрим в воскресенье, поглядим», — сказал Николай Иванович.
2: Теперь супруга, в свою очередь, гневно стрельнула в него глазами, но ничего не сказала. Доктор Патрашов продолжал:
5: «Я был с... 2 воскресенья уже был здесь. Женщинами запружен весь пляж. Кажись, цветник уж огромный, а между тем, представьте себе, я едва-едва встретил 2-3 личика поистине красивых. Так себе свеженьких и недужненьких много, но красавец не боже мой. А ведь между тем, в самом деле, здесь стоит молва, что здесь много красавиц. Вот в Сан-Себастьяно, это уж переезжая испанскую границу, но очень недалеко отсюда. Вот в Сан-Себастьяно, там, говорят, красивых женщин много, но там уж испанки. А здесь простые женщины, баски-баски».
1: «Съездим и в Себастьяна», — проговорил Николай Иванович.
2: Глафира Семеновна снова стрельнула в мужа гневно глазами.
5: «Съездим, съездим», — отвечал доктор. «Я сам еще не бывал там и охотно составлю вам компанию. Эту прогулку можно в один день сделать. Рано утром туда поедем и ночью вернемся. Эта прогулка бывает всегда преддверием для путешествия по всей Испании. Так все делают. Съездит в Сан-Себастьяно, разлакомится, а по окончании купального сезона в Биарице катают уж прямо в Мадрид, а затем и дальше.
0: Доктор умолк. На пляже делалось все многолюднее и многолюднее. Появились гуляющие с ящиками для моментальных фотографий. Они держали их на груди, перекинутыми на ремнях через шею.
5: «Сейчас купаться начнут?» — прервал молчание доктор. «А вот эти вот фотографы-любители начнут снимать с них фотографии. Здесь этот спорт чрезвычайно распространен. Кроме купающихся снимают, что попало. Плачущих ребят, дерущихся собак. Тут как-то поссорился один из приезжих русских со своей птитфам, с которой познакомился здесь, в казино. И поссорился в самом уединенном месте, где-то в кустах, на скамейке. Она замахнулась на него зонтиком и сшибла с него шляпу. Им казалось, что никого ни вокруг, ни около их не было, а между тем с них сняли фотографию. И теперь она ходит здесь по рукам».
1: «Да что вы!» — удивился Николай Иванович. «Глаша, слышишь?»
0: — отнесся он к жене.
5: «Верно, верно», — подтвердил доктор. «Я сам видел. Этот приезжий, мой знакомый, фотографии удивительно схожие, поразительно удачно вышло. Здесь фотографический спорт до того распространен, продолжал он, до того распространен, особенно между приезжими англичанами, что во многих гостиницах есть уже темные комнаты для проявления фотографий. Этими темными комнатами заманивают к себе в гостиницу путешественников, раскидывая и развешивая объявления по станциям железных дорог».
0: Глафира Семеновна слушала и сказала:
5: «После этого, что вы рассказываете, здесь небезопасно купаться».
0: «Отчего?» — спросил доктор.
5: «Да вдруг снимут фотографию».
0: «Так что же?
5: Здесь даже добиваются этого многие дамы. Нарочно одеваются в шикарные купальные костюмы, распускают себе волосы а-ля русалка, купаются с привязанными косами, в ожерелье, в браслетах. Тут одна купается в браслетах не только на руках, но даже и на ногах. Ну, да вы сейчас сами увидите».
6: «Тогда, если так, я не стану купаться здесь. Помилуйте, что это такое?»
0: — проговорила Глафира Семеновна.
5: «Да на первых порах я вам даже не советую купаться прямо в море. Вам прежде нужно привыкнуть и к соленой воде, и к температуре. Вы прежде возьмите 2-3 теплых ванны в закрытом помещении. Здесь все так делают. Возьмите первую в 28 градусов и понижайте температуру. А потом в открытое море идите», — давал советы доктор. «Готово. Начали купаться, смотрите. Вон, бежит баренька в купальном костюме, а за ней гонится биньор», — указал он.
0: По песку, выскочив из галереи, действительно стремилась купальщица в плаще из мохнатой бумажной материи. Достигнув воды, она сбросила себе плащ на песок, сделала несколько поз, очутившись в нарядном купальном костюме, плотно прилегавшем к ее телу и обрисовывавшем все ее формы, подала руку бравому биньору и пошла в воду. Налетевшая пенистая волна тотчас же покрыла их с головами.
7: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».
0: Завидя купающуюся женщину, гуляющие тотчас же начали сосредоточиваться против самого места купания. Направились туда же и супруги Ивановы. На галерее женских купальных кабинов публика тотчас же начала занимать стулья, отдающиеся по 10 сантимов за посидение.
5: «И мы можем присесть», — сказал супругам доктор Патрашов. «Что стоять-то и жариться на солнце, а стулья в тени?»
0: Супруги сели. Из ворот кабинов вышли уже две купальщицы. Одна в плаще, пожилая толстая краснолицая, в чепчике с красной отделкой, другая без плаща и без чепца. молоденькая брюнетка в туго обтянутом по телу розовом купальном костюме. На них тотчас же направились лорнеты и бинокли. Сзади супругов Ивановых кто-то спрашивал по-французски:
6: «Кто это такие? Вы не знаете?»
0: «Это...» На них

0: и передала его сопровождавшему ее биньору. Тот принял плащ и, в свою очередь, передал его караулищей плащи женщине в полосатой тиковой юбке, затем подал руку купальщице, и они побежали навстречу волнам. «Еще купальщица! Еще!»
1: «А эта блондинка кто такая?»
0: — задала вопрос доктору Глафира Семеновна.
2: «Генеральшес. Муж ее генерал. И тоже здесь. Но на плаш он редко ходит, а предпочитает стрелять в здешнем тире голубей. Она здесь всегда с племянником, прикомандированным какому-то губернатору для ничего не делания».
1: «Русская?»
2: «Самое что ни на есть. Из Петербурга. Занимается живописью. После завтрака вы ее всегда можете встретить против «Ля Рожа де Верж» на складном стуле с палитрой и кистями перед начатой картинкой».
1: «Сколько здесь русских?»
0: — удивленно проговорила Глафира Семеновна.
2: «Русский сезон теперь», — отвечал доктор. «Теперь в Биарице приезжих русских больше всех национальностей.
1: Стали, правда, наезжать англичане. Но английский сезон еще не начался.
2: Английский сезон начнется с конца октября. Русские уедут, и начнется английский сезон. А теперь сплошь русские. Русская речь так и звенит на плаже».
1: «Да вот даже сзади нас разговаривают по-русски», —
0: шепнул доктор, наклонившись к Глафире Семеновне. И действительно, сзади супругов Ивановых разговаривали по-русски. Двое мужчин, один в серой фетровой шляпе, а другой в испанской фуражке с дном, нависшим на лоб, смотрели на удалявшуюся к воде генеральшу и обсуждали статьи ее телосложения.
3: «Что вы, помилуйте, вот уж кого не нахожу, то хорошо сложенный», — говорил усач в шляпе. «Это пристрастие с вашей стороны к ней и больше ничего. Что в ней хорошего находите, скажите? Бедра у ней плоские, талия необычайно низка».
1: «Но бюст, бюст...» —
3: перебил его бородач в испанской фуражке. «Полноте. И бюст ничего не стоит. Во-первых, она ожирела. Я два раза стоял на песке у самых волн и видел, как она выходила из воды, накидывая на себя пеньюар. Но, право, ничего, кроме икр, не находил хорошего».
1: «А за икры вы сами стоите. Но разве этого мало?» —
0: вскрикивал бородач в испанской фуражке.
1: «Наконец, лицо, шея.
2: По-моему, уж губернаторша-то куда статнее. Нужды нет, что она некрасива лицом».
0: Глафира Семеновна слушала и удивлялась.
1: «Что они говорят? Боже мой, что они говорят?» —
0: прошептала Глафира Семеновна, обратясь к мужу и доктору, и покрутила головой.
1: «Разбирать по частям женщину, как лошадь?
4: Здесь это заурят», — тихо отвечал ей доктор. «Сюда за этим приезжают. Здесь все так».
0: А сзади Глафиры Семеновны уже слышалось: «Во-первых, у этой гречанки гусиная шея. Во-вторых, у ней лошадиное лицо».
2: «Да я не понимаю, кто это и выдумал, что гречанки могут быть статны. Вот итальянки, те наоборот».
1: «Нет, я, кажется, ни за что не решу здесь купаться», — проговорила Глафира Семеновна. «Уж одно, что нужно пройти мимо тысячи глаз, мимо сотни биноклей».
5: «Совсем как сквозь строй», — поддакнул Николай Иванович.
1: «А все эти пересуды? У кого гусиная шея, у кого бычьи ноги?»
2: «Мода, что вы поделаете», — сказал доктор. «Но ведь здесь есть места, где вы можете купаться так, что на вас никто и не взглянет. Около Пор-де-Пешер, например. Там можно купаться даже без биньоров, потому что там бухточка и даже без прибоя волн. Плавать даже можно, тогда как здесь ведь никакой пловец не проплывет. Но там, в этой спокойной бухточке, почти никто не купается».
5: «Сраму хотят», — закончил Николай Иванович.
1: «Именно сраму. Ведь это ужас, что такое», —
0: прибавила Глафира Семеновна. Купальщицы начали выскакивать из кабины все чаще и чаще. Биньор

0: были все разобраны. Свободным стоял только один биньор, коренастый старичок с седой бородой клином. Глафира Семеновна тотчас же это заметила и сказала:
1: «Смотрите, старичка-то биньора никто не берет. Молодые биньоры разобраны, а он без дела».
2: «Никто-никто. Он совсем без дамской практики. Вот разве детей приведут купать, так его возьмут», — отвечал доктор. «Помилуйте, зачем старика брать, если есть статные молодые красавцы? Здесь поклонение пластике».
0: А купальщицы все прибывали и прибывали. Некоторые выскакивали из отделения кабинов на пляж, как кофешантанные певицы на сцену к рампе, припрыгивали и бежали навстречу волнам. Степенно шли бородатые, усатые мужчины к воде. Эти были по большей части без плащей и все без головных уборов и без купальной обуви. Некоторые докуривали на ходу окурки папирос и сигар. Они шли туда же, где купались и женщины. По дороге останавливались, давали дорогу вышедшим уже из воды женщинам, направлявшимся в кабины одеваться. На мужчин публика как-то мало обращала внимания. Об них совсем и не разговаривали, хотя кое-кто из сидевших на галерее дам и направлял на них бинокли. Впрочем, когда показался один красивый прихрамывающий усач в черном фланелевом купальном костюме, одна дама, влево от Глафиры Семеновны, сказала своей собеседнице по-французски: «Это испанский капитан. Он недавно дрался на дуэли из-за какой-то наездницы, был ранен, его теперь хромает. Смотрите, какой красавец!» Слышал или не слышал испанский капитан эти слова, но остановился и сейчас же начал позировать и крутил свой черный ус. Вышла из воды какая-то черноглазая купальщица с красивыми глазами, распущенной черной косой. Она переходила набережную и направлялась в кабины одеваться, ловко и кокетливо отбрасывая рукой назад пряди своих волос. Двое мужчин, очевидно ожидавшие ее выхода из воды, посторонились и зааплодировали ей. Она поклонилась, весело улыбаясь, и побежала одеваться.
1: «Да это купание совсем что-то вроде сцены, вроде представления. Здесь даже и аплодируют купальщицам, как актрисам», — воскликнула Глафира Семеновна.
2: «Зрелище», — отвечал доктор. «И согласитесь сами, зрелище очень занимательное».
3: Мы читали фрагмент из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами».

0: Радиозвезда. Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку, провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Специальный проект «Радиозвезда» – рассказы из жизни отдыхающих.
1: Константин Коровин. Рассказ «Приятели». Читает Алексей Войтюк.
2: Хорошо было летом жить на даче. Служилый люд Петербурга уезжал в окрестности, где была особенная северная красота белых ночей. Прекрасные Петергоф и Царское село, милая Черная речка, Парголово и много других мест. Дачники были там разнообразны. Военные, чиновники разных рангов и степеней. Помню, был такой немолодой, солидный, отставной, кажется, полковник. Человек из себя очень толстый и фамилию носил подходящую – Брюханов. Любил пожить, повеселиться, выпить, любил компанию. Был он уже в отставке. И как-то собрались у него приятели, тоже отставные. Часто бывало, собирались. Лето, дача в Парголове. Семья где-то за границей, а он в Парголове один. Жарко. Надо завтракать ехать, не хочется. Надо одеваться, а дома в рубашке продувает. Хорошо. Прислугу отпустил, ушла куда-то. «Давайте дома закусим», — говорит хозяин Брюханов. «Достанем чего-нибудь». Посмотрели в буфет, есть вино, водка, закуски никакой. «Вот что», — говорит хозяин. «Здесь недалеко, вот на углу, слева, живет повар. У него кое-что есть, хорошо готовит». «Ты помоложе, Коля?» — обратился он к приятелю. «Помоложе нас». «Поди, друг, у него отличные есть бёф-буи, вареная говядина. Возьми 3 порции. Закусим, посидим дома. Отлично!» Брюханов вынул из стола бумажник, достал 100-рублёвую, мельче денег нет, и дает приятелю Коле. Тот берет деньги... «Хорошо, схожу» и уходит. Брюханов и его приятель, бывший вице-губернатор, милейший друг, достали скатерть, постлали на стол, поставили тарелки, рюмки, вино, сидят и дожидаются. А Коля что-то не идет. Ждут, посматривают в окно, что-то... «Такое, — думают. Странно, — говорит вице-губернатор. «Да, — соглашается Брюханов, — непонятно. Проходит 2 часа. Не идет Коля?» «Эге, — говорит вице-губернатор. В чем дело? — удивляется Брюханов. «Под суд его! Сейчас же под суд! — уже кричит вице-губернатор. «Взял 100 рублей и где-нибудь играет в карты!»
3: «Знаешь, я так потрясен!» — волнуюсь, — говорит Брюханов. «Это же черт знает, что такое!» «Я не ожидал!» 100 рублей! Подумай! Он же был начальником канцелярии министерства!»
2: «Постой!» — перебивает его вице-губернатор. «Дай сейчас! Где бумага?» «Сейчас же я его к прокурору!» Вице-губернатор садится к столу и начинает строчить. Читает, рвет, пишет снова. «А у тебя есть 15-й том уложения? Дай-ка», — обращается он к Брюханову.
3: «Здесь нет».
2: «Как это? Отчего нет свода законов?»
3: «Да с какой стати на даче? Зачем он мне здесь?»
2: «Обязан», — говорит вице-губернатор, — «всегда должен иметь». А сам пишет. «Какая статья-то, чертия? 163-я? Или как?»
3: «Ну, какая? А черт ее знает! Ты же губернатор, я же не знаю!»
2: «Все обязаны знать! Ну, как ее? О злоупотреблении доверием!»
3: «Да, да», — загорячился Брюханов. «Верно. Пиши. Свистнул 100 рублей. Бёв-буи. Пиши. Никогда не предполагал даже, чтобы он мог поступить так. И с кем же? Со мной, кто всегда его угощал, выручал. Он заставляет нас с тобой пить уже по пятой без закуски. Он же с ума сошел поставить нас в такое положение, а? Подумай, невозможно. Тюрьма, тюрьма!» — кричит вице-губернатор, выпивает рюмку водки и снова строчит.
2: А друг Брюханова, чиновник Коля, между тем добросовестно нашел повара. Повар солидный, седой старик. «Бёв-буи? Нет, бёв-буи. Я вам-с растягайчики готовые и форели. Попробуйте, присядьте. И у меня коньячок для вашего превосходительства царский, 1811 года. Скушайте». «Вчера, морщится Коля, я выпил. Теперь чувствую себя как-то...» «А чем изволили ошибиться?» — спрашивает повар. «Есть не хочется что-то, аппетиту нет. А все же разрешите узнать, на коротких напитках или на вине?» «Всего было». «Что ж, дело поправимое», — говорит повар и ставит на стол капусту. Подает водку, холодная-с, капуста с хрустом, хлеб-с черный. А потом поросеночек холодный прямо улыбается. «Ну чего же, бёв-буи, не стоит-с». Приятель Коля сидит за столиком у окошка. За окном сад. «Хорошо». «Да», — говорит он, — «послал меня за бёв-буи».
3: «Поди», — говорит друг, — «ты, говорит, помоложе». «Да что, я разве мальчик ему? Я не моложе их, я положение занимал действительного, понимаешь?» «Да, сходить. Ну что же, схожу, а бёв-буи подождете».
2: Коля выпивает шестую и закусывает холодным, улыбающимся поросенком.
3: «За это, — кричит вице-губернатор, — за это Сибирь!» «Знаешь, — говорит Брюханов, — вот я не одет, ты помоложе. Сходи туда, на углу, вон там, налево, повар в сером доме. Может быть, что случилось с ним? Это ж невероятно! 100 рублей. Ну, положим, я не моложе, но изволь, пойду».
2: И вице-губернатор уходит. «Ваше высокопревосходительство, дорогой!» — обрадованно встречает Коля губернатора. «Наконец-то! Как я рад! Повар, вот он! Ну, знаете, бёв-буи — вздор. Холодная водка, качанная капуста, растягаи, форели. Идите, садитесь, приветствую. Как рад!
3: Но позвольте, а как же все-таки этот бёв-буи?» Колеблется вице-губернатор.
2: «Ваше высокопревосходительство, дозвольте», — говорит повар. «Его превосходительство изволили пожаловать прямо, чтобы вот сказать правду, в сером виде. А сейчас, вот, поглядите, в лице краска играет, жизнь. Бёв-буи — это чего? Разве можно для гостя такого? Откушайте для начала сик, вот. Утром поймали. Просится, скушайте, ваше высокопревосходительство, прямо как ждал вас».
3: Вице-губернатор выпивает рюмку и оживленно говорит: «Да, сик, это понять надо. Свежесть какая!»
2: Они уже выпивали по восьмой, а их еще ждал коньяк 1811 года.
3: Брюханов мрачнее тучи ходил в рубашке и в кальсонах по комнате. Останавливался, смотрел на фотографии, висящие на стене, говорил: «Вы Понимаете? Это же ведь черт знает что такое. Это ведь криминал. Явный криминал. Всем расскажу. Всем. Их обоих туда. Не угодно ли? С какой стати пью без них натощак? Что я, извозчик, что ли? Пойду к повару, узнаю. Тогда и Брюханов стал раздраженно одеваться. Достал из шкафа белые брюки, прошлогодние, надел. Застегнуть нельзя. Что такое? Потолстел. Снял опять штаны, сердился. Уж 5 часов. Неприятно, водка натощак. Надел другие штаны, городские, черные. Как-то все не ладится. Возмутительно, непонятно. Наконец оделся, взял шляпу, трость и вышел. На мосту через речку остановился. Тихий вечер. По реке плывет лодка. Какой-то молодой человек греб, а на руле сидела молодая девушка. Они чему-то смеялись. «Вот», — подумал Брюханов, — «смеются, а я...» Он долго смотрел вслед удалявшейся лодки. И когда она скрылась за поворотом реки, он почувствовал себя глубоко несчастным.
2: «Я не мальчик!» «Посылать меня за бёв-бюйи», — говорил Коля вице-губернатору, поднимая бокал коньяку 1811 года. «А я?» — возмущался вице-губернатор. «С какой стати? Кто я? Я не моложе его!» И, посмотрев на часы, вдруг сказал: «Опоздал. Еду. Необходимо». «И я с вами», — поднялся и Коля, — «и мне нужно в Петербург». И он, расплатившись, вышел с вице-губернатором.
3: Когда Брюханов пришел к повару, он увидел остатки поросенка, сега и недопитые рюмки. «Мне не это страшно», — сказал Брюханов повару. «Ни бёв-буи, ни поросенок, ни коньяк. Другое страшно. Я не верю отныне более в дружбу. Не верю». И Брюханов потребовал себе коньяку.
1: Мы читали рассказ Константина Коровина «Приятели».

0: Радиозвезда. Артур Кларк. Рассказ «Пробуждение». Читает Егор Серов.
1: Хозяин гадал, будут ли ему сниться сны. Это было единственным, чего он боялся, поскольку ночной кошмар, продолжающийся на протяжении всего одной ночи, способен свести человека с ума. А ему предстояло проспать сотню лет. Он помнил день, всего несколько месяцев назад, когда испуганный доктор произнес: «Сэр, ваше сердце изношено, жить вам осталось не более года». Он не боялся смерти, но мысль о том, что она настигнет его в расцвете интеллектуальных способностей, когда его работа завершена лишь наполовину, наполняла его бессильной яростью. «И вы ничего не можете сделать?» — спросил он. «Нет, сэр. Вот уже на протяжении сотни лет мы работаем над созданием искусственного сердца. В следующем веке, возможно, нам, наконец, удастся достичь цели». «Очень хорошо. Я подожду следующего века. Вы построите для меня какое-нибудь сооружение, в котором мое тело не подвергнется разрушению, а затем погрузите меня в сон, заморозить или еще что-нибудь в этом роде. Я полагаю, что как минимум это вы в состоянии сделать». Он наблюдал за строительством мавзолея в укромном месте выше линии снегов Эвереста. Только немногим избранным позволено будет знать, где именно скроется хозяин, поскольку многие миллионы в мире попытались бы найти его, чтобы уничтожить. Секрет должен храниться в поколениях до того дня, когда наука разработает эффективные способы борьбы с заболеваниями сердца. Тогда хозяин пробудится от сна. Он еще осознавал, как его опустили на ложе в центральном помещении, хотя лекарства уже затуманили сознание. Он слышал, как закрылась стальная дверь, прижавшись к резиновым прокладкам. Ему даже казалось, что он слышит шипение насосов, высасывающих воздух вокруг него и заменявших его стерильным азотом. Наконец он заснул. И спустя некоторое время мир забыл о хозяине. Хозяин спал сотни лет, хотя открытие, которого он ожидал, уже давно сделали. Но некому было разбудить его, поскольку с момента его ухода мир изменился, и не осталось никого, кто желал его возвращения. Его последователи умерли, и тайна его места пребывания ушла вместе с ними. Некоторое время существовала легенда о мавзолее хозяина, но, в конце концов, и она была забыта. Итак, он спал. По прошествии времени, которое по некоторым стандартам могло показаться коротким, земная кора решила, что она не желает больше терпеть вес Гималаев. Горы начали медленно опускаться, поднимая южный край Индии к небу. И вскоре плато Цейлона стало высочайшей точкой на поверхности Земли, а глубина океана, плескавшегося над Эверестом, достигла 5,5 миль. Хозяина уже не могли потревожить ни друзья, ни враги. Почва постепенно опускалась сквозь все увеличивающуюся массу океанской воды, оседая на обломках Гималаев. Покров, который однажды станет мелом, начал утолщаться со скоростью не более нескольких дюймов в столетие. Если бы кто-то имел возможность вернуться на некоторое время спустя, он мог обнаружить, что дно океана находится теперь на глубине не более 5 миль, или даже 4 или 3. Наконец, земля поднялась опять. Там, где некогда находились просторы Тибета, теперь возник могучий хребет известняковых гор. Но хозяин ничего об этом не знал. Его сон оставался все таким же глубоким, и тогда, когда это случилось вновь, и вновь, и вновь. Теперь реки и дожди вымывали мел и несли его в новые океаны, а погребенный мавзолей вновь приблизился к поверхности. Медленно вымывались мили скал, и вот, наконец, металлическая сфера, служившая пристанищем телу хозяина, вернулась к свету дня. Хотя день этот стал намного длиннее и намного туманнее того, в который он закрыл глаза. И вскоре на скалистом пьедестале, возвышавшемся над размытой почвой, его нашли ученые. Поскольку секрет мавзолея был утрачен, им при всей их мудрости понадобилось 30 лет для того, чтобы проникнуть в помещение, где спал хозяин. Сознание пробудилось раньше тела. Пока он лежал обессиленный, не имея возможности поднять налитые свинцом веки, в голове потоком проносились воспоминания о прошлом. Сотни лет благополучно осталось позади. Его отчаянная затея увенчалась успехом. Он чувствовал небывалое возбуждение и стремился поскорее увидеть новый мир, который должен был возникнуть за то время, что он провел внутри мавзолея. Одно за другим возвращались чувства. Он смог ощутить твердую поверхность, на которой лежал. Мягкие потоки воздуха обвивали его лицо. Постепенно он вновь начал слышать звуки, слабое поскрипывание и щелканье вокруг. На мгновение он растерялся, но вскоре решил, что, должно быть, хирурги убирают свои инструменты. Не в силах открыть глаза, он лежал и ждал. Неужели люди сильно изменились? Осталось ли в памяти потомков его имя? Возможно, лучше бы его не помнили, хотя хозяин не боялся ненависти ни людей, ни наций, ибо никогда не знал их любви. На мгновение мелькнула мысль, а что, если за ним последовал кто-либо из друзей? Однако он знал, что надеяться на это не приходится. Когда он откроет глаза, все лица вокруг него будут чужими. Однако он жаждал увидеть эти лица, прочитать то выражение, которое появится на них при его пробуждении. Силы вернулись. Хозяин открыл глаза, мягкий свет не ослеплял. Однако все вокруг выглядело туманным и расплывчатым. Он видел стоявшие вокруг фигуры, они казались странными, но пока он не мог ясно разглядеть их. Наконец, взгляд хозяина сфокусировался, и как только зрительные нервы донесли сообщение до мозга, несчастный слабо вскрикнул и умер. Ибо в последний момент своей жизни увидел тех, кто стоял вокруг него. Хозяин понял, что долгая война между человеком и насекомым завершилась, и человек не вышел из нее победителем.
0: Мы читали рассказ Артура Кларка «Пробуждение».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие» официально начались в Циндао, КНР. Они продлятся в акватории Желтого моря до 13 июля. Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько подчеркнул, что они носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. От Тихоокеанского флота пришли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Трески», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские военные проводят эвакуацию мирных жителей и раненых военнослужащих. Об этом агентству ТАСС сообщил командир батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Крупный». В пятницу стало известно, что начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всех территорий ДНР, отметив, что они открывают прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск. Специалисты возводят все 4 реактора АЭС «Аккую» в Турции одновременно. Строительство первого уже завершено на 99%. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал генеральный директор компании «Аккуя Нуклеар» Сергей Буцких.
2: Мы концентрируемся на готовности первого комплекса и готовности первого пускового блока к концу этого года к выдаче электроэнергии. Второй, третий, четвертый блок – строительно-монтажные работы. Мы продолжаем взаимодействие с регулятором Турецкой Республики по вопросам лицензирования. Обучаем персонал на уникальном нашем полномасштабном тренажере, первом в Турецкой Республике. Это позволяет нам уверенно сказать, что мы идем вперед.
1: Станция обеспечит электричеством 15 миллионов человек. Всего же объект будет поддерживать до 10% энергетической потребности Турции. Дональд Трамп лично связался с руководством ФИФА с просьбой отменить красную карточку нападающему сборной США Флориану Балагану, утверждает журналист Бен Джейкобс из издания «Гардиан». Футболист был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины, который состоялся 1 июля. Трамп посчитал наказание несправедливым. В итоге федерация приостановила дисциплину.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тула. Памятник Льву Николаевичу Толстому. Он расположен на проспекте Ленина у самого начала уютного просторного бульвара, ведущего к центральному парку города. Шестиметровая бронзовая фигура писателя словно застыла в движении. По замыслу скульптора, Толстой идет по родной земле.
1: Имя на карте.
2: Все бы хорошо, но... Техническое задание московскому мастеру Буякину звучало примерно так. Изобразить Льва Николаевича как можно ближе к народу. Скульптор прочитал у Максима Горького. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю. И представил себе Толстого босым. Что тут началось? На календаре 1973 год. Совещание руководящих работников Тулы и представителей творческой интеллигенции. На повестке дня установление памятника к 145-летию со дня рождения великого русского писателя.
3: Товарищи, прошу тишины. Мое мнение такое. Все правильно сделал столичный воятель. Как там в песне-то поется? Не ел Толстой он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой. Вот пусть и топает без обуви.
4: Все это выдумки. Наш земляк Лев Николаевич обычно ходил в сапогах и всегда был в опрятном виде.
5: Да ты-то откуда знаешь? Сам что ли видел? Вот тут и оно. Меня другое смущает, товарищи. Это кто ж выбирал место для памятника? Безобразие. Напротив ликероводочного завода. Да вы что?
2: Последний спорный вопрос был снят тогдашним секретарем обкома компартии по идеологии.
6: Пусть будет фигура, идущая в сторону спиртзавода. Но можно поставить ее так, что никакой ассоциации здесь не будет. Я поддерживаю, чтобы Толстой до ликероводочного босой не дотопал.
1: Имя на карте.
2: Сказано, сделано. Власти приказали немедленно обуть писателя. И тогда московский скульптор надел на Толстого ботинки. А их писатель никогда не носил. Но это мелочи. Мелочи, потому что закамуфлировать монументальную композицию так и не удалось. Народ не обманешь. Он все видит. И совсем скоро появились шутки-анекдоты. Они и сегодня популярны. Мол, Лев Толстой спустя много-много лет все еще продолжает движение к ликероводочному заводу, пусть и к бывшему.
3: Бросьте. Памятник мы любим. Это идеальное воплощение Льва Николаевича. В косоворотке. Того и гляди, сейчас сойдет с постамента. Да и пойдет косой махать.
1: Имя на карте.
2: А вот дочери Толстого, Александре Львовне, памятник не понравился вовсе.
7: Это что-то неописуемое по отсутствию всякого сходства и по бездарности. Все неверно. Выражение лица, нос, волосы, одежда. Почему не берут хороших портретов, где Лев Николаевич похож на себя, а не на какого-то странника?
2: Прошли годы, страсти потихоньку улеглись, и сегодня памятник Льву Толстому считается неотъемлемой частью облика Тулы.

0: Тулы и своеобразной визитной карточкой города. Без него уже трудно представить именно эту часть центрального проспекта. Тула – памятник Льву Толстому.
1: Имя на карте.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Песок – второй по потреблению природный ресурс на Земле после воды. Человечество использует десятки миллиардов тонн песка ежегодно для производства бетона, стекла, силикона для чипов.
1: Факт второй.
3: Песок может вести себя как жидкость и как твердое тело одновременно. При быстром ударе он становится твердым, а при медленном движении течет как жидкость.
1: Факт третий.
3: При движении песка по склону дюн слышны низкочастотные звуки, похожие на гул органа и даже музыку. Этот звук возникает из-за синхронных вибраций миллионов песчинок.
1: Факт четвертый.

0: Большая часть белого песка на тропических пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке. Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что российские врачи фиксируют рост случаев аллопеции у школьников 15-16 лет. С чем это может быть связано и как этого можно избежать?
3: Отвечает врач-трихолог Дмитрий Эллинский.
4: Действительно, последние несколько лет есть высокая тенденция на то, что, во-первых, молодеют формы аллопеции, то есть выпадение волос, их по количеству становится больше. Первое – это гнездное или аутоиммунное выпадение волос. Оно связано больше всего со стрессом и аутоиммунными механизмами. Его повышение было очень сильно связано с эпидемией COVID-19. Второе – это так называемое андрогенетическое или гормональное выпадение волос. И оно тоже начинает расти, потому что, к сожалению, пища становится менее полезная. И это приводит к тому, что нарушается регуляция гормональная в организме и включаются гены, которые отвечают за выпадение. И, к сожалению, проблема в том, что выключить их уже нельзя. То есть андрогенетическая аллопеция – это тот тип выпадения, который, однажды запустившись, дальше начинает прогрессировать. Что еще из молодежной культуры благоприятствует тому, что эти виды аллопеции усиливаются? Во-первых, это ночной образ жизни. Второе, это усиленная цифровизация. Те же самокаты уменьшают количество активности физической у детей и подростков. И, конечно же, это различного рода приверженность к тугим прическам, дредам, которые за счет своего давления усиливают негативное воздействие на волосы.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельев сегодня на охоте. Пошел с друзьями в лес пострелять куропаток. Уже на обратной дороге охотники устроили небольшой привал. Достали термосы с чаем и расположились на небольшой опушке. Неожиданно из чащи леса послышался шорох, а спустя мгновение и громкий рев. Сквозь листву охотники разглядели медведя. Что делать в такой ситуации при встрече с медведем в лесу? Расскажем.
1: На всякий случай.
5: Первое. Сохраняйте спокойствие. Любые необдуманные действия могут быть опасны для жизни. Медведи редко нападают первыми, но такое случается. Поэтому ваша главная задача – уйти из его поля зрения. Стоя лицом к зверю, медленно отходите назад. Лучше не по прямой, а по диагонали. Второе. Если медведь идет за вами, остановитесь. Важно дать ему понять, что вы человек. Поэтому говорите нормальным голосом, но не кричите. Можно медленно поднять руки вверх, придавая себе больший размер в глазах животного. Если медведь встал на задние лапы, он присматривается к вам. В этой позе он почти не опасен. Третье. Если же медведь настроен агрессивно и решил нападать, сдавайтесь. Падайте на землю и свернитесь клубком, прижав колени к груди. Руки держите за головой. Если зверь поймет, что вы не опасны, то, скорее всего, уйдет. Поэтому оставайтесь неподвижным как можно дольше. Четвертое. Бежать от медведя бессмысленно. Он способен разгоняться до скорости автомобиля. Использовать охотничье ружье тоже чревато. На это способен только хорошо подготовленный и опытный стрелок. А вот перцовый баллончик может оказаться эффективным. Медведи не переносят экстракт красного перца. Купить такие аэрозоли можно в магазине для охотников. Радиус его действия 5-6 метров. Подведем итоги. При встрече с медведем постарайтесь избежать близкого контакта. Медленно отступайте, двигаясь спиной вперед. Если медведь заметил вас и идет по пятам, остановитесь. Зверь может встать на задние лапы. Так он принюхивается и присматривается. Если медведь пошел на вас, падайте на землю, свернувшись клубком. Обычно животное уходит, если понимает, что вы не опасны. От медведя нельзя убежать. лучше заранее позаботиться о безопасности и купить специальный перцовый спрей от медведя. К счастью, Савельеву эти инструкции не пригодились. Медведь не заметил охотников, и те быстро покинули лес. Ну а если бы все сложилось иначе, они знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1834 году Николай I подписал особый указ.
3: Сей документ устанавливает порядок нахождения придворных в императорской резиденции во время высочайшего выхода государя.
2: Шествие царской семьи по Зимнему дворцу. Маршрут определялся целью мероприятия. Взять, к примеру, воскресное посещение церкви. Такой выход назывался большим. Процессия следовала через все парадные залы. Концертный, Николаевский, затем фельдмаршальский зал, Петровский, гербовый и пикетный. Строгий этикет определял, кто, где и в каком составе должен встречать российского самодержца.
3: В большом аванзале по правую сторону стоять флигель-адъютантом, старшим офицером генерального штаба, а также представителем Преображенского, Семеновского, кавалергардского «Ея Величества», конного и кирасирского полков. По левую сторону выстраиваться приезжим генералам и адмиралам.
2: В следующем белом зале, опять-таки по правой стороне, стояли гражданские чиновники, слева – знатные дамы Петербурга. Иностранные послы собирались в зале Петра Великого, а штаб и обер-офицеры находились в Николаевском зале. Каждый знал свое место. Никакой чехарды, никакой суеты. Затаив дыхание, придворные ждали появления царя. Они старались оказаться у него на виду, поймать милостивый взгляд или какую-нибудь фразу, брошенную мимоходом.
4: Фрейлина Казарская, а у вас сегодня примиленькая прическа.
5: Благодарю, ваше величество. Я старалась.
2: Подобный диалог становился предметом гордости и бесконечных обсуждений. Случались, правда, и конфузы. Однажды Николай I, подавая букет великим княгиням, попросту забыл, а кто же из них старше, и вручил цветы младшей по рангу. Светские дамы едва не передрались, но скандал все же удалось замять. Помимо больших, существовали еще и малые выходы императорской семьи. Что называется, в узком кругу плюс пара-тройка привилегированных гостей. Они получали так называемые частные повестки. В них оговаривались дата церемониала, время прибытия во дворец, форма одежды и место сбора. Один из таких приглашенных вспоминал.
6: Перед началом шествия все члены императорской фамилии собирались в Малахитовой гостиной, где весело болтали, покуда не наступал момент надеть маску торжественности. В этом отношении царская семья напоминала труппу профессиональных актеров, которые ведут пустяковые беседы, а затем, буквально через несколько минут, вышибают слезу благодарного зрителя.
2: После смерти Николая I в 1855 году большие дворцовые выходы стали историей. Александр II пышных церемоний не любил. «Двор уже не тот», — часто повторял он. Но чтобы объяснить это верно подданным, потребовалось очень много времени.
1: Теперь так не принято.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Мобильный зенитный расчет ПВО костромских десантников группировки войск Днепр начал успешное применение беспилотников-перехватчиков «Елка». Военнослужащие уничтожили очередной ударный дрон самолетного типа в небе над Херсонской областью. Подробнее о боевой работе рассказал заместитель командира зенитно-ракетного взвода с позывным «Фин».
2: Находился на посту ПВН. Пришла команда. С юго-востока двигается «Лелека». Высота 800, дальность была в районе там, 15 километров. Этого времени было предостаточно. При залете цели в мой район ответственности. Произвел подготовку «Елки». Нашел ее визуально и отработал. Цель поражена. Устройство очень простое в использовании. Достаточно ее правильно откалибровать и найти визуально цель. При пролете в ответственном секторе каждого расчета всеми средствами пытаемся поразить. Если нет возможности поразить, например, с ПЗРК, отрабатывает «Елка» на более позднем рубеже.
1: Мобильные расчеты, вооруженные дронами-перехватчиками «Елка», несут круглосуточное дежурство на Каховском направлении спецоперации в Херсонской области. Посты воздушного наблюдения устанавливают маршруты движения вражеских беспилотников, а потом мобильные зенитные расчеты выставляют засады. Перед подразделениями ПВО ВДВ стоит задача не допустить прорыва противника в небе. Именно поэтому важно сохранять боеготовность подразделения на высоком уровне. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Скворцов был в составе расчета гаубицы Д-30. Артиллеристы выполняли боевую задачу по поддержке штурмовых подразделений. Рядовой вместе с товарищами уничтожил пункт воздушной разведки и автомобиль противника, а также обнаружил и ликвидировал FPV-дрон боевиков. В российском оборонном ведомстве отметили, что военнослужащий действовал под артиллерийскими обстрелами противника. Благодаря мужеству и профессионализму Сергея Скворцова удалось сохранить артиллерийскую установку и жизнь личного состава расчета, а также предотвратить срыв боевой задачи по огневой поддержке штурмовиков. В Военно-морском музее Северного флота открылась выставка портретов «Лица Победы». Это проект, в котором сквозь взгляды людей разных эпох прослеживается одна и та же история. История подвига, долга и веры в победу. В центре экспозиции работы художника Александра Клепикова, посвященные современным героям специальной военной операции. Рядом с ними портреты героев Великой Отечественной войны из коллекции Музея Северного флота. Портреты разных эпох напоминают о том, что преемственность поколений – это живая связь, которую можно увидеть, вглядываясь в лица людей, разделенных десятилетиями, но объединенных служением Родине. Выставка будет работать до 5 августа. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
4: От слов к делу.
3: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
4: От слов к делу. Военные училища России.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Вселенной мы играем в игру. Мне нравится верить, что я никогда не умру.

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенской готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
1: От слов к делу.
2: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
1: От слов к делу.
2: Где мы, там победа.
1: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
3: Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Саамы. Коренные жители Лапландии.
3: Что?
5: Кувакса. Легкая временная хижина, в которой жили во время кочевок.
3: Где?
5: Саамы веками занимались охотой и рыбной ловлей. Но главную роль в их жизни играло оленеводство. На зиму племена останавливались в местах, богатых мхами и лишайниками, чтобы прокормить свои стада. Когда же земли истощались, саамы перегоняли оленей дальше. Путь к новому стойбищу мог длиться несколько дней и даже недель. И кувакса прекрасно подходила для того, чтобы в дороге вся семья могла каждую ночь отдыхать в тепле и комфорте.
3: Как?
5: Первым делом для кувакса устанавливается каркас. Три шеста, раздвоенных на конце, ставятся в распорку и скрепляются между собой сверху. В результате получается прочный и устойчивый треножник. На него по кругу можно уложить еще несколько шестов, поменьше. Они и создадут форму будущего дома. Сверху каркас покрывают оленьими шкурами. В центре кувакса разводили костер, дым от которого выходил в небольшое отверстие на вершине хижины. Зимой огонь согревал жильцов, а летом отгонял полчища свирепых мошек, слепней и комаров. Вокруг костра устраивали места для сна и отдыха. Самым почетным считалось место напротив входа. Там обычно спал хозяин дома или редкий гость, к которым саамы всегда относились с огромным уважением.
3: А что теперь?
5: К началу 20 века саамы стали отдавать предпочтение избам и чумам, а затем и современным квартирам. Несмотря на это, несложная переносная хижина и по сей день не утрачивает популярности. Многие коренные жители Скандинавии хранят жизненный уклад своих отцов и все еще живут в куваксах. Правда, теперь вместо палок они используют прочные шесты из алюминия, а покрывают хижину не шкурами, а непромокаемым брезентом. Любят жить в таких домах и поклонники экотуризма. За небольшую плату куваксу можно арендовать или даже купить все необходимое в специальных магазинах. И сидя внутри, слушать тихое потрескивание костра и следить за струйками дыма, текущими ввысь к звездному небу Лапландии. Кувакса.
3: Кто так строит?
0: Радио «Звезда».

0: после демобилизации лейтенант Молодый поступил на юридический факультет Академии внешней торговли. Выучил китайский, женился, а в 1951 году получил неожиданное предложение – работать на советскую разведку.
1: Куда я постоянно уезжал, не знал никто, даже моя супруга. Я ей сказал, что отправляюсь в длительную командировку в Китай, а сам транзитом через Канаду перебрался в Англию. Основная задача – сбор информации о новейших вооружениях военно-морских сил этой страны. На время Конан Молодый исчез, а появился Гордон Лонсдейл.
2: Тайная война.
0: Он поступил в престижный Лондонский университет. Помимо учебы занимался бизнесом. Продавал музыкальные автоматы и автоматы для продажи жевательной резинки. Много ездил по странам Европы, якобы исключительно на деловые встречи. Но на самом деле повсюду создавал крупную агентурную сеть. Богатый, красивый, успешный молодой человек. За особые заслуги в предпринимательстве Молодый получил награду из рук самой королевы Елизаветы II.
1: Все вокруг считали меня своим рубахой парнем, добрым, отзывчивым. Многим я помогал деньгами. Помню, еще в университете подошел ко мне один студент и сказал: «Знаешь, дружище, по-моему, здесь только два человека не имеют отношения к разведке. Ты и я». Дурачок. К тому времени я уже завербовал сотрудника военно-морской базы в Портленде Гарри Хаудена. Вот он-то и добывал для Москвы сведения особой важности. Но вскоре что-то пошло не так.
0: Тот самый офицер Хаутен находился под колпаком. Британская разведка обратила внимание, что он стал тратить значительно больше денег, чем приносила ему военная служба. Арестовали и его, и Конана Молодого.
1: Я все отрицал. На допросах не раскололся. Но судья был неумолим. Приговор 25 лет тюрьмы. Видели бы вы лицо моего агента, того, которого взяли с поличным, Хаутена. Он-то думал, что работал на ЦРУ, а оказалось, что на КГБ.
0: Молодый отсидел 8 лет. В 1969 году его, советского резидента в Лондоне, обменяли на арестованного в СССР агента МИ-5 Джералда Брука. В Москве Конан получил квартиру. Продолжал работать во внешней разведке. Обучал молодые кадры. Под псевдонимом Панфилов был консультантом художественного фильма «Мертвый сезон». Жизнь легендарного разведчика оборвалась неожиданно. Ему исполнилось всего 48 лет, когда во время загородной прогулки у него внезапно остановилось сердце.
2: Конан Молодый. Тайная война. Радиозвезда. История награды.
3: Лев Толстой и Георгиевский крест. В январе 1853 года возобновилась Кавказская война. Русская армия выступила в поход против отрядов Шамиля. В это время в составе 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады, которая стояла на Кавказе, служил начинающий литератор Лев Толстой. Молодой артиллерист мечтал получить знак отличия, который давали за храбрость в бою Георгиевский крест. Стычки с горцами случались почти каждый день. Поводов отличиться было много. Будущий автор «Войны и мира» трижды был представлен к награде, но так ни разу ее не получил. Первый раз Георгиевский крест у Толстого отняла почта. Документы о его увольнении с гражданской службы вовремя не пришли в полковую канцелярию. Формально Толстой еще не был военным, а значит, права на получение награды не имел. Второй раз он уже сам добровольно отказался от знака отличия. Положенный ему Георгиевский крест Толстой уступил солдату, которому оставались считанные дни до увольнения. Тем самым граф обеспечил служивому пожизненную пенсию. Третий раз Георгиевский крест, казалось, уже был в руках Толстого. К наградам были представлены все солдаты и офицеры 4-й батареи. Накануне вручения, играя с офицерами в шахматы, молодой артиллерист потерял счет времени и опоздал в караул. Как назло, именно в тот момент на пост с проверкой заглянул генерал. На следующий день весь личный состав батареи торжественно под звуки барабанов отправился на церемонию награждения. И только Лев Толстой

остался сидеть на гауптвахте. Судя по письмам о неполученном Георгиевском кресте, писатель жалел до самого конца жизни. Лев Толстой и Георгиевский крест.

0: Адмиралы русского флота. Владимир Трибуц.
1: Я родился в Петербурге в июле 1900 года. Мои предки – крестьяне из Минской губернии. По капризу барина многие в нашей деревне носили немецкую фамилию Трибуц. После отмены крепостного права родители перебрались в столицу. Но и здесь они жили бедно. Мне довелось окончить трехклассную школу, а затем поступить на военно-фельдшерские курсы, где были бесплатными питание и обмундирование.
2: После Октябрьской революции Владимира Филипповича назначили в госпиталь в Петрограде младшим лекарским помощником. А в начале 1918 года он добровольно вступил в Красную гвардию. Служил на Балтике в составе экипажа миноносца «Деятельный». Участвовал в боях за освобождение Баку и Махачкалы. Окончил военно-морское училище.
1: Все это произошло как-то очень быстро. Второй помощник командира корабля, старший вахтенный начальник. Затем служба на легендарном линкоре «Марате». А потом самостоятельный пост командира эсминца. Служба в штабе.
2: В 1939 году Владимир Трибуц был назначен командующим Краснознаменным Балтийским флотом. На тот момент ему исполнилось 39 лет. «Человек, который не умеет отдыхать, только работать и служить», — так говорили о нем на флоте. Один из сослуживцев адмирала вспоминал.
3: «Трудно было сказать, когда же он спал и спал ли вообще. И днем, и вечером, и ночью. Доклады, вводные, приказы, распоряжения. И по каждому вопросу следовало оперативное, верное решение. Как правило, оптимальное в создавшихся условиях. Взрывчатку добыть из старых глубинных бомб и снарядов, уплотнительную резину для подводников изготавливать в специально оборудованной мастерской. Пусть любой из этих вопросов не главный для командующего, но в условиях блокады Ленинграда каждый из них вдруг приобретал особое значение. И Трибуц вникал, казалось бы, даже в мелочи.
2: Вскоре командующим Ленинградским фронтом назначили Георгия Жукова. Он тут же вызвал вице-адмирала к себе.
4: «Корабли поставить на него. Всей артиллерии поддерживать 42-ю армию. Зенитки на прямую наводку. И бить по танкам. Половину моряков в окопы. Даю 2 дня.
2: Приказ был выполнен в срок.
0: Владимир Трибуц. Адмиралы русского флота.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Константиновке, в Донецкой Народной Республике, российские военные проводят эвакуацию мирных жителей и раненых военнослужащих. Об этом агентству ТАСС сообщил командир батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Крупный». В пятницу стало известно, что начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск. В Магаданской области спасатели ищут группу из 5 туристов, пропавших при сплаве по рекам Иганджа и Армань. Они не завершили маршрут в назначенное время и не выходили на связь 3 дня. К поискам подключился отряд спасателей и специалист с беспилотником. Готовится к вылету вертолет Ми-8. Операцию контролирует прокуратура региона. Михаил Мишустин высоко оценил инновационные российско-белорусские разработки, которые будут представлены на стенде Белоруссии на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом премьер-министр России рассказал на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным.
2: Белорусская продукция впечатляет. Очень много интересных инновационных решений, которые предложили партнеры. Совместные предприятия с россиянами в технологиях будут представлены на стендах. Мы обязательно пойдем посмотрим лучшие варианты и колесной техники, автомобильной техники, промышленных изделий разного характера. Также, конечно, поговорим в том числе и о вопросах, связанных с углеводородами, взаимодействием по целому блоку вопросов в энергетике.
1: Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром», которая открывается в Екатеринбурге сегодня. Страной-партнером выставки впервые станет Индонезия. Сборная Бразилии, пятикратный чемпион мира, вылетела с Мундиаля в 1/8 финала в Ист-Раттерфорде, США. Бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2. Героем встречи стал Эрлинг Холланд, оформивший дубль в концовке матча. После игры бразильская суперзвезда Неймар объявила о завершении карьеры в национальной команде. Бразилия не выигрывает чемпионат мира с 2002 года. В следующем раунде норвежцы сыграют со сборной Англии. Англичане только что победили сборную Мексики со счетом 3-2. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью до 16 тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Симферопольском шоссе. От Домодедовского шоссе до обводной дороги время в пути 1/4 часа. Более 10 минут составит потеря по времени на внутренней стороне Московской кольцевой дороги от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. Затор на 10 минут на Дмитровском шоссе от поворота на Федоскино до стоянки для отдыха. До 10 минут

0: Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему Константиновку считали цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, какой военный университет воссоздадут в России, чьи архитектурные проекты определили облик послевоенной Москвы. Константиновка стала ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе, Краматорско-Славянской агломерации. Об этом сообщил первый заместитель начальника генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, город был одним из наиболее укрепленных районов обороны вооруженных сил Украины. Какое он имеет стратегическое значение и какую тактику применили российские военнослужащие при его освобождении? Об этом нам рассказал военный историк Юрий Кнутов.
1: В свое время Константиновка была в определенной степени промышленным городом и логистическим хабом. Играла ключевую роль в так называемом поясе крепостей, который создал Зеленский, копируя стратегию Гитлера в годы Великой Отечественной войны. У него был Восточный вал, города-крепости. Примерно то же самое сейчас сделал Зеленский. Я рассчитывал, что Константиновку, которую укрепляли с 2014 года, взять невозможно. Но наши войска применили новую тактику. Она заключается в том, что мы обходим с двух сторон город, изолируем, и, лишив личный состав подвоза боеприпасов, вооружений, мы тем самым изматываем его и потом уже освобождаем населенный пункт. В этот раз был использован еще один прием Великой Отечественной войны, где-то в 1944 году эта тактика применялась. Темп наступления был высокий, мы обходили город-крепость, брали в котел и потом уничтожали находившуюся внутри немецкую группировку, а основная масса войск продолжала продвижение вперед с тем же самым темпом. И в этот раз мы также окружили Константиновку, но имеется в виду взяли в огневое кольцо. Наступление наших войск при этом было продолжено, и мы вышли к Дружковке. Еще важный момент. Константиновка — это ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию с юга. После освобождения Дружковки до Краматорска останется 4 километра.
0: Одновременно российские войска завершают бои за город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Это еще одна стратегическая точка на пути к освобождению всей Краматорско-Славянской агломерации.
2: Утро на радио «Звезда».
0: В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
3: 10 июня 1939-го – день становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 1941 года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуирует в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. После победы выпуск ценных кадров расширяется, рассказывает военный историк Александр Широкорат.
4: Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались и находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда.
3: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» вуз получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвеев

0: вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
1: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Люди очень много было, и спортсменов, и медалистов попадались, самые сильные, лучшие. Мы очень много соревнований выигрывали по всем направлениям, волейбол и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
0: Сейчас вуз является филиалом военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
2: Данный вуз будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
0: Интересно здание, в котором вуз расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка, памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала 19 века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: 6 июля в России отмечают День архитектора. Такой выбор даты имеет историческое обоснование. Именно в июле 1756 года Екатерина II издала указ о делании плана городов и зданий, сооружений. Ким Андреев обратился к биографии советского архитектора Льва Руднева, чьи проекты определили облик послевоенной Москвы. Это в том числе главное здание Московского университета и строгий ансамбль Министерства обороны на Фрунзенской набережной.
5: Он начал постигать основы искусства еще до Октябрьской революции. Художественная школа в Риге, архитектурный факультет Императорской академии в Петербурге. А крестным отцом в профессии для Льва Руднева стал Лев Бенуа, именитый архитектор, мастер петербургской эклектики. Дипломная работа Руднева была посвящена строительству университета в столичном городе. Пройдет каких-то 40 лет, и он воплотит свой студенческий проект в жизнь. Станет одним из авторов главного здания Московского государственного университета, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
6: Выделяется высотка МГУ тем, что она находится на Ленинских горах и как раз застолбила вектор градостроительного развития города. Она господствует в панораме, естественно, ее силуэт узнаваем. Конечно, ей принадлежит такая экстраординарная роль в формировании облика Москвы второй половины 20 века.
5: Высотка МГУ досталась Рудневу во многом случайно. Автор изначального проекта Борис Иофан был отстранен незадолго до старта строительства. Работы завершат в 1953-м. Узнаваемое здание со шпилем станет самым высоким строением в Москве – 235 метров. И сохранит статус, пока не возведут Останкинскую телебашню. Руднев за свои заслуги получит сталинскую премию. И еще один большой проект – Дворец культуры и науки в Варшаве. Но для нас куда известнее его более ранняя работа – административное здание на Фрунзенской набережной, где сегодня расположено Министерство обороны, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
7: Здание Минобороны, конечно, является образцом таким устойчивости, это крепость, по сути, которая была построена до войны, это 1938 год. Там видно еще элементы стиля, который раньше был стиля конструктивизма, белый такой барельеф, стена. Соответственно, дальше мы видим объем, форму этого основного здания. Все это воспринимается как, конечно, крепость.
5: Примерно с середины 30-х Руднев руководит организованной им же мастерской при Народном комиссариате обороны. И под его началом проектируется столичный театр Красной армии, дом офицеров в Кронштадте и другие ведомственные здания. А еще Лев Руднев – член правления Союза архитекторов Советского Союза и президент архитектурной секции ВОКС – Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. То есть, по сути, архитектор становится амбассадором сталинского ампира в Европе. Развивает мысль Илья Печенкин.
6: Это архитектура, выражающая триумф Советского Союза в контексте завершения Второй мировой войны. И Лев Владимирович Руднев был одним из лидеров. Сила его состоит в том, что в нем соединяется очень крепкая выучка еще до революционной академии художеств с большой идеологией, которая как раз сформировалась вот благодаря победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.
5: Кстати, увидеть работы и идеи Льва Руднева можно не только в Москве и Петербурге. Например, это памятник Ленину в Вятке, Госбанк в Новосибирске, Дом правительства в Баку, Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде или Дом советов в Волгограде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, какие программы подготовки есть в ДОСААФ, чем можно заменить защиту диплома в университете, как создают эмблемы для космических миссий.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
8: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Об этом сообщает сегодня Министерство обороны России. Удары пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам топливно-энергетического комплекса, а также по военным аэродромам. Совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие» официально начались в Циндао, КНР. Они продлятся в акватории Желтого моря до 13 июля. Названы города с самыми высокими зарплатами в первом квартале этого года. Как свидетельствует исследование РИА Новости, лидерами стали Южно-Сахалинск, Москва, Анадырь и Магадан, в которых средняя зарплата составила от 150 до 260 тысяч рублей соответственно. На чемпионате мира по футболу определилась вторая четвертьфинальная пара. Ее составили сборные Англии и Норвегии. В 1/8 финала англичане победили хозяйку соревнований Мексику со счетом 3-2. А Норвегия, в свою очередь, прошла Бразилию 2-1. Лидер европейской команды Эрлинг Холланд отметился дублем в конце встречи. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вокруг мяча.
11: 1930 год. В Ленинграде установлен первый в СССР светофор. В Индии Махатма Ганди начинает кампанию гражданского неповиновения. Американский астроном открывает Плутон. В Уругвае проходит первый чемпионат мира по футболу. На Олимпиаде 1924 года в Париже футбольные матчи вызвали огромный интерес. Стало понятно, что у международного турнира по футболу большое будущее. Претендентов на проведение первого чемпионата мира было 5. Италия, Испания, Швеция, Нидерланды и Уругвай. Большинство делегатов Международной федерации футбола ФИФА проголосовали за Уругвай. В пользу этого выбора говорили две победы сборной этой страны на олимпийских турнирах. Это был единственный чемпионат, перед которым не проводились отборочные соревнования. Сборные попали на турнир по приглашению, причем их было всего 13. Ведущие европейские футбольные державы фактически проигнорировали этот кубок. Главные причины – долгое морское путешествие в Уругвай и необходимость прерывать свои внутренние чемпионаты. Все матчи проходили на трех стадионах столицы Уругвая – Монтевидео. Главный из них – Сантенарио – был построен специально к чемпионату. И мог похвастаться невероятным даже для нашего времени количеством зрительских мест – 90 тысяч. На финальный матч было раскуплено 68 тысяч билетов. Но на самом деле зрителей было больше – около 80 тысяч. Многим удалось пробраться зайцами. В финал вышли непримиримые соседи-соперники – Уругвай и Аргентина. Атмосфера накалилась еще до игры. Главный судья, бельгиец Джон Лангинус, согласился выйти на поле лишь при наличии медицинской страховки и гарантированного отъезда из Монтевидео в течение часа после окончания игры. Опасения арбитра были не напрасными. При досмотре зрителей перед финалом полицейские изъяли 1500 револьверов. Да, не самым спокойным местом на земле был Монтевидео в те годы. В целом турнир прошел на редкость успешно. Такого наплыва болельщиков не было даже на Олимпиадах. И вопрос, устраивать или нет новый Кубок мира через 4 года, даже не стоял. Конечно, да. Довольны были и сами уругвайцы. Мало того, что они приняли первый в истории чемпионат мира по футболу, так еще и победили в нем со счетом 4-2. Следующий день после финала был объявлен в стране национальным праздником. Год 1930, Уругвай. Первый чемпионат мира по футболу.
12: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком. Сбрасывали деньги.
14: Шлемы с рогами носили.
15: Аляс продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет.

0: Да не спорь с ним. Не открывай этот ящик Пандоры.
1: Да уж, это будет всем ящиком ящик.
2: А вот и нет.
3: Пандора, согласно греческой мифологии, открыла вовсе не ящик. Это был пифос. Огромный глиняный сосуд высотой чуть ли не с человека. В таких греки хранили продукты. А иногда пифос закапывали в землю. И получался аналог холодильника.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Ящиком такой сосуд стал из-за неточности перевода мифа про Пандору на латынь. Гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский принял слово «пифос» за «пиксис». Последнее с греческого и есть «ящик». Ошибку подхватили художники и еще сильнее ее закрепили, рисуя Пандору именно с ящиком.
1: А кто вообще такая Пандора?
3: Согласно мифу, это первая женщина на Земле. Невзирая на предупреждение не прикасаться к подаренному Зевсом пифосу, она из любопытства открыла его крышку, и по миру разлетелись беды. Так ее руками громовержец наказал людей.
2: А вот и да.
1: Радиозвезда.
4: Записки врача.
5: Может ли быть аллергия на солнцезащитное средство? На такие кремы и спреи возлагаются надежды как на защитников. Неужели они могут навредить? Все зависит от состава и индивидуальной реакции.
4: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Для начала нужно понять, действительно ли аллергия именно на солнцезащитное средство. Не фотоаллергическая ли эта реакция, не потнится ли, не солнечный ли ожог. Симптомы будут схожими, и различить между собой их довольно сложно. Аллергия на ингредиенты солнцезащитной косметики будет включать классическую сыпь в виде крапивницы с приподнятыми над поверхностью кожи элементами. Возникнуть она может как через несколько минут, так и через пару суток после нанесения. Кто рискует больше всего? Люди, у которых был любой контактный дерматит. Люди с чувствительной кожей. Они могут реагировать даже на небольшие включения отдушек или даже на оксибензон, который и используется в качестве основного солнцезащитного элемента. Люди с семейным анамнезом аллергии именно на подобные средства. Аллергия на солнцезащитный крем лечится так же, как и другие аллергические кожные реакции. В более легких случаях сыпь исчезнет сама по себе. В умеренных и тяжелых могут потребоваться местные или пероральные кортикостероиды для уменьшения воспаления. Пероральные антигистаминные препараты также могут помочь при зуде и иных симптомах. Продолжительное пребывание на солнце также может вызывать дальнейшее обострение сыпи, связанной с аллергией на солнцезащитный крем. В это время важно держаться подальше от нашего светила, пока кожа полностью не восстановится. Этот процесс может затянуться на несколько дней в зависимости от степени тяжести. Лучший способ предотвратить аллергическую реакцию на солнцезащитный крем или спрей – это избегать ингредиентов, которым, как вы знаете, вы чувствительны. Если такой информации еще нет, то лучше заранее нанести небольшое количество средства на внутреннюю поверхность предплечья у лучезапястного сустава и понаблюдать пару дней за реакцией. Если кожа осталась спокойной, выбранным продуктом можно пользоваться.
4: Алексей Водовозов. Записки врача.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило, что ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием. Это был ответ на атаки Киева. В результате боевой работы поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Кроме того, разрушена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Свердловская область – один из лидеров России по созданию инновационных производств. Такое мнение выразил Михаил Мишустин на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Пассером. В свою очередь он рассказал председателю правительства о развитии промышленности в регионе.
3: Проект вместе с правительством много реализует. Я говорю в большей степени про металлургию и про добывающую отрасль. Но, тем не менее, несмотря на такие тенденции, немало направлений, которые сегодня тоже демонстрируют рост. И сельское хозяйство растет, и химическая отрасль, и микроэлектроника, и производство компьютеров, и оптики. Все эти отрасли растут достаточно динамично, как и оборонная промышленность. Вы хорошо знаете, что здесь много предприятий. Хочу сказать, что мы все обязательства и все предприятия оборонной промышленности выполняют. Ну и, конечно же, работа в этой части организована на соответствующем уровне.
2: Пассер добавил, что в Свердловской области работает особая экономическая зона «Титановая долина». По его словам, в настоящее время там 25 резидентов, общий объем инвестиций – 110 миллиардов рублей. Уже создано около 6 тысяч рабочих мест. В Магаданской области спасатели ищут группу из 5 туристов, пропавших при сплаве по рекам Иганджа и Армань. Они не завершили маршрут в назначенное время и не выходили на связь 3 дня. К поискам подключился отряд спасателей и специалист с беспилотником. Готовится к вылету вертолет Ми-8. Операцию контролирует прокуратура региона. Дональд Трамп лично связался с руководством ФИФА с просьбой отменить красную карточку нападающему сборной США Фаларину Балагану, утверждает журналист Бен Джейкобс и издание «Гардиан». Футболист был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины, который состоялся 1 июля. Трамп посчитал наказание несправедливым. В итоге федерация приостановила дисквалификацию игрока. Балаган сможет сыграть в 1/8 финала против Бельгии. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем занимается ДСААФ. Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Кто изображен на эмблеме нового экипажа Международной космической станции? Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДОСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСААВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
7: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз ОСААВИАХИМа. Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДОСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
8: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
7: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу ОСААВИАХИМа прошли более 9 миллионов человек. Среди них летчики, моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
8: ОСААВИАХИМ, а затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
7: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
9: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьева. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе – это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
7: В 90-е правопреемницей ДОСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «РОСТА». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в историю оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
6: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу. И поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить, как профессионалы, заявили в ВУЗе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему одних госэкзаменов мало, рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
10: практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. Самое главное, выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе. Тогда можно получить соответствующую оценку итоговую.
11: Почему проведение только госэкзаменов мало?
10: Госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерные специальности.
6: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
1: Утро на радио «Звезда».
6: Эмблемой нового экипажа МКС, который стартует на орбиту 14 июля, стало изображение тигра, прыгающего к звездам. Логотип миссии разработал дизайнер Третьяковской галереи. «Тигр» олицетворяет храбрость космонавтов и стремление к новым горизонтам. А когда появилась традиция рисовать эмблемы для космических миссий и чем интересны некоторые из них? В символах и историях разбирался Ким Андреев.
12: В подмосковном поселке Томилино в музее научно-производственного предприятия «Звезда» можно встретить необычный костюм голубого цвета. Слева на груди у него вышит белый голубь с оливковой ветвью, а под ним красная надпись «СССР». Это знаменитый вентилирующий костюм первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Изображение принято считать первой в истории эмблемой космической миссии. Вот только на фото и кинохронике этот логотип вы не увидите. Он был спрятан под оранжевым слоем комбинезона, отмечает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
13: Действительно, на ее костюме, который надевается под скафандр, эта эмблема тоже была. Но так как съемки делались в основном уже в скафандре, то, соответственно, и на пленку эта эмблема практически нигде не попала.
12: В США первые нашивки на космических костюмах появятся только через 2 года, в 1965-м. Для миссии НАСА «Джемини-5» астронавты Гордон Купер и Пит Конрад сами разработают эмблему и выберут изображение фургона с изогнутой крышей. На таких в 19 веке американские переселенцы покоряли Дикий Запад. Правда, в целях безопасности власти решили убрать с эмблемы одну деталь, говорит популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
14: Они там разместили надпись «8 дней в космосе», и администрация НАСА была против этой надписи, хотя надпись была готова. Поэтому какое-то время перед началом и в какое-то время после конца миссии вот эта надпись была закрыта небольшим кусочком ткани, чтобы в рамках секретности никто не знал, сколько миссия длится.
12: В Советском Союзе в том же 65-м году для полета «Восхода-2», во время которого Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, создали символ со взлетающей ракетой. После этого в 70-е появятся особые нашивки для космической программы «Салют». Основным визуальным символом станет изображение самого орбитального комплекса в виде вытянутого цилиндра с панелями солнечных батарей. А вот знаменитая советско-американская миссия «Союз-Аполлон» переживет аж 3 варианта эмблемы. Первая будет сине-красной, вторая в виде пятиугольника, но окончательный вид логотип приобретет непосредственно перед стартом, продолжает Сергей Антонов.
14: Последний вариант – золотой круг, внутри космос и внизу планета Земля, там стыкующиеся корабли «Союз Аполлон». Кстати, вместо космоса и Солнца на этой эмблеме могла появиться 2 флага – это американский и советский, но решили, слишком политизированная будет все-таки эмблема, и оставили просто вот эти очень красивые синюю полосочку с 3 белыми звездочками – это американский экипаж, и красную полосочку с 2 золотыми звездочками – это советский экипаж. И вот это самая, наверное, растиражированная была эмблема.
12: Сегодня разработка эмблемы начинается сразу после того, как экипаж утвердили для миссии. Наброски могут делать сами космонавты. Потом уже к работе привлекают профессиональных графических дизайнеров. В эмблеме стараются зашифровать суть миссии, какой корабль используется, какие научные задачи стоят перед участниками и какие страны они представляют. В России с недавних пор к созданию космических нашивок привлекают и общественность. Проводят открытый конкурс «Народный шеврон». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
6: Через 15 минут мы расскажем, каково стратегическое значение взятия Константиновки, с чего начиналась история военного инженерно-технического университета, как проекты Льва Руднева изменили облик Москвы.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Министерство обороны сообщило о массированном ударе высокоточным оружием в ответ на атаки Украины. В результате боевой работы поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и окрестностях. Кроме того, разрушена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Хакеры взломали порядка 80 тысяч компьютеров британского правительства и Министерства иностранных дел, украв данные и выставив их на продажу. Об этом сообщает издание «Телеграф». Полученные хакерами адреса электронной почты и пароли дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам, подчеркивает издание. Эти данные, как утверждает газета, можно купить в Даркнете за 60 тысяч в пересчете на доллары. Российская система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит. По данным Министерства здравоохранения, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Молодая морская львица Пати переехала из дельфинария в Краснодарском крае в Москвариум на ВДНХ, где уже подружилась с другими обитателями, пишет сегодня агентство ТАСС. Уточняется, что из вольера Пати есть прямой водный коридор в чашу, огромный основной бассейн. Там она свободно плавает вместе с сородичами и другими морскими млекопитающими. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Премьера на радио.

0: Берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: мундирования.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы.
3: Река истории. История реки. Смородина. Былинный богатырь Илья Муромец однажды по пути из города Чернигова в Киев проезжал берегом реки Смородины. Серые воды ее были объяты огнем, берега усеяны человеческими костями, а над ними смрад. Конь богатырский Бурушка напрягся, да и перепрыгнул страшную реку шириной в 3 версты одним скоком. О том, что же это за река, упоминается в былинах, ученые спорят до сих пор. Не все, но большинство уверены, что Смородина – это рубеж жизни и смерти, граница между мирами, реальным и потусторонним. Этакий древнерусский Стикс. Туда можно, обратно никак. Только через Калинов мост. И то, если повезет. Понятно, что никакого отношения к ароматной ягоде река Смородина не имеет. Владимир Даль считал, что название ее пошло от древнего слова «смород», то есть «смрад».
4: В первую очередь, смородина – это сильная духота, вонючий удушливый запах, гарь, угар, чад, смердячий дух, особенно пригорелый.
3: Другое название смородины, упоминаемое в древних сказаниях – «пучая река», потому что ее воды вспучиваются и бурлят. А существуют ли настоящие, не мифологические реки с названием Смородина? Конечно. Смородин в России штук 5. Одна из них, например, течет в Смоленской области. А смородинок больше 20. И все они уж точно не 3 версты шириной.
5: Смородина.
3: Река истории. История реки.
6: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно...
6: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило этим утром о массированном ударе высокоточным оружием в ответ на атаки Украины. В результате боевой работы поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и окрестностях. Кроме того, разрушена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие» официально начались в Циндао, КНР. Они продлятся в акватории Желтого моря до 13 июля. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько подчеркнул, что они носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. От Тихоокеанского флота пришли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Михаил Мишустин встретился с главой правительства Республики Киргизия Адылбеком Касымалиевым. Это было в Екатеринбурге в преддверии выставки «Иннопром». Лидеры обсудили актуальные вопросы взаимной повестки, в том числе экономику, торговлю, транспорт и другие отрасли.
2: Наши двусторонние отношения, они последовательно развиваются. Наши президенты в постоянном контакте. Спасибо также уважаемому Садовину Дужевичу Жапарову. Он позавчера принял нашего вице-премьера Алексея Левчука, где также сверили часы. Мы, собственно говоря, в постоянном контакте. Надеюсь, что мы также найдем много новых идей, инноваций для того, чтобы придать нашим отношениям дополнительный импульс развития. Ну и исполнить те наказы, которые дает нам наши главы государства.
1: Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром», которая открывается в Екатеринбурге сегодня. Страной-партнером выставки впервые станет Индонезия. Министерство цифрового развития планирует массово внедрять нейросети в телеком-отрасли. Как сегодня пишут «Известия», речь идет о создании национальных платформ искусственного интеллекта для управления сетями связи, прогнозирования нагрузки и динамического распределения радиочастот. Операторы уже провели пилотные проекты. Они показали рост пропускной способности сетей до 30% и снижение задержек примерно вдвое. Эксперты отмечают, что нейросети позволят увеличить скорость мобильного интернета не только на 5G, но и на действующем стандарте LTE. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью до 16 тепла. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От Каширского шоссе до Бесединского путепровода ехать не менее 20 минут. Четверть часа составит потеря по времени на Новорижском шоссе от Ильинского шоссе до Московской кольцевой дороги. Также затор на 15 минут на Симферопольском шоссе от Домодедовского шоссе до обводной дороги. Более 10 минут можно простоять в пробке на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему Константиновку считали цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, какой военный университет воссоздадут в России, чьи архитектурные проекты определили облик послевоенной Москвы.

0: Российские военнослужащие при его освобождении. Об этом нам рассказал военный историк Юрий Кнутов.
1: В свое время Константиновка была в определенной степени промышленным городом и логистическим хабом. Играла ключевую роль в так называемом поясе крепостей, который создал Зеленский, копируя стратегию Гитлера в годы Великой Отечественной войны. У него был Восточный вал, города-крепости. Примерно то же самое сейчас сделал Зеленский. Я рассчитывал, что Константиновку, которую укрепляли с 2014 года, взять невозможно. Но наши войска применили новую тактику. Она заключается в том, что мы обходим с двух сторон город, изолируем, и, лишив личный состав подвоза боеприпасов, вооружений, мы тем самым изматываем его и потом уже освобождаем населенный пункт. В этот раз и был использован еще один прием Великой Отечественной войны, где-то в 1944 году эта тактика применялась. Темп наступления был высокий. Мы обходили город-крепость, брали в котел и потом уничтожали находившуюся внутри немецкую группировку. Основная масса войск продолжала продвижение вперед с тем же самым темпом. И в этот раз мы также окружили Константиновку, но имеется в виду, взяли в огневое кольцо. Наступление наших войск при этом было продолжено, и мы вышли к Дружковке. Еще важный момент. Константиновка — это ворота в славянско-краматорскую агломерацию с юга. После освобождения Дружковки до Краматорска останется 4 километра.
0: Одновременно российские войска завершают бои за город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Это еще одна стратегическая точка на пути к освобождению всей Краматорско-Славянской агломерации.
2: Утро на радио «Звезда».
0: В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
3: 10 июня 1939-го – день становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 41 года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуируют в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. После победы выпуск ценных кадров расширяется, рассказывает военный историк Александр Широкорат.
4: Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались и находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда.
3: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» вуз получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвей вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
5: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Люди, очень много было и спортсменов, и медалистов, попадались самые сильные, лучшие. Очень много соревнований выигрывали по всем направлениям: волейбол и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
3: Сейчас вуз является филиалом военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить.

0: говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
1: Данный вуз будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
0: Интересно здание, в котором вуз расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка. Памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала XIX века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: 6 июля в России отмечают День архитектора. Такой выбор даты имеет историческое обоснование. Именно в июле 1756 года Екатерина II издала указ о делании плана городов и зданий, сооружений. Ким Андреев обратился к биографии советского архитектора Льва Руднева, чьи проекты определили облик послевоенной Москвы. Это в том числе главное здание Московского университета и строгий ансамбль Министерства обороны на Фрунзенской набережной.
4: Он начал постигать основы искусства еще до Октябрьской революции. Художественная школа в Риге, архитектурный факультет Императорской академии в Петербурге. А крестным отцом в профессии для Льва Руднева стал Лев Бенуа, именитый архитектор, мастер петербургской эклектики. Дипломная работа Руднева была посвящена строительству университета в столичном городе. Пройдет каких-то 40 лет, и он воплотит свой студенческий проект в жизнь. Станет одним из авторов главного здания Московского государственного университета, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
5: Выделяется высотка МГУ тем, что она находится на Ленинских горах и как раз застолбила вектор градостроительного развития города. Она господствует в панораме, естественно, ее силуэт узнаваем. Конечно, ей принадлежит такая экстраординарная роль в формировании облика Москвы второй половины XX века.
4: Высотка МГУ досталась Рудневу во многом случайно. Автор изначального проекта Борис Иофан был отстранен незадолго до старта строительства. Работы завершат в 1953-м. Узнаваемое здание со шпилем станет самым высоким строением в Москве – 235 метров. И сохранит статус, пока не возведут Останкинскую телебашню. Руднев за свои заслуги получит сталинскую премию. И еще один большой проект – Дворец культуры и науки в Варшаве. Но для нас куда известнее его более ранняя работа – административное здание на Фрунзенской набережной, где сегодня расположено Министерство обороны, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
6: Здание Минобороны, конечно, является образцом таким устойчивости, это крепость, по сути, которая была построена до войны, это 1938 год. Там видно еще элементы стиля, который раньше был стиля конструктивизма, белый такой барельеф, стена. Соответственно, дальше мы видим объем, форму этого основного здания. Все это воспринимается как, конечно, крепость.
4: Примерно с середины 30-х Руднев руководит организованной им же мастерской при Народном комиссариате обороны. И под его началом проектируется столичный театр Красной армии, дом офицеров в Кронштадте и другие ведомственные здания. А еще Лев Руднев – член правления Союза архитекторов Советского Союза и президент архитектурной секции ВОКС – Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. То есть, по сути, архитектор становится амбассадором сталинского ампира в Европе. Развивает мысль Илья Печенкин.
5: Это архитектура, выражающая триумф Советского Союза в контексте завершения Второй мировой войны. И Лев Владимирович Руднев был одним из лидеров. Сила его состоит в том, что в нем соединяется очень крепкая выучка еще до революционной академии художеств с большой идеологией, которая как раз сформировалась вот благодаря победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.
4: Кстати, увидеть работы и идеи Льва Руднева можно не только в Москве и Петербурге. Например, это памятник Ленину в Вятке, Госбанк в Новосибирске, Дом правительства в Баку, Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде или Дом советов в Волгограде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут мы расскажем, какие программы подготовки есть в ДОСААФ, чем можно заменить защиту диплома в университете, как создают эмблемы для космических миссий.
2: Радио «Звезда». Новости.
7: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Циндао открылись учения России и Китая «Морское взаимодействие». Маневры носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран, отметил руководитель от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько. Международная федерация хоккея не видит повода вмешиваться в ситуацию, связанную с мобилизацией украинских хоккеистов. Об этом сообщили в организации. Как писали местные СМИ, накануне были мобилизованы вратарь сборной Украины Эдуард Захарченко и нападающий Егор Безуглый. Их забрали прямо с ледовой арены. Роспотребнадзор открывает горячую линию по защите прав потребителей, которые получают образовательные услуги. Консультацию специалистов ведомства можно получить до 17 июля. Уточняется, что они помогут в оформлении претензий к образовательным организациям. Драгоценности на 4 миллиона евро украли из музея во Франции. Об этом сообщает газета «Паризьен». По информации источника, преступникам удалось скрыться с места происшествия до прибытия полиции. Издание уточняет, что после ограбления Лувра в октябре прошлого года музей «Лалик» находился под особым наблюдением. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: От слов к делу. Военные училища России.
11: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
10: От слов к делу.
11: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
10: От слов к делу.
11: Где мы, там победа.
10: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
12: Очень важные вопросы.
13: Слышала в новостях, что российские врачи фиксируют рост случаев аллопеции у школьников 15-16 лет. С чем это может быть связано и как этого можно избежать?
14: Отвечает врач-трихолог Дмитрий Эллинский.
15: Действительно, последние несколько лет есть высокая тенденция на то, что, во-первых, молодеют формы алопеции, то есть выпадение волос, их по количеству становится больше. Первое – это гнездное или аутоиммунное выпадение волос. Оно связано больше всего со стрессом и аутоиммунными механизмами. Его повышение было очень сильно связано с эпидемией COVID-19. Второе – это так называемое андрогенетическое или гормональное выпадение волос. И оно тоже начинает расти, потому что, к сожалению, пища становится менее полезная. И это приводит к тому, что нарушается регуляция гормональная в организме и включаются гены, которые отвечают за выпадение. И, к сожалению, проблема в том, что выключить их уже нельзя. То есть андрогенетическая алопеция – это тот тип выпадения, который, однажды запустившись, дальше начинает прогрессировать. Что еще из молодежной культуры благоприятствует тому, что эти виды алопеции усиливаются? Во-первых, это ночной образ жизни. Второе – это усиленная цифровизация. Те же самокаты уменьшают количество активности физической у детей и подростков. И, конечно же, это различного рода приверженность к тугим прическам, дредам, которые за счет своего давления усиливают негативное воздействие на волосы.
12: Очень важные вопросы. Радиозвезда.
16: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
17: Звонкие салатницы и вазы из маминого серванта, на которые можно было только смотреть.
18: Советские бокалы со снежинкой или ромбиком.
19: А еще это 15-й юбилей свадьбы.
16: Вот это вещь!
20: Его название происходит от греческого «христалл». Так в Древней Греции называли чистейший кварц. Он был настолько прозрачен, что люди считали его чудом природы в виде застывшего льда. Хрусталь. Если в расплав стекла добавить окись свинца, то получится блестящий, прочный и звонкий материал. Возможно, впервые на это обратили внимание шумеры. Во всяком случае, найденная археологами частичка из синего стекла содержит небольшую долю этого соединения. Хрустальному стеклышку, обнаруженному в древнем городе Ниппур, это современный Ирак, почти 2500 лет. Позднее китайцы начали производить стекло с оксидом свинца для имитации нефрита. Это уже 3 век до нашей эры. И еще через несколько столетий опыт древнего Китая переймет средневековая Европа. Цветным стеклом оформляют витражи в храмах и дворцах. Один итальянский священник посвящает технологии стеклоделия целую книгу. А вдохновленный его трудом английский предприниматель Джордж Рейвенскрофт разрабатывает свое особенное стекло. Доля свинца в его расплаве почти треть, благодаря чему материал получается гладким и без единой трещинки. Метод, запатентованный в 1673 году, становится началом официальной истории хрусталя. В 19 веке с британцами начинает конкурировать русский фабрикант Иван Мальцов, чей дед Аким основал город Гусь-Хрустальный и открыл там первый стекольный завод. Но производством хрусталя займется его внук. Будучи дипломатом, Мальцов-младший объездил немало стран и привез не один рецепт чудесного стекла. Он же создал опытную лабораторию, в которой придумали ту самую огранку снежинкой. А еще там разработали фирменный гусь-хрусталевский состав. Песок, сода, поташ – это вид соли – и свинец. Содержание последнего не меньше 24%. Это состав идеального хрусталя. Каждый из нас хоть раз держал в руках знаменитые мальцовские фужеры. Под их хрустальный звон встречали Новый год в Советском Союзе. Бокалы округло-конической формы с огранкой в форме снежинки хранились в коробке с логотипом, на котором изображен гусь. Это и есть Гусевской хрустальный завод. Считается, что хрусталь, как и бриллиант, раскрывает свою красоту вечером, в лучах электрического света. И его звон точно ни с чем не перепутаешь. Этим и выделяются знаменитые гусь-хрусталевские бокалы.
16: Вот это вещь! История предметов. Полезна и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на Украине. Целями стали предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Для удара использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударные беспилотники. Били в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, подчеркнули в военном ведомстве. В Желтом море начинается российско-китайское учение «Морское взаимодействие». Нашу страну представляют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Они прибыли в китайский порт Циндао на минувших выходных. Тогда же прошла торжественная церемония встречи. Военный оркестр исполнил гимны двух стран. Маневры продлятся в акватории Желтого моря до 13 июля. Военные моряки ВМФ России, ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Расчет самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки войск «Север» уничтожил вражеский полевой пункт хранения в Харьковской области. Подробнее о своем боевом пути, боевой работе, рассказал старший наводчик с позывным «Лев».
5: Мобилизованный был, потом подписал контракт, то есть уже в сентябре будет 4 года. Я по военной учетной специальности артиллерист и сразу и попал в артиллерию. Я работал на 2 из 3 акация, на Д-30, потом на рапире работал, ну и вот гвоздика сейчас. Она на базе МТЛБ, поэтому она очень шустрая и очень быстро разгоняется, как трактор проходимый.
2: Кроме уничтожения полевых пунктов хранения, удары наносят по опорным пунктам и огневым позициям на линии боевого соприкосновения. Благодаря активной артиллерийской поддержке штурмовые подразделения полка продвигаются вперед. В Белоруссии представили уникальную выставку образцов военной ретро-техники из России. Ее подготовили российские и белорусские министерства обороны. В числе экспонатов легендарные советские машины 30-х годов Т-26, Т-28, колесно-гусеничные танки БТ-2 и БТ-7, а также тяжелый штурмовой пятибашенный танк Т-35, сохранившийся до наших дней в единственном экземпляре. По завершении выставки техника отправится обратно на свои выставочные площадки в Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации и парк «Патриот». Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
6: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Утро на радио «Звезда».
10: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем занимается ДСААФ. Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Кто изображен на эмблеме нового экипажа Международной космической станции? Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
6: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз ОСАВИАХИМа. Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
11: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
6: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу ОСАВИАХИМа прошли более 9 миллионов человек. Среди них летчики, моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
11: ОСАВИАХИМ, а затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
6: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
12: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьева. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе, это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
6: В 90-е правопреемницей ДОСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «РОСТА». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в историю оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
9: Утро на Радио «Звезда».
10: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу. И поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить, как профессионалы, заявили в вузе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему одних госэкзаменов мало, рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
13: практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. Самое главное, выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе. Тогда можно получить соответствующую оценку итоговую.
14: Почему проведение только госэкзаменов мало?
13: Госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерные специальности.
15: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
9: Утро на радио «Звезда».
15: Эмблемой нового экипажа МКС, который стартует на орбиту 14 июля, стало изображение тигра, прыгающего к звездам. Логотип миссии разработал дизайнер Третьяковской галереи. «Тигр» олицетворяет храбрость космонавтов и стремление к новым горизонтам. А когда появилась традиция рисовать эмблемы для космических миссий и чем интересны некоторые из них? В символах и историях разбирался Ким Андреев.
16: В подмосковном поселке Томилино в музее научно-производственного предприятия «Звезда» можно встретить необычный костюм голубого цвета. Слева на груди у него вышит белый голубь с оливковой ветвью, а под ним красная надпись «СССР». Это знаменитый вентилирующий костюм первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Изображение принято считать первой в истории эмблемой космической миссии. Вот только на фото и кинохронике этот логотип вы не увидите. Он был спрятан под оранжевым слоем комбинезона, отмечает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
17: Действительно, на ее костюме, который надевается под скафандр, эта эмблема тоже была. Но так как съемки делались в основном уже в скафандре, то, соответственно, и на пленку эта эмблема практически нигде не попала.
16: В США первые нашивки на космических костюмах появятся только через 2 года, в 1965-м. Для миссии НАСА «Джемини-5» астронавты Гордон Купер и Пит Конрад сами разработают эмблему и выберут изображение фургона с изогнутой крышей. На таких в 19 веке американские переселенцы покоряли Дикий Запад. Правда, в целях безопасности власти решили убрать с эмблемы одну деталь, говорит популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
18: Они там разместили надпись «8 дней в космосе», и администрация НАСА была против этой надписи, хотя надпись была готова. Поэтому какое-то время перед началом и в какое-то время после конца миссии вот эта надпись была закрыта небольшим кусочком ткани, чтобы в рамках секретности никто не знал, сколько миссия длится.
16: В Советском Союзе в том же 65-м году для полета «Восхода-2», во время которого Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, создали символ со взлетающей ракетой. После этого в 70-е появятся особые нашивки для космической программы «Салют». Основным визуальным символом станет изображение самого орбитального комплекса в виде вытянутого цилиндра с панелями солнечных батарей. А вот знаменитая советско-американская миссия «Союз-Аполлон» переживет аж 3 варианта эмблемы. Первая будет сине-красной, вторая в виде пятиугольника, но окончательный вид логотип приобретет непосредственно перед стартом, продолжает Сергей Антонов.
18: Последний вариант – золотой круг, внутри космос и внизу планета Земля, там стыкующиеся корабли «Союз Аполлон». Кстати, вместо космоса и Солнца на этой эмблеме могла появиться 2 флага – это американский и советский, но решили, слишком политизированная будет все-таки эмблема, и оставили просто вот эти очень красивые синюю полосочку с 3 белыми звездочками – это американский экипаж, и красную полосочку с 2 золотыми звездочками – это советский экипаж. И вот это самая, наверное, растиражированная была эмблема.
16: Сегодня разработка эмблемы начинается сразу после того, как экипаж утвердили для миссии. Наброски могут делать сами космонавты. Потом уже к работе привлекают профессиональных графических дизайнеров. В эмблеме стараются зашифровать суть миссии, какой корабль используется, какие научные задачи стоят перед участниками и какие страны они представляют. В России с недавних пор к созданию космических нашивок привлекают и общественность. Проводят открытый конкурс «Народный шеврон». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
9: Утро на Радио «Звезда».
10: Через 15 минут мы расскажем, каково стратегическое значение взятия Константиновки, с чего начиналась история военного инженерно-технического университета, как проекты Льва Руднева изменили облик Москвы.
9: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам в украинской столице и Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, сообщает Министерство обороны нашей страны. Удары пришлись по предприятиям ВПК, объектам топливно-энергетического комплекса, а также по военным аэродромам. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3300. Это сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес. Он ссылается на данные правительства. По его информации, число пострадавших составило почти 17 тысяч. Министерство здравоохранения планирует добавить в личные медицинские книжки россиян сведения о гражданстве и поле. Об этом говорится в приказе ведомства. Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки с 1 сентября предлагается перенести на другую дату. Южно-Сахалинск, Москва, Подмосковный Красногорск, Магадан и Анадырь лидируют в рейтинге городов по зарплатам в отраслях с наивысшей зарплатой в регионе в первом квартале этого года. В лидирующем с большим отрывом Южно-Сахалинске в добывающей отрасли зарплата превышает 500 000 рублей в месяц. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Премьера на «Радио Звезда».
19: Дай 5. 5 удивительных фактов о...
20: О предметах и явлениях вокруг нас.
19: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Песок – второй по потреблению природный ресурс на Земле после воды. Человечество использует десятки миллиардов тонн песка ежегодно для производства бетона, стекла, силикона для чипов.
1: Факт второй.
3: Песок может вести себя как жидкость и как твердое тело одновременно. При быстром ударе он становится твердым, а при медленном движении течет как жидкость.
1: Факт третий.
3: При движении песка по склону дюн слышны низкочастотные звуки, похожие на гул органа и даже музыку. Этот звук возникает из-за синхронных вибраций миллионов песчинок.
1: Факт четвертый.

0: Большая часть белого песка на тропических пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке. Современного города.
2: З. Зимний сад. Это очень красиво и страшно дорого. Настоящие зимние сады в наше время могут позволить себе далеко не все. А уж в прошлом. Впервые о таких оранжереях Россия узнала при Михаиле Романове в 17 столетии. А в полной мере оценить все достоинства зимнего сада у нашего дворянства получилось уже при Петре Алексеевиче. Первый российский император и сам любил жить на широкую ногу, да и близкий круг не очень ограничивал. Так что строительство павильонов с особым микроклиматом в те времена чем-то особенным уже не считалось. Ну, в самом деле, а где должна зимовать кадушка с заморской пальмой? Не в библиотеке же или, того хуже, в опочивальне? Так появилась оранжерея. Огромные окна в пол и гигантское пространство. Отдельный дом для сотен необычных растений. Было в этом какое-то волшебство. Но оранжерея – это не зимний сад. Отличие между ними одно, но очень существенное. И к самим растениям оно не имеет никакого отношения. Просто зимние сады устраивали прямо во дворцах, чтобы их обитатели, не выходя из дома, стали чуть ближе к природе. Изысканно и красиво. Что произошло с зимними садами в наши дни? Вообще-то они никуда не делись, они рядом с нами. Но как же они изменились? Если раньше для экзотических цветов выделялись целые залы, то в 20 веке им оказалось достаточно подоконников. Эта удивительная метаморфоза сделала зимний сад явлением массовым и превратила его в своеобразный спорт. Кто-то выращивает розы, другие пробуют свои силы в искусстве бонсай. Одно из самых распространенных – денежное дерево. Оно же толстянка. Что оно делает в наших квартирах, объяснять, наверное, не стоит. Но самые настойчивые идут еще дальше и сажают дома все, что встречается в супермаркетах. Манго, маракуйю, хурму, мандарины, гранаты. И ведь растет же –

0: Словарь современного города. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило этим утром о массированном ударе высокоточным оружием в ответ на атаки Украины. В результате боевой работы поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и окрестностях. Кроме того, разрушена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские военные проводят эвакуацию мирных жителей и раненых военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил командир батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Крупный». В пятницу стало известно, что начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск. Основания для выдворения мигрантов из России будут расширены. Это сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В перечень добавят дискриминацию по признаку пола, расы, национальности или отношения к религии, а также неповиновение законным требованиям российских пограничников. Общее число статей административного кодекса, предусматривающих выдворение, увеличится до 45. Эти меры, по словам спикера, направлены на повышение общественной безопасности. В Магаданской области спасатели ищут группу из 5 туристов, пропавших при сплаве по рекам Иганджа и Армань. Они не завершили маршрут в назначенное время и не выходили на связь 3 дня. К поискам подключился отряд спасателей и специалист беспилотником. Готовится к вылету вертолет Ми-8. Операцию контролирует прокуратура региона. Специалисты возводят все 4 реактора АЭС «Аккую» в Турции одновременно. Строительство первого уже завершено на 99%. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал гендиректор компании «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.
2: Мы концентрируемся на готовности первого комплекса и готовности первого пускового блока к концу этого года к выдаче электроэнергии. Второй, третий, четвертый блок – строительно-монтажные работы. Мы продолжаем взаимодействие с регулятором Турецкой Республики по вопросам лицензирования. Обучаем персонал на уникальном нашем полномасштабном тренажере, первом в Турецкой Республике. Это позволяет нам уверенно сказать, что мы идем вперед.
1: Станция обеспечит электричеством 15 миллионов человек. Всего же объект будет поддерживать около 10% энергетической потребности Турции. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, ехать не менее 20 минут. До 20 минут составит потеря по времени на Ленинградском шоссе от Головинского шоссе до улицы Зои и Александра Космодемьянских. Затор на четверть часа на внутренней стороне третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Автозаводской улицы. Более 10 минут можно потерять на дороге на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Евгений Шматков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему Константиновку считали цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, какой военный университет воссоздадут в России, чьи архитектурные проекты определили облик послевоенной Москвы. Константиновка стала ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе, Краматорско-Славянской агломерации. Об этом сообщил первый заместитель начальника генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, город был одним из наиболее укрепленных районов обороны вооруженных сил Украины. Какое он имеет стратегическое значение и какую тактику применили российские военнослужащие при его освобождении? Об этом нам рассказал военный историк Юрий Кнутов.

0: наши войска применили новую тактику. Она заключается в том, что мы обходим с двух сторон город, изолируем, и, лишив личный состав подвоза боеприпасов, вооружений, мы тем самым изматываем его и потом уже освобождаем населенный пункт. В этот раз и был использован еще один прием Великой Отечественной войны, где-то в 1944 году эта тактика применялась. Темп наступления был высокий. Мы обходили город, крепость, брали в котел и потом уничтожали находившуюся внутри немецкую группировку. Основная масса войск продолжала продвижение вперед с тем же самым темпом. И в этот раз мы также окружили Константиновку, но имеется в виду, взяли в огневое кольцо. Наступление наших войск при этом было продолжено, и мы вышли к Дружковке. Еще важный момент. Константиновка — это ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию с юга. После освобождения Дружковки до Краматорска останется 4 километра.
1: Одновременно российские войска завершают бои за город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Это еще одна стратегическая точка на пути к освобождению всей Краматорско-Славянской агломерации.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
3: 10 июня 1939-го – день становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 41 года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуируют в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. «После победы выпуск ценных кадров расширяется», рассказывает военный историк Александр Широкорат.
4: «Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались, находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда».
3: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» вуз получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвей вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
5: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Люди очень много было, и спортсменов, и медалистов, попадались самые сильные, лучшие. Очень много соревнований выигрывали по всем направлениям: волейбол и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
3: Сейчас вуз является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
6: Данный вуз будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
3: Интересно здание, в котором вуз расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка, памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала 19 века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».

0: 6 июля в России отмечают День архитектора. Такой выбор даты имеет историческое обоснование. Именно в июле 1756 года Екатерина II издала указ о делании плана городов и зданий, сооружений. Ким Андреев обратился к биографии советского архитектора Льва Руднева, чьи проекты определили облик послевоенной Москвы. Это в том числе главное здание Московского университета и строгий ансамбль Министерства обороны на Фрунзенской набережной.
1: Он начал постигать основы искусства еще до Октябрьской революции. Художественная школа в Риге, архитектурный факультет Императорской академии в Петербурге. А крестным отцом в профессии для Льва Руднева стал Лев Бенуа, именитый архитектор, мастер петербургской эклектики. Дипломная работа Руднева была посвящена строительству университета в столичном городе. Пройдет каких-то 40 лет, и он воплотит свой студенческий проект в жизнь. Станет одним из авторов главного здания Московского государственного университета, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
2: Выделяется высотка МГУ тем, что она находится на Ленинских горах и как раз застолбила вектор градостроительного развития города. Она господствует в панораме, естественно, ее силуэт узнаваем. Конечно, ей принадлежит такая экстраординарная роль в формировании облика Москвы второй половины XX века.
1: Высотка МГУ досталась Рудневу во многом случайно. Автор изначального проекта Борис Иофан был отстранен незадолго до старта строительства. Работы завершат в 1953-м. Узнаваемое здание со шпилем станет самым высоким строением в Москве – 235 метров. И сохранит статус, пока не возведут Останкинскую телебашню. Руднев за свои заслуги получит сталинскую премию и еще один большой проект – Дворец культуры и науки в Варшаве. Но для нас куда известнее его более ранняя работа – административное здание на Фрунзенской набережной, где сегодня расположено Министерство обороны, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
3: Здание Минобороны, конечно, является образцом таким устойчивости, это крепость, по сути, которая была построена до войны, это 1938 год. Там видно еще элементы стиля, который раньше был стиля конструктивизма, белый такой барельеф, стена. Соответственно, дальше мы видим объем, форму этого основного здания. Все это воспринимается как, конечно, крепость.
1: Примерно с середины 30-х Руднев руководит организованной им же мастерской при Народном комиссариате обороны. И под его началом проектируется столичный театр Красной Армии, дом офицеров в Кронштадте и другие ведомственные здания. А еще Лев Руднев – член правления Союза архитекторов Советского Союза и президент архитектурной секции ВОКС – Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. То есть, по сути, архитектор становится амбассадором сталинского ампира в Европе. Развивает мысль Илья Печенкин.
2: Это архитектура, выражающая триумф Советского Союза в контексте завершения Второй мировой войны. И Лев Владимирович Руднев был одним из лидеров. Сила его состоит в том, что в нем соединяется очень крепкая выучка еще до революционной академии художеств с большой идеологией, которая как раз сформировалась вот благодаря победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.
1: Кстати, увидеть работы и идеи Льва Руднева можно не только в Москве и Петербурге. Например, это памятник Ленину в Вятке, Госбанк в Новосибирске, Дом правительства в Баку, Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде или Дом советов в Волгограде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, какие программы подготовки есть в ДОСААФ, чем можно заменить защиту диплома в университете, как создают эмблемы для космических миссий.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские военные в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, сообщает Минобороны нашей страны. Удары пришлись по предприятиям ВПК, объектам топливно-энергетического комплекса, а также по военным аэродромам. Китай в ближайшие сутки проведет испытание ракеты дальнего радиуса действия, способной нести ядерную боеголовку. Как пишут австралийские СМИ, пуск пройдет в южной части Тихого океана. Новые правила донорства начнут действовать в России с нового года. Об этом говорится в документе Минздрава, с которым ознакомилась РИА Новости. Согласие на сдачу крови или ее компонентов, медицинское обследование, обработку персональных данных нужно будет давать только один раз, перед первой процедурой. Поменяются также правила подачи документов. Их можно будет оформлять в электронном виде. Английский футболист Джордан Хендерсон после победы сборной Англии получил нелепую травму. Игрок вместе с командой и болельщиками отмечал выход в четвертьфинал, а затем неудачно перепрыгнул через рекламный щит и повредил руку. Медики унесли его на носилках с кислородной маской. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Мундирование.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы. Вокруг меча.
3: 1934 год. В США застрелен знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер. В Англии издана первая книга о Мэри Поппинс. СССР вступает в Лигу наций, прообраз ООН. В Италии проходит второй чемпионат мира по футболу. Первый чемпионат мира оказался настолько успешным, что приехать на второй захотели сразу 32 сборные. Их количество решили сократить до 16 с помощью отборочных матчей. А вот действующий чемпион Уругвай, наоборот, не пожелал защищать титул. Уругвайцы не простили европейцам отказа принять участие в первом кубке и не поехали в Италию. В ход турнира властно вмешалась политика. Лидером Италии в те годы был диктатор Бенито Муссолини. Победа страны в любимой спортивной игре была его заветной мечтой. Итальянским футболистам в случае триумфа были обещаны 20 тысяч лир каждому. На эти деньги можно было купить 2 автомобиля. Однако ходили слухи, что помимо пряника имелся и кнут в виде угрожающих спортсменам репрессий. Очевидцы рассказывали, что Муссолини лично определял, кто будет судить матчи сборной Италии. Арбитр полуфинала Италия-Австрия Иван Эклинд в одном из эпизодов сыграл головой, отдав пас итальянскому игроку. Итальянцы выиграли со счетом 1-0, а Эклинд получил назначение на финал с Чехословакией. Многие видели, как перед финальным матчем он поднялся в ложу Муссолини и имел с ним беседу. Позднее арбитр объяснил свои действия так: «Я пошел засвидетельствовать свое уважение великому человеку». Муссолини мечтал, чтобы сборная Италии сошлась в решающем поединке с немцами, но их обыграли в полуфинале Чехословакии. Они и здесь решили не сдаваться. Открыли счет на 70-й минуте. Потом имели несколько шансов забить второй гол. В частности, один раз попали в штангу. Но все же основное время матча закончилось ничьей – 1-1. Уже в дополнительное время победу хозяевам турнира принес гол Анджело Скьяви. Многие считают победу Италии на том чемпионате спорной. Но факты – упрямая вещь. Именно итальянцы записаны в историю мирового футбола как чемпионы 1934 года. Именно они получили кубок из рук президента ФИФА Жюля Риме. А все остальное – домыслы. Год 1934. Италия – второй чемпионат мира по футболу.
2: Радио «Звезда».
1: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: В истории криминалистики есть личности, чей талант вызывает не только осуждение, но и восхищение. Можно вспомнить, скажем, Виктора Ивановича Баранова, талантливого человека, свернувшего на кривую дорожку, которого называли фальшивомонетчиком номер один Советского Союза. Виктор не получил высшего образования, но был настоящим самородком. Он проявлял невероятные способности и как художник, и как изобретатель. Баранов самостоятельно освоил гравировку и печатное дело. Он даже сконструировал собственные печатные станки, которые превосходили заводские образцы.
1: Ну ты кулибин.
4: В конце 70-х годов 20 века Баранов решил применить свои уникальные навыки в преступных целях. Изобретатель изготовил серию фальшивых купюр номиналом 25 и 50 рублей. качество его подделок поражало. Эксперты КГБ и Гознака не сразу смогли отличить их от настоящих денег. Баранов использовал редкие пигменты и сложнейшие методы офсетной печати. Он даже разработал собственный способ состаривания бумаги. В 1977 году Виктора Баранова поймали в Черкесске. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Довольно гуманно для преступления против государства. Говорили, что криминальный художник помог нашему МВД, составив методичку по защите советского рубля от подделок. А после освобождения помогал государственным органам выявлять фальшивомонетчиков.
1: Буты Кулибин. Удивительное изобретение гениев самоучек.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Жительница Керчи погибла в результате ночной атаки ВСУ. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В свою очередь губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в соцсетях, что два жителя региона получили осколочные ранения в результате массовой атаки дронов ВСУ. Власти Ленинградской области утром сказали о повреждении объектов инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк Ленинградской области. Предварительно никто не пострадал, написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские военные проводят эвакуацию мирных жителей и раненых военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил командир батальона 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск позывным «Крупный». В пятницу стало известно, что начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск. В Тегеране несколько миллионов человек собрались на площади Азади в ожидании гробов с телами бывшего верховного лидера Али Хаменеи и его родственников, погибших при атаке в феврале. Как передает агентство ТАСС, со сцены звучат религиозные песнопения и призывы к мести Соединенным Штатам и Израилю. Пожарные машины обливают паломников водой из-за сильной жары. Церемония проходит в рамках траурных мероприятий, которые начались 4 июля. Сборная Бразилии, пятикратный чемпион мира, вылетела с Мундиаля в 1/8 финала. В Ист-Раттерфорде, это США, бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2. Героем встречи стал Эрлинг Холланд, оформивший дубль в концовке матча. После игры бразильская суперзвезда Неймар объявила о завершении карьеры в национальной команде. Бразилия не выигрывает чемпионат мира с 2002 года. В следующем раунде норвежцы сыграют со сборной Англии. Англичане победили сборную Мексики со счетом 3-2. Молодая морская львица Пати переехала из дельфинария в Краснодарском крае в Москвариум на ВДНХ, где уже подружилась с другими обитателями. Это сообщили агентству ТАСС. Уточняется, что из вольера Пати есть прямой водный коридор в чашу, огромный основной бассейн. Там она свободно плавает вместе с сородичами и другими морскими млекопитающими. О погоде. Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ближайшей ночью до 16 тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем занимается ДСААФ. Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Кто изображен на эмблеме нового экипажа Международной космической станции? Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДОСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСААВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
8: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз ОСААВИАХИМа. Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДОСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
9: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
8: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу ОСААВИАХИМа прошли более 9 миллионов человек. Среди них летчики, моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
9: ОСААВИАХИМа, затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
8: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
10: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьева. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе, это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
8: В 90-е правопреемницей ДОСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «РОСТА». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в историю оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу. И поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить, как профессионалы, заявили в ВУЗе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему одних госэкзаменов мало, рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
11: практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. Самое главное, выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе. Тогда можно получить соответствующую оценку итоговую.
12: Почему проведение только госэкзаменов мало?
11: Госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерные специальности.
7: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Эмблемой нового экипажа МКС, который стартует на орбиту 14 июля, стало изображение тигра, прыгающего к звездам. Логотип миссии разработал дизайнер Третьяковской галереи. «Тигр» олицетворяет храбрость космонавтов и стремление к новым горизонтам. А когда появилась традиция рисовать эмблемы для космических миссий и чем интересны некоторые из них? В символах и историях разбирался Ким Андреев.
13: В подмосковном поселке Томилино в музее научно-производственного предприятия «Звезда» можно встретить необычный костюм голубого цвета. Слева на груди у него вышит белый голубь с оливковой ветвью, а под ним красная надпись «СССР». Это знаменитый вентилирующий костюм первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Изображение принято считать первой в истории эмблемой космической миссии. Вот только на фото и кинохронике этот логотип вы не увидите. Он был спрятан под оранжевым слоем комбинезона, отмечает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
14: Действительно, на ее костюме, который надевается под скафандр, эта эмблема тоже была. Но так как съемки делались в основном уже в скафандре, то, соответственно, и на пленку эта эмблема практически нигде не попала.
13: В США первые нашивки на космических костюмах появятся только через 2 года, в 1965-м. Для миссии НАСА «Джемини-5» астронавты Гордон Купер и Пит Конрад сами разработают эмблему и выберут изображение фургона с изогнутой крышей. На таких в 19 веке американские переселенцы покоряли Дикий Запад. Правда, в целях безопасности власти решили убрать с эмблемы одну деталь, говорит популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
15: Они там разместили надпись «8 дней в космосе», и администрация НАСА была против этой надписи, хотя надпись была готова. Поэтому какое-то время перед началом и в какое-то время после конца миссии вот эта надпись была закрыта небольшим кусочком ткани, чтобы в рамках секретности никто не знал, сколько миссия длится.
13: В Советском Союзе в том же 65-м году для полета «Восхода-2», во время которого Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, создали символ со взлетающей ракетой. После этого в 70-е появятся особые нашивки для космической программы «Салют». Основным визуальным символом станет изображение самого орбитального комплекса в виде вытянутого цилиндра с панелями солнечных батарей. А вот знаменитая советско-американская миссия «Союз-Аполлон» переживет аж 3 варианта эмблемы. Первая будет сине-красной, вторая в виде пятиугольника, но окончательный вид логотип приобретет непосредственно перед стартом, продолжает Сергей Антонов.
15: Последний вариант – золотой круг, внутри космос и внизу планета Земля, там стыкующиеся корабли «Союз Аполлон». Кстати, вместо космоса и Солнца на этой эмблеме могла появиться 2 флага – это американский и советский, но решили, слишком политизированная будет все-таки эмблема, и оставили просто вот эти очень красивые синюю полосочку с 3 белыми звездочками – это американский экипаж, и красную полосочку с 3 золотыми звездочками – это советский экипаж. И вот это самая, наверное, растиражированная была эмблема.
13: Сегодня разработка эмблемы начинается сразу после того, как экипаж утвердили для миссии. Наброски могут делать сами космонавты. Потом уже к работе привлекают профессиональных графических дизайнеров. В эмблеме стараются зашифровать суть миссии, какой корабль используется, какие научные задачи стоят перед участниками и какие страны они представляют. В России с недавних пор к созданию космических нашивок привлекают и общественность. Проводят открытый конкурс «Народный шеврон». Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, каково стратегическое значение взятия Константиновки, с чего начиналась история военного инженерно-технического университета, как проекты Льва Руднева изменили облик Москвы.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. При ударе высокоточным оружием по столице Украины повреждено предприятие «Киев-71» и завод «Буревестник». Как уточняют в нашей Минобороны, оба объекта специализируются на производстве беспилотников. Кроме того, атакован приборостроительный завод «Квант», выпускающий ракеты «Нептун», и поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар». Там ремонтируют зенитно-ракетные системы. В Циндао официально начались совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие». Они продлятся в акватории Желтого моря до 13 июля. Минобороны подчеркнули, что учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Медицинские справки и заключения смогут получить не только сами пациенты, но и их близкие родственники – родители, братья и сестры, дети. Новое правило от Минздрава заработает с 1 сентября. Оформлять документы разрешат в произвольной форме. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещение. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
16: Ломоносов дошел до Москвы
17: пешком. Спартанцы
16: отравился
17: Керитом. А Литинга шлемы с рогами носили.
18: Аляску продали, а денег не заплатили.
19: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет.

0: Да не спорь с ним. Не открывай этот ящик Пандоры.
1: Да уж, это будет всем ящиком ящик.
2: А вот и нет.
3: Пандора, согласно греческой мифологии, открыла вовсе не ящик. Это был пифос. Огромный глиняный сосуд высотой чуть ли не с человека. В таких греки хранили продукты. А иногда пифос закапывали в землю. И получался аналог холодильника.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Ящиком такой сосуд стал из-за неточности перевода мифа про Пандору на латынь. Гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский принял слово «пифос» за «пиксис». Последнее с греческого и есть «ящик». Ошибку подхватили художники и еще сильнее ее закрепили, рисуя Пандору именно с ящиком.
1: А кто вообще такая Пандора?
3: Согласно мифу, это первая женщина на Земле. Невзирая на предупреждение не прикасаться к подаренному Зевсом пифосу, она из любопытства открыла его крышку, и по миру разлетелись беды. Так ее руками громовержец наказал людей.
2: А вот и да.
4: 5 октября 1993 года. На перегоне между станциями «Шлюз» и «Дорошиха» линии Санкт-Петербург-Москва был установлен мировой рекорд скорости среди тепловозов. Машинисту-испытателю Александру Манкевичу и помощнику машиниста Дмитрию Балдаеву удалось разогнать тепловоз «Степ-80» Коломенского завода до 271 км в час.
2: Экипаж.
4: С середины 80-х годов на железные дороги Советского Союза стали массово приходить новые локомотивы ТЭП-70. Аббревиатура означает «тепловоз с электропередачей пассажирский». Однако эти машины со своими 4000 лошадиных сил все-таки были недостаточно мощными. Поэтому конструкторам Коломенского завода поставили задачу разработать быстрый и мощный односекционный тепловоз, чтобы он мог водить длинные и скоростные поезда.
2: Техническая справка.
5: ТЭП-80. Опытный пассажирский восьмиосный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока. Производился с 1988 по 1989 на Коломенском тепловозостроительном заводе. Род службы пассажирский. Полный служебный вес 180 тонн. Мощность 6000 лошадиных сил. Рекордная скорость 271 км в час.
4: Безопасность и скорость движения локомотива в первую очередь зависит от ходовой части. Необходимо было испытать новые 8 пар колес на максимальной скорости. Но где? Выбрали единственный подходящий отрезок Октябрьской железной дороги – перегон Шлюз-Дорошиха.
2: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказанные.
2: Командная работа.
4: Тепловозы серии ТЭП железнодорожники между собой называют тапками для удобства. Однако трудно представить тапок весом 180 тонн, несущийся со скоростью по 300. 48 километров перегона за 8 минут. Говорят, дежурные по станциям прятались под столы, когда мимо пролетал ТЭП-80, а у стоящих на соседних путях электричек ударом воздуха выбивалось стекла. Обтекаемость высокой кабины ТЭП-80 далека от идеальной. Вдобавок, идеальных путей нет. На скорости тепловоз сильно, очень сильно болтает. И от этого любой поворот кажется последним. Сломаются колеса, не выдержат нагрузки пути. Каждый заезд — риск. За 2 года, 92-й, 93-й, экипаж Александра Манкевича рисковал жизнью более 10 раз. Но обошлось. Всего было выпущено 2 опытных тепловоза ТЭП-80. Сегодня первый с номером 301 стоит в музее Новосибирска. Второй рекордсмен за номером 302 в музее Санкт-Петербурга. Тепловозный рекорд скорости никто не побил до сих пор.
2: Экипаж.
7: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
11: Сложно.
10: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило подробности ночного удара по Киеву и его окрестностям. В ответ на террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России нанесен массированный удар высокоточным оружием. Среди пораженных объектов завод «Буревестник», производящий беспилотники и радиолокационную технику, а также приборостроительный завод «Квант», судостроительный завод и ракетный завод «Визар», где фиксируется детонация. Также удары нанесены по объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре военных аэродромов в нескольких областях Украины. Жительница Керчи погибла в результате ночной атаки ВСУ. Еще два человека пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В свою очередь, губернатор Ярославской области Михаил Евраев написал в соцсетях, что два жителя региона получили осколочные ранения в результате массовой атаки дронов ВСУ. По данным военных, средства ПВО за ночь уничтожили больше 500 дронов над регионами России. Совместные российско-китайские военные учения «Морское взаимодействие» официально стартовали в Циндао. Накануне в порт зашел отряд кораблей Тихоокеанского флота. Это гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Как подчеркнули в Минобороны, учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Подробности рассказал руководитель учения от российской стороны, начальник управления боевой подготовки Тихоокеанского флота Сергей Синько.
2: Особенностью нынешнего учения является значительное привлечение беспилотных систем, безэкипажных катеров и в том числе борьба с беспилотными системами. Вопрос очень актуальный. И ему уделяется в ходе учения значительное время.
1: Учения «Морское взаимодействие» будут проходить до 13 июля. Военнослужащие двух стран отработают спасательные операции, проведут артиллерийские стрельбы, отразят воздушные атаки и будут выслеживать подводные лодки условного противника. Министерство цифрового развития планирует массово внедрять нейросети в телеком-отрасли. Как сегодня пишут «Известия», речь идет о создании национальных платформ искусственного интеллекта для управления сетями связи, прогнозирования нагрузки и динамического распределения радиочастот. Операторы уже провели пилотные проекты. Они показали рост пропускной способности сетей до 30% и снижение задержек примерно вдвое. Эксперты отмечают, что нейросети позволят увеличить скорость мобильного интернета не только на 5G, но и на действующем стандарте LTE. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Садовом кольце. Внешняя сторона от Тверской улицы до Баррикадной улицы ехать не менее 30 минут. Около 20 минут составит потери по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Затор на четверть часа на Боровском шоссе от деревни Рассказовка до улицы Шолохова. Более 10 минут можете потерять в пути на Ломоносовском проспекте от Ленинского проспекта до проспекта Вернадского. 10 минут можно постоять в пробке на Горьковском шоссе от железнодорожного переезда до поворота на Мунино. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Евгений Шматко.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему Константиновку считали цитаделью обороны ВСУ в Донбассе, какой военный университет воссоздадут в России, чьи архитектурные проекты определили облик послевоенной Москвы. Константиновка стала ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе, Краматорско-Славянской агломерации. Об этом сообщил первый заместитель начальника генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, город был одним из наиболее укрепленных районов обороны вооруженных сил Украины. Какое он имеет стратегическое значение и какую тактику применили российские военнослужащие при его освобождении? Об этом нам рассказал военный историк Юрий Кнутов.
2: В свое время Константиновка была в определенной степени промышленным городом и логистическим хабом. Играла ключевую роль в так называемом поясе крепостей, который создал Зеленский, копируя стратегию Гитлера в годы Великой Отечественной войны. У него был Восточный вал, города-крепости. Примерно то же самое сейчас сделал Зеленский. Я рассчитывал, что Константиновку, которую укрепляли с 2014 года, взять невозможно. Но наши войска применили новую тактику. Она заключается в том, что мы обходим с двух сторон город, изолируем, и, лишив личный состав подвоза боеприпасов, вооружений, мы тем самым изматываем его и потом уже освобождаем населенный пункт. В этот раз и был использован еще один прием Великой Отечественной войны, где-то в 1944 году эта тактика применялась.

0: Московке. Еще важный момент. Константиновка – это ворота в славянско-краматорскую агломерацию с юга. После освобождения Дружковки до Краматорска останется 4 километра.
1: Одновременно российские войска завершают бои за город Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Это еще одна стратегическая точка на пути к освобождению всей Краматорско-славянской агломерации.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В России решили воссоздать военный инженерно-технический университет. В последние годы он являлся структурным подразделением Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Хрулева. Как прославленный вуз приближал великую победу? Кого он готовит сегодня и легко ли стать его студентом? Максим Петренко собрал самые интересные факты об этом учебном заведении.
3: 10 июня 1939-го – день становления учебного заведения. Тогда в Ленинграде создали Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. Оно должно было готовить военных инженеров для возведения военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений. За считанные дни до начала Великой Отечественной, в июне 41-го года, училище обретет новое имя, которое потом прославится на всю страну – Высшее инженерно-техническое училище ВМФ. Именно на знания его специалистов будут опираться власти Ленинграда в вопросе обороны. Курсанты и преподаватели проектировали укрепленные полосы на подступах к городу и готовили к обороне промышленные предприятия. В конце 41-го училище эвакуируют в Ярославль, но учеба продолжится, и выпускники военных лет будут отправляться сразу на фронт. За доблесть и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, училище наградят орденом Красного Знамени. После победы выпуск ценных кадров расширяется, рассказывает военный историк Александр Широкорат.
4: Преподавание было на высоком уровне, и эти инженеры требовались и находили применение даже в среднем машиностроении. Не обратим внимания, что среди создателей ядерного оружия было, наверное, треть физиков, а остальные инженеры, которые занимались механикой, электричеством, всевозможными системами, которые обеспечивали взрыв ядерного заряда.
3: В 60-е училище переведут в ведение Министерства обороны. Опыт его выпускников тогда уже понадобится для стратегического перевооружения страны. Военные инженеры участвовали в создании всех ключевых объектов. Также в те годы окрепнет база, которая позже сформирует из училища высшее военное учебное заведение. Название «Военный инженерно-технический университет» вуз получил 30 лет назад, и тогда он стал первым в системе высшего военного образования военным техническим университетом. Выпускник Матвей вспоминает, тяжело ли было поступать, и отмечает сильную спортивную составляющую обучения.
5: В 2001 году было около 20-30 человек на место, практически со всей России. Людей очень много было, и спортсменов, и медалистов, попадались самые сильные, лучшие. Очень много соревнований выигрывали по всем направлениям: волейбол и единоборство. Спортивное ориентирование тоже развито было.
3: Сейчас вуз является филиалом Военной академии материально-технического обеспечения. Готовит технических специалистов для военного строительства, систем жизнеобеспечения и противопожарной защиты вооруженных сил. Конкурс по-прежнему высокий. В приоритете знания физики, математики и информатики. Ценность качественного инженерного образования сложно переоценить, говорит военный корреспондент Георгий Мамсуров.
6: Данный вуз будет как нельзя кстати для увеличения количества технических специалистов и военных инженеров в рядах армии России.
3: Интересно здание, в котором вуз расположен. Это бывшие казармы лейб-гвардии кавалергардского полка, памятник воинской русской архитектуры. Он сохранил не только внешний вид, но и внутренние планировки эпохи классицизма начала 19 века. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: 6 июля в России отмечают День архитектора. Такой выбор даты имеет историческое обоснование. Именно в июле 1756 года Екатерина II издала указ о делании плана городов и зданий, сооружений. Ким Андреев обратился к биографии советского архитектора Льва Руднева, чьи проекты определили облик послевоенной Москвы. Это в том числе главное здание Московского университета и строгий ансамбль Министерства обороны на Фрунзенской набережной.
7: Он начал постигать основы искусства еще до Октябрьской революции. Художественная школа в Риге, архитектурный факультет Императорской академии в Петербурге. А крестным отцом

0: профессией для Льва Руднева стал Лев Бенуа, именитый архитектор, мастер петербургской эклектики. Дипломная работа Руднева была посвящена строительству университета в столичном городе. Пройдет каких-то 40 лет, и он воплотит свой студенческий проект в жизнь. Станет одним из авторов главного здания Московского государственного университета, комментирует кандидат искусствоведения Илья Печенкин.
1: Выделяется высотка МГУ тем, что она находится на Ленинских горах и как раз застолбила вектор градостроительного развития города. Она господствует в панораме, естественно, ее силуэт узнаваем. Конечно, ей принадлежит такая экстраординарная роль в формировании облика Москвы второй половины 20 века.
0: Высотка МГУ досталась Рудневу во многом случайно. Автор изначального проекта Борис Иофан был отстранен незадолго до старта строительства. Работы завершат в 1953-м. Узнаваемое здание со шпилем станет самым высоким строением в Москве – 235 метров. И сохранит статус, пока не возведут Останкинскую телебашню. Руднев за свои заслуги получит сталинскую премию. И еще один большой проект – Дворец культуры и науки в Варшаве. Но для нас куда известнее его более ранняя работа – административное здание на Фрунзенской набережной, где сегодня расположено Министерство обороны, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
2: Здание Минобороны, конечно, является образцом таким устойчивости, это крепость, по сути, которая была построена до войны, это 1938 год. Там видно еще элементы стиля, который раньше был стиля конструктивизма, белый такой барельеф, стена. Соответственно, дальше мы видим объем, форму этого основного здания. Все это воспринимается как, конечно, крепость.
0: Примерно с середины 30-х Руднев руководит организованной им же мастерской при Народном комиссариате обороны. И под его началом проектируется столичный театр Красной армии, дом офицеров в Кронштадте и другие ведомственные здания. А еще Лев Руднев – член правления Союза архитекторов Советского Союза и президент архитектурной секции ВОКС – Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. То есть, по сути, архитектор становится амбассадором сталинского ампира в Европе, развивает мысль Илья Печенкин.
1: Это архитектура, выражающая триумф Советского Союза в контексте завершения Второй мировой войны. И Лев Владимирович Руднев был одним из лидеров. Сила его состоит в том, что в нем соединяется очень крепкая выучка еще до революционной академии художеств с большой идеологией, которая как раз сформировалась вот благодаря победе Советского Союза в Великой Отечественной войне.
0: Кстати, увидеть работы и идеи Льва Руднева можно не только в Москве и Петербурге. Например, это памятник Ленину в Вятке, Госбанк в Новосибирске, Дом правительства в Баку, Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде или Дом советов в Волгограде. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, какие программы подготовки есть в ДОСААФ, чем можно заменить защиту диплома в университете, как создают эмблемы для космических миссий.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Свердловской области гражданина России 2003 года рождения, который по заданию украинских спецслужб разослал российским военным и сотрудникам оборонных предприятий взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Сотрудники ФСБ изъяли и обезвредили посылки. Франция переживает очередное ограбление века. На этот раз под удар попал музей Лалика. Воры за 11 минут вынесли около 20 предметов из хрусталя на несколько миллионов евро. Усиленная система сигнализации молчала, пропажу по итогу заметила уборщица. Каждый второй работник в России приносит обед из дома. Это 52% опрошенных. Об этом сообщили РИА Новости. Там отмечают, что еще 19% питаются в офисной столовой, 13% в городских кафе. Доставку заказывают только 2% опрошенных. На чемпионате мира по футболу определилась вторая четвертьфинальная пара. Ее составили сборные Англии и Норвегии. В 1/8 финала англичане победили хозяйку соревнований Мексику со счетом 3-2. А Норвегия, в свою очередь, прошла Бразилию 2-1. Лидер европейской команды Эрлинг Холланд отметился дублем в конце встречи. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Дай 5. 5 удивительных фактов о песке.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт 1.
10: Песок – второй по потреблению природный ресурс на Земле после воды. Человечество использует десятки миллиардов тонн песка ежегодно для производства бетона, стекла, силикона для чипов.
8: Факт 2.
10: Песок может вести себя как жидкость и как твердое тело одновременно. При быстром ударе он становится твердым, а при медленном движении течет как жидкость.
8: Факт 3.
10: При движении песка по склону дюн слышны низкочастотные звуки, похожие на гул органа и даже музыку. Этот звук возникает из-за синхронных вибраций миллионов песчинок.
8: Факт 4.

0: большая часть белого песка на тропических пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке. Очень важные вопросы.
2: Слышала в новостях, что российские врачи фиксируют рост случаев алопеции у школьников 15-16 лет. С чем это может быть связано и как этого можно избежать?
3: Отвечает врач-трихолог Дмитрий Эллинский.
4: Действительно, последние несколько лет есть высокая тенденция на то, что, во-первых, молодеют формы алопеции, то есть выпадение волос, их по количеству становится больше. Первое – это гнездное или аутоиммунное выпадение волос. Оно связано больше всего со стрессом и аутоиммунными механизмами. Его повышение было очень сильно связано с эпидемией COVID-19. Второе – это так называемое андрогенетическое или гормональное выпадение волос. И оно тоже начинает расти, потому что, к сожалению, пища становится менее полезная. И это приводит к тому, что нарушается регуляция гормональная в организме и включаются гены, которые отвечают за выпадение. И, к сожалению, проблема в том, что выключить их уже нельзя. То есть андрогенетическая алопеция – это тот тип выпадения, который, однажды запустившись, дальше начинает прогрессировать. Что еще из молодежной культуры благоприятствует тому, что эти виды алопеции усиливаются? Во-первых, это ночной образ жизни. Второе, это усиленная цифровизация. Те же самокаты уменьшают количество активности физической у детей и подростков. И, конечно же, это различного рода приверженность к тугим прическам, дредам, которые за счет своего давления усиливают негативное воздействие на волосы.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Записки врача.
5: Как уснуть в самолете? Иногда это действительно становится проблемой. Перелет длительный, да еще со сменой часовых поясов нужно хоть немного отдохнуть, что поможет расслабиться и заснуть.
1: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: В самолете есть два основных мешающих фактора – свет и шум. Освещение могут выключать, но его снова включают на полную мощность во время раздачи еды, сбора мусора и других действий стюардов. Свет, даже если он пробивается сквозь опущенные веки, противодействует выработке мелатонина – гормона шишковидной железы, который отвечает за переключение режимов сна и бодрствования в нашем организме. Решить проблему поможет непроницаемая маска для глаз. Желательно выбирать ее так, чтобы она плотно прилегала со всех сторон. Надевать ее нужно минимум за полчаса до планируемого сна. С шумом можно бороться с помощью беруш или шумоподавляющих наушников. Музыку в наушнике лучше не включать, а вот специальный белый шум можно. В экспериментах музыка не особо помогала засыпать, а вот белый шум действительно сокращал время, необходимое для погружения в сон. Такие аудиозаписи можно найти и скачать в интернете. Спать в самолете тяжело еще и из-за сидячего положения, когда угол откидывания спинки сидения существенно ограничен. Здесь на помощь придут специальные подушки. Одна из них, U-образная, надевается на шею и фиксирует голову. Вторая, в виде валика, помещается в район поясницы. Впрочем, роль валика могут сыграть и свернутый плед, и сложенная одежда. А вот пытаться заснуть, употребляя алкоголь до или во время полета, идея плохая. Этанол нарушает естественный ритм сна, плюс работает как довольно хорошая мочегонная, а в салоне и так влажность очень низкая. Так что можно проснуться с головной болью и выраженной жаждой. Так что вместо спиртных напитков лучше пользоваться чистой водой. А вот что можно принять перед полетом или за 30 минут до сна уже в полете, так это мелатонин. Есть шансы на то, что мозг удастся обмануть, и он перейдет в режим сна, посчитав, что наступила ночь.
1: Алексей Водовозов. Записки врача. Таинственные клады, о
6: Раскопать можно, найти сложно. Золото Сигизмунда III.
7: Начало 17 века. В России смутное время. Смоленск захвачен. Москва разорена. Польский король Сигизмунд III приказывает для сохранности вывести из Кремля награбленное золото и драгоценности. Конные повозки с добром отправили в сторону Смоленска. Но до конечной точки груз так и не доехал, остановившись где-то на берегу Истры.
8: Цена вопроса.
7: Размеры сокровищ, украденных из Москвы, впечатляют. Согласно записям, из города вышло то ли 923, то ли 973 конных повозки. Внутри были монеты из царской казны, золотые оклады с икон, военные трофеи, а также монаршие атрибуты Рюриковичей, короны, жезлы и одежда русских венценосцев.
8: Кладоискатели.
7: Король Сигизмунд был предусмотрительным и заранее изготовил табличку, где указал координаты золотого схрона. По одной из версий, спрятана она где-то возле погоста Николы Лапотного. Сейчас на этом месте деревня Лаптево Тверской области. Другие источники утверждают, искать клад надо в верховьях реки Пахра, где когда-то находился монастырь Николы Чудотворца, или же в районе подмосковной Апрелевки. Впрочем, некоторые историки сомневаются, что польский король действительно спрятал такие богатства, а не забрал с собой либо в Варшаву, либо в Смоленск. Поэтому сокровища Сигизмунда частенько ищут и под Смоленской крепостной стеной, построенной во времена правления Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного.
6: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы. Посылки направлялись военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. Задержан 23-летний россиянин с Первоуральска, завербованный украинскими спецслужбами. Он изъял взрывчатку из схрона в Челябинске и отправил ее через Почту России. Все отправления были обезврежены. По данным ФСБ, попытки атаки были пресечены весной прошлого года. Основания для выдворения мигрантов из России будут расширены. Это сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В перечень добавят дискриминацию по признаку пола, расы, национальности или отношения к религии, а также неповиновение законным требованиям российских пограничников. Общее число статей административного кодекса, предусматривающих выдворение, увеличится до 45. Эти меры, по словам спикера, направлены на повышение общественной безопасности. Российские разведчики на полигоне в Таджикистане совершенствуют навыки, которые получили в ходе спецоперации. Бойцы 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа отработали штурм опорных пунктов и траншей с использованием внедорожников «Улан». Также они отработали ведение боя в населенном пункте, в горной местности и зачистку зданий. Особое внимание на учениях уделяется работе штурмовиков в составе боевых троек. Об этом рассказал командир взвода с позывным «Корж».
2: Руководствуемся опытом СВО, так как в реальных боевых действиях работа ведется под непосредственным воздействием беспилотных летательных систем. Соответственно, заходя в траншею, первый номер работает по нижним этажам, второй номер работает над вторым этажом, третий номер прикрывает небо от воздействия FPV-дронов.
1: Основная цель занятий – совершенствование профессиональных навыков и поддержание высокого уровня боевой готовности подразделений. Дислоцированная в Таджикистане 201-я гвардейская военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бахтаре. В ее состав входят мотострелки, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. В Магаданской области спасатели ищут группу из 5 туристов, пропавших при сплаве по рекам Иганджа и Армань. Они не завершили маршрут в назначенное время и не выходили на связь 3 дня. К поискам подключился отряд спасателей и специалист с беспилотником. Готовится к вылету вертолет Ми-8. Операцию контролирует прокуратура региона. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Евгений Шматко. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут мы расскажем, чем занимается ДСААФ. Какой российский институт отказался от дипломных работ из-за нейросетей? Кто изображен на эмблеме нового экипажа Международной космической станции? Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России ДСААФ отметит столетний юбилей. В честь круглой даты Владимир Путин поручил провести праздничные мероприятия в этом и следующем годах. Свою историю организация ведет с 1927 года, когда был образован ОСААВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Какую роль он сыграл в создании резерва для армии и как затем перерос в массовую оборонно-спортивную организацию? Основные вехи проследила Анна Елисеева.
6: «Опора мирного труда и обороны СССР» – таков был девиз ОСААВИАХИМа. Кружки военных знаний открывались по всей стране, где энтузиасты из числа действующих офицеров обучали граждан основам тактики и владению различными видами оружия. Еще один лозунг «От модели к планеру, от планера на самолет» вдохновлял молодежь 30-х пройти летную подготовку. Впоследствии, когда движение преобразуют в ДСААФ, число технических дисциплин вырастет до 35, рассказывает военный эксперт Игорь Рязанцев и вспоминает, как сам проходил подготовку в оборонном обществе.
3: Готовились ребята, которым предстояло идти в армию. Были водители, туда было сложнее всего попасть, потому что ты получал права. Были направления парашютистов, связистов, всевозможные альпинисты. Я проходил подготовку как подводник. Там нужно было полгода изучать строение аквалангов, разные виды дыхательных систем. А затем, кто прошел эту подготовку, в основном попадали служить на флот в разведывательное подразделение.
6: Организация не является воинским формированием, но ее члены всегда составляли основной резерв для армии. Так, в годы Великой Отечественной войны через школу «Асавиахима» прошли более 9 миллионов человек. Среди них летчики, моряки, снайперы и пулеметчики. В мирное время Общество обороны занималось научно-техническими разработками, став, к примеру, одним из первых создателей отечественных дирижаблей. Здесь же началась дорога в космос, когда Сергей Королев и Фридрих Цандер организовали группу по изучению реактивного движения. Плечо энтузиастам в разное время подставляло государство, но ключевую роль играли членские взносы, продолжает Игорь Рязанцев.
3: «Асавиахима», затем и ДОСААФ, как добровольное общество, у них были взносы. Ну вот представим, да, 200 миллионов в стране, каждый вносит, ну, сколько-то копеек. Умножаем на 200 миллионов, смотрим, какая получается сумма. Дальше были лотереи ДОСААФ, которые распространялись, были розыгрыши, опять же, это приносило деньги.
6: А еще ДОСААФ с самого начала идет рука об руку с системой ГТО – «Готов к труду и обороне». Его главная заслуга – это развитие биатлона, стрельбы и плавания, то есть тех видов спорта, которые совершенствуют военно-прикладные навыки. Однако в Советском Союзе эти дисциплины оставались в тени более популярных и продвигаемых футбола, бокса и скоростного бега на коньках, отмечает заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замастьянов. Потому поддержка ДОСААФ этих видов спорта оказалась решающей в деле будущих побед нашей сборной на мировой арене.
7: Здесь можно назвать олимпийского чемпиона по стрельбе Василия Борисова, который в Мельбурне победил, и многолетнего рекордсмена мира в стрельбе из мелкокалиберного пистолета Александра Милентьева. Это все женщины, наши чемпионки по стрельбе. А второе, это назовем почти всю советскую школу биатлона. Самым известным представителем был Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион.
6: В 90-е правопреемницей ДОСААФ стала Российская оборонная спортивно-техническая организация «РОСТА». В нулевые вернулось прежнее название и осталось богатое наследие из 2000 авиационных и стрелковых клубов и спортивных школ. А еще в историю оборонного общества навсегда вписаны золотыми буквами победы его спортсменов, которые в общей сложности установили более трети мировых рекордов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Филиал Российского университета дружбы народов в Сочи отказался от практики сдачи дипломов для юристов. Причина – нейросети. Они за считанные минуты могут составить выпускную работу. И поэтому студентов проверят, а научились ли они мыслить, как профессионалы, заявили в ВУЗе. Как может выглядеть аттестация без диплома и почему одних госэкзаменов мало, рассказывает член правления организации «Трудовая доблесть России», профессор, доктор педагогических наук Сергей Комков.
8: Практическая какая-то работа. Если это медицина, то он должен получить оценку тех наставников, у которых он проходил преддипломную практику. Раньше это так называлось. Если это педагог, он перед дипломом проходит практику в педагогических учреждениях. Это должно ложиться в первую очередь в основу, а не то, что он напишет на бумаге трактат. Самое главное, выпускные экзамены должны принимать в устном варианте. То есть должна собираться комиссия и очень серьезно беседовать с выпускником по предмету той специальности, по которой он обучался в этом вузе. Тогда можно получить соответствующую оценку итоговую.
9: Почему проведение только госэкзаменов мало?
8: Госэкзамен – это разовая акция. А вот когда выпускник проходит преддипломную практику, там его, так сказать, со всех сторон наблюдают. Он проявляет себя в конкретных делах. Кстати, не только это касалось врачей, педагогов, но и инженерные специальности.
5: По мнению эксперта, есть сферы, где дипломы не будут отменять из-за искусственного интеллекта. Это медицина, педагогика, ядерная физика и ряд машиностроительных специальностей.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Эмблемой нового экипажа МКС, который стартует на орбиту 14 июля, стало изображение тигра, прыгающего к звездам. Логотип миссии разработал дизайнер Третьяковской галереи. Тигр олицетворяет храбрость космонавтов и стремление к новым горизонтам. А когда появилась традиция рисовать эмблемы для космических миссий и чем интересны некоторые из них? В символах и историях разбирался Ким Андреев.
10: В подмосковном поселке Томилино в музее научно-производственного предприятия «Звезда» можно встретить необычный костюм голубого цвета. Слева на груди у него вышит белый голубь с оливковой ветвью, а под ним красная надпись «СССР». Это знаменитый вентилирующий костюм первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Изображение принято считать первой в истории эмблемой космической миссии. Вот только на фото и кинохронике этот логотип вы не увидите. Он был спрятан под оранжевым слоем комбинезона, отмечает научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
11: Действительно, на ее костюме, который надевается под скафандр, эта эмблема тоже была. Но так как съемки делались в основном уже в скафандре, то, соответственно, и на пленку эта эмблема практически нигде не попала.
10: В США первые нашивки на космических костюмах появятся только через 2 года, в 1965-м. Для миссии НАСА «Джемини-5» астронавты Гордон Купер и Пит Конрад сами разработают эмблему и выберут изображение фургона с изогнутой крышей. На таких в 19 веке американские переселенцы покоряли Дикий Запад. Правда, в целях безопасности власти решили убрать с эмблемы одну деталь, говорит популяризатор науки о космосе и астрономии Сергей Антонов.
12: Они там разместили надпись «8 дней в космосе», и администрация НАСА была против этой надписи, хотя надпись была готова. Поэтому какое-то время перед началом и в какое-то время после конца миссии вот эта надпись была закрыта небольшим кусочком ткани, чтобы в рамках секретности никто не знал, сколько миссия длится.
10: В Советском Союзе в том же 65-м году для полета «Восхода-2», во время которого Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос, создали символ со взлетающей ракетой. После этого в 70-е появятся особые нашивки для космической программы «Салют». Основным визуальным символом станет изображение самого орбитального комплекса в виде вытянутого цилиндра с панелями солнечных батарей. А вот знаменитая советско-американская миссия «Союз-Аполлон» переживет аж 3 варианта эмблемы. Первая будет сине-красной, вторая в виде пятиугольника, но окончательный вид логотип приобретет непосредственно перед стартом, продолжает Сергей Антонов.
12: Последний вариант – золотой круг, внутри космос и внизу планета Земля, там стыкующиеся корабли «Союз-Аполлон». Кстати, вместо космоса и Солнца на этой эмблеме могла появиться 2 флага – это американский и советский, но решили, слишком политизированная будет все-таки эмблема, и оставили просто вот эти очень красивые синюю полосочку с 3 белыми звездочками – это американский экипаж, и красную полосочку с 2 золотыми звездочками – это советский экипаж. И вот это самая, наверное, растиражированная была эмблема.
10: Сегодня разработка эмблемы начинается сразу после того, как экипаж утвердили для миссии. Наброски могут делать сами космонавты. Потом уже к работе привлекают профессиональных графических дизайнеров. В эмблеме стараются зашифровать суть миссии, какой корабль используется, какие научные задачи стоят перед участниками и какие страны они представляют. В России с недавних пор к созданию космических нашивок привлекают и общественность. Проводят открытый конкурс «Народный шеврон». Ким Андреев, Сергей Жуков, радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекций «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. При ударе высокоточным оружием по столице Украины повреждено предприятие «Киев-71» и завод «Буревестник». Как уточняют в Минобороны России, оба объекта специализируются на производстве беспилотников. Кроме того, атакован приборостроительный завод «Квант», выпускающий ракеты «Нептун», и поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы. В Конго начали экспериментальное лечение от вируса Эбола. Клиническое исследование проводит Всемирная организация здравоохранения. Пациенты начали получать коктейли из антител и противовирусный препарат ремдесивир. Он использовался для лечения COVID-19. Также заболевших обеспечивают оптимизированной поддерживающей терапией. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещение. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. В Москве и области действует желтый уровень опасности из-за ветра и грозы. Предупреждение действует до 9 часов вечера 7 июля. По данным гидрометцентра, в столице порывы ветра южного направления местами достигнут 15 метров в секунду. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
3: От слов к делу.
2: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
3: От слов к делу. Военные училища России.
2: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
1: От слов к делу.
2: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
1: От слов к делу.
2: Где мы, там победа.
1: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова. Училище имени маршала Рокоссовского.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Где колья, там и я. Эта давняя поговорка превозносит незаслуженно забытое нынче блюдо – суп-колья, который варился на рыбном бульоне с добавлением огуречного рассола. Можно считать его дедушкой рассольника. Вероятно, суп возник в том числе из-за бережливости хозяек. Огурцов солили много, рассол оставался, а он и пряный, и душистый. Вот и придумали приправлять им первое блюдо. Этот суп описан еще в домострое, а это, на минуточку, 16 век. Варили его преимущественно из рыб жирных сортов, с включением овощей и обязательно соленых огурцов. С момента появления картофеля на Руси колья также обогатилась и им. Позже суп стали делать и с мясом, и с грибами. Порой с икрой. Не только красной, но и черной. В царские времена не считавшейся особым деликатесом. А вот штрих в виде добавления лимонного сока или кусочка лимона уже настоящая экзотика. Мог использоваться лишь в зажиточных домах. К 19-му столетию колья стала вытесняться рассольником. Отведать ее можно было только в нескольких заведениях. Например, в столичном трактире Лопашова на Варварке. Как писал Гилеровский, там на столы с вышитыми полотенцами вместо салфеток подавали блюда допетровских времен. Готовили в этом трактире колью из уток со сливой. Птицу сначала запекали, а уже потом варили из нее бульон. Как и прежде, в ход с овощами шли соленые огурцы. И сливы, тоже соленые. Еще одна старинная закуска. Шутили, что особенно часто суп заказывали после веселых вечеров. Огуречный рассол в составе рассматривался в качестве помощника в борьбе с похмельем. И хотя настоящая колья из нашего меню давно исчезла, так сегодня иногда называют рыбный рассольник.
3: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Анны Петровны, герцогини фон Голштейн-Готтерп, сестре цесаревне Елизавете Петровне, о путешествии по Германии. 7 августа 1727 года. Доношу вашему высочеству, что приехали мы в город Киль, и герцог мой любезный на радостях сигал с корабля. Весь день я была на палубе этого судна и чувствовала себя кривым пирогом на воде. Ради того, что нас не спускали на землю, а около корабля ездили мужчины и женщины и смотрели на нас, будто на слонов из Петербурга. Однажды я не выдержала и сама сиганула в воду. Одного графа и кавалера в красных лентах обрызгала полностью в рост. Улицы здешние хороши, а дома все каменные, велики и стоят на каждом углу. Да только дома-то все узкие. Скучаю по России. Остаюсь вашего высочества верная сестра Анна. 7 августа 1727 года.
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило подробности ночного удара по Киеву и его окрестностям. В ответ на террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России нанесен массированный удар высокоточным оружием. Среди пораженных объектов – завод «Буревестник», производящий беспилотники и радиолокационную технику, а также приборостроительный завод «Квант», судостроительный завод и ракетный завод «Визар», где фиксируются до сих пор детонации. Также удары нанесены по объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре военных аэродромов в нескольких областях. Федеральная служба безопасности сообщила, что предотвратила массовую рассылку взрывных устройств, закамуфлированных в парфюмерные наборы. Посылки направлялись военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. Задержан 23-летний россиянин из Первоуральска, завербованный украинскими спецслужбами. Он изъял взрывчатку из схрона в Челябинске и отправил ее через Почту России. Все отправления были обезврежены. По данным ФСБ, попытка атаки была пресечена весной прошлого года. В Тегеране несколько миллионов человек собрались на площади Азади в ожидании гробов с телами бывшего верховного лидера Али Хаменеи и его родственников, погибших при атаке в феврале. Как передает агентство ТАСС, со сцены звучат религиозные песнопения и призывы к мести Соединенным Штатам и Израилю. Пожарные машины обливают паломников водой из-за сильной жары. Церемония проходит в рамках траурных мероприятий, которые начались 4 июля. Пациенты теперь смогут напрямую сообщать Росздравнадзору о проблемах с кардиостимуляторами, протезами, филлерами и другими медицинскими изделиями. Об этом говорится в недавнем приказе Минздрава. Раньше это могли делать в том числе производители на основе данных, полученных от медучреждений. Эта обязанность за ними сохранилась. За нарушение порядка компаниям грозит приостановка государственной регистрации продукции как минимум на месяц. Сегодня в России начался второй этап приема заявлений на зачисление детей в первые классы. Об этом сообщили в Минпросвещении. Приемная кампания проходит в два этапа. Первый завершился 30 июня. Вторая волна продлится по 5 сентября. В этот период родители могут подать заявление в любую школу, независимо от места регистрации ребенка. Сборная Бразилии, пятикратный чемпион мира, вылетела с Мундиаля в 1/8 финала. В Ист-Раттерфорде, это Соединенные Штаты, бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2. Героем встречи стал Эрлинг Холланд, оформивший дубль в концовке матча. После игры бразильская суперзвезда Неймар объявила о завершении карьеры в национальной команде. Бразилия не выигрывает чемпионат мира с 2002 года. В следующем раунде норвежцы сыграют со сборной Англии. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно сейчас на Новорижском шоссе. От поворота на Нахабино до поселка Новый ехать больше 1.5 часов. Почти 50 минут составит потеря по времени на Дмитровском шоссе. От поворота на Федоскино до поселка Еремина. Полчаса можете потерять в пути на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Ленинградского. Более 20 минут можно простоять в пробке на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Затор на четверть часа на Горьковском шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. В Москве 11 часов 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: casa. Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Советский Восток. Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
3: Мы с вами, как мне кажется, находимся в плену у своих представлений и каком-то опыте, который связан с рядом событий. Часто это кино. И одно из произведений, которое уж точно характеризует пространство Советского Востока, является фильм «Отель». И мы с легкой руки авторов этого кино часто говорим «Восток – дело тонкое». Но можем ли мы с вами действительно определить, в чем тонкость, мы уж точно не будем, но что это за Восток, хотя бы порассуждать? Я думаю, что да. Сегодня мы попробуем проследить историю появления Советского Востока на карте. И, конечно, разберемся с тем, а что его отличает от предыдущей эпохи и что его, может быть, наоборот, сближает с современностью. Вообще, понимание как бы Советского Востока, это все-таки явление, мне кажется, скорее современное. Потому как отдельно определять ряд территорий, которые имеют какую-то принадлежность там, к Азии, как Восток, ну или же Советский Восток, корректнее сказать, дело рук все-таки современных ученых. В рамках советской национальной политики случилось создание 5 союзных республик. И часть из этих союзных республик сегодня относится к изучению стран Востока. То есть, когда мы изучаем страны Востока или говорим о пространстве Азии и Африки, эти страны обязательно входят в один из предметов. К ним мы относим советские, Среднюю Азию и Казахстан, а также, конечно, Кавказ. При этом здесь тоже довольно сложно провести какую-то четкую границу, что стоит называть Востоком, а что им называть не следует. Потому что и в советском, и в российском контексте интерпретация Востока, она отлична. С одной стороны, мы можем назвать какие-то исторические государственные образования, например, Астраханское или Казанское ханство. А можем вспомнить то, что часть территорий, Республика Бурятия, Тыва, имеют непосредственную связь с Востоком. И тогда у нас закономерно возникает вопрос, а что же Востоком-то называть? Такой же вопрос, безусловно, был и в рамках советского строительства. Однако здесь решающую роль все-таки играло не столько определение того, что есть Восток или Азия, а сколько идея, из которой исходило вообще формирование самих республик союзных. Это идея становления отдельно взятых наций внутри советской политики. И вот мы с вами можем точно сказать о том, что были сформированы советские Армения, Азербайджан, Грузия, Средняя Азия и Казахстан. И справедливо их отнести к странам Советского Востока, исходя из того, что зачастую для зарубежного зрителя они были некоторой витриной, которая формировала такое видение многонационального Советского Союза, имеющего совершенно разную представленность и разные народы. Это было использовано, как мне кажется, особенно в начале советской власти, когда были изданы ряд постановлений о

0: Одно из них обращение к трудящимся Востока, которое буквально заключало в себя идею о том, что вы вольны исповедовать те религии и следовать тем культурным принципам, которые у вас исторически есть. Советская власть — это власть, которая выступает за право нации на самоопределение. И это право в том числе складывается исходя из религиозных и других факторов у каждого из народов. Вот по этому вектору двигался Советский Восток, но предшествовала этому на самом деле иная, назовем это, парадигма восприятия территорий. Это нужно упомянуть для того, чтобы вы видели контраст.
1: Советский Восток.
2: Область знаний.
0: Дело в том, что те же самые обширные территории Средней Азии, Советской Средней Азии, Казахстана, в предшествующее время были объединены только одним, ну или можно сказать, двумя генерал-губернаторствами. Одно было степное, другое туркестанское, и рядом находились еще ряд протекторатов: Бухарский эмират и Хивинское ханство. Вот среднеазиатские ханства, они находились в особой форме подчинения, а люди, проживавшие на этой территории, вообще во многом в какой-то определенный период времени имели отношение к центральной власти скорее как иностранцы, а не как граждане вполне себе или подданные, вернее сказать, империи. Хакканское ханство, которое тоже было причислено к ряду этих государств, в конце концов вошло в состав туркестанского края. Словом, восприятие русского Туркестана и Советского Востока, он был значительный. Почему? Потому как для исследователей того периода, я имею в виду период Российской империи, то есть там конец XIX века, XVIII век и вплоть до XX, регион, конечно, выглядел довольно экзотичным. То есть его представление было неполным, сведения были остаточные, но Российская академия накапливала эти знания. То есть российская наука занималась активным исследованием Азии. Однако венцом в трудах и в работах, посвященных Средней Азии, Советской Средней Азии и Казахстану, являлись, конечно же, исследования периода уже Советского Союза. Даже если мы с вами посмотрим на визуальное восприятие того региона, ну или же азиатского региона, азиатских областей Российской империи, мы можем увидеть несколько отдаленное, во многом даже документальное представление о Востоке. Вот, например, есть известный фотограф, думаю, что вы о нем слышали, Прокудин-Горский, который осуществил очень интересную задумку, а именно снял в цвете современную ему Российскую империю. Он в 1909 году добился разрешения показать цветные диапозитивы царской семье, где многие были фотолюбителями, и уже тогда у него появилась возможность, на самом деле, стать таким знаковым фотографом, потому что запечатлел он большое количество территорий Российской империи. Это были и среднеазиатские части, и внутренние области, и другие. В этот же момент люди Центральной Азии, скажем, назовем их так, а именно эмир Бухары, тоже занялся массовой фотографией, и мы имеем поэтому некоторые сведения о Центральной Азии того периода, то есть начала 20 века. И если чисто визуально сравнить вот два этих представления с советскими ранними фотографиями, то есть те, которые появились уже с провозглашением советской власти, а такие есть, например, у фотографа Багаева, то мы увидим, что в советском отображении этот Восток — это не пространство документально зафиксированное, вот юрты или люди, как они есть, а это уже определенные политические идеи. Это люди, которые, например, манифестируют труд, показывают значение своей национальности, люди, которые стремятся к политической деятельности. Эта разница, она очень видна, и видна именно визуально. Это одна сторона Советского Востока. Другая — это тот образ, который исходил из текстов. Вот если мы с вами прочтем тексты, которые касаются описания Центральной

0: Азии или, например, киргиз-кайсадских, а именно так именовались казахские степи в определенный период времени, ну, в частности, в Российской империи. У Левшина это был такой историк, он жил в первой четверти 19 века. Мы с вами увидим, что отношение к этому региону, оно подчеркивает их экзотичность, их отдаленность от Европы. Обратная ситуация совершенно с Советским Востоком.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции кожи, костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Советский Восток. Рассказывает научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
0: Что делала советская власть в первые годы нахождения в этом регионе? В первую очередь, ими были запущены ряды ключевых реформ. Например, по изменению языка. Это касалось, кстати, и территорий Кавказа, но не всех государств, потому как, например, Армения и Грузия, они сохранили свой исторический алфавит. Вплоть до прихода советской власти в регион, этот регион писал и, можно сказать, думал на арабице. То есть язык обращения или письмо было в форме арабских букв. Конечно, это были национальные языки в своей тогдашней форме, но все-таки они использовали графику иную. Советский Союз в этом смысле провел ряд ключевых реформ, которые, например, была связана с модернизацией языка и составлением нового алфавита. Нельзя сказать, что до этого в пространстве Востока не было каких-то реформистских идей, которые были бы направлены на модернизацию языка или модернизацию жизни. Было такое целое направление, как джадид или джадидизм, люди, которые стремились к включению европейских предметов в классическое мусульманское образование, и некоторые из них также готовили проекты о модернизации алфавита. Но все-таки нужно судить по результатам. И именно советская власть вначале ввела Яналиф, это алфавит на латинице, а затем преобразила национальные языки и привела туда кириллицу. Что это значило? Это значило, что большая часть населения, с одной стороны, должна была, понятно, изменить образ жизни, образ чтения, а с другой стороны, так Советский Восток получал какое-то единое отображение. Везде теперь писали на кириллице. Другой фактор был связан с освобождением женщин. В рамках Российской империи, нужно сказать, Российская империя по большей части всегда была наблюдателем процессов в регионе. Да, она, например, привела к отмене рабства в Хивинском ханстве, но здесь нужно отметить, что все-таки в регионе бытовали, ну уж совсем не всегда просвещенные нравы. Этот регион жил по принципам не европейских цивилизаций, это нужно понимать. И развитие науки и техники там еще только предстояло. Женщины, соответственно, были помещены в домашнее хозяйство, были они домохозяйками в основном. Это тоже огромный труд, это на самом деле не шутка совершенно, но для советской власти, конечно, важным был процесс эмансипации женщины еще с точки зрения и рабочих рук, ну и политических, безусловно, идей, ведь государство было нового типа. И, соответственно, такой политикой был худжум, который, худжум — это такое давление, буквально означает еще и наступление, вот таким образом можно это слово перевести. Это тоже была политика или реформа, политическая кампания 30-х годов, когда женщины буквально снимали с себя паранджу. Что это значило? Это был такой политический акт, когда дамы региона собирались на площадях и манифестировали то, что они переходят на светские начала. Компания не была без ответной реакции. Представляете себе общество, которое проживало внутри исламского канона, оно, конечно же, реагировало на такие изменения не всегда позитивно. Но в этом и стояли задачи советской власти для модернизации.
7: Советский Восток.
1: Область знаний.
0: Сказать о том, что Восток, Туркестан в предыдущую эпоху или же до этого был каким-то краем абсолютно зажиточным, будет не совсем верно. Известно, что при вхождении в состав Российской империи Туркестан часто отмечался как край, наоборот, убыточный. То есть туда поставлялось много продуктов и разных вещей первой там, и другой необходимости. Но постепенно он усиливал свое экономическое значение. И, конечно, этому способствовало нахождение там российских представителей, потому как они и занимались развитием, собственно, вначале там мануфактурного производства, потом и конкретно промышленных заводов. И советская власть, она все это поднимала. Есть знаменитый фильм, который раскрывает, наверное, самую эпохальную стройку начала 20 века. Это «Транссиб». И в нем показано, как люди, это не мой фильм, он, кстати, входит в списки одних из самых, ну, скажем, важных документальных произведений 20 века. В нем показано, как вот железная дорога абсолютно меняет жизнь региона. До этого они там используют кибитки, а потом они, соответственно, уже строят дома. Понятное дело, это были политические лозунги, но были лозунги того периода, которые в итоге привели к тому, что Советский Восток или Советская Средняя Азия и Казахстан, мы сюда можем причислить Кавказ, обладали значительной промышленной базой, наследниками которой они стали и современные государства региона. Было еще много реформ, и нужно сказать, что, конечно же, эти республики, они не всегда воспринимались едино. Были проекты, которые предшествовали появлению советского правительства в регионе, призывавшие к единству Туркестана. Однако они, конечно, считались контрреформистскими и вообще были не совсем восприняты советской властью. С этим периодом у нас связано много разночтений в современной историографии с регионом, и мы видим некоторые трудности. Но я думаю, что и современная наука, и исследователи Центральной Азии, они способны найти на самом деле компромисс в ряде вопросов. Но важно сказать, что именно в период советской власти, именно в период чрезвычайно сложный и, конечно, чрезвычайно кровавый на самом деле, когда появлялось новое государство, была гражданская война, возникли те возможности, которые и Россия, и Центральная Азия имеют сегодня. На данный момент нет такого конкретного определения «Советский Восток». Конечно, его можно использовать, но про этот регион мы сегодня, здесь и сейчас, говорим как регион или страны Центральной Азии, или страны Кавказа, определяя ту или иную часть Кавказа или определяя ту или иную страну Центральной Азии. При этом наследие и наша общая история сейчас остаются направлениями для различных интерпретаций. И нам вот обязательно нужно быть к ним готовым и где-то открытым для того, чтобы рассуждать и говорить с представителями этого региона на одном языке.
7: Рассказывала научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Дарья Сапрынская.
1: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество находится на подъеме. Во взаимном товарообороте увеличивается доля машин, оборудования и высокотехнологичной продукции. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на встрече с белорусским коллегой Александром Турчиным.
2: В начале октября в Минске пройдет вторая международная уже промышленная выставка «Иннопром», и уверен абсолютно, она придаст импульс нашему совместному развитию в области высокотехнологичного производства. Мы также создаем объединенную транспортную систему союзного государства. Ну, в частности, 2 апреля уже начались железнодорожные пассажирские перевозки между соседними регионами. Наши президенты об этом договорились. Но речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах Смоленск-Корша и Смоленск-Витебск.
1: Глава правительства Беларуси поблагодарил Михаила Мишустина за приглашение на выставку «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Он напомнил о ее значимости для двустороннего сотрудничества. В подмосковном Щелкове сотрудники полиции задержали 16-летнюю москвичку, подозреваемую в поджоге автозаправочной станции. Девушка пояснила, что действовала по указаниям неизвестных лиц, которые давали ей команды по телефону. Возбуждены 2 уголовных дела по статьям о покушении на уничтожение имущества и о теракте. Российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие 2026» стартовало в порту Циндао. Маневры продлятся до 13 июля в акватории Желтого моря. С российской стороны участвуют крейсер «Варяг», корвет «Рейский», подлодка «Уфа» и спасательное судно. Руководитель учения от России контр-адмирал Сергей Синько подчеркнул, что традиционные маневры носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Военные моряки отработают совместные спасательные действия, противолодочные задачи и противовоздушную оборону, а также проведут артиллерийские стрельбы. Ученые зафиксировали рекордную солнечную активность. За минувшие сутки на Солнце произошло 26 вспышек. Это самое большое число за последние 2 года. Среди активных областей крупнейшая за десятилетия группа пятен под номером 4478. Однако она уже уходит на обратную сторону светила и больше не представляет угрозы для Земли. Сегодня потоки излучения пойдут на спад, и при отсутствии новых очагов активности Солнце может впасть в спячку на неопределенное время. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет облачно, временами небольшой дождь, максимальная температура воздуха 20 градусов. Сейчас столица плюс 20. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Перцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – перцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Перцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят, первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
1: Форма и содержание. Берцы. Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывали
2: отравился
3: Лейтенанты. Шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Да не спорь с ним. Не открывай этот ящик Пандоры.
7: Да уж, это будет всем ящиком ящик.
5: А вот и нет.
8: Пандора, согласно греческой мифологии, открыла вовсе не ящик. Это был пифос. Огромный глиняный сосуд высотой чуть ли не с человека. В таких греки хранили продукты. А иногда пифос закапывали в землю. И получался аналог холодильника.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Ящиком такой сосуд стал из-за неточности перевода мифа про Пандору на латынь. Гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский принял слово «пифос» за «пиксис». Последнее с греческого и есть «ящик». Ошибку подхватили художники и еще сильнее ее закрепили, рисуя Пандору именно с ящиком.
7: А кто вообще такая Пандора?
8: Согласно мифу, это первая женщина на Земле. Невзирая на предупреждение не прикасаться к подаренному Зевсом пифосу, она из любопытства открыла его крышку, и по миру разлетелись беды. Так ее руками громовержец наказал людей.
5: А вот и да.
1: Вокруг меча.
9: 1938 год. В Саудовской Аравии обнаружена нефть. В Германии «Хрустальная ночь» громят еврейские магазины и банки. В США изобретен детектор лжи, более известный как полиграф. Во Франции проходит третий чемпионат мира по футболу. Несмотря на то, что FIFA решила проводить турниры поочередно в Европе и Южной Америке, хозяином третьего розыгрыша выбрали Францию. Южноамериканцы в знак протеста приняли решение не посылать свои команды в Европу в течение 20 лет. Исключением стала сборная Бразилии. Она была очень сильна и справедливо считала, что у нее есть все шансы стать новым чемпионом мира. Сейчас нам кажется, что футболисты иногда играют слишком грубо. Но что творилось на матчах раньше? На том чемпионате 1938 года поединок между Бразилией и Чехословакией был назван журналистами битвой при Бордо. Это было настоящее побоище. Травмы, удаление с поля, нарушение всех мыслимых правил. Чешскому бомбардиру сломали ногу, а вратарь чехов Франтишек Планечка 34 минуты отстоял в воротах со сломанной рукой. Перед матчем между Польшей и Бразилией прошел ливень и превратил поле в болото. Бразилец Леонидос попытался снять бутсы и играть босиком, ведь в Бразилии это обычное дело. Однако арбитр запретил такой фокус. Леонидос по-спортивному разозлился и забил полякам 3 гола. Перед полуфиналом с Италией уверенные в своем успехе бразильцы заказали билеты на самолет «Марсель-Париж». Во французской столице должен был состояться финал чемпионата. Это обеспокоило итальянцев, поскольку рейс был единственным, а билетов на него уже не было. На следующий день бразильцы стали жертвой собственной гордыни. Их тренер дал в полуфинале отдохнуть своему лучшему нападающему – Леонидосу. Бразилия проиграла 2-1. Итальянцы просили продать им билеты на самолет, но получили отказ. Пришлось добираться в Париж поездом. На том полуфинале в Марселе произошел курьезный случай. При счете 1-0 в пользу итальянцев Они получили право на пенальти. К мячу подошел Джузеппе Миацца, и в этот момент у него лопнула резинка на трусах. Миацца не растерялся. Левой рукой он придержал грозившую свалиться деталь экипировки, правой установил мяч на точку, и спустя мгновение счет был удвоен. В финале итальянцы довольно легко одолели сборную Венгрии. И на этот раз приписать их успех грозному Муссолини или необъективности арбитров было нельзя. Они абсолютно заслуженно стали чемпионами мира. Второй раз подряд. Год 1938. Франция. Третий чемпионат мира по футболу.
1: Премьера на радио «Звезда».
8: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, в избежании путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
1: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Карелия. Край девственной тайги и чистейших озер. Гранитные скалы, болота, реки. Потрясающие закаты и восходы. Незабываемые белые ночи. Природа шикарная. Трудно поверить, но здесь еще в 17 веке появилась первая мануфактура, а в конце 18 века первая российская железная дорога. Да-да, вы не ослышались. Именно в 18 веке это чугунный колесопровод Александровского завода.
1: Пути сообщения. Чугунный колесопровод.
2: Построил эту дорогу шотландец, инженер Чарльз Гаскойн. Он приехал работать в Россию уже вполне состоявшимся человеком. Ему было под 50. Государыня Екатерина II пригласила Гаскойна по рекомендации российского адмирала шотландского происхождения Самуила Грейда. России требовалось наладить свое производство надежных артиллерийских орудий для военных кораблей. Собственно, производством пушек и занимались на Александровском заводе в Петрозаводске. Да только качество орудий оставляло желать лучшего. И виной тому руда с высоким содержанием фосфора и серы и отсутствие современных технологий. И Гаскойну предстояло поднять уровень производства. До приезда в Россию он работал на заводе в городе Каррон, недалеко от Эдинбурга, и прославился изобретением нового вида корабельного орудия – коронады. Инженер прибыл в Россию в 1786 году вместе с дюжиной коллег, со своими станками и даже с собственным запасом каменного угля. И уже спустя месяц на заводе заработала первая доменная печь и был отлит первый образец облегченной тонкостенной пушки с укороченным стволом.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Веренный ему завод Чарльз Гаскойн полностью перестроил. Одним из нововведений стал проложенный в 1788 году чугунный колесопровод. По сути, первая отечественная железная дорога длиной около 170 метров. Немного. Однако использовали колесопровод только на территории завода. Таскали пушки между доменным цехом и механическим. Ствол пушки, хоть и укороченный, был изрядной длины – от 3 до 5 метров, да и весил немало. Немало – это мягко сказано. Согласно технологии, сначала отливали цельную огромную металлическую болванку и лишь после этого высверливали в ней отверстие. Понятно, что возможность погрузить будущее орудие на вагонетки, которые по рельсам тянули лошади или рабочие, заметно облегчила транспортировку этой махины. Перевозили таким образом и руду из доменного цеха в сверлильный, где стояли вододействующие станки. Шпалы колесопровода были чугунными, рельсы – стальными. Прознав про такое техническое чудо, в 1790 году на Александровский завод приехал инженер Ефим Черепанов и позже построил нечто похожее на Выйском заводе на Урале. Успешное применение чугунного колесопровода привело к расширению узкоколейной сети, которая к началу 20 века шагнула за пределы предприятия. В 1922 году часть дороги была перестроена, перешита на колею 750 мм и переведена на паровозную тягу. Удивительно, но некоторые участки той самой первой дороги Чарльза Гаскойна прослужили вплоть до середины 20 века. Тогда колесопровод разобрали, но до настоящего времени сохранились его фрагменты, которые можно увидеть во дворе Карельского краеведческого музея и при входе в научно-технический музей промышленной истории Петрозаводска.
1: Чугунный колесопровод. Пути сообщения.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
5: государство открытый проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Фатовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
10: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал.

десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Крыму задержаны 8 членов организованной преступной группы, которые по заданию украинских спецслужб устанавливали сим-боксы для мошенников. По сообщению ФСБ, координатор группы задержан в Севастополе. Еще 7 исполнителей в разных городах полуострова. Они арендовали квартиры и настраивали оборудование для транзита звонков и подмены номеров, чтобы помогать аферистам похищать деньги у россиян. Фигурантам предъявлено обвинение по статье о незаконном использовании терминалов связи. Координатору также может быть предъявлено обвинение в госизмене, что грозит пожизненным лишением свободы. Российско-китайское военно-морское учение «Морское взаимодействие 2026» стартовало в порту Циндао. Маневры продлятся до 13 июля в акватории Желтого моря. С российской стороны участвуют крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и спасательное судно. Руководитель учения от России контр-адмирал Сергей Синько подчеркнул, что традиционные маневры носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.
2: Особенностью нынешнего учения является значительное привлечение беспилотных систем, безэкипажных катеров и в том числе борьба с беспилотными системами. Вопрос очень актуальный, и ему уделяется в ходе учения значительное время.
1: Военнослужащие двух стран отработают спасательные операции, проведут артиллерийские стрельбы, отразят воздушные атаки и будут выслеживать подводные лодки условного противника. Посол Швеции в Москве Анна-Кристина Тереса Юханессон вызвана в МИД России. Ей напомнят об обязательствах Стокгольма по Венской конвенции и ранее данных заверениях. Поводом стали регулярные налеты дронов на территорию российского посольства в Швеции. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что российские дипломаты подвергаются не просто угрозе, а буквально физическим атакам дронов. Жители Ирана провожают в последний путь аятоллу Али Хаменеи, погибшего при ударах США и Израиля. По улицам Тегерана проходит массовое шествие. Пришедшие несут портреты Хаменеи и его сына Маджтабы, ставшего преемником, а также флаги страны. Гроб с телом бывшего лидера Ирана доставили на площадь Азади. Его привезли в грузовике, оформленном в виде святилища. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз – не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга.

0: и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
1: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
0: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. Это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
1: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
0: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
1: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
0: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
0: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
0: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы.

0: Заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
1: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
0: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
1: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673.
0: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8 800 777 3673. 8 800 777 3673. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Девиз. Одна короткая фраза, которая объясняет все. Ваши идеалы, ценности и задачи. В России сотни военных училищ. Они готовят не только танкистов, подводников и летчиков, но и музыкантов, врачей и переводчиков. У каждого учебного заведения свой лозунг. И это не пустые слова. Это руководство к действию.
5: От слов к делу.
4: Честь, знание, сила. Где мы, там победа. Жизнь Родине. Честь никому.
5: От слов к делу. Военные училища России.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
1: От слов к делу.
2: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
1: От слов к делу.
2: Где мы, там победа.
1: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что российские врачи фиксируют рост случаев аллопеции у школьников 15-16 лет. С чем это может быть связано и как этого можно избежать?
5: Отвечает врач-трихолог Дмитрий Эллинский.
6: Действительно, последние несколько лет есть высокая тенденция на то, что, во-первых, молодеют формы аллопеции, то есть выпадение волос, их по количеству становится больше. Первое – это гнездное или аутоиммунное выпадение волос. Оно связано больше всего со стрессом и аутоиммунными механизмами. Его повышение было очень сильно связано с эпидемией COVID-19. Второе – это так называемое андрогенетическое или гормональное выпадение волос. И оно тоже начинает расти, потому что, к сожалению, пища становится менее полезная. И это приводит к тому, что нарушается регуляция гормональная в организме и включаются гены, которые отвечают за выпадение. И, к сожалению, проблема в том, что выключить их уже нельзя. То есть андрогенетическая аллопеция – это тот тип выпадения, который, однажды запустившись, дальше начинает прогрессировать. Что еще из молодежной культуры благоприятствует тому, что эти виды аллопеции усиливаются? Во-первых, это ночной образ жизни. Второе – это усиленная цифровизация. Те же самокаты уменьшают количество активности физической у детей и подростков. И, конечно же, это различного рода приверженность к тугим прическам, дредам, которые за счет своего давления усиливают негативное воздействие на волосы.
3: Очень важные вопросы.
2: Совершенный красавец, поет прекрасно, имеет все, чтобы нравиться дамам. Держит псовую охоту с гончими и борзыми.
7: Это описание Аркадия Суворова, единственного сына великого русского полководца, генералиссимуса, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. К 25 годам Аркадий уже был генерал-лейтенантом. Женился на прелестной девушке Елене Нарышкиной. В семье родились две девочки. Одна из них, Мария, вышла замуж за князя Михаила Голицына. Сам Аркадий Суворов-Рымникский много воевал. Участвовал в итальянском и швейцарском походах своего отца. Сражался с турками, австрийцами и французами. Но странная все-таки штука судьба. В 1811 году Аркадий Суворов-Рымникский трагически погиб во время переправы через реку Рымник. печальная история. Но на этом старинный род не прервался. Суворовы, Нарышкины, Голицыны.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
8: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Слушайте радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лавтев. В ближайшие 3 минуты автомобильные новости. Россия и Белоруссия создают объединенную транспортную систему. Также активно расширяются межрегиональные связи. Об этом Михаил Мишустин заявил на встрече со своим белорусским коллегой. Глава правительства России напомнил также о прошедшем в конце июня форуме регионов России и Белоруссии.
3: В начале октября в Минске пройдет 2-я международная уже промышленная выставка «Иннопром». И уверен, абсолютно она придаст импульс нашему совместному развитию в области высокотехнологичного производства. Мы также создаем объединенную транспортную систему союзного государства. Ну, в частности, 2 апреля уже начались железнодорожные пассажирские перевозки между соседними регионами. Наши президенты об этом договорились. Но речь идет в первую очередь о пригородных маршрутах Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск.
2: Россия и Белоруссия укрепляют интеграцию в союзном государстве, реализуют совместные проекты в автомобилестроении, микроэлектронике и станкостроении, а также развивают цифровую экономику. На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге НАМИ представил 2 новых отечественных двигателя на базе мотора линейки «Аурус». Рядный 4-цилиндровый агрегат НАМИ 414-320 рабочим объемом 2,2 литра развивает около 300 лошадиных сил и предназначен для легковых и легких коммерческих автомобилей. Судовая установка «НАМИ» 41-23-300 мощностью 300 лошадей создана для скоростных катеров массой до 3 тонн. Обе разработки направлены на импортозамещение в своих сегментах. Правительство временно смягчило экологические требования к моторному топливу. До конца года отдельным НПЗ и нефтебазам разрешено выпускать бензин и дизель класса Евро-5 с допусками по сере, соответствующими стандарту Евро-3. Для бензина массовая доля серы превышена до 150 мг на килограмм всего вместо 10, для дизеля до 350 мг. По словам экспертов, для большинства автомобилей старше 10 лет такие изменения не критичны, а для современных турбомоторов разовая заправка не приведет к серьезным последствиям. Концерн BMW официально дистанцировался от внедорожников, которые собирают в России на калининградском автотуре без его ведома, сообщает журнал «За рулем». Сборка люксовых моделей стартовала год назад, но разрешения от баварцев на это не получали. В BMW подчеркнули, что такие машины считаются серыми, на них нет гарантии фирменного обслуживания и поддержки дилеров. Это были автоновости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай 5. 5 удивительных фактов
5: о предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда». Дай пять. Пять удивительных фактов о песке.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Песок – второй по потреблению природный ресурс на Земле после воды. Человечество использует десятки миллиардов тонн песка ежегодно для производства бетона, стекла, силикона для чипов.
0: Факт второй.
2: Песок может вести себя как жидкость и как твердое тело одновременно. При быстром ударе он становится твердым, а при медленном движении течет как жидкость.
0: Факт третий.
2: При движении песка по склону дюн слышны низкочастотные звуки, похожие на гул органа и даже музыку. Этот звук возникает из-за синхронных вибраций миллионов песчинок.
0: Факт четвертый.

0: Большая часть белого песка на тропических пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке.
2: Однажды юноша и девушка полюбили друг друга. На каждом свидании они подолгу гуляли вместе и были счастливы. Только делать это им приходилось тайно. Родители запрещали им встречаться. Как ни упрашивали они своих родных, о свадьбе даже речи не шло. Отчаявшись, влюбленные поднялись на самую высокую скалу, обнялись и прыгнули в бурные волны. И в ту же минуту на поверхность океана всплыли два невиданных зверя. Говорят, так на земле появились каланы. Еще их называют морскими бобрами или морскими выдрами.
3: Алеуты. Малые коренные народы России.
2: Остров Беринга. Самый одинокий в Камчатском крае, крупнейший в Командорском архипелаге и единственный обитаемый. Открыт экспедицией Витуса Беринга в 1741 году. Здесь находится могила мореплавателя и памятник ему. На острове есть поселок Никольское, в котором проживает около 700 человек. 400 из них – последние российские алеуты. Это единственное в России место, где можно встретить представителей этого народа. Впервые мир познакомился с алеутами или с народом Унанган, так они сами себя называют, после открытия Алеутских островов в 1741 году. Знакомились немирно. Поначалу алеуты жгли корабли и разоряли поселения пришельцев, а их самих пускали в расход. Но постепенно все наладилось. Русские оставались зимовать на островах, брали алеуток в жены. Значительную роль в развитии Алеутских Командорских островов сыграла российско-американская компания. Добывали китов и каланов.
3: Не теряя корней, алеуты.
2: Алеуты с их культурой и образом жизни мало отличались от других северных народностей. Испокон веков они выходили в море на каяках или многоместных грибных лодках, ловили рыбу, охотились на морского зверя, тюленей, котиков, каланов и китов. Ловили птиц. Жили в барабарах, полуземлянках, по несколько семей в каждой. Стены жилища укрепляли китовыми костями и корягами, выброшенными морем на берег. Крышу покрывали дерном, сухой травой и шкурами. Внутрь попадали сквозь люк в крыше, а лестницей служило бревно с зарубками ступенями.
3: Малые коренные народы России.
2: Но отличия от других народов все-таки были. До распространения христианства у алеутов существовал групповой брак. Женщины и мужчины обладали почти равными правами. Родство считали по материнской линии, хотя власть вождя, например, передавалась только мужчинам. При этом лица и тела алеутов сплошь покрывали татуировки. Каждый рисунок, места и интенсивность его нанесения имели сакральное значение. И еще. У алеутов были рабы. Да-да, самые настоящие рабы. Наиболее бесправные члены общества. За любую провинность их жестоко наказывали, а за особо тяжкие проступки убивали. Конечно, чаще всего рабами становились военнопленные. За одного раба можно было получить каменный нож, а вот традиционная лодка-каяк обходилась дороже. За нее отдавали семейную пару.
3: Не теряя корней, алеуты.
2: 1867 году Россия продала Аляску Америке за 7 200 000 рулей. А с ней и Алеутские острова. Командоры остались за Россией, включая остров Беринга, вместе с полутысячей алеутов. А большая часть алеутов стали американцами. Но сколько лет прошло, а связь по обе стороны границы народ пытается поддерживать. По телефону. Разговаривают по-алеутски. К сожалению, получается плохо. Молодежь языка почти не знает. Но и там все так же ловят рыбу и так же охотятся на калана, хоть он и в Красной книге с 1911 года. Такое право во всем мире есть только у алеутов, как у коренного населения, исключительно для поддержания народных промыслов и питания.
3: Алеуты. Малые коренные народы России.
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
1: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке.
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
0: Парад побежденных.
1: 25 октября 1755 года. Эльзас. Именно в этот день в семье пожилого мельника по фамилии Фебер рождается долгожданный наследник. Счастливый отец радостно бегает по улицам города с огромной бутылью красного вина и щедро угощает каждого встречного. Вино, конечно, хорошее, но очень уж крепкое. В результате, при выписке метрики, новорожденному мальчику, естественно, по неосторожности, была немного, совсем чуть-чуть изменена фамилия. Согласно этому официальному документу, 25 октября 1755 года на свет появился сын мельника Франсуа Жозеф Лефевр. То, что его настоящая фамилия Фебер, будущий маршал Франции, конечно же, знал. Знал и не особо-то расстраивался по этому поводу. Когда ему исполнилось 18, добровольцем записался в гвардейский полк. Франсуа Жозеф Лефевр мечтал о карьере полководца. Однако первоначально его военная карьера почему-то не складывалась. Прошло 15 лет беспорочной службы, а он все еще сержант. Помог случай, вернее, революция. В феврале 1791 года, командуя ротой Национальной гвардии, новоиспеченный лейтенант Франсуа Лефевр охранял дворец Бельвью, где, между прочим, скрывались родственники самого короля Франции, две его тетки. Молодой офицер с честью исполнил свой долг и защитил коронованных особ от разъяренной толпы, но сам был тяжело ранен. После этого происшествия сын бедного эльзасского мельника не просто зашагал по служебной лестнице, он сбежал на самый ее верх, словно какой-нибудь спринтер. В 1794 году, а прошло всего-то 3 года, Франсуа Жозеф Лефевр получает звание дивизионного генерала. Затем командует всеми войсками Парижа, перестает быть роялистом и становится верным союзником Наполеона. Во время церемонии коронации Бонапарта именно он, Лефевр, нес впереди всех знаменитый императорский меч. Смелый, отважный, рассудительный, генерал Лефевр был невероятно популярен в войсках. Во время боя он никогда не отсиживался за спинами подчиненных. Всегда умело руководил солдатами, в атаку шел одним из первых. Примечателен вот такой случай. Весна 1807 года. Прославленный полководец Франции участвует в осаде города-крепости Данциг. Быстрый штурм сходу не получился. Тогда Лефевр вызывает к себе командиров артиллерии и произносит знаменитую фразу:
2: «Господа, я ничего не понимаю в вашем деле, но проделайте-ка для меня дыру в крепостной стене, и я пройду в нее».
1: Собственно говоря, он так и сделал, за что получил титул герцога Данцигского, а впереди был военный поход в Россию. Во время русской кампании 1812 года Франсуа Жозеф Лефевр командовал пехотой Старой гвардии. Это по его приказу французские войска вошли в Москву под звуки Марсельезы. Вошли и быстро вышли. Правда, уже без какой-либо музыки. То отступление Бонапарта почетный маршал империи Лефевр считал катастрофой и позором. Но именно он, Лефевр, сделал все от него зависящее, чтобы свести потери к минимуму. Вот что вспоминал впоследствии командир летучего партизанского отряда Денис Давыдов.
3: «Прямо перед нами отступает старая гвардия Лефевра. осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди заснеженного поля. Все наши азиатские атаки не оказывали никакого действия против этого сомкнутого европейского строя. Колонны французов двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами. В тот день мы взяли в плен одного генерала из других частей, множество обозов и до 700 пленных. Но старая гвардия Наполеона прошла посреди толпы казаков наших, как 100-пушечный корабль перед рыбачьими лодками.
1: В свое время почетный маршал империи Франсуа Жозеф Лефевр женился на простолюдинке Белошвейке Катрин Юпшер. Эта женщина за прямолинейность в разговорах получила в высшем обществе Франции особое прозвище «Мадам Бесцеремонность». У них было 14 детей. Один из них – Мари Ксавье Жозеф Лефевр-младший по прозвищу Коко. Он рос капризным, избалованным мальчишкой. Пользуясь огромными доходами и высоким положением Лефевра-старшего, благодаря связям отца, бригадный генерал Коко сделал головокружительную карьеру в армии, хотя никаких военных заслуг у него не было и в помине. Он служил в армейском корпусе под командованием самого маршала Нея. В декабре 1812 года, во время того самого отступления из России, Мари Ксавье Жозеф Лефевр-младший был ранен в бою, попал в плен и вскоре умер. Для отца это был страшный удар. Лефевр-старший вернулся во Францию полностью разбитым и морально, и физически. Он оплакивал сына несколько месяцев. Искал смерти в кровопролитных сражениях кампании 1814 года, но не нашел. Это он, маршал Лефевр, уговаривал Наполеона отречься от престола. Уговорил. А затем сам попытался помочь Бонапарту вернуть престол. Не получилось. В 1820 году Франсуа Жозеф Лефевр скончался. Ему было 65 лет. На смертном одре он успел произнести лишь несколько фраз.
2: «Тот поход в Россию был роковой ошибкой для нас всех. Для меня, для Франции, для Наполеона и для моего бедного несчастного сына».
0: Парад побежденных.
1: Наши действительные враги всегда молчаливы. Французский поэт и философ Поль Валери.
4: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио «Звезда». Жизнь замечательных людей». Слушайте сегодня за час до полуночи.

все просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Лондону придется ответить за удар по музею обороны Севастополя, заявили в службе внешней разведки России. По данным СВР, атака была спланирована британскими спецслужбами, а полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты под видом военных советников. В ведомстве подчеркнули, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект поражения России. Сам музей является историческим триггером, который напоминает им о тяжелых потерях среди британской элиты в Крымскую войну. В ответ на террористические атаки киевского режима вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Поражены ключевые заводы ВПК Украины, в том числе производители беспилотников, радиолокационного оборудования, бронезащиты и артиллерийских катеров, а также топливные склады. На одном из объектов зафиксирована повторная детонация. Премьер Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Главе правительства показали макет российского высокоскоростного поезда в новой серийной окраске. До 2030 года планируется поставить 43 таких состава. Первые два опытных образца отправятся на испытания в следующем году. Поезд сможет развивать скорость до 400 км в час. Он будет курсировать по первой в России высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург». По итогам прошлого года доля отечественных лекарственных препаратов на российском рынке достигла 98%. Об этом замминистр промышленности и торговли Екатерина Приезжева заявила на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Приезжева также отметила необходимость перехода к созданию платформ для развития новых фармацевтических направлений. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что доля российских лекарств в натуральном выражении составляет 70%. Международная федерация футбола приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балагуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. В УЕФА назвали это решение переходом красной черты и выразили крайнее недоумение. В организации подчеркнули, что автоматическая дисквалификация за красную карточку не допускает исключений, а другие игроки на турнире исправно отбывали наказание. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, поэтому откровенно перешел к террористическим действиям. Об этом заявил наш президент Владимир Путин, заявил на днях. Ну а двумя неделями ранее, напомним, наш президент отметил: ситуация на поле боя для ВСУ катастрофическая. Серии точных ударов уничтожены газовые станции в Харьковской области. В самом Харькове ликвидирован огромный логистический склад с вооружением. Взорваны тысячи беспилотников и комплектующих к ним. В этом же регионе авиабомбами разнесли сразу несколько пунктов временной дислокации личного состава ВСУ. Потери могут составлять до 2000 украинских боевиков одномоментно. И это только за сутки и только на одном участке фронта. Данные Генштаба ВСУ подтверждают растущую интенсивность использования нами бомб с управляемым модулем. За май 2026 года там насчитали почти 7500 бомб, или по 240 в сутки. Это на 8% больше, чем в прошлом месяце. И это не считая прилетов беспилотников и артиллерии. Нынешнее время судьбоносное для страны. У Запада не получается победить Россию на поле боя, поэтому он пробует раскачать политическую ситуацию, но и это не удастся. Россия

0: ни киевскому режиму, ни его западным хозяевам не сулит. Ну и добавим к этой картине еще два факта. Первый. Наше военно-политическое руководство анонсировало скорый выход армии России на новый уровень оснащенности беспилотниками, средствами электронной борьбы и ПВО. И второй. Почти сразу после визита к Владимиру Путину белорусский лидер Лукашенко отправился в Пекин. К Си Цзиньпину. Комбинация, которая, конечно же, стала почвой для бесконечных фантазий, домыслов украинских конспирологов, всех мастей и прочих экспертов западного разлива. Ну, мы будем сегодня идти по фактам, и хотелось бы разобраться во всех этих эпизодах по порядку. Дорогие друзья, это «Политинформация» в эфире «Звезды». С вами я, Анна Шафран, и мы приветствуем в нашей студии дорогих гостей. С нами Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета. Александр, приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
0: И Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, коллеги, давайте сходу ответим вот на какой вопрос. О чем могли договориться гипотетически российские и белорусские лидеры на Валдае, и почему именно этот эпизод действительно дал почву для многочисленных размышлений со стороны нашего противника? Александр, как полагаете?
1: С учетом того, что в отличие от большинства встреч двух лидеров не было ни пресс-конференции, ни подходов к прессе, никаких заявлений, то, скорее всего, темы обсуждались сверх важные и сверхделикатные одновременно. С учетом постоянных попыток эскалации киевского режима на границе с Белоруссией, этот мем про ретрансляторы и прочее, и одновременно постоянные прилеты украинских беспилотников на территорию республики, можно предположить, что речь шла об усилении совместной, той же ПВО, например, на территории Беларуси на случай новых террористических атак со стороны украинской. Можно предположить также о договоренности, в том числе и по тактическому ядерному оружию, либо по более тесной интеграции вооруженных сил двух стран. Вот, в частности, буквально на днях в Минске прошел 4-й международный антифашистский форум. Там на нем участвовали практически весь генералитет Республики Беларусь. Было показано крайне серьезное отношение к проблемам безопасности и фашизации Европы, ее уже откровенной милитаризации. Поэтому, на мой взгляд, в Минске всерьез воспринимают угрозу провокации со стороны и стран НАТО, и со стороны государства-наемника, каким является нынешняя Украина. Поэтому, скорее всего, вопросы обсуждались в основном военно-технически, ну и, возможно, экономического характера.
0: Дмитрий, а вы бы как ответили на этот вопрос?
2: Очень просто. Мы говорим, встретились два президента, президент Путин и президент Лукашенко. Но встретились два главнокомандующих. И это важнее, чем встретились в этот раз два президента, важнее то, что встретились два главкома. Давайте просто вспомним недавние события. У нас полгода назад, наверное, прошло уже, как на боевое дежурство в Беларуси встал Орешник. Все это было, вот мы теперь понимаем, насколько это было своевременное решение и насколько союзное государство действительно союзное, потому что уже тогда, я уверен, высшим военно-политическим командованием нашей страны просчитывались варианты, при котором киевский режим пойдет в разнос, при котором киевский режим будет готов нападать на все. Так оно и случилось. Ведь конфликт с Польшей, который сейчас находится в острой фазе, это тоже действие, которое, на первый взгляд, лишено логики. Но на самом деле агрессивное поведение неуправляемого наркомана – это очень тщательно спланированная линия поведения киевского режима вообще. Для того, чтобы он на волне своей неуемной, неконтролируемой агрессии держал в напряжении в целом регион, и в том числе, вот за исключением, наверное, стран Южной Европы, Центральной и Восточной Европы уж точно, для того, чтобы подогревать градус озверелой русофобии и тянуть из ЕС деньги без остановки. Потому что заткнуть вот эту вот дыру агрессии можно более или менее лояльным режимом, я думаю, мы позже об этом поговорим, когда неизбежно Зеленского сменит либо Залужный, либо кто-то еще.
0: На этой неделе ряд важных заявлений сделал министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на встрече с военкорами. В частности, давайте об этом поговорим. Из главного, Россия активно внедряет искусственный интеллект в управление беспилотными системами на фронте. Для противодействия вражеским беспилотникам будет выстроена эшелонированная система из взаимоувязанных мобильных и стационарных локаторов, а также FPV-перехватчиков. Вскоре все лакуны будут устранены. Министр добавил, сегодня эффективность боевой работы подразделений беспилотных систем в 3 раза выше, чем у обычных необычных расчетов, Андрей Хремович пообещал внедрение технологий искусственного интеллекта в системы противовоздушной обороны. Результат, по словам министра, мы увидим уже к ноябрю. Коллеги, вот если на эту тему порассуждать, а как все озвученные министром обороны новации, на ваш взгляд, повлияют на ситуацию на фронте, ну и, конечно, усилят нашу безопасность в тылу? Вот прошу дать расширенное

0: разъяснение, чтобы было понятно, ну, даже, скажем так, не военным людям, о чем сегодня идет речь. Вы бы как на этот вопрос ответили?
1: Происходит переход на новое поколение конфликтов и, соответственно, новое поколение тактики и военной техники. Еще лет 5 или там 7 назад сложно было себе представить. Раи дронов, дроны на действительно управление искусственного интеллекта, ударные беспилотники, либо дроны-камикадзе, теперь это стало уже реальностью, о которой говорят повсеместно. И, естественно, здесь нужно пытаться сохранять лидерские позиции, быть более гибкими. Вот недаром уже, наконец-то, войска беспилотных систем как отдельный род войск. Это признание того, что данные системы действительно завоевали прочно свою нишу и в новой теории общевойскового боя, которая сейчас буквально переписывается. Плюс это и беспилотники морские, и я думаю, в обозримом будущем мы увидим и беспилотные боевые машины на суше, те же и танки, и различные другие бронированные машины, которые уже будут управляться дистанционно. Плюс, наконец-то, сдвинулось дело с мертвой точки, что уже повсеместный переход, в том числе, к дистанционному управлению дронами. То есть человек, например, где-нибудь в офисе в Москве может спокойно управлять беспилотником на линии фронта. Это дает возможность, опять же, ветеранам СВО, которые, например, комиссованы, но активно быть вовлеченными в этот процесс. Поэтому здесь количество постепенно переходит в качество. Накопленный массив данных, те же видеозаписи с разведывательных дронов, они служат машинам обучения, и где искусственный интеллект уже может действительно в вполне быть отдельным видом вооружения, если хотите.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
0: Ну, давайте тогда продолжим эту тему. В этой студии вообще мы не раз произносили такое словосочетание «война нового типа». Собственно, это то выражение, которое уже часто встречается в инфополе. И в первую очередь речь, конечно же, здесь идет об использовании беспилотных систем, средствах ведения боя и управляющих систем на основе искусственного интеллекта. На это, как видим, главную ставку делает Запад. Минобороны Великобритании планирует выделить рекордную сумму в размере 6,6 миллиарда долларов на развитие дронов для вооруженных сил страны на следующие 4 года. Это сообщает британское правительство. На горизонте 10 лет Лондон намерен отказаться от дорогостоящих эсминцев и авиационных боевых групп в пользу всевозможных безэкипажных кораблей, подлодок, самолетов. Давайте попробуем здесь разобраться, с чем это связано и как это прежде всего изменит природу конфликта, возможного конфликта, ну, с Англией в данном случае. Ну и надо держать в голове, что обладает эта страна ядерным оружием. Дмитрий.
3: Ну, знаете, война всегда вынуждает человечество семимильными шагами преодолевать технологические проблемы, которые у него есть. Вот вспомните, еще совсем недавно, ну, год назад, дроны на оптоволокне были вот чем-то совсем новым. Там катушка размоталась, да? Теперь дрон на оптоволокне – это абсолютно общеупотребимая вещь. И технологии военные, которые, между прочим, тянут за собой гражданские, и наоборот, развиваются в периоды военных действий скачкообразно. В том числе умные люди, которые предполагают сохранить суверенитет своей страны и ее независимость, думают не тактическими категориями, а стратегическими. Так, как думает Китай. На 100 лет вперед, как минимум.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
0: К слову, относительно недавно по поводу крупнейшего геополитического игрока в Тихоокеанском регионе КНР высказался госсекретарь США Марко Рубио. Назвал беспрецедентными темпы роста армии Китая за последние 10 лет. Цитата. «Темпы роста китайских вооруженных сил за последние 10 лет беспрецедентны. Я думаю, что у них есть амбиции в конечном итоге иметь возможность проецировать военную мощь глобально, так же, как это делает сейчас США», заявил глава Госдепа. Добавил, что КНР вкладывает колоссальные средства в развитие военной сферы. Численность армии больше 2 миллионов человек, самая большая и одна из самых вооруженных в мире. Китай – это еще и ядерная, и космическая держава, обладает передовыми технологиями в области ОПК. В контексте нарастающего военно-политического соперничества Пекина и Вашингтона, а также наличие мощного детонатора сегодня в виде Тайваня, какова вероятность войны между этими странами. И, может быть, Америка пытается, используя опыт холодной войны с СССР, втянуть в нечто подобное Китай сегодня, в то же самое холодное противостояние, гонкой вооружения на изматывание. Вот может ли такое быть?
3: Абсолютно нет. Абсолютно нет, потому что давайте просто начнем с вот каких-то бытовых вещей там, с земли. Практически в каждой деревне, маленькой китайской деревне, населением 1,5-2 миллиона человек, да, производится своя марка автомобиля, которая конкурентоспособна на мировом рынке. И в Соединенных Штатах автомобильный рынок быстро замещается китайскими автомобилями, американские и европейские марки уходят. Это в качестве примера, насколько быстро развивается технология, а самое главное, насколько дерзновенна мысль китайская инженерия и наука, как быстро они все осваивают. Не только проглатывают то, что накопил опыт мировой цивилизации, но и усваивается он полностью, безотходно. Страна развивалась такими темпами, что сейчас в качестве военного соперника кому-нибудь представить себе Китай не приведи Господь. Потому что это армия, которая обладает современными методами, владеет всеми современными методами ведения войн, очень внимательно наблюдает за тем, как развивается война беспилотного типа. Они уже проводили учения месяца два назад, когда они одновременно запустили в небо 1200 беспилотников, и попробуй это остановить. Можно сбить даже половину, остальные долетят. А что касается политического урегулирования в Тайване, я думаю, что политики и американские, и китайские, скажем так, в состоянии негласного соглашения будут поддерживать уровень нагрева тайваньской проблемы на таком градусе, когда возможно компромиссное решение. Для того, чтобы... Да, некоторые политические ситуации в мире можно и нужно оставлять подвешенными. Для того, чтобы обращаться к этой ситуации как к триггеру, для того, чтобы обращаться к ней как к катализатору, для того, чтобы обращаться к ней как к военному и экономическому аргументу в споре держав, которые вокруг Тайваня ведут разной степени накала дискуссии.
0: А вот в контексте негативного сценария развития событий Пекину чем могут быть полезны Москва и Минск, чей лидер Лукашенко тут накануне был принят в Китае на высшем уровне? Вот что здесь?
1: Ну, смотрите, недавно прошло совместное патрулирование авиации Китайской Народной Республики и России севера Тихого океана, как раз в районе, где потенциально может развернуться конфликт между США, Тайванем, Японией, с одной стороны, Китаем. Это показывает степень глубины союзнических отношений наших двух стран. Если предположить самый кошмарный сценарий, это массовый обмен ракетно-ядерным ударом между США и Китаем, то американские ракеты, скорее всего, полетят через Северный полюс, то есть через территорию нашей страны. И пророссийское здесь будет своего рода щитом севера для Поднебесной империи. Это самый, как говорится, такой вот уже мрачный-мрачный сценарий, но его сбрасывать из матрицы рисков нельзя. Плюс Пекин внимательно изучает и опыт действий наших противников против теневого флота, блокировку торговых путей. В Пекине прекрасно отдают себе отчет, что подобные технологии пиратства 21 века могут быть применены и в отношении Китая. Блокада Малаккского пролива, например, соответственно. Или, например, блокада в Баренцевом море, выход и Северного морского пути. На коммерческое освоение Пекин самым серьезным образом рассчитывает. Недаром в Китае строится больше сухогрузов и танкеров ледокольного класса. Соответственно, здесь стратегический союз Москвы и Пекина выходит, пожалуй, на основной момент. Беларусь – это еще и транзит китайских товаров в Европу, на минуточку. Основной транзитный путь. Поэтому Китай видит, что Иран, агрессия против Ирана и попытка сместить режим – это удар по китайским экономическим, логистическим и энергетическим интересам, прежде всего. Попытка американцев и британцев проникнуть в Центральную Азию через НКО, через различные партнерства деловые, это тоже попытка выталкивать Китай из этого региона, в том числе разрушая потенциальные пути логистики. Соответственно, Россия остается самым надежным и логистическим партнером для Китая. Это и Транссиб, это и Северный морской путь. Соответственно, и здесь как раз Россия в связке с Белоруссией для Китая, конечно, экзистенциально важны.
0: Там слушатель вопрос прислал, и сейчас вы продолжите, Дмитрий. Как раз по следам беседы нашей, вы сказали, что во встрече Путина и Лукашенко главное – это то, что они верховные главнокомандующие. Учитывая это, для чего Лукашенко поехал в Китай, о чем он мог говорить с Си Цзиньпином? Очень интересно, еще раз это вопрос от слушателя. Вот, собственно, в контекст нашей беседы.
3: Да-да-да. Вот каждый раз, когда мы с Александром Камкиным встречаемся где-то в студии, я вдруг обнаруживаю, что он на меня действует как катализатор, значит, новых идей, да? Мне кажется, что я только что изобрел новый политический термин, который называется политическая физика. Почему? Потому что мы говорили сейчас вот вокруг, обсуждали ситуацию вокруг поездки Лукашенко в Пекин, вокруг встречи Путина и Лукашенко. И я уверен, что это относится к новому вообще понятийному блоку существования цивилизации, потому что есть центробежные силы мировые, которые сейчас закручивают в сферу влияния формирования многополярного мира, где Россия и Китай играют ведущую роль, и мира центростремительного вокруг США и Евросоюза, от которого из-за того, что диск раскручивается политически слишком быстро и слишком с неблагоприятными сценариями для многих стран, оттуда все время вылетают участники, которым нужно тяготеть к какой-то новой силе. И многополярность, которую формируют Россия и Китай, мне кажется, очень притягательной в том смысле, что вот эти вот политические лидеры и эти страны постепенно начинают втягиваться в орбиту наших отношений.
0: Давайте в Европу теперь вернемся. Здесь западники не перестают выдавать милитаристские инфоповоды, естественно, с русофобским подтекстом. В конце июня Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр, естественно, для сдерживания России. На церемонии открытия присутствовал министр обороны Германии Борис Писториус. Главы военных ведомств Нидерландов, Эстонии, Литвы, об этом Bloomberg пишет, процитирую, новый командный центр будет руководить военными учениями, подготовительными работами и обороной региона в наихудшем случае атаки российских войск. Это сказано в публикации. Ну и примерно в те же дни глава внешней разведки Польши Павел Шота сообщил о высокой вероятности появления армии России на территории прибалтийских стран. Ну и добавим к этому уже утвержденные планы по строительству в Литве крупнейшего в регионе завода по производству беспилотников различного типа. Естественно, для нужд Украины. Вот давайте, коллеги, разберемся, зачем Запад так старательно Прибалтику сегодня превращает в цель для нанесения массированных ударов?
3: А для чего она еще нужна?
1: Абсолютно. Страна, если Украина – это страна-наемник, то Прибалтика – это, можно сказать, страна-биодрон, который вот одноразовый такой. Кстати говоря, историческая ассоциация только что промелькнула. Европейские лидеры постоянно твердят – все для Украины, все для Украины, все для Украины. У немецких гитлеровских штурмовиков на кинжалах было выгравлено «Alles für Deutschland», все для Германии. Mm-hmm. Опять же, вот эта нацификация и украинизация Европы приводит к такому политическому гибриду. Знаете, помесь, наверное, бандеровца и гитлеровского штурмовика. Такой бандерлог идеальный, химически очищенный. Ну, действительно, Европу, по крайней мере, восточные страны, страны Восточной Европы, Прибалтика, Польша, отчасти, может быть, Румыния, их готовят к тому, чтобы они стали Украиной 2.0.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты финансовые новости. Потенциал российско-киргизского партнерства обсудили Михаил Мишустин и Адылбек Касымалиев. Глава правительства России отметил, что у нашей страны и Киргизии есть большой потенциал для наращивания кооперации в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и в областях цифровых технологий.
2: С Киргизией мы союзники, стратегические партнеры в Центральной Азии. На правительственном уровне мы обеспечиваем выполнение решений, которые принимают наши лидеры. И несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое взаимодействие успешно развивается, стабильно растет и наш товарооборот, увеличивается тоже, что очень важно, российские инвестиции в киргизскую экономику.
1: В свою очередь Касымалиев подчеркнул, что Россия и Киргизия в августе проведут на побережье озера Иссык-Куль совместную межрегиональную конференцию и экономический форум. 20 крупнейших банков России повысили ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанком до 14,25%. Причина – отток средств с депозитов из-за сезонных расходов и ограничений доступа в интернет. По данным Финуслуг, на начало июля средняя максимальная ставка по вкладам на 3 месяца в топ-10 банков составила 13,5% годовых. Эксперты прогнозируют, что до конца лета ставки существенно не изменятся и будут держаться на уровне около 12,5%. Финансисты рекомендуют открывать несколько вкладов разной срочности, а от кредитов пока лучше воздержаться. Сельское хозяйство, добыча сырья и страхование возглавили рейтинг отраслей с самым быстрым ростом медианных зарплат в первой половине этого года. В аграрном секторе зарплата выросла до 150,5 тысяч рублей, в добыче сырья до 140 тысяч, в страховании до 87 тысяч. Также значительный рост зафиксирован у рабочих специальностей, а также в продажах и клиентском обслуживании. Среди профессий заметно выросли доходы машинистов, поваров, слесарей и кладовщиков. Слухи об ужесточении семейной ипотеки с 1 июля спровоцировали рекордный рост заявок. За неделю, с середины июня, их число достигло максимума с начала года. Обсуждалось повышение ставок для незарегистрированных браков, ограничение льготного периода 15 годами, а также дифференциация ставок в зависимости от числа детей и региона. Однако в конце июня Минфин перенес изменения условий программы до 1 октября. Это были финансовые новости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную дому после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Фордовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
9: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
10: Еще один момент, который хотелось бы обсудить. Сегодня главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу TSN заявил, что Россия может готовить наступление на Черниговскую область со стороны Брянской области, чтобы отвлечь украинские резервы от других участков фронта. Сырский также сообщил, что он рассматривает несколько вариантов наступательных действий, в том числе сценарий с использованием территории Белоруссии. При этом Сырский признал, что преимущество российских войск в живой силе и технике существует, вне всяких сомнений, подчеркнул, что для прикрытия более протяженного фронта требуется новое подразделение, поскольку, по его словам, старые бригады нельзя просто растянуть. Ну и версий дальнейшего развития событий много. А вот насколько это кажется реалистичной, в ней привлекает внимание то, что от Чернигова до Киева всего 140 километров. Это до чего Сырский об этом обо всем говорит?
4: Это по автомобильной или железной дороге, а ракета летит
11: прямее,
4: да.
11: На мой взгляд, идея, кстати говоря, освободить Чернигов очень даже актуальна. Все-таки старинный русский город. И, соответственно, наш же верховный главнокомандующий говорил, что за террористические атаки Украина будет расплачиваться территориями. Соответственно, зона безопасности, которая сейчас создается в Сумской области, конечно, ее надо расширять и на Черниговскую область, и на Киевскую область, и на Днепропетровскую, потому что тот бандеровский конгломерат, который сформировался вокруг киевского наркомана, он никогда не успокоится. Это фактически Украину выстроили как антисистему, как антироссию. И единственное ее предназначение, и, собственно говоря, логика, это воинствующая русофобия и уничтожение самих себя, потому что, ну, по сути дела, это тот же русский народ. Ну, если не брать там Галицко-Волынские земли. Соответственно, ну, людям настолько... извините, перепрошили сознание, что они там бегают по руинам Константиновки и не сдаются в плен, потому что они считают, что они вот древние, потомки древних укров. Поэтому здесь Сырский, естественно, будет максимально пытаться эскалировать, делать громкие заявления, просить денег, опять же, требовать от европейцев депортации украинцев призывного возраста из европейских государств, потому что где ему еще? Уже, как говорится, всех переловили и в Полтаве, и в Киеве, и там, во многих других городах. Соответственно, ну и, опять же, наемники из Латинской Америки там пачками завозят, дроны, которые в перспективе призваны заменить в том числе и живую силу на линии боевого соприкосновения. Поэтому, значит, пока что мы видим, что настрой украинского военного руководства далек от желания идти на какие-то там мирные инициативы, значит, врага надо уничтожать.
10: Ну, давайте в этом контексте еще также упомянем важные новости, потому что, к сожалению, вот есть такая тенденция в определенном сегменте интернета преувеличивать разного рода, скажем так, тревожности. Ну, понятно, что сейчас идет активная работа нашего противника на внутреннем контуре, попытка расшатать его именно по причине того, что мы наступаем, армия России наступает. Но важно ведь о чем говорить? О том, что реально делает армия России, потому что Киев полыхает сегодня. Мощные пожары зафиксированы в разных районах украинской столицы. Окутан город густым дымом. Из-за отсутствия напряжения в сети вообще встал электротранспорт. Это пишут местные паблики. И в центре Киева перекрыт ряд улиц. Более того, ночью пришлось укрываться жителям в метро. Одна из станций также повреждена. Нанесен удар по крупнейшему транспортному хабу и складу в пригороде украинской столицы в районе Чайки. На севере Киева разгорается пожар в промышленной зоне, где находится машиностроительный завод «Евроформат» и логистический склад «Евротерминал». Далее поражены аэродромная и логистическая инфраструктура в Киевской области, куда в последние дни доставляли вооружение западных стран. Предварительно поражено предприятие ВПК, машиностроительный завод «Киевское центральное конструкторское бюро». Нанесен удар по территории предприятия в Киеве в районе Куреневки, где производили дальние беспилотники. Горит крупное хранилище нефтепродуктов в Киеве. Сообщается о пожарах на объектах промышленности и НПЗ. Раздавались взрывы в Сумах, Кривом Роге, в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Николаевской областях. И в эти минуты дым поднимается на правом берегу Киева. Ну а в Минобороны Российской Федерации подчеркнули, что удары по военным предприятиям и объектам ТЭК наносятся в ответ на террористические атаки Киева. То есть важно понимать, там сейчас очень серьезная ситуация и очень сложная, такая, которую, может быть, себе некоторое время назад вообще не могли представить, в частности, жители Киева.
4: Вы знаете, есть вот еще... Вот мы сидим в студии и рассуждаем на геополитические темы, хотя иногда спускаемся на землю. А я предлагаю просто представить себе реальности войны на земле. Да? Украинские же паблики пишут о сотнях тысяч мертвецов, которые уже 2 года никто не собирает, не убирает, не хоронит. Украинские солдаты и офицеры. Вот на секундочку вот закройте глаза и представьте себе. Сейчас лето и сотни тысяч убитых. Давайте еще вспомним о том, что мы все время меняем пленных на пленных, раненых на раненых, вот, убитых на убитых, причем там в несопоставимых пропорциях, конечно же. И все, о чем мы сегодня рассуждаем, имеет под собой вот глубоко моральную подоплеку. Когда мы рассуждали о том, что необходимо создать буферную зону между Россией и Украиной, мы... идея здравая, она имела бы право на существование, если бы кто-нибудь вернул бы не рассудок украинцам, а чувства, память, стыд, совесть, чтобы люди начали вдруг вспомнили, что такое чувствовать себя братом, сестрой, матерью, отцом. и всеми остальными родственниками, чтобы кровь в людях говорила, а она в них не говорит. И вот теперь, когда речь идет о создании буферной зоны, то понятно, что эта идея, наша идея тоже не сработает. Что единственный способ, как совершенно Александр справедливо заметил, это уничтожение государства Украины, режима Украины. Как это будет выглядеть в будущем? Я плохо себе представляю, потому что если мы можем вернуть в ум и в душу, и в Бога людей, которые живут на Востоке и в центре, то западных украинцев, селюков, извините за прямоту, мы никогда в свою орбиту не втянем. Их можно держать только на прагматично безопасном расстоянии от российского народа, в том числе от русского народа, который живет на территории современной Украины.
10: Ну, то есть, на самом деле, речь идет об освобождении оккупированных нацистами территорий.
4: Конечно.
10: И украинский народ в этом смысле пострадавший.
4: Конечно.
10: И от пропаганды, и от прямого насилия, от репрессий, от упаковки постоянной и насильственного вывоза на фронт и так далее, и так далее. И именно с этой позиции необходимо уже сегодня рассматривать эту ситуацию, которая сегодня разворачивается, здесь, наверное, сложно как-то иначе смотреть. Но вот интересно, что заявил Борис Писториус, министр обороны Германии, конфликт на Украине вступил в решающую фазу, поэтому спонсорам киевского режима необходимо увеличить финансирование. Надо нам использовать этот момент, он тоже это сказал в интервью Der Spiegel. Отметил Писториус, что сейчас Киев якобы нуждается в деньгах, когда он не нуждался в деньгах.
11: Саркастично. Это был сарказм.
10: Поэтому решение соответствующего вопроса является срочным. Кроме того, глава Минобороны ФРГ поделился, что они с супругой запаслись продовольствием и питьевой водой.
4: Гречку,
10: чтобы...
4: наверное, купили.
10: Вот, да? Про гречку здесь не упоминается. У них с гречкой, как мы знаем, везде напряженка, она только у нас в нужном количестве, чтобы без проблем продержаться несколько дней в условиях любых непредвиденных обстоятельств. Ну, вот так вот у них.
11: Ну, это уже политическая шизофрения. Знаете, когда министр обороны призывает население закупаться продуктами питания и питьевой водой, ну, это уже, знаете, вот нагнетание высшей степени. Соответственно, а в скором времени действительно другого не останется, потому что скоро осень, за ней придет зима, а удобрительный сезон в Европе был фактически сорван войной в Персидском заливе. В Ормузском заливе до сих пор стоят десятки сухогрузов с минеральными удобрениями, которые шли в Европу и которые нужно вносить в землю в марте и в апреле. Соответственно, урожайность будет ниже. Плюс, посмотрите, какая погода замечательная в Европе. Можно в одних шортах ходить. Вот в полях при такой засухе ничего не вырастет.
10: Но если кто-то пропустил, в Европе жара несусветная, а там люди не знают, куда деваться.
11: Вот, соответственно, сельское хозяйство выдаст очень скромный результат в этом году. Поэтому, наверное, в чем-то Борис Писториус даже прав. Нужно закупить гречку в магазине для российских немцев в Берлине, где ее продают до сих пор, соответственно, по выгодным ценам. Потому что цены на продовольствие в Европе, я думаю, к осени и к зиме скаканут процентов на 50-60. Поэтому...
4: Возможно, нас предприимчивые люди сейчас слушают. Да?
11: Соответственно, даю советы бесплатно.
4: Да.
11: Поэтому... А виноват это будет, как всегда, Россия, понимаете? Вот эта вот раскрутка совершенно безумной русофобии, помноженная на такие, знаете, бытовые психологические аспекты. Бегите по магазинам, покупайте продукты, запасайтесь, русские придут сейчас. Поэтому еще в годы ковид-пандемии в Германии и в других европейских странах было очень популярным движение препперов или выживальщиков, которые действительно копали бункеры, запасали продукты питания там на несколько месяцев, чтобы пережить, значит, условия. И, кстати, спрос на частные бункеры в Европе сейчас скаканул просто в разы. Поэтому, да, кто-то на это наживается. Возможно, тот же Борис Писториус вполне.
4: Поэтому... Через родственников.
11: Через родственников.
4: У меня ничего нет.
11: Весь бизнес записан на жену.
10: Очень талантливую.
11: Поэтому, да, тут, с одной стороны, сюрреализм, конечно, а с другой, ну, тогда максимально циничный подход.
10: И еще один момент. При всем при этом на бывшей Украине готовятся активно к выборам президента. Свои амбиции властные заявил тут накануне экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне, в Британии, Залужный. В Раде вносят последние поправки и намерены принять закон о выборах уже к концу лета. Ну и вроде бы все в этом направлении после двух лет пустых разговоров активизировалось, да, все. Они к чему готовятся? К смене укродиктатора, наркомана? Или что это такое? Хотят ли просто сместить Зеленского? Можно ли говорить о грядущем политическом крахе киевского режима? Для чего вообще весь этот разговор начался?
4: Ну, политический крах давно состоялся, и мы все помним, как у Залужного прозвище, да, мясник. И президент, значит, параноик, наркоман, и, может быть, даже не в себе, значит, или президент, который ненавидит нас, может быть, даже гораздо сильнее, чем Зеленский. Зеленский может придуриваться ради власти и денег, а Залужный-то нет. Залужный – это человек идейный. Это генерал, смысл жизни которого – убивать русских. И поэтому, конечно, значит, поменять Зеленского на Залужного означает всего лишь поменять лицо, да, конфликта. Залужный будет... Ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что Залужный не будет декларировать свою приверженность дипломатическому регулированию. Это понятно. Или будет придумывать всевозможные способы для того, чтобы нас обмануть, как они делают все. На время приостановить военные действия, там, достигнуть каких-нибудь промежуточных результатов. Слава богу, что наше военно-политическое руководство буквально каждую неделю повторяет, чтобы люди не забывали, ни мы, ни западные, что цели СВО у нас прежние, добьемся мы во что бы то ни стало, а сменить, значит, наркомана на убийцу, на патологического, ничего не изменится. Это нужно, возможно, Лондону, возможно, ну, Трампу в меньшей степени, это нужно Брюсселю, ну уж никак не украинцам и не нам.
10: Для чего дополнительно легитимизировать нелегитимный режим?
4: Конечно. Во-первых, придать ему, наконец-то вернуть ему официальный статус. Во-вторых, они, возможно, надеются, что Залужный просто сам по себе сильный человек, может быть, не очень умный, но, по крайней мере, значит, он выглядит как мужик, который способен стоять на своем, который чуть что готов выхватить, значит, пистолет, начать стрелять. Поэтому то, что его могут поменять на, значит, Зеленского, это да, могут, но отнюдь не с целью начала дипломатического регулирования.
10: Если поговорить о целях Лондона, то каковы они сегодня и как трансформируются их цели и задачи? Вообще, что им нужно в сухом остатке?
11: Удержание финансового контроля. Лондонский Сити или глобальный Лондон, он не теряет хватки. Украина для него нужна именно как инструмент хаоса, то есть хаотизации мировой политики и вообще мировой экономики. Соответственно, для этого, собственно говоря, и Залужный нужен, чтобы сделать войну тотальной. Поэтому все европолитики, как один повторяет, что Украина должна продержаться еще минимум 2, лучше 3 года. Вот как раз президентский срок Залужного, если выборы осенью состоятся. Поэтому с Украиной будут поступать еще более цинично и жестко, чем поступали до этого, безусловно. А Лондону нужно прежде всего это программа минимум ослабления и изоляции России, что они сейчас активно делают. Программа максимум – это расчленение и уничтожение нашего государства.
10: Вот я не случайно задала этот вопрос, потому что, с одной стороны, мы имеем всю ту картину, которую обсудили выше сегодня в программе, и та политика русофобская, которая сегодня активно осуществляется Брюсселем, ну, в целях собственного выживания, прежде всего, каждый раз, когда нищают, куда идти, решать русский вопрос. А с другой стороны, вот этот изменяющийся динамично этнический состав – и мировоззренчески ведь это меняется ситуация, он ведь может совершенно к иным результатам гипотетически привести, так, как полагаете, коллеги?
4: И приведет, безусловно, приведет. Ну, не надо быть семипядей во лбу, чтобы сосчитать, сколько детей рождается в семьях коренных жителей и в семьях мигрантских. Даже, и в первую очередь, как Александр говорит, подчеркивает, да, в семьях, которые уже имеют гражданство. Меняется. Дело не в том, что их становится физически больше, хотя в этом тоже. Дело в том, что меняется религиозно-этнический состав населения. Как это произошло уже, ну, в том же Брюсселе, где 60 на 40 уже, что коренного населения просто меньше, уже более чем наполовину меньше. Но это не хорошо и не плохо. Ситуация такова, какова она есть. Люди выбрали себе судьбу. Как сказала Ангела Меркель, мы справились, вот справимся, вот и справились. Вот и справились. Речь же идет в том числе о суверенитете. Что такое суверенитет? Это же многосоставная штука, где речь идет о суверенитете, между прочим, и этническом, и культурном, и музыкальном, какому угодно. Даже пищевое поведение, извините, сложившееся там за тысячелетия, меняется. Это тоже элемент суверенитета. Если ты не хранишь свои традиции в том или ином виде, если у тебя, если мы можем считать дурацкой традицией прибивания там веночков там, на Рождество в европейские двери, то это мы не правы, потому что они молодцы. Они эти традиции тащат за собой уже много столетий.
10: Правда, выхолащивают их постепенно.
4: Да, если выдергивать постепенно, да, вот эти элементы традиции, а давай в этом году не будем, да? Все, вся конструкция сыпется, ее уже назад не собрать. И вот это вот опасно. Не то, что люди в Европе не понимают, что происходит. Понимают. Просто процесс становится необратимым.
10: На чем в финале хотелось бы сосредоточиться? Наше время подошло к концу. ПСО отступает по всей линии фронта. Борис Писториус, немецкий министр обороны, призывает запасаться питьевой водой и продуктами и сам подает пример собственным гражданам. Все это означает, что давление у нас на внутреннем контуре со стороны противника будет нарастать, и те информационные атаки, с которыми мы сталкиваемся на самом деле на протяжении всех последних лет, они будут усиливаться, и просто это надо знать, понимать, и с этим надо иметь дело с точки зрения того, каким образом работает пропаганда противника и какие цели они преследуют. Совершенно очевидно, что, зная и понимая это, и продвигаясь активно вперед, мы говорим про армию России, мы также должны понимать, что большая ответственность лежит на нас, и та самая мобилизация внутренняя и осознание этой ответственности есть и залог той победы, которая, конечно же, неизбежно состоится, потому что иначе просто быть не может. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за эту очень интересную беседу. Я напомню, с нами сегодня был Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета. Спасибо, Александр.
11: Спасибо.
10: И Дмитрий Лосенков, политолог и публицист. Дмитрий, благодарим.
4: Спасибо.
10: Это была «Политинформация на звезде». И я, Анна Шафран. До новых встреч.
9: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Александр и Наполеон. Противостояние императоров. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. «Область знаний». Слушайте после 17 часов. На радио «Звезда».

0: Перцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости бойца. Отсюда и название ботинок – перцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Перцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: мундирования.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну, а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы. Премьера на радио «Звезда».
3: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству: первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
2: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Минувшей ночью Киев предпринял массированную атаку на объекты вне зоны специальной военной операции. ВСУ применили 625 ударных беспилотников большой дальности. Российские средства ПВО сбили 613 из них. Целями были объекты топливно-энергетического комплекса и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму. В Минобороны подчеркнули, что атака была спланирована к саммиту НАТО, но сорвана профессиональными действиями российских военных. Военнослужащие соединения беспилотных систем группировки войск «Центр» организовали мастерскую по ремонту и восстановлению дронов различного назначения. Там не только ремонтируют поврежденную технику, но и модернизируют уже существующие образцы, повышая их боевую эффективность. Подробнее о работе рассказал техник Максим Коновалов. До подписания контракта он работал ученым в филиале Российской академии наук.
2: Выполняю работы в первую очередь по ремонту и обслуживанию БПЛА самолетного типа. Вот. Но также и принимаю участие в ремонте квадрокоптеров. У нас активно ведется деятельность по, так сказать, инновациям, разработки различные происходят. Принимаю участие в этих разработках. У меня высших по первому образованию физик, а по второму образованию по направлению машины обработки металлов давления. Ну, работал на Ижевском механическом заводе долгое время, который входит в концерн Калашников. Оказался в армии, сейчас делаю именно за технологиями своей последующей научной деятельности. Я буду применять некоторые знания и навыки, которые здесь получил.
1: Военнослужащие занимаются модернизацией беспилотников, устанавливают более мощные двигатели, которые увеличивают дальность работы и грузоподъемность, а также улучшают системы наведения и связи. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Андрей Ефремов выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции. Он ехал на транспортном средстве по лесополосе, где его атаковали FPV-дроны противника. Спешившись и заняв огневую позицию, он уничтожил два ударных беспилотника из автомата. Потом продолжил движение на позиции российских подразделений и доставил груз. Таким образом, младший сержант не только спас вверенную ему технику, но и выполнил боевую задачу. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Переславль-Залесский. Родина Александра Невского и колыбель русского флота. Успейте загадать желание у синего камня, оценить масштаб Плещеева озера и древность Спасо-Преображенского собора. И помните, без переславского пряника отсюда не уезжают.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, здравствуйте! С вами Евгения Онкина. На радио «Звезда» время отправиться в путешествие в один из древнейших городов Золотого кольца. Это город Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич, краевед, гид-экскурсовод по городу Переславль-Залесский. Аня, здравствуйте!
3: Здравствуйте, добрый день!
2: Ань, прежде всего, как называют коренных жителей города?
3: Коренных жителей города называют переславцы. Женщина Переславна, мужчина Переславец.
2: То есть вторая часть этого составного слова не используется, я имею в виду «залесский».
3: Нет, переславцы, вот без вот этой приставки, без второго слова.
2: Вы коренная Переславна?
3: Да, и даже не в одном поколении. Несколько поколений моих предков тоже коренные переславцы.
2: У вас никогда не возникало ощущения или чувства, что вы хотите уехать из этого маленького городка?
3: Уезжать так или иначе приходилось всем, потому что у нас нет высших учебных заведений для того, чтобы образование получить. Либо в Москву, либо в Ярославль едут люди учиться. Я вот училась в Ярославле. Но желания остаться где-то в другом городе у меня не было. Здесь мои родные, мои предки, и мне очень нравится этот город. Он достаточно комфортный. То есть как местный житель, я сейчас говорю, комфортный для проживания. И, конечно же, я ценю вот все то, что есть в нашем городе.
2: Прежде чем мы поговорим о комфорте, я предлагаю вспомнить историю города. И начнем с названия. Почему такое название города Переславль-Залесский? Почему оно составное?
1: История места.
3: Наверное, надо вообще начать с того, кто основал этот город. Если вы позволите, я напомню, что один из древнейших русских городов, который мы сейчас называем Переславль-Залесский, основан был князем Юрием Долгоруким в 1152 году. И изначально город назывался несколько иначе. В русских летописных источниках мы встречаем название Переяславль-Суздальский. Слово «Переяславль» южнорусского происхождения означает «перенявший славу». Переяславль. А приставка «Суздальский» говорила о том, что этот новый город Юрий Долгорукий построил на своей огромной территории. В XII веке ему принадлежала Ростово-Суздальская земля, где столицей был Суздаль.

0: Ставка Залесский. Переславль-Залесский – официальное название нашего города.
1: А Залесский не отсюда идет, как за лесами, за горами?
0: Конечно же, да. Вот в эту северо-восточную Русь в далекой средневековой эпохе, в том числе в XII веке, мы о нем же говорим, когда основан был город. То есть все, что находилось к северо-востоку от Киева, тогдашней столицы, называли Залесская земля, Забрынскими лесами. То есть это территория современных и Владимирской, Ярославской, Московской, Тверской, Костромской, Вологодской области. Это все была Залесская земля. Ну и, соответственно, вот этот вот наш город впоследствии приобрел такую приставку «Переславль-Залесский». Почему нужна была вообще эта приставка? Почему нельзя было оставить просто слово «Переяславль» или «Переславль»? Потому что было три Переяславля, и надо было один от другого и от третьего отличать. В Древней Руси был Переяславль Южный, ныне в Киевской области, на Украине. Был Переяславль Рязанский, это Рязань нам известная, и был Переяславль Суздальский, это Переславль-Залесский. Все три Переяславля стоят на реках Трубеж, и это тоже разные реки. То есть перед нами такая практика переноса гидронимов и топонимов в Древней Руси.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Аня, вы уже сказали о Юрии Долгоруком, который основал город. А вот как город связан с такими именами, как Александр Невский или, например, Иван Грозный?
0: Конечно же, наш город, он, во-первых, он изначально был городом, городом-крепостью с XII века, и в разные этапы своего развития обладал разным статусом. Это был Переславль, был и столицей Переславского удельного княжества, то есть достаточно большой территории. А с Александром Невским город связан очень тесно, потому что Переславль является родиной святого благоверного князя, великого полководца и политического деятеля Александра Ярославича, которого мы знаем как Александр Невский. Александр Ярославич здесь был рожден в 1221 году в семье князя Переславского Ярослава Всеволодовича и был крещен в нашем древнем соборе Спасо-Преображенском, который до сих пор сохранился. Представляете, мы можем подойти к храму, где был крещен маленький княжич Александр, будущий Александр Невский.
1: Да напомните, какого века собор получается?
0: Сам собор был заложен еще Юрием Долгоруким, основателем Переславля, тоже в XII веке, в момент строительства Переславля. 1152 год – это год начала строительства Спасо-Преображенского собора. Строили его 5 лет, ну, по тем меркам это фактически очень быстро. В 5-летний срок он был построен из белого камня, известняка. Очень прочный этот собор, у него очень толстые стены, практически в человеческий рост. 1,30 м толщина стен нашего Спасо-Преображенского собора. Это все потому, что Спасо-Преображенский собор был не только главным храмом, но еще самой настоящей крепостью, которая не раз защищала переславцев в годы военных вторжений.
1: Ну и сейчас, я так понимаю, Спасо-Преображенский собор XII века стоит. Можно туда прийти на, не знаю, на экскурсию, да, в том числе?
0: Конечно. Спасо-Преображенский собор последние лет 100 действует не как храм, а как филиал нашего Переславского музея-заповедника. Открыт в летний период с мая по октябрь, в сухую погоду. Но с внешней стороны, конечно, его можно осматривать в любое время, и хоть зимой, и хоть осенью. И Спасо-Преображенский собор, он, конечно же, уникален не только тем, что это храм XII века, который практически вообще не перестраивался и сохранился в первозданном виде, но еще интересен тем, что на стенах собора 10 лет назад ученые нашли древнерусские граффити, надписи, процарапанные на стенах собора, надписи как официального характера, так и частного, различные кресты, тексты и средневековые рисунки были найдены на стенах собора. И если вы идете по нашей Красной площади около Спасо-Преображенского собора без сопровождения, без экскурсий, то вы даже можете и не заметить эти уникальные эпиграфические памятники Древней Руси.
1: То есть вы предлагаете обязательно взять с собой экскурсовода, чтобы увидеть?
0: Ну или хорошо подготовиться, да, просто знать этот момент. Не обязательно экскурсовод, кому-то нравится с гидом ходить, кто-то предпочитает отдельно. отдельно путешествовать, хотя бы знать об этом. И мы всегда рассказываем своим гостям о том, что у нас есть вот такие вот открывшиеся 10 лет назад древнерусские письменные источники, древнерусские граффити. Одно из уникальных граффити – это найденная на южной апсиде собора надпись об убийстве Андрея Боголюбского, князя и, кстати, сына основателя нашего города Юрия Долгорукова. Там перечислены

0: на убийц князя Андрея, им вечное проклятие и вечная память князю Андрею. То есть это вот такой текст в виде диптиха, две части. Текст второй половины XII века, он датируется учеными и является своего рода таким официальным документом средневековой Руси.
1: Аня, Спасо-Преображенский собор, он в центре города находится?
0: Да, он находится в центре города, на Красной площади, внутри Переславского Кремля. То есть это исторический центр, центр нашего города, и Спасо-Преображенский собор. Главная визитная карточка нашего Переславля, тем более он стоит на главной дороге, и даже если люди едут мимо Переславля, то взор так или иначе вот окидывает этот древний белокаменный храм XII века. Мимо него не пройти и не проехать, вот я о чем говорю.
1: Это точно. Иван Грозный как-то связан с Переславлем-Залесским?
0: Иван Грозный и его, кстати, отец Василий III оставили после себя такое архитектурное наследие. У нас сохранилось 4 храма, связанных с эпохой Ивана Грозного. Некоторые храмы построены по личному приказу Ивана Грозного при его личном присутствии. У нас есть Троицкий собор, в честь рождения Ивана Грозного был поставлен. Есть Никитский, Федоровский, церковь Петра Митрополита. Это все как раз храмы 16-го столетия. И еще надо сказать, что Иван Грозный, почему он был в Переславле не раз, у него была практика богомольных походов, то есть туров по святым местам. И Переславль был включен в эти походы богомольные.
1: Я уверена, что не только вот эти исторические личности связаны с городом, есть еще и писатель Михаил Пришвин, и конструктор Михаил Кошкин, но подробнее об этом мы поговорим через небольшую паузу.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Путеводитель. На радио «Звезда».
1: Продолжаем наше путешествие по старинному городу. Городу, который входит в Золотое кольцо России. Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич. Краевед, гид-экскурсовод по Переславлю-Залесскому. Ань, какие еще известные, может быть, личности, люди родились или работали в Переславле-Залесском?
5: Гений места.
0: Переславль – город такой уникальный, связанный со многими политическими деятелями, деятелями культуры. Но, конечно, нельзя не обойти стороной конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина. Он наш земляк, родом он с Переславского района, это село Брынчаги. В этом селе установлен бюст, памятник Михаилу Кошкину и танк Т-34. Кстати, танк как памятник этому конструктору есть и на территории нашего города, города Переславля. Ну и одна из улиц нашего Переславля тоже носит его имя. В Переславле неоднократно бывал певец русской природы Михаил Пришвин. Первый раз приехал в наш город он в 1924 году и сказал следующее, что здесь можно в этом Переславле, изучая памятники век за веком, представить себе почти всю русскую историю. Так был он впечатлен не только природой Переславского края, но и нашей архитектурой. И надо сказать, что Михаил Пришвин уже в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Переславль вместе со своей семьей. Он жил в селе Усолье, это Переславский район, там недалеко от озера Плещеево, и изучал природу Переславского края, изучал нравы местных жителей. Им написаны были на Переславской земле такие произведения, как «Кладовая солнца» и «Родники Берендея». Так что вот наш край связан, конечно же, с именем Михаила Пришвина. Через Переславль проезжал неоднократно, останавливался и тоже любовался писатель Александр Николаевич Островский. Он часто через Переславль ездил, когда в свое костромское имение направлялся. Ну и здесь на ночевку оставался. И, в общем-то, на улице Ростовской, бывшей улице Семеновской, в постоялых дворах он останавливался в середине XIX века. Под Переславлем были дачи Константина Коровина, русского импрессиониста, певца Федора Шаляпина. Под Переславлем как-то жил и Эдуард Успенский, уже, как бы сказать, советский, российский писатель. И родом из Переславля известный актер наш современник Александр Петров. И ну, многие люди, которые вот, ну, так или иначе нам известны, они тоже, конечно же, были связаны с Переславлем.
1: Как говорится, богата Переславская земля на таланты. Я бы так сказала.
0: Да, да. А еще, кстати, не могу не сказать, что 7 лет в нашем городе с 1910 по 1917 главным врачом и главным хирургом Переславской земской больницы был никто иной, как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, известный нам впоследствии как святитель Лука Крымский. То есть вот этот светский период жизни, когда он еще был молодым ученым, с семьей, с детьми, он тоже связан с нашим городом Переславлем.
1: Давайте вернемся к Пришвину. У меня вопрос. Интересно, Пришвин в своих рассказах, в своих произведениях упоминал рыбку-ряпушку?
0: Рыбку-ряпушку? Даже не могу сказать, упоминал ли он рыбку-ряпушку. Он о ней, конечно же, знал, об этой рыбке-ряпушке, потому что это самая известная рыбка нашего озера Плещеево, эндемик озера Плещеево. И, собственно, эта рыбка, она изображена на нашем городском гербе. Поэтому рыбку-ряпушку, конечно, знали все. То есть мимо нее никогда не пройти ни 100, ни 200 лет назад, ни сейчас. А тем более герб Переславля украшают именно две таких золотых копченых ряпушки.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Мы выяснили, что рыбка-ряпушка обитает только в Плещеевом озере. Кстати, часто говорят, что именно в Плещеевом озере родился русский флот. Вот, Аня, расскажите, пожалуйста, эту удивительную историю поподробнее.
0: Да, все так. Можно сказать, главным таким вот достоянием нашего Переславского края это является Плещеево озеро. Водоем очень правильной овальной формы, мелкий по краям, но глубокий в середине. Максимальная глубина у нашего озера 25 метров. Ну, то есть можем представить себе почти 9-этажный дом. Высота дома – это глубина нашего озера. Озеро ледниково-карстового происхождения, возраст его тоже очень приличный, более 30 тысяч лет. Оно имеет площадь современную 51 квадратный километр. То есть мы можем представить, это огромный водоем, большой водоем. С этим водоемом связано появление жизни в том месте, где мы живем, что мы сейчас называем городом Переславлем, Переславским краем. То, что тут по берегам озера были стоянки первобытного человека, тут жили финно-угорский народ Меря, и первые славяне, и первые городки славянские тоже возникли по берегам озера. И, конечно, наше озеро Плещеево не зря называют колыбелью русского военно-морского флота, потому что в конце 17 века юный Петр, очень увлеченный, такой любознательный, строил здесь свою потешную флотилию. На воды озера Плещеево было спущено несколько десятков кораблей, яхт, галер, ботов, построенных на Переславской земле. По этой причине Переславль каждый год в конце июля отмечает День военно-морского флота.
1: Ух ты! У вас там в городе День военно-морского флота отмечается.
0: Да,
1: у нас не в морском городе.
0: Не в морском, да. У нас на озеро входит в состав национального парка. Плещеево озеро – это особо охраняемая природная территория. Запрещены на озере моторные суда, только, например, весельные лодки, электромоторы, парусы и так далее. И когда проводится вот этот красивый праздник на воде, День военно-морского флота, российскому флоту быть, то, конечно, ждут и парусная регата, и лодки. И, в общем-то, очень красивое такое зрелищное мероприятие на воде. И все желающие могут принять участие, взяв на прокат лодку, катамаран или Сапы и тоже также присоединиться к этому торжественному мероприятию.
1: Аня, у меня два вопроса по поводу Плещеева озера возникло. Скажите, а купаться там можно?
0: Конечно, можно и нужно. У нас есть оборудованные места, в том числе городской пляж, хорошо оборудованное место, где и горожане, и гости нашего Переславля могут покупаться. А потом у нашего озера мелкое по краям везде, и песчаный вход удобный. То есть, соответственно, когда теплая погода стоит, то озеро прогревается очень быстро, и вода становится как парное молоко. Но это, конечно, только по краям, да, у берегов озера. Если вы дальше уже идете и погружаетесь на глубину, там, конечно же, очень холодная вода.
1: Что касается еще рыбалки, рыбачить на озере.
0: Рыбачить можно на удочку и в дневное время, и все, что касается рыболовства в любой сезон, и зимой, и летом, и весной, и осенью, это, конечно, все регулирует Национальный парк Плещеево озеро. Вот специально созданная организация, главным объектом охраны у них является озеро. И все вопросы, касающиеся рыбалки, конечно же, контролируются Национальным парком. Что касается добычи рыбы, раньше это было, ну, лет 150 назад, промышленным образом, способом добывали рыбу. Сейчас, конечно же, это все запрещено. Но и просто любители, единичные любители могут таким образом себя развлечь рыбалкой на озере Плещеево.
1: Просто я слышала, что, например, ловить ряпушку нельзя, запрещено.
0: Все так. Наша рыбка-ряпушка, которая водится в озере, она занесена в Красную книгу. Еще в 20 веке ее занесли в Красную книгу в связи с тем, что популяция ряпушки начала исчезать. И запрет этот действует до сих пор. То есть ловить рыбу на озере можно любую, кроме ряпушки. За этим тоже строго следит Национальный парк.
1: То есть если случайно ты поймал, то ты обязан ее выпустить обратно в воду?
0: Ну, чисто теоретически, да, а так ряпушка, она глубоководная рыба, любит холодную, прохладную воду, богатую кислородом, и водится на глубине 10-16 метров. И, соответственно, ну, как бы на удочку ее крайне сложно поймать. Единственное, что она не рестится в ноябре, она осенью не рестится, и, конечно, она подходит уже к верхним водам. И здесь, конечно же, нужно следить, чтобы не было браконьеров, чтобы не было вылова ряпушки. Национальный парк как раз эти охранные мероприятий проводят.
1: Мы сегодня путешествуем по городу Переславль-Залесский, и мой путеводитель Анна Грушевич. Коренная Переславна, краевед, гид-экскурсовод по Переславлю-Залесскому.
5: Путеводитель на радио «Звезда».
4: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1347.
4: Время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Минувшей ночью Украина применила 625 ударных беспилотников по объектам вне зоны проведения спецоперации. Российские средства ПВО сбили 613 из них. Целями киевского режима стали объекты топливно-энергетического комплекса и логистики в нескольких областях, включая Ленинградскую и Крым. В Минобороны России отметили, что наращивание поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов Киеву будет парировано увеличением интенсивности ответных ударов по территории Украины. Контакты Владимира Путина и Дональда Трампа скоро продолжатся. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя субботний телефонный разговор двух лидеров.
2: У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводится.
1: Напомню, последний разговор президентов продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам основного периода ЕГЭ лидерами по числу 100-бальников стали Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. В Петербурге максимальный балл получили 914 выпускников, почти вдвое больше, чем в прошлом году. В Московской области таких результатов добились 836 школьников. В Москве ученица инженерного педпрофкласса Екатерина Малкова сдала 5 экзаменов на 500 баллов. Это первый случай за 25 лет проведения ЕГЭ. Рост числа 100-бальников отмечен на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской и Ленинградской областях. Росавиация подписала сертификат типа на легендарный самолет Ан-2. Об этом на выставке «Иннопром» заявил глава ведомства Дмитрий Ядров. Документ закрепляет за Сибирским научно-исследовательским институтом авиации статус разработчика машины и открывает путь к ее модернизации, в том числе к замене двигателя. Обновленный кукурузник, рассчитанный на 9 пассажирских мест, получит допуск к выполнению пассажирских перевозок. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно. В течение всего дня с небольшими перерывами обещают дождь. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем до плюс 20. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
7: Мы сегодня в городе Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич, краевед, гид-экскурсовод по городу Переславль-Залесский. Ань, я знаю еще, что на берегу Плещеева озера есть таинственный синий камень.
8: Да, конечно, о нашем синем камне знают все уже давно. Это такое место силы считается. Конечно, этот объект овеян легендами. Там люди загадывают желания. Многие даже возвращаются к этому синему камню. Ну, давайте как бы по порядку, что вот мы знаем об этом камне. Мы знаем, что это кварцево-биотитовый сланец. Это такой вот ледниковый валун весом 12 тонн, ну, почти как 3 слона. Принесен был ледником, предположительно, Санежского Ладожского пояса, ну, то есть откуда-то Ленинградская область, Карелия, где вот подобных синекаменистых массивов очень много. Напомним, что наше озеро Плещеево, оно в том числе ледникового происхождения. Камень плоский, камень весом 12 тонн. Также камень был культовым таким объектом для финно-угорского народа Меря и для восточных славян в дохристианский период. Ну, предполагают, что камень этот был в составе языческого капища и погребального комплекса древних славян, связан с культом бога Велеса, хранителя мира мертвых. И сам камень наши предки, жившие в этих краях, воспринимали как границу между мирами, миром живых и миром мертвых. И поэтому к синему камню приходили несколько раз в год в дни, когда поминали своих усопших предков. Приносили подношения в виде еды и напитков, благодарили предков и просили у них покровительства. И вот эта традиция поминать своих предков, благодарить, она в наше время, в 21 веке, так трансформировалась в традицию загадывать желание у синего камня. Надо сказать, что это до сих пор неизученный объект, так и останется для нас, наверное, загадкой. И у каждого человека, который соприкоснулся с этим камнем, синим камнем, наверное, будет своя личная история.
7: Я слышала просто про этот синий камень, что его пытались и затопить. А он все равно каким-то образом обратно выходил.
8: Да, есть такая информация, что уже когда в наши края пришло христианство, появились, естественно, храмы, монастыри, и со всеми проявлениями язычества пытались бороться, и в том числе вот с синим камнем. Его и закапывали, и топили в озере Плещеево. Но вот последний раз, когда так получилось, что камень утонул в озере, это уже был конец 18 века, озеро его вытолкнуло через несколько десятилетий, вытолкнул опять на поверхность. Конечно же, еще больше усилило интерес к синему камню. Но гидрологи 19 века и 20 объяснили этот феномен следующим образом, что вот этот затонувший камень постепенно к берегу двигали весенние торосы. Мы с вами знаем, да, какая сила льда по весне бывает. И постепенно они его выталкивали к берегу. И плюс еще такой момент, что озеро все-таки мелеет, и там, где раньше было дно, стал берег. Это вот нам такое дали научное объяснение, и в общем-то, как бы сказать, мы тоже об этом говорим. Но опять же я повторюсь, что у каждого свое какое-то восприятие синего камня. И популярность этого объекта, наверное, говорит сама за себя, что этот синий камень интересен людям.
7: Он действительно синего цвета?
8: Он сине-серо-черно-графитного. То есть это такой неоднородный цвет, который тут немножко будет меняться при освещении. Если там увлажненная поверхность камня и попадают солнечные лучи, то это одна история. Он, конечно, яркий такой вот сине-серо-черного цвета. Если он там сухой и в ненастную погоду, он будет темнее. Да? То есть его, он играет на солнце, играет на своими этими красками. Он же кварцевый.

0: кварцевый, биотитовый сланец. И вот эти минералы в составе камня, они как раз и дают вот этот цвет.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Ань, теперь о кухне. Есть ли какая-то особенная переславская кухня?
0: Отдельно я бы не выделила, что прям переславская кухня, конкретно сформировавшаяся и дошедшая до наших дней. Наверное, я бы сделала вот какой акцент, что те кафе и рестораны, которые сейчас работают, они некоторые изучают старые рецепты, те, которые были в Переславле. А чем Переславль богат? Это, конечно же, рыба, это, конечно же, грибы, ягоды, это и молочная продукция. И вот у нас, конечно, в наших ресторанчиках, кафе можно попробовать и блюда из щуки, из грибов, пельмени там с копченой рыбкой. Есть даже фермерские хозяйства с ресторанами, где на своих продуктах, вот они, с местной едой вас могут угостить. Причем по старинным тоже рецептам из русской печи. Вот, то есть вот она, вот этот традиционный уклад, которым сейчас наши рестораны и кафе возвращаются. Не когда-то европейская кухня, да, во всех кафе и ресторанах, а вот он, местный колорит, и сейчас достают из глубины веков какие-то рецепты, которые были в Переславле, в Рыбацкой слободе, в других частях города Переславля, в деревнях, потому что все равно там каждый есть какие-то свои особенности и традиции, и пытаются воссоздавать вот эти вот наши переславские традиции кулинарные, что, конечно, очень радует.
2: Ну и, как я понимаю, ряпушку мы не попробуем в Переславле.
0: Ряпушку мы можем, конечно, попробовать в Переславле, а в ресторанах подают блюда из ряпушки, но это привозная ряпушка. То есть мы же понимаем, что наша переславская ряпушка, она занесена в Красную книгу, ее официально вылов запрещен. Но в ресторанах блюда из ряпушки есть из привозной, поэтому есть возможность попробовать и эти блюда.
2: Ну а что касается того, что производит Переславле? Хлеб пекут какой-то удивительный в Переславле?
0: Да, у нас очень хороший переславский хлебозавод, много видов хлебобулочных изделий, и мы, переславцы, и многие, кто переезжает первый раз в город, они все ценят этот наш переславский хлеб. Этот у нас хлебозавод сохранился еще с советских времен.
2: Хорошо, я ставлю, значит, крестик себе, хлеб какой-то особенный можно попробовать. Молочку какую-то, не знаю, переславскую.
0: Да, у нас за последние десятилетия, 10-15 лет, большое количество открылось фермерских хозяйств. Конечно, они все сосредоточены не в городе, а в Переславском районе, а в деревнях и в селах, но они производят очень качественную, вкусную продукцию. Там сырые и твердые, и мягкие, и из козьего, и из коровьего молока. И, как я уже говорила, некоторые фермерские хозяйства держат еще свои небольшие такие ресторанчики по предварительной записи, где вы можете вот с пылу, с жару, с русской печи попробовать все эти продукты. Сыров очень много, и они все очень хорошего качества. Поэтому сыры из Переславля везут.
1: Увезем с собой.
2: А, вот. Вы мне перед записью говорили о том, что какие-то сувениры вкусные можно увезти из Переславля. В данном случае вы имели в виду сыры.
0: Да, ну кроме сыров у нас есть очень вкусный переславский пряник, он тоже по особым рецептам делается на основе ржаной муки и гречичного меда со специями, без сахара. А у нас есть переславское пиво, залесская пинка, очень вкусное мороженое, буренка клаб со сливочным вкусом, вот настоящее мороженое. Различные там сборы трав, мед тоже несколько хозяйств есть делает. И есть очень интересная керамика ручной работы, изделия из дерева, такие вот сувениры, которые тоже можно на память о Переславле увезти.
2: Вот, вы заговорили о ремеслах. То есть остались какие-то еще древние ремесла, которые до сих пор существуют в Переславле? Керамика. Я так поняла, еще что-то есть?
0: Да, керамика, изделия из дерева, да, плетеные вещи делают в нашем Переславле. У нас все-таки Переславль-Залесский. Как мы понимаем, окруженный лесом, лесов много, и поэтому этот промысел тоже, конечно же, развивается.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Ань, какие бы уникальные музеи вы отметили в городе, которые стоит посетить?
0: Наш Переславль-Залесский недаром называют городом музеев, потому что вот за последние лет 25 в городе появилось свыше 30 уже, наверное, музеев, как государственных, так и частных. Конечно, всех обойти, наверное, нереально в один или два приезда. Но какие я бы выделила?

0: Ну, конечно же, нужно посетить музей, усадьбу Ботик Петра I, где вам покажут бот «Фортуна», единственное судно, сохранившееся от всей потешной флотилии Петра, и расскажут, как молодой Петр здесь строил корабли. Это вот музей-усадьбы государственные. А у нас, интересно, еще есть музей паровозов, тоже один из таких старых частных коллекций. Там собрана техника узкой колеи конца 19-го, начала 20 века, и можно еще и не только по музею походить, он прям под открытым небом, но еще и прокатиться на ручной дрезине вглубь соснового леса. Интересная макетная мастерская «Эксклюзив», есть дом царя Берендея, ну и посетить можно наш Переславский музей-заповедник, ряд экспозиций, в частности, экспозиция «Переяславль новый», который рассказывает на основе археологических находок, как возникал и развивался наш город.
1: Я слышала, что у вас есть такие, видимо, маленькие, я так понимаю, частные музеи. Музей утюга, и музей чайника, даже музей хитрости и смекалки. Много их.
0: Да, конечно, все со временем меняется. Вот на данный момент ни музей утюга, ни музея чайников уже нет. Музей хитрости и смекалки есть, музей радио, граммофонов, грампластинок, старинных швейных машин. Музей ряпушки есть, музей Александра Невского, мифов и суеверий, музей рождения сказки. Такие музеи у нас, ну, какие-то новые появляются. Музей шоколада, музей медицины – это одни из последних музеев, которые тоже возникли.
1: На любые предпочтения, я поняла. Что касается прогулки по городу, то на что стоит обратить внимание в старинных купеческих домах? Может быть, какая-то особенная переславская архитектура?
2: Прогулка по городу.
0: Но как такового переславского архитектурного стиля выделить нельзя. Город, который развивался с XII века, здесь у нас представлены и древние крестово-купольные храмы, например, наш Спасо-Преображенский собор, и шатровые зодчества, и русское узоричье, и очень много храмов, действующих сейчас в стиле барокко построенных, стиль классицизм, модерн. Интересно, конечно же, и помимо монастырских комплексов, это, безусловно, вот то, что нужно посещать, интересно, сохранившиеся купеческие особняки конца 19-го, начала 20 века, корпуса промышленных предприятий, образовательные учреждения, разные социальные объекты позапрошлых эпох, которые тоже с архитектурной точки зрения уникальны и всегда мы показываем нашим гостям. А еще я бы хотела, если вы гуляете по Переславлю, обратить ваше внимание на вот такую сохранившуюся жилую застройку, выполненную по регулярному плану эпохи Екатерины Великой, на улице Ростовской, это центр города, это бывшая улица Симеоновская, вдоль которой идут вот эти каменные двухэтажные дома, купеческие, мещанские. Они выстроены в красную линию и сплошной стеной идут с воротами-арками. Так что вот этот вот кусочек обязательно нужно пройти, проехать и почувствовать атмосферу древнего, старого купеческого Переславля.
1: А что можно увидеть на центральной Красной площади города?
0: Красная площадь – это достаточно молодое явление. Вообще, как бы она появилась только в 1970-е годы, когда эту территорию освободили от деревянных строений, сделали такой зоной проведения мероприятий, зоной отдыха и назвали ее Красной площадь. Поэтому ни в каком 12 веке Красной площади не было. Да, мы с вами говорим о территории Переславского Кремля, в том числе о Красной площади, которая находится внутри. Там, конечно же, Спасо-Преображенский собор 12 века. Обязательно надо посмотреть бывшие городские укрепления. Это городской оборонительный вал. Он идет кольцом 2,5 километра. Он тоже сохранился. Памятник Александру Невскому, церковь Александра Невского, церковь Петра Митрополита. Это все прям находится рядом. И ряд купеческих особняков, в том числе особняк купца Павлова, особняк купца Варенцова. Очень интересна мужская гимназия, построенная в стиле модерн. Это все внутри Переславского Кремля. Вот эта архитектура разных эпох сохранилась, и она вся в шаговой доступности.
1: Я так понимаю, что передвигаться по городу можно пешком.
0: Если мы говорим про территорию Переславского Кремля, вот этого старого города, конечно, вы можете спокойно пройти пешком. Но если вы захотите, кроме Красной площади и территории Переславского Кремля, посмотреть на озеро, на Рыбацкую слободу, на один или несколько переславских монастырей, подняться на Александрову гору, то здесь уже без машины вам не обойтись. У нас особенность нашего города в том, что вот достопримечательности, а их очень много, они разбросаны по разным концам нашего Переславля. Поэтому транспорт, он нужен.
1: все-таки лучше на машине, да? А что касается общественного транспорта, он ходит по городу?
0: Да, у нас прекрасно ходят новые автобусы, вот сейчас такие комфортные, и можно передвигаться. Там, кстати, объявляют остановки, в общем, остановки все названы, современное название, старое название. На всех остановках есть карты туристические на русском и на английском языке, которые, кстати, пользуются популярностью наших гостей. Поэтому навигация в городе есть, и там не заблудишься. Плюс еще работают такси, если вы не хотите общественным транспортом ездить. Так что без проблем путешествие по Переславлю можно сделать для себя комфортным, познавательным.
1: Ань, спасибо вам большое за такую увлекательную экскурсию. Мы сегодня побывали в одном из древнейших городов Золотого кольца. Это город Переславль-Залесский. Мой путеводитель Анна Грушевич. Коренная Переславна, краевед, гид-экскурсовод по городу Переславлю-Залесскому. Ань, до встречи в Переславле-Залесском.
0: До свидания, приезжайте, мы всегда всем рады.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
2: Премьера на «Радио Звезда».
4: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаниц, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
2: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о песке.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Песок – второй по потреблению природный ресурс на Земле после воды. Человечество использует десятки миллиардов тонн песка ежегодно для производства бетона, стекла, силикона для чипов.
0: Факт второй.
2: Песок может вести себя как жидкость и как твердое тело одновременно. При быстром ударе он становится твердым, а при медленном движении течет как жидкость.
0: Факт третий.
2: При движении песка по склону дюн слышны низкочастотные звуки, похожие на гул органа и даже музыку. Этот звук возникает из-за синхронных вибраций миллионов песчинок.
0: Факт четвертый.

0: Большая часть белого песка на тропических пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке.
2: От слов к делу. Военное училище России.
3: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенской готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
2: От слов к делу.
3: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
2: От слов к делу.
3: Где мы, там победа.
2: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
4: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия отреагирует на рост поставок западными странами беспилотников и ракет для нужд ВСУ. Будет наращиваться могущество и число ответных ударов, заявили в Министерстве обороны. Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными, сообщили в военном ведомстве. России есть чему научить иностранцев в наукоемких сферах. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
2: Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. И практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию уже готового серийного производства, масштабирования. Это и силовые установки совершенно различного назначения, современное медицинское оборудование. В прошлом году были открыты новые заводские площадки в системообразующей химической отрасли.
1: По словам Мишустина, рост обрабатывающей промышленности за предыдущие три года достиг в стране почти 23%. Также Россия нарастила несырьевой экспорт в прошлом году более чем на 11%. Посол Швеции в Москве Кристина Юханнессон покинула здание МИДа России. Она была вызвана в ведомство в связи с регулярными атаками дронов на территорию российского посольства в Стокгольме. Шведский дипломат пробыла в министерстве около 40 минут и не стала комментировать встречу журналистам. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что российские дипломаты подвергаются не просто угрозе, а буквально физическим атакам беспилотников. В шведской стороне напомнили об обязательствах по Венской конвенции и ранее данных заверениях. Вступивший в силу закон об административных штрафах для владельцев сайтов за нарушение правил авторизации не запрещает пользователям входить на российские сервисы через иностранную электронную почту, если она уже была использована при регистрации. Об этом заявил глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский. По его словам, действующие аккаунты продолжат работать. Закон вводит ответственность для тех ресурсов, которые позволяют регистрироваться через иностранные почтовые сервисы, и стимулирует разработчиков к переходу на отечественные решения. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера, даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый Николай, второй Сергей, третий Павел, четвертый Александр.
0: Воинские династии эпохи наполеоновских войн. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ах, на гравюре полустертый в один великолепный миг я встретила, Тучков четвертый, ваш нежный лик и вашу хрупкую фигуру и золотые ордена. И я, поцеловав гравюру, не знала сна.
5: Это Марина Цветаева. Стихотворение «Генералам 12-го года». Сегодня мы поговорим о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Санкт-Петербург. Зимний дворец, Эрмитаж. Военная галерея русских полководцев. 332 портрета военачальников, победителей Бонапарта. Кутузов, Багратион, Раевский, Барклай де Толли, Костенецкий, Ермолов, Кутайсов, Неверовский и многие другие. Что ни фамилия, легенда.
7: У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата. Не в ней алмаз венца хранится за стеклом. Но сверху донизу, во всю длину, кругом, своею кистью свободной и широкой, ее разрисовал художник быстроокой.
5: Все картины военной галереи, о которых в этом стихотворении рассказал Пушкин, на протяжении 9 лет писал один очень известный иностранный художник. Но почему отечественных полководцев, гордость нации и армии, нарисовал по заказу нашего царя иноземец, а не русский портретист, каких в России было немало? Давайте разбираться вместе.
8: Приключения иностранцев в России.
4: В Англии.

0: Именно тогда наш император задумал создать свою галерею русских военачальников, победителей Наполеона. А чтобы новые портреты были не хуже иноземных, царь пригласил именно Доу. Чтобы одна и та же кисть, которая прославила героев Англии, прославила бы героев российских. Для работы ему выделили просторный зал Зимнего дворца. В мастерской он пропадал сутками. Художнику предстояло написать больше 300 так называемых поясных портретов. Но к тому времени многие русские полководцы уже умерли. Где взять натуру? Джордж Доу разыскивал родственников и только лишь по их описаниям создавал облик прославленных генералов. Современники отмечали, англичанин мгновенно схватывал образ. Портреты его кисти были узнаваемы с первого взгляда, а сходство – поразительным. Это удивляло многих. По Санкт-Петербургу поползли слухи.
1: Этот аглицкий бумагоморатель – как есть колдун и чернокнижник.
0: Каждые 3 дня – новый портрет. Тяжелый, каторжный труд. Доу очень устал и запросил помощи. Но ни один русский профессиональный художник не захотел с ним работать.
2: «Еще чего? Помогать этому торгашу? Да ни за что на свете. Ведь он, подлец этакий, берет по 1000 рублей за картину, а нам платят в 10 раз меньше».
0: Помогли Доу юные дарования. Мало кому известный тогда Василий Голики и крепостной художник Поляков, которого выкупили у костромского помещика за 800 крепеньких, то есть 800 рублей. Работа продолжилась. В 1828-м он приедет в Лондон одним из самых богатых людей в Англии. Но на родине его гений будет никому не нужен. Про него все забыли. И вот тогда Доу вернется в столицу России, которую успел полюбить. И это несмотря на то, что у него развилась сильная легочная недостаточность, да и петербургский климат вряд ли можно назвать благоприятным. Ему станет тяжело дышать на берегах Невы, и он снова уедет в Англию. На этот раз навсегда. В 1829 году в Лондоне он узнал, что его помощник, крепостной художник Поляков, получил вольную, а его другому ассистенту Василию Голике выплатили за работу над военной галереей какую-то жалкую, ничтожную сумму. Тогда Джордж Доу немедленно переписал завещание, в котором назначил Василию Голике крупную пожизненную пенсию. Когда художника спросили, зачем он это сделал, Доу ответил.
3: «Да что вы понимаете в загадочной русской душе?»
4: В 1837 году пожар почти полностью уничтожил интерьер военной галереи. Однако удивительным образом все до единого портреты удалось спасти от огня. Александр Пушкин впоследствии писал:
5: «Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен, ни плясок, ни охот, а все плащи да шпаги, да лица полные воинственной отваги».
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. В Бородинском сражении погибли 23 русских генерала. Среди них один из представителей древнейшей воинской династии России. Именно о нем упоминает в своем стихотворении Марина Цветаева.
7: «Служивые люди, воинские династии России.
8: Первый, второй, третий, четвертый. В русской императорской армии, во избежание путаницы, офицерам с одинаковыми фамилиями давали порядковые номера. Даже родственникам. Братья Тучковы. По старшинству первый, второй, третий, четвертый. Николай, Сергей, Павел, Александр. Этот старинный дворянский род берет свое начало из новгородских бояр, выселенных в середине 15 века вглубь России по приказу Ивана III. Отец братьев Тучковых, Алексей Васильевич, служил инженер-генерал-поручиком при Екатерине Великой. Во времена правления Павла I числился сенатором. Под его надзором в Петербурге построили первый постоянный мост через Неву. Он и сейчас называется «Тучков мост». Все сыновья Алексея Васильевича, Николай, Сергей, Павел и Александр,

0: стали генералами, героями Отечественной войны 1812 года. Николай Тучков I, старший из братьев, командовал пехотным корпусом. Сергей Тучков II числился в пехотной дивизии. Третий брат Павел руководил бригадой Белозерского полка, оборонял Смоленск. В подчинении младшего брата Александра Тучкова находился Ревельский полк Западной армии. Летом 1812 года генералы Тучковы виделись вместе в последний раз. Бородинская битва оборвала жизни Николая и Александра Тучковых, старшего и младшего из братьев. Когда наши солдаты дрогнули и стали отступать, Александр Тучков IV взял в руки знамя полка и повел пехоту в контратаку. В этот момент отважный русский офицер был буквально разорван на части вражескими ядрами. После боя его останки так и не нашли. Николай Тучков I погиб примерно так же. А Сергей Тучков II находился в это время в турецком походе. Войну с Наполеоном он встретит только на Березине. После заграничного похода в Москву вернется победителем. Самый первый памятник на Бородинском поле – церковь Спаса Нерукотворного. На свои деньги его построила Маргарита Тучкова, вдова Александра-младшего. Эта женщина всегда говорила: «Храм установлен не только в честь ее мужа, но и всех русских воинов, погибших во имя Отечества».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Если внимательно изучить список маршалов Наполеона, то среди них трудно найти родовитых людей, чьи династии по военной стезе далеко уходят вглубь веков. В большинстве своем это люди, оказавшиеся в нужное время в нужном месте. Проще говоря, талантливые выскочки. Кроме Бонапарта, это Массена, Лан, Ней, Бертье. Сыновья парижской бедноты, грузчиков, садовников, торговцев. Полководцы так называемого «нового формата». С неизменной привычкой к высоким рискам, комплексом победителей, с неумолимой жаждой крови и баснословной добычи. хотя, к примеру, маршалу Мюрату в 1812 году уже было что терять. К тому времени он считался очень богатым человеком. Но, как признавался сам военачальник, где-то в глубине его души все еще жил тот самый паренек, младший сын трактирщика, который никогда не имел ровным счетом ничего и поэтому собирался рискнуть вновь в далекой Москве. В России все иначе. Костяк регулярной армии – потомственные офицеры, по меньшей мере, начиная с эпохи Петра Великого. И все они были готовы умереть на поле боя во имя своей родины. А вот теперь представьте. Два офицера, француз и русский, участники Бородинского сражения. Они не знакомы и никогда даже не слышали друг о друге. Однако их судьбы удивительным образом переплетаются и навсегда остаются в истории. Пусть и печальны.
7: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
8: Парад побежденных.
9: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам. Правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас!» Чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де Лафейят, что ее муж, Агюст де Калинкур, погиб в Бородинском сражении. Агюст Жан-Габриэль де Калинкур родился в 1777 году. В 15 лет был зачислен в Королевский, Кирасирский, а затем и в Драгунский полк. Служил честно, пулям не кланялся. Участвовал в сражениях против армии Суворова во время швейцарского похода. В одном из боев получил тяжелое ранение кавалерийской пикой. Его старший брат Арман де Калинкур был больше дипломатом, писателем или паркетным офицером, нежели опытным военным. А вот сам Агюст просто ненавидел многочисленные светские приемы, дворцовые интриги, балы и маскарады. Армия, дальние походы, битвы, завоевания, блестящие победы, героическая смерть на поле боя – вот к чему он стремился всю жизнь. Стремился и, в конце концов, добился своего. Его карьера развивалась стремительно. Капитан, командир эскадрона, бригадный, а затем дивизионный генерал, командующий кавалерией. Битва при Маренго, Аустерлиц, испанское сражение при Арсаписпо. Результат – орден почетного легиона. И это всего за несколько лет. В 1812 году, во время похода Бонапарта в Россию, Агюсту де Калинкуру было 34 года. Он начальник главной квартиры французского императора. Без него, без Калинкура, не будет исполнен ни один высочайший приказ. А впереди... Впереди его ждали блестящие перспективы и Бородинское сражение. Во время битвы Наполеон стремится захватить Курганную высоту, батарею Раевского. Но русские отбивают все атаки. Французы топчутся на месте, несут огромные потери. Генерал Монбрен убит. И вот тогда Бонапарт бросает в бой на вражеские редуты одного из лучших своих полководцев – Агюста де Калинкура. «Сир, я буду там живым или мертвым!» – произносит генерал и ведет войска в самое пекло. Слово он свое сдержал. Калинкур все же добрался до батареи Раевского, но там и остался, сраженный то ли пулей, то ли пушечным ядром. В Бородинском сражении 29 русских и около 50 французских генералов были убиты или ранены. На этом поле не было места для трусов, так говорили потом. Наполеон повелел забальзамировать сердце погибшего Агюста де Калинкура и захоронить его в центре батареи Раевского. Но история на этом не заканчивается. В Бородинской битве пал смертью храбрых русский генерал Александр Тучков IV. После сражения его жена Маргарита Тучкова попыталась найти тело мужа и похоронить, но не нашла. Тогда убитая горем женщина продала все свои бриллианты и выкупила 3/10 земли возле села Бородино и построила там храм Спаса Нерукотворного. Вскоре Маргарита Тучкова приняла постриг и ушла в монастырь. Спрашивается, а при чем здесь Агюст де Калинкур? А вот при чем. После гибели мужа его супруга Бланш де Бюссон де Лафайят продала свое поместье, построила храм и ушла в монастырь. Две женщины, которые никогда не были знакомы, да и вряд ли когда-то встречались их мужья, поступили одинаково. Отдавая дань памяти храбрым воинам, среди которых, конечно же, Агюст Жан Габриэль де Калинкур.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Продолжаем наш разговор. Произносим фамилию Милорадович, и память тут же выдает готовую картинку. Образ, знакомый еще со школы. 1825 год, Петербург, Сенатская площадь, восстание декабристов. Столичный генерал-губернатор Михаил Милорадович пытается успокоить бунтовщиков. Пытается и получает пулю. Подло, со спины, из-под тишка. Полководец падает с лошади, бормоча то ли в бреду, то ли вполне осознанно странные слова. «Без страха и упрека! Без страха и упрека!» Пулю извлекли, показали умирающему. Он глянул на нее и воскликнул. «Слава Богу, она не солдатская, гражданская. Теперь я совершенно счастлив». Его родина – Сербия. Милорадовичи переехали в нашу страну в начале 17 века. Бежали от турок. Не захотели менять веру православия. Три брата – Михаил, Гавриил и Александр – служили Петру Первому. Участвовали в походах. Пулям не кланялись. И все же самым известным офицером русской армии стал правнук Михаила, его тезка Михаил Андреевич Милорадович. Любимец Суворова, отважный, порядочный офицер. Когда в одной битве неприятельский офицер вынес кресло и поставил его перед бруствером, чтобы демонстративно попить кофе под русскими пулями, то Милорадович тотчас же приказал выставить на виду у французов сервированный стол, дабы отобедать на самом опасном участке фронта. Противник поступок российского генерала оценил.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости транспорта. Оперативно завершить работу над Суперджет 100 и МС-21, чтобы перейти к их массовому выпуску, поручил Михаил Мишустин. Кроме того, премьер отметил запуск серийного производства двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением методов компьютерного моделирования. О важности импортозамещения двигателя ранее в эфире «Радио Звезда» рассказал главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
2: Именно двигатель позволяет самолету МС-21 быть импортонезависимым и высокотехнологичным самолетом, абсолютно конкурентоспособным. Потому что сколько бы вы не создавали новых самолетов, если вы не умеете делать к ним двигатели, то, как говорится, грош цена вашему авиапрому. Российская Федерация входит в число буквально нескольких стран, которые могут самостоятельно создавать и производить авиационный двигатель.
1: Ранее в Минпромторге сообщали, что летную программу по борту МС-21 планируют завершить в первом квартале следующего года. Правительство временно смягчило экологические требования к моторному топливу. До конца года отдельным НПЗ и нефтебазам разрешено выпускать бензин и дизель класса Евро-5 с допусками по сере, соответствующими стандарту Евро-3. Для бензина массовая доля серы повышена до 150 мг на килограмм вместо 10, для дизеля до 350 мг. По словам экспертов, для большинства автомобилей старше 10 лет такие изменения не критичны, а для современных турбомоторов разовая заправка не приведет к серьезным последствиям. «АвтоВАЗ» представил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге новый кроссовер «Лада Азимут». Модель дебютировала в цвете «Серенада» и выйдет на рынок до конца года. Для «Азимут» предусмотрены 3 бензиновых двигателя мощностью от 122 до 150 лошадиных сил. Также разрабатывается гибридная версия с полным приводом, мощностью около 390 сил и запасом хода до 1100 километров. Начало продаж запланировано на 4-й квартал. Во втором полугодии под маркой «Эволют» в России будут продаваться только машины, локализованные в стране. По словам управляющего партнера бренда Андрея Резникова, модель iSpace занимает первое место по локализации среди гибридов и электромобилей. Новый электрический кроссовер iSky будет свариваться и краситься в Липецкой области, а в ноябре запустят новые линии и дополнительные цвета. По требованиям Минпромторга, электротранспорт должен достичь паритета локализации с двигателем внутреннего сгорания к 2032 году. Это были «Автоновости». Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Александр и Наполеон. Противостояние императоров. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. В 1812-м наши войска окружили вражеский полк. Солдаты Бонапарта заявили: сдадутся только Милорадовичу, иначе будут сражаться до последнего. Михаил Андреевич капитуляцию принял. Что ж, его уважали все, и свои, и враги. Особенно ценились в Милорадовиче слово чести и отчаянная неустрашимость.
6: Румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах, и со шляпой с огромным султаном, надетый на бекрень из поля, марш-марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем. «С Богом, генерал!» — сказал ему государь. «Ваше Величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, Ваше Величество!» — отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором. Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свиты. «Ребята, — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-обширонцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. «Ребята, нам не первую деревню брать!» — крикнул он. «Рады стараться!» — прокричали солдаты. Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней.
5: «Для меня еще не отлита пуля», — так говорил Милорадович. Нашелся умелец, боевик Каховский. Он не просто изготовил заряд, он сделал на нем острые зазубрины, чтобы больнее, чтобы наверняка. Смертельный выстрел раздался на Сенатской площади во время восстания декабристов. Детей у погибшего генерала не было. Однако в русской армии, вплоть до 1917 года, продолжали служить родственники Милорадовича, его двоюродные братья, внуки и правнуки, дипломаты, морские офицеры, полководцы, общественные деятели. Все они честно исполнили воинский долг, повинуясь заветам старинного девиза «Без страха и упрека».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Об этом русском генерале, герое 1812 года, говорили: человеку нормального роста эфес сабли Кульнева доходил до плеча. Яков Петрович был великаном, души добрейшей и благородной. А вид имел зверский. Нос у него громадный, от вина красный, весь в кущах бакенбард, зачесанных вперед от висков, а глаза как угли. Потомственный военный, любимец солдат, большая умница. Об этом человеке и его семье нужно рассказать отдельно. Поверьте, оно того стоит.
7: Кулень. Так на Руси называли покалеченных людей, беспалых или хромых. Что ж, мужчины этого старинного рода действительно много воевали. Случались и тяжелые ранения, и боевые шрамы, но сражались они столь храбро, что обидное прозвище «Кулень» трансформировалось в одну из самых прославленных фамилий в русской армии – Кульневы. Первые упоминания о них относятся к 1460 году. Именно тогда в нашу страну переехали потомки отважных польских рыцарей. Известно, что уже в середине XVI века Нечай Кульнев был воеводой в Белеве, ныне город в Тульской области, а его брат Григорий числился воеводой в Оржеве. Но все же самыми известными представителями древнего рода стали два генерала, два брата Иван и Яков Кульневы. В 1785 году они окончили сухопутный шляхетский кадетский корпус. Яков добился перевода в кавалерийские части и вскоре стал учеником самого Суворова. Генерала Кульнева называли любимцем армии. В 1812 году возле белорусской деревни Клястица произошло важное сражение. Французский маршал Удино двигался на Петербург, встретил отпор и с главными силами ушел за реку Дрису. Генерал Яков Кульнев получил приказ преследовать неприятеля, но при этом на другой берег не переходить. Однако русский полководец не удержался. Бросился в погоню и угодил в засаду. Во время боя вражеское ядро оторвало Кульневу обе ноги. Французские кирасиры набросились на упавшего генерала, но наши гусары тело своего погибшего командира отбили. Генерал Иван Кульнев участвовал в заграничном походе русской армии. Штурмовал крепость Данциг, ныне польский город Гданьск. Был награжден боевыми орденами и золотой шпагой за храбрость. Как участник наполеоновских войн, он имел право на размещение своего портрета в военной галерее Зимнего дворца, рядом с портретом погибшего брата Якова. Но портрета Ивана Петровича в Петербурге нет. Чиновники заявили ему сразу после войны: «У нас состоит один только Кульнев, убитый в армии. Одного нам вполне достаточно». Последним представителем прославленной воинской династии стал штабс-капитан лейб-гвардии стрелкового полка Леонид Кульнев. В начале 20 века он обратился в главный штаб, где искал фамильный формуляр для составления истории своего рода. Этот потомок древнерусских воевод прожил долгую жизнь, которая оборвалась в 1966 году.
0: Служивые люди. Кульневы. Воинские династии России.
5: Продолжаем наш разговор. Каждый, кто бывал на Бородинском поле, видел земляную насыпь у главного памятника погибшим воинам. Знаменитая батарея Раевского на курганной высоте – символ доблести и мужества русского солдата. Сегодня здесь царит безмятежность и почти музейная тишина. А 200 с лишним лет назад грохот сотен пушек, едкий дым, ядра, пули, картечь, бешеный натиск французов и противостоящий им армейский корпус во главе с Николаем Раевским. Все начиналось в 1526 году, когда великому князю Василию III присягнул на верность небогатый польский шляхтич. Два десятка злотых, мундир, да фамильный герб с изображением лебедя. Вот, собственно, и все, что у него было. Но именно этот человек, Иван Раевский, стал основателем знаменитой воинской династии. Его сын Федор служил воеводой в Болхове. Сегодня это город на севере Орловской области, а тогда южная окраина Московского царства. Федор Иванович отличился при отражении татарских набегов, был замечен и приближен ко двору. Его потомки стали царскими стольниками. Шло время. Раевские бились под Полтавой при Петре, штурмовали Измаил под знаменами Суворова, триумфально входили в Париж и усмиряли дикие племена Туркестана. Для каждой войны нашелся свой Раевский. А в буквах этой фамилии уместилось все – ратные и семейные традиции, честь, мужество и чувство долга.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор.
8: И спасен был тот грузинский мальчик из турецкого плена нашими войсками в 1774 году во время осады вражеской крепости Кутаиса. И не помнил сей отрок, как его зовут, и был доставлен он в Петербург к наследнику русского престола Павлу Петровичу в услужение. И получил тогда юный камердинер новую фамилию в честь своего родного города Кутайсов.
5: Это, конечно же, легенда. И не одна. Говорят, что русские войска действительно освободили из турецкого плена некоего безымянного мальчика. Но только не в Грузии, а в окрестностях современного молдавского города Бендеры. И не в 1774-м, а четырьмя годами раньше. Но это детали. Важно другое. Ребенка отмыли, откормили, после чего отослали ко двору Екатерины Великой. И только потом императрица подарила мальчика цесаревичу Павлу. А вот про Кутаиси правда. Это его родной город. И фамилия Кутайсов настоящая, хоть и специально придуманная. Барон, граф, лучший цирюльник Петербурга. Вот кем он стал. Иван Павлович Кутайсов. Государь в нем души не чаял, называл лучшим другом. А он, Кутайсов, в ночь убийства Павла I тайно бежал из Михайловского дворца и оставил своего императора одного на верную погибель. Бесчестие и позор. Другое дело сын трусливого парикмахера, генерал-майор Александр Иванович Кутайсов. Любимец солдат, герой Отечественной войны 1812 года. В Бородинском сражении его войска обороняли курганную высоту, батарею Раевского. Во время очередной французской контратаки генерал Кутайсов погиб. Рядом с ним разорвалось с десяток вражеских ядер. После битвы тело отважного полководца так и не нашли. Позже поэт Василий Жуковский напишет:
8: «Бронели грозный выступал, бросали смерть перуны. Во струны ль арфы ударял, одушевлялись струны. О горе! Верный конь бежит, он окровавлен весь из боя. На нем его разбитый щит, и нет на нем героя».
5: Смерть Кутайсова стала шоком для всей страны. Смелый, решительный, благородный офицер. Всего 22 года, а тут...
9: Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенную, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции. Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских. В их числе были названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались со словами: «Как удивительно случилось! В самый молебен! А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!»
10: Исторические заметки.
5: Но старинный род Кутайсовых не прервался. У погибшего генерала остался брат Павел, а последним представителем древней фамилии стал его внук Константин, флигель-адъютант, участник Первой мировой войны. В декабре 1916-го участвовал в экспедиционном военном походе в Персию, но по дороге был схвачен большевиками и расстрелян. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о воинских династиях эпохи наполеоновских войн. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, наши праздники,
12: и каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
14: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
5: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: обмундирования.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы. Вокруг меча.
3: 1950 год. Маршал Ворошилов объявляет, что у СССР есть атомная бомба. Китайские войска вторгаются в Тибет. Впервые опубликован тест Тьюринга, своеобразный выпускной экзамен для компьютерного интеллекта. В Бразилии проходит 4-й чемпионат мира по футболу. Из-за Второй мировой войны футбольные чемпионаты не проводились целых 12 лет.

0: 12 лет. Но как только последний залп отгремели, ФИФА собралась в Люксембурге на первый послевоенный конгресс. Кубок мира, пролежавший несколько лет в обувной коробке под кроватью, куда его спрятал вице-президент ФИФА, пора было извлекать на свет Божий. Сам же чемпионат решили провести в 1950 году в Бразилии. Кроме нее на это претендовала только Швейцария. Остальная Европа лежала в руинах. Воодушевленные бразильцы тут же затеяли строительство самого грандиозного стадиона в истории. В результате в пригороде Рио-де-Жанейро появилась 220-тысячная Маракана. Сборная Бразилии в тот год была в ударе. Ни один соперник не мог противостоять им. Целая буря голов влетела в ворота шведов и испанцев. В финальной встрече со сборной Уругвая бразильцев устраивала ничья. Футболисты перестали тренироваться. Одно из бразильских изданий смонтировало фотографию с игроками национальной сборной, завернутыми в знамена с надписью «Чемпионы мира 1950». Конфедерация футбола Бразилии изготовила 22 золотые медали с именами своих игроков. Президент ФИФА написал поздравительную речь на португальском языке в честь Бразилии. На матче присутствовало рекордное количество зрителей, почти 200 тысяч человек. За 11 минут до конца игры на стадионе установилась мертвая тишина. Уругвай повел со счетом 2-1. Бразилия ничего не смогла сделать. Золотые медали были уничтожены, а специально написанная к финалу песня «Бразилия победитель» так и не была никогда исполнена. Двое болельщиков покончили с собой прямо на стадионе, выпрыгнув с верхнего яруса трибун. Бразильские футболисты из национальных героев превратились в изгоев. Многие из них больше никогда не выступали за сборную. Президент ФИФА Жюль Риме вспоминал этот драматичный момент так. Никаких празднеств, речей, гимнов, построений, завершающих церемоний не было. Все было забыто. Я стоял сжимаемой толпой со всех сторон и держал в руке кубок. На мое счастье, капитан уругвайцев Варелла находился совсем рядом со мной. Я торопливо, как бы украдкой, пожал его тяжелую мускулистую руку и вручил трофей, не сумев при этом выдавить из себя ни слова. Вместо карнавала Бразилия погрузилась в траур. Она еще не знала, что в одном из ее дворов уже гоняет мяч юркий 9-летний мальчишка. Позже мир узнает его под именем Пеле. Год 1950-й. Бразилия. Четвертый чемпионат мира по футболу.
1: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
2: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
3: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
1: Чай брать будете?

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области. Дмитрий Миляев доложил президенту о мерах поддержки семей в регионе, о ситуации в сфере промышленного производства, в здравоохранении, образовании и жилищном строительстве. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
2: Выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей.
3: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
2: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся. И третья, конечно, вещь – это все-таки меры государственной поддержки, поддержки от бизнеса.
1: Одним из реально работающих механизмов Миляев назвал запуск регионального демографического стандарта. К нему присоединились 2500 предприятий в области. Лондону придется ответить за удар по музею обороны Севастополя, заявили в службе внешней разведки России. По данным СВР, атака была спланирована британскими спецслужбами, а полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты под видом военных советников. В ведомстве подчеркнули, что в Лондоне украинский конфликт воспринимают как попытку реванша за нереализованный в 19 веке проект поражения России. Сам музей является историческим триггером, который напоминает им о тяжелых потерях среди британской элиты в Крымскую войну. Ситуация на Запорожской АЭС становится все сложнее, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на выставке «Иннопром». Помимо обстрелов добивались психологические атаки. Дроны по ночам убеждают людей покинуть станцию и уехать вглубь России. Лихачев также сообщил, что в пятницу, 10 июля, проведет личную встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. Он намерен поднять вопрос о психологическом давлении на сотрудников. По словам главы Росатома, МАГАТЭ пока реагирует только на физические атаки, оставляя психологические без внимания. Аномальная жара привела к новым температурным рекордам в арктическом регионе Канады Нунавут. 5 июля в Кембридж-Бэй воздух прогрелся до 22 градусов, превысив рекорд 1930 года. В Корл-Харбор температура достигла плюс 27, на 3,5 градуса выше прежнего максимума. В США и Канаде жара держится с прошлой недели. Местами столбики термометров поднимались до 45 градусов. В Европе рекорды обновляются с середины июня. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем-то

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал от инфантерии Богданович.
1: Евгений Васильевич Богданович. Писатель, военный, политический и церковный деятель, вдохновитель строительства Сибирского железного пути. Теплым вечером августа 1843 года по улочкам Херсона, что заложила императрица Екатерина Великая чуть больше полувека назад, гуляла молодая пара. Барышня с белоснежной накидкой, перекинутой через локоть, вертела в руках еще не созревший грецкий орех. Войдя в луч керосинового фонаря, освещавшего площадку у ворот Черноморского адмиралтейства, девушка взглянула на свои пальцы и воскликнула:
2: «Ужас! Они пожелтели! Жен, подержите мою пелерину, я достану платок».
1: Юноша в форме гардемарина бережно обеими руками взял девичью накидку за края нежной ткани. И в этот момент прямо перед ними из темноты возник настоящий высоченный адмирал. Да не какой-нибудь, а Нахимов. Молодой моряк вытянулся в струнку и хотел было отдать честь, как положено по уставу, но запутался в тонких кружевах. Адмирал мгновенно рассвирепел.
3: «Как перед начальством стоишь, дрянь? Что за тряпка в руках? Фамилия?»
4: «Евгений Богданович, ваше превосходительство».
3: «Под арест Богдановича. Исполнить».
1: Когда двое караульных волокли несчастного гардемарина в каталажку, у него по щекам текли слезы. Это было невероятно унизительно и обидно. Да еще на глазах у дамы. Ведь он же дворянин, потомственный офицер, а тащат, словно пьяного матроса. Его отец – герой войны 1812 года. Мать – сподвижница герцога Ришелье. Сам он, хоть и пацан совсем еще был, но в морской кадетский корпус попросился сознательно. Учился блестяще. Стал гардемарином, затем сразу мичманом. Но флот в конце концов пришлось бросить. Организм не выдерживал качки. Морская болезнь. Перевелся на сушу и поступил в адъютанты при новороссийском генерал-губернаторе. Чтобы выйти из прапорщиков в полковники, Богдановичу понадобился всего десяток лет. И он вспоминал, что именно случай у адмиралтейства Черноморского флота в Херсоне преподал ему для этого самый нужный урок.
5: Сидя тогда

0: Богданович.
1: В 1866 году на востоке Российской империи свирепствовал жестокий голод. Ненастья, словно сговорившись, изводили Урал и Приуралье от зимы до зимы. Случился неурожай. Благополучные края и рады были бы помочь страдальцам. Да где там? Не добраться до них никак. Телеги застревали на распутье, продукты портились. Или, чего еще хуже, становились добычей разбойников. Полковник Богданович служил в ту пору в Министерстве внутренних дел. Это сейчас для нас полиция. А тогда определение «внутренних дел» имело более широкий смысл. Ведомство отвечало не только за правопорядок, но и заботилось о народном хозяйстве в общем и целом. Евгений Васильевич собрал обозы с продовольствием, привлек из армии вооруженную охрану и сам отправился на объезд голодающих краев. Экспедиция не на один месяц. Ему стало очевидно, случись что снова, то и до вымирания целых территорий дойдет. Когда вернулся домой, сразу сочинил письмо министру Петру Валуеву.
2: Изучив местные условия, нахожу, что единственным надежным средством к предупреждению голода в Уральском крае в будущем была бы постройка железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург и далее до Тюмени. Такая линия, будучи впоследствии проложенной через Сибирь к китайской границе, получила бы важное стратегическое и международное коммерческое значение.
1: Получив предварительное одобрение, Евгений Васильевич лично сел за чертежи и карты. Насколько это было важно для тех, кто жил в отрыве от цивилизации, судите сами. Лишь только прослышав о проекте Богдановича, жители сразу нескольких городов, включая Екатеринбург и Тюмень, избрали его своим почетным гражданином. Через два года начались изыскания, а затем и строительство. Так, сам того не ведая, русский офицер положил начало тому, что теперь зовется Транссибирской магистралью. Дороги, которая стала железной линией жизни для миллионов людей.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал от инфантерии Богданович.
1: Не все в судьбе этого человека складывалось гладко. Ведь он не был подобострастным служакой. Имел собственное мнение. И, как показала история, оно часто бывало правительским. Например, в конце 19 века он категорически выступал против сближения с немцами. Предупреждал, еще аукнется. И аукнулось ведь. Но за свою позицию он тогда угодил в немилость и целый год находился в царской опале. Когда подули ветра революции, Евгений Богданович был кумиром многих простых людей. Его хорошо знали везде. Благодаря именно его стараниям в каждом крупном городе Российской империи появились пожарные части. И огонь для в основном деревянной страны стал уже не так страшен. Глубоко религиозный Богданович не меньше был известен и как писатель, издающий за собственный счет бесплатные духовные книги. Его даже выбрали старостой Исаакиевского собора. Не случайно же друг Богдановича, мыслитель Лев Тихомиров, вспоминал о нем так.
3: Он очень любил народ и считал, что это народ хороший, добропорядочный. Он умел ладить с народом. Его тоже любили. Впрочем, он вообще во всех людях возбуждал симпатию. Был человек хороший и добрый, готовый всякому помочь.
1: Парадокс, но именно за это Богдановича ненавидели большевики. Объясняется это просто. Против революционных настроений он применял не карательные, а социальные меры. Дать людям то, чего им не хватает, работало лучше, чем виселицы с каторгой. И ряды бунтовщиков редели. Он добивался выделения средств для развития в деревнях кустарных промыслов. Тряс казну на расширение полезных отраслей промышленности в городах. Открывал училища для бедных. Строил водопроводы. Убежденный монархист Богданович проповедовал очень простую, но справедливую формулу.
2: России нужен царь, заботящийся о народе.

0: и нужен народ честный, трудолюбивый, верующий.
1: Кто-то скажет: пустое нравоучение, никем и никогда не применяемое в жизни. Но сам генерал своим примером доказывал обратное, посвятив всю собственную жизнь заботе, правде, труду и вере.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал от инфантерии Богданович.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной войны это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя. За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 1994 году медаль за отвагу была вновь введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости. Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, уроженка Северной Осетии, лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко, вынесла из-под обстрела 4 раненых солдат. Бойцам становилось хуже, а все лекарства сгорели в машине. Рискуя жизнью, офицер-медик отправилась на поиски амбулатории. Помогли местные жители-украинцы. Они дали все необходимое. Мария уже сама была ранена, когда повстречала российскую военную колонну. За храбрость и самоотверженность во время боевых действий лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко была награждена медалью за отвагу.
1: «Полевая кухня». Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1552 год. Русское войско во главе с Иваном Грозным готовится к штурму Казани. К месту, где совсем скоро развернутся боевые действия, подходят обозы с провизией, плотники собирают подвижное полевое укрепление с бойницами «Гуляй-город», а инженеры возводят деревянную боевую башню из 3 ярусов, разработанную дьяком Иваном Воротковым специально для московских стрельцов. Во времена Ивана Грозного было создано первое постоянное войско московских стрельцов. Жили стрельцы в особых стрелецких слободах в Москве. Обучались военному мастерству и исполняли роль городской стражи или пожарных. За свою службу стрельцы получали большое денежное и хлебное жалование, а также соль и обмундирование. Первым боевым крещением стрельцов в военном походе стало взятие Казани. Иван Грозный долго готовился к предстоящему походу. Подготовка состояла не только в том, чтобы обучить служивых тактикам ведения боя, подготовить специальное инженерное подразделение, которое занималось возведением защитных конструкций, но и обеспечить солдат добрыми запасами еды. По указу царя, продовольствие для армии собирали с крестьянских дворов, церковных и монастырских земель, а также с вотчин и поместий. Запасы грузили на крестьянские подводы, которые всюду следовали за армией. Каждый полк имел свой обоз, на котором перевозились мука, овощи, яйца и крупы. Стрелецкие войска снабжались продуктами за счет казны. Главным блюдом солдатского рациона были овощные щи. Иногда щи заменялись густой похлебкой из рыбы или ухой, в жаркое время – окрошкой. На второе служивым полагалась каша или варево из гороха и репы. А тогда, в 1552 году, русские войска захватили Казань. Большую роль в этом сыграли московские стрельцы. Они разили неприятеля со специально возведенных для них боевых башен и из бойниц «Гуляй-города». Стрелецкие полки всегда отличались высокой боеспособностью, организованностью и дисциплиной. Немаловажную роль в этом сыграло и грамотно выстроенное обеспечение профессиональных военных продовольствием. Хлебали служивые щи да кашу и смело шли вершить свои боевые подвиги, потому что точно знали:
1: война войной, а обед по распорядку.
0: Радиозвезда. Операции.
1: Операции специальных подразделений.
4: 1934 год. В Чукотском море был раздавлен льдами и затонул советский пароход «Челюскин». Один человек погиб. 104 полярника высадились на льдины. В Москве было принято решение о проведении воздушной спасательной операции. По договоренности с американскими властями, отряд советских летчиков прибыл на Аляску. Здесь пилотов ждали закупленные нашим правительством два самолета марки «Флейстер». В апреле 1934 года в небо поднялся первый международный спасательный экипаж. Советский летчик Сигизмунд Ливаневский и американский борт-инженер.
5: Мы практически у цели. Всего с десяток километров осталось. Только мне не очень нравится, как наш двигатель работает. Постоянные перебои. С ним все в порядке?
6: Американское качество, мистер Ливаневский. Самолет «Флейстер» — это хорошая птичка. Поверьте на слово. Обледенение ей ни по чем.
5: Тот-то я и гляжу, что мы теряем высоту. Американское качество. Двигатель заглох. Держитесь!
6: Окей.
4: Не долетев до ледового лагеря челюскинцев несколько десятков километров, самолет Ливаневского потерял управление и совершил аварийную посадку. Экипаж чудом остался жив. Раненый Сигизмунд Ливаневский смог починить разбившуюся рацию и отправить радиограмму на Большую Землю. Москва, Кремль, Сталин. Потерпел аварию, готов к дальнейшему выполнению заданий правительства. Советский летчик и его американский коллега прекрасно понимали, теперь спасать придется их самих.
5: Самолет «Флейстер» — хорошая птичка. Надо же, плюхнулись на брюхо и лежим во льдах. Теперь сами как челюскинцы.
4: Через несколько дней, в апреле 1934 года, экипаж Сигизмунда Ливаневского был обнаружен и переправлен на Большую Землю. Международный спасательный отряд был спасен. Между тем, воздушная операция по спасению экипажа парохода «Челюскин» продолжилась. В районе Камчатки в небо поднялись самолеты из отряда старшего лейтенанта Николая Каманина. Пилотам предстояло совершить групповой перелет протяженностью около 3000 километров и вывести из ледового лагеря на материк 72 полярника.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости финансов. Министерство финансов не одобрило предложение дать бизнесу возможность переходить с автоматизированной упрощенной системы налогообложения обратно на упрощенную систему раньше, чем через год. Об этом пишут ведомости. Эксперимент с автоОСН проходит с июля 2022 года по декабрь 2027. В нем могут участвовать компании и индивидуальные предприниматели с численностью сотрудников не более 5 и годовым доходом до 60 миллионов рублей. Торгово-промышленная палата предложила ранее разрешить бизнесу менять систему налогообложения без годичного ожидания, если налоговая нагрузка значительно вырастет или возникнут технологические сложности. Однако в финансовом ведомстве считают, что такой переход в середине года усложнит налоговый учет и администрирование. Крупные банки России повысили ставки по вкладам после того, как Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25%. Средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам теперь составляет 13,5% годовых. Такие данные приводит платформа «Финуслуги». До конца лета ставки останутся на уровне около 12,5% и начнут снижаться постепенно. Эксперты объясняют это сезонным оттоком средств. В период отпусков люди чаще снимают деньги. Чтобы удержать клиентов, банки предлагают краткосрочные вклады с повышенной доходностью. Аналитики не прогнозируют резких изменений до сентября. Динамика будет зависеть от дальнейших решений Центрального банка по ключевой ставке. ООН на грани финансового краха по причине долгов США и Китая, пишет Wall Street Journal. США задолжали около 4 миллиардов долларов, а Китай более 400 миллионов. Реально ли это угроза для ООН? Радио «Звезда» рассказал бывший заместитель генерального секретаря организации и министр иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.
3: Финансовый кризис ООН возникал много-много раз. Соединенные Штаты, как правило, задерживают свои взносы, а потом ставят какие-то условия политические для того, чтобы ООН выполнила их условия, и в этом случае они что-то заплатят. Финансовый шантаж получается. А что касается Китая, то Китай выплатит. Китай поддерживает роль ООН в современном мире и неоднократно об этом заявлялось.
2: По мнению эксперта, ООН необходимо оптимизировать работу аппарата генерального секретаря, который стал слишком громоздким. Например, в 70-х годах у генсека было всего 4 заместителя, а сейчас их больше 30. Сельское хозяйство, добыча сырья и страхование стали лидерами по росту медианных зарплат в первой половине года. В аграрном секторе зарплаты превысили отметку 150 тысяч рублей, в добыче сырья до 140 тысяч, а в страховании до 87 тысяч. Значительный рост наблюдался среди рабочих специальностей, а также в продажах и клиентском обслуживании. Особенно заметно увеличились доходы сварщиков, машинистов, поваров, слесарей и кладовщиков. Это были новости финансов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
5: Видите ли, Ватсон?
4: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
5: Бельгийский першерон.
4: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
5: Да, Ватсон, какой?
4: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми... Зачем?
5: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстред отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
6: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
0: Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Москва. Экскурсии в столичном музее.
1: Эта передвижная оборонительная крепость могла разбираться и собираться вновь в нужном месте. Вот, послушайте. Без церквей, без колоколен, без боярских теремов, но шуметь, смеяться волен. Гуляй, город, вот каков.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Воевода «Гуляй, город». Командующий обозом русской допетровской армии. Вот кто такой воевода «Гуляй, города». Что же это за чудо-юдо такое? Рассказываю. Подвижная крепость, которая состояла из разборных деревянных щитов, перевозимых на телегах вслед за армией, использовалась в 16 столетии, обычно при нападениях татар на русскую границу. История воинских званий. Как его только не называли. Гулявый воевода, гуляйный воевода. Он отвечал за выбор места для установки крепости и командовал ее гарнизоном в случае атаки противника. «Гуляй, город» перемещался, как правило, вместе с обозом русской армии и всеми необходимыми припасами.
2: По случаю присвоения.
0: Гулявый воевода имел в подчинении 1000 всадников, как тогда говорили, для разъездов и шпионства. Кроме того, в гарнизон крепости часто входили еще и артиллеристы. По сути, Гуляй-город был хорошо укрепленным военным лагерем, где при необходимости могла укрыться значительная часть полевых войск.
2: История воинских званий.
0: Наиболее известным примером применения Гуляй-города в войнах с татарами является битва при Молодях в 1572 году. Ну а дальше, как всегда. Вскоре началось массовое строительство цитаделей засечной, то есть пограничной черты, и надобность в Гуляй-городах отпала сама собой. Но в памяти народной передвижная крепость все же осталась. «Обыщись, ни баб, ни девок, что ни рожа, борода. Где еще без посиделок и без свадеб города? Не звенит по кузням молот, не лопочет немчура. Ну, а строить раз и город вроде не было вчера».
2: Воевода «Гуляй, города» по случаю присвоения.
3: Радиозвезда.
4: Со своим уставом.
5: Армейские традиции разных стран.
6: Во многих частях русской императорской армии существовал обычай. Молодому офицеру-новобранцу предстояло пройти вверх по лестнице, на каждой ступеньке которой стояла стопка водки под названием «тычок». Эту 100-граммовую чарку полагалось опрокинуть без закуски. Поднимаясь, гвардейцу предписывалось выпить все без остатка и не пролить ни одной капли. А еще в конце испытания ждал командир, которому без малейшей запинки следовало доложить о своем прибытии. Если это получалось, и новобранец, как тогда говорили, не ломался от водки, то его тут же принимали в полковую семью. Ритуал назывался «держать алкоголь». О длине самой лестницы, а значит и о количестве ступеней, история умалчивает.
4: Со своим уставом.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Александр и Наполеон. Противостояние императоров. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
8: Область знаний.
7: Слушайте после 17 часов на Радио Звезда.
3: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Год 1937. В Куйбышеве арестовали маршала Советского Союза Михаила Тухачевского за антисоветскую деятельность и шпионаж в пользу Германии. Тем временем в Нидерландах прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам. Победу одержал русский и французский гроссмейстер Александр Алехин. Ну а в городе Горьком в том же 1937 два друга и два авиаконструктора впервые протестировали в небе новейший советский поршневой истребитель И-207. Серия так и не станет массовой, но даст толчок развитию реактивной авиации в стране.
0: Соратники. Флоров и Боровков.
1: Они во многом были разными. Илья Флоров – москвич, предки дворянского происхождения. Алексей Боровков – из крестьян, родился в Петербурге. Но у обоих с юных лет была тяга к небу. Флоров поступает на механическое отделение Донского политехнического института, Боровков – на авиационный факультет Ленинградского института инженеров путей сообщения. В начале 30-х годов судьба сведет молодых инженеров в городе Горьком на местном авиационном заводе номер 21. Боровкова назначат на должность начальника секции шасси в чертежно-конструкторском отделе. Флоров дорастет до заместителя начальника конструкторского бюро.
0: Соратники.
1: Коллектив единомышленников сформировался в начале 1935-го. Боровков и Флоров задумали спроектировать и собрать самолет, который был бы скоростным, как моноплан, и маневренным, как биплан. Первый полет истребителя И-207 состоялся в 1937-м, но при посадке трагически погиб пилот. Когда Флорова и Боровкова вызвали в Москву, приятели решили, что их будут судить. А в итоге лишь оценили оригинальность конструкции и предложили перебраться на подмосковный авиазавод номер 207 в Долгопрудном. Там друзья-инженеры продолжили создавать новые модификации. Например, одними из первых предложили дополнять поршневой двигатель еще и воздушно-реактивным. Многие планы разрушила начавшаяся Вторая мировая. Истребитель И-207 был построен весной 1941 года, совершил несколько вылетов, после которых интерес руководства к нему пропал окончательно. Впрочем, это не помешало Флорову и Боровкову остаться в истории пионерами реактивной авиации.
0: Флоров и Боровков. Соратники.
2: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
3: Июльской ночью 1983 года на заводской полигон Минского автомобильного завода вышел самый большой в мире внедорожный автомобиль МАЗ-7904. График испытаний секретного изделия назначило Министерство обороны СССР. В нем указывалось точное время работ только ночью и когда над полигоном нет вражеских спутников. Машину строили для перевозки межконтинентальных баллистических ракет. Полноприводное шасси было рассчитано на колоссальную для того времени грузоподъемность – более 200 тонн. Каждая из 12 одинаковых колес имела диаметр почти 3 метра. Под стать колесам были и габариты самой машины. 33 метра в длину и 7 в ширину. В движение конструкцию приводил мощный судовой дизель в 1500 лошадиных сил. Еще один 300-сильный мотор вращал генератор, насосы гидросистемы и другое вспомогательное оборудование. Подвеска всех колес была гидропневматической. Это позволяло менять положение рамы относительно земли. В конце 1983 года МАЗ разобрали и по частям доставили на Байконур. В казахстанской степи испытания продолжились. Машина прошла 4000 километров, развивала скорость 27 километров в час. Все основные характеристики вполне устраивали военных, кроме одной. Давление на грунт было огромным. При полной нагрузке на каждое колесо приходилось по 30 тонн веса. Периодически машина просто проваливалась. При этом даже на достаточно плотной поверхности МАЗ оставлял за собой чудовищные колеи. Их мог заметить любой спутник-шпион. При таких отчетливых следах о скрытном перемещении ракетного комплекса не могло быть и речи. МАЗ-7904 построили в единственном экземпляре. А элементы конструкции уникальной машины были использованы в дальнейших разработках многоосных шасси для перевозки тяжелых ракет.
4: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
5: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
0: От слов к делу.
5: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера – 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
0: От слов к делу.
5: Где мы, там победа.
0: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского. Оружейка.
6: Взрывчатые боеприпасы.
0: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
7: Она была создана в один из самых переломных моментов Великой Отечественной войны. Поэтому фронтовики ласково прозвали ее «Сталинградкой». РГ-42 расшифровывается как «ручная граната дистанционного действия». Конструктор Сергей Коршунов. Именно ему было поручено сделать новый вид взрывчатого боеприпаса для поражения живой силы противника. И самое главное – как можно быстрее наладить его массовое производство. Опытный оружейник принял тогда единственно правильное и воистину гениальное решение. Корпус новой гранаты начали делать из обыкновенной консервной банки, слегка увеличенной в размере. Но вместо тушенки или сгущенки внутрь помещалось 110 граммов тротила.
0: Оружейка.
6: Взрывчатые боеприпасы.
0: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
7: Для увеличения поражающего действия в корпус гранаты по стенкам прокладывали специальную ленту. Она была стальной и с очень острыми насечками. Ленту сворачивали в 3-4 слоя. При детонации взрывчатого вещества она разлеталась на мелкие части. Дальность броска гранаты зависела от физической подготовки бойца. В среднем РГ-42 улетало метров на 40, не больше. Осколки рассыпались на расстояние порядка 25 метров, а в радиусе 5 метров от места взрыва происходило сплошное поражение личного состава противника.
0: Оружейка.
6: Взрывчатые боеприпасы.
0: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова.
7: В годы Великой Отечественной было налажено массовое производство таких гранат как на оборонных предприятиях, так и на обычных консервных фабриках. РГ-42 можно было собрать буквально на коленке в любой слесарной мастерской. Это было простое в обращении, но очень страшное оружие. Между прочим, в Китае аналог легендарной советской гранаты выпускается до сих пор.
0: Наступательная ручная осколочная граната Сергея Коршунова. Оружейка.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
9: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
10: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Киев в ночь на вторник применил 625 ударных дронов большой дальности по России. Из них 613 сбили над российскими регионами. Как отметили в Министерстве обороны, так киевский режим пытался перед саммитом НАТО показать спонсорам готовность за их деньги бить по гражданским объектам в России. Целями атаки боевиков были объекты топливно-энергетического комплекса и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и Крыму. Массированная атака была сорвана профессиональными действиями российских военнослужащих. Стремление спонсоров Киева увеличивать поставки, производимых на территории Европейского Союза и Британии беспилотников и ракет, будут парированы ростом ответных ударов по Украине, предупредили в Министерстве обороны. В целом за сутки в зоне спецоперации российские войска поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах, сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что ликвидировали почти 1400 украинских боевиков. А российские средства ПВО сбили 9 авиабомб и более 800 дронов. В Желтом море начинается российско-китайское учение «Морское взаимодействие 2026». Нашу страну представляют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Церемония открытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая. На ней выступил и руководитель учения от России контр-адмирал Сергей Синько.
2: Развитие российско-китайского военно-морского сотрудничества позволит вывести взаимодействие наших флотов на новый уровень. Пусть совместная работа в ходе учения станет еще одним подтверждением прочной дружбы, взаимного уважения и доверия между военно-морским флотом России и военно-морскими силами Национальной освободительной армии Китая.
1: Контр-адмирал подчеркнул, что традиционные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Кроме проведения церемонии, офицеры штаба и командиры кораблей двух стран приступили к обсуждению тактических действий в море и порядку выполнения упражнений. Маневры продлятся в акватории Желтого моря до 13 июля. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Андрей Ефремов выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции. Он ехал на транспортном средстве по лесополосе, где его атаковали FPV-дроны противника. Спешившись и заняв огневую позицию, Ефремов уничтожил два ударных беспилотника из автомата. Потом продолжил движение на позиции российских подразделений и доставил груз. Таким образом, младший сержант Андрей Ефремов не только спас веренную ему технику, но и выполнил боевую задачу. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Отечественная война 1812 года. Противостояние Александра и Наполеона. Битвы и полководцы. Народное ополчение и партизанское движение. О столкновении двух империй расскажет сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Александр и Наполеон. Противостояние императоров. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
3: 15 августа 1769 году в городе Аячо на острове Корсика в семье Карла Буонапарти и Летиции Ромалина на свет появился сын – Наполеон Бонапарт. Его отец был из местных дворян, работал адвокатом. В семье было 8 детей, 5 сыновей и 3 дочери. Судьбоносное и место, в котором будущий император Наполеон родился и рос – это Корсика. Она входила в состав Генуэзской торговой республики и долгое время боролась за независимость. А мятеж и борьбу за независимость Корсики возглавил Паскаль Паоли. Это был известный в то время политический, военный деятель и национальный герой. Через несколько лет, после того, как Генуя решила продать свои номинальные права на Корсику Франции, в 1769 году, как раз в год рождения Наполеона, войска короля Людовика XV разгромили отряд Паули. И эта история была знакома с самого детства Бонапарту. Это ощущение несправедливости по отношению к родному региону, ненависть к захватчикам-французам. Но позже, несмотря на это, его отец Карло Буонапарте был вынужден примкнуть к стороне французской партии. И спустя годы он даже добился возможности обучать своих двух сыновей именно там. Наполеону было 10 лет. Он и его старший брат отправились в Атенский колледж, затем в Бриенское училище. Нужно отметить, что это было сложное время для маленького Бонапарта. Он делал успехи в учебе, жадностью учил французский язык, хотя всю жизнь говорил с небольшим акцентом, зачитывался историей Греции и Рима, а позже увлекся философией и, в частности, классикой XVIII века, философией французского просвещения. Это Вольтер, Руссо, Монтескьё, Д'Аламбер и Мабли. Парижская военная школа. Среди учителей Бонапарта был известный математик Монж и астроном Лаплас. Наполеон сам много читал, обладал феноменальной памятью. Ему хорошо давалась и военная наука. Так, например, в 15 лет он написал трактат о метании бомб. Сам Наполеон не был гением, его нельзя назвать незаурядным ученым, но свой успех он объяснил так. «Я работаю всегда». Во время обеда, работаю, когда я в театре, я просыпаюсь ночью, чтобы работать. Не случайно, когда Наполеон стал императором, он утвердил новый геральдический символ в виде пчелы, как свою личную эмблему. Пчела – это символ труда, и при этом символ, который отсылал к наследию Франции. Украшения в виде маленьких пчел были найдены в гробнице франкского короля Хильдерика I из династии Меровингов. Когда Наполеон обучался в Парижской военной академии, семья Бонапартов испытывала очень сильные нужды. Отец умирает, и средств катастрофически не хватало. Приведу из биографии Наполеона один интересный факт. В 1788 год, в то время, Россия готовилась к войне с Османской Портой, набирала добровольцев в армию и искала в том числе солдат из европейцев-христиан. Рапорт на вступление в ряды русской армии подает поручик молодой Бонапарт, который желал заработать денег и выйти из плачевного финансового положения. Но было условие. Иностранец, который переходил на службу в русскую армию, вступал с понижением чина. А тщеславие оказалось Наполеону превыше. И это условие его не устроило, он отказался.
2: Александр и Наполеон. Противостояние императоров.
1: Область знаний.
3: В юности нужно отметить, что Наполеон восхищался патриотом Корсики, Паули. Это для него человек был

0: одного. Паули, дети Наполеон и Жозеф, дети Карла Буонапарта, это дети предателя, человека, который перешел на сторону французов. Но Наполеон делал все, чтобы его брат получил место в законодательном собрании. Он пытался всячески вызвать расположение личное самого Паули. Сам Наполеон, того не ожидая, был втянут и в политическую игру, и в интриги, которые окончились для него не только крахом ожидания, но и трагедией. Один из младших братьев Бонапартов, Люсьен, выступил с докладом, где осуждал Паули, представил его как сепаратиста, предателя, представил его в якобинском клубе Тулона. И Паули со своими сторонниками и Бонапарты превратились не просто во врагов, а в две группировки, которые друг другу противостояли. Наполеон теперь рисковал не просто своей карьерой, он рискует жизнью, с большим трудом бежит из родного Аячо, успел предупредить семью об опасности, и через несколько дней родной дом будет разграблен. Все эти жестокие испытания молодого Бонапарта изменили. Изменилось его мышление, произошла переоценка того, что он боготворил раньше, и как следствие его будущие действия будут более выверенными и рациональными. Теперь навсегда его судьба будет связана с Францией. Еще один важный день в жизни Наполеона – это 17 декабря 1793 года. Первая крупная военная победа. Взята ранее неприступная крепость Тулон. Это был один из ключевых этапов французских революционных войн. В то время республиканцы штурмом захватили город и отбросили англичан и испанцев и подавили мятеж. За это 24-летний Наполеон получил воинское звание бригадного генерала. Эту победу он часто вспоминал, ценил и особенно вспоминал, когда находился в ссылке на острове Святой Елены. Еще через 2 года произойдет судьбоносная встреча Наполеона с главной женщиной его жизни – Мари-Жозефиной Таше де Лапежери, виконтессой Багарне. В то время это вдова генерала Багарне, женщина, которая находилась в очень затруднительном положении с 2 маленькими детьми, а через несколько лет это законодательница мод и императрица Франции Жозефина. Когда Наполеон умирал, по легенде, ему хватило сил вымолвить только 3 слова, и среди них были «Армия, Франция, Жозефина». Жозефину он называл своим талисманом, подаренным фортуной, однако в будущем Наполеон с Жозефиной разведется, потому что та не сможет подарить Франции наследника. Обращаясь к военной карьере Наполеона, 1796 год – это итальянский поход, который тоже прославил будущего французского императора. Наполеон продемонстрировал свою военную мощь и лидерские качества. Можно вспомнить знаменитый портрет работы Антуана Гро. На этом портрете Наполеон держит знамя, в другой руке парадную саблю. Его выражение лица спокойное, хладнокровное. Но сам Наполеон был любителем изысканных вещей, произведений искусства и в том числе оружия. Так, например, в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года, можно увидеть его личную саблю. Это жемчужина собрания музея. Сабля изготовлена из лучшей в то время дамасской стали, рукоять украшена перламутром, золотыми накладками. На клинке есть надпись о том, что изготовил ее лучший оружейник Версаля Николя Нуэль Буте. На крестовине есть изображение Геракла со шкурой немейского льва и лавровым венком. Интересно, как эта сабля поступила в Московский музей. Когда Наполеон терпит поражение, он был направлен в ссылку на остров Эльба. Его сопровождал русский генерал Павел Андреевич Шувалов, который был представлен к Наполеону и должен был доставить его в целости и в сохранности. Регион Авиньона, по преданию, толпа вооруженных людей, недовольных Наполеоном, окружила его кортеж, и в момент опасности граф Павел Шувалов предложил Наполеону обменяться шинелями, передал ему русскую форму и таким образом спас его жизнь. А когда Наполеон высаживался на корабль, он передал Шувалову самое ценное, что было при нем – это его жалованная сабля. Далее сабля хранилась в семье Шуваловых долгое время, но в 1918 году усадьба была разграблена, и о судьбе сабли долгое время ничего не было известно. В музей ее позже приносит военный. Один комиссар принес записку о том, что им была найдена сабля случайно, и на ней отсутствует часть крестовины.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. на радио «Звезда».

0: Александр и Наполеон. Противостояние императоров. Рассказывает сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
2: Еще один поход, который прославил Наполеона, — Египет и Сирия. Причина этого похода – желание Франции уничтожить экономику Англии, поставить ее на колени и подорвать торговые отношения с Индией. Один из трагичных эпизодов – это осада Яффы. Тогда французы взяли в плен 4000 турецких солдат и пообещали им жизнь. Но у Наполеона несколько дней уходит на то, чтобы решить, что делать с этими пленными. У Наполеона не было ресурсов, чтобы их прокормить, не было способа перенаправить их в другое место, в другой регион. И Наполеон через несколько дней дает приказ расстрелять их. 4000 пленных. Расстрел в один момент. Эта жестокость и это решение Наполеона показывают его как безжалостного и хладнокровного человека. Египетский поход для французов завершился неудачей, но значительное достижение – это учреждение Института Египта в Каире, который до сих пор существует. Наполеон в поход взял с собой ученых, рисовальщиков. Например, с ним находился в войсках Доминик Денон, это известный художник, а в будущем первый директор Лувра. Когда на горизонте появлялась опасность, среди французов была команда ослов и ученых на середину, то есть желая спасти жизни, ценные жизни ученых и вьючных животных. Когда Наполеон бросает свою армию в Египте, он отправляется обратно во Францию, он узнает о том, что во Франции, в Париже нестабильность политической ситуации, и в результате переворота 9 ноября 1999 года он становится первым консулом, низвергнул власть директории, а уже через 5 лет, в 1804 году, состоялась его церемония коронации. Церемония проходила в многострадальном соборе Парижской Богоматери, который пережил события революции. На коронацию Наполеон приглашает папу Римского Пия VII. Мы вспоминаем, что за много лет до коронации Наполеона папа Римский прибывал на коронацию Карла Великого. Для Наполеона были подготовлены новые регалии, и по его заказу знаменитый художник Жак-Луи Давид создает знаменитую работу «Коронация Наполеона в Нотр-Дам». Сегодня эта работа 9×6 метров хранится в музеях Лувра. Одновременно какие события переживает Российская империя? В 1801 году на российский престол взошел Александр I. Как только не называли историки и современники императора Александра: северный сфинкс, загадочный правитель, ангел небесный или даже царь-идеолог или царь-мистик. Но мы вспоминаем биографию самого Александра. Это первенец Павла и Марии Федоровны, любимый внук Екатерины II. Он появился на свет в декабре 1777 года. По легенде, имя ему дает царственная бабушка и нарекла его в честь святого благоверного князя Александра Невского. Детство Александра Ключевский, видный историк, назвал как время, когда рос роскошный и тепличный цветок. Это действительно так. Екатерина отлучила своего любимого внука от родителей, которые находились в Гатчине, приставила к Александру лучших учителей, обустроила царское село должным образом. На Александра влияние оказали его наставники, это генерал Салтыков и швейцарец Лагар. Они прививали ему не только идеи справедливости, но и идеи достойного правителя, одновременно нравственного и хитрого. С юных лет Александр понимал, что находится между двух огней. Екатерина, вторая его бабушка, и Павел, первый отец, это не просто родственники, это действующий монарх и будущий наследник. Заботливая бабушка поспешила и с браком Александра. Его избранницей стала 16-летняя красавица, баденская принцесса, была младше его на 2 года, Луиза Мария Августа, после принятия православия императрица Елизавета Алексеевна. Нужно отметить, что первое время брак был счастливый, но Александр и Елизавета не были близки. Наследника Елизавета Алексеевна Александру не подарит, и после смерти императорской четы к власти придет Николай I, брат Александра. То, что предшествовало приходу Александра к власти, это трагедия. 1 марта 1801 года в Михайловском замке был убит заговорщиками его отец Павел I. Можно представить, что испытывал Александр. Это и ужас, и шок, и трагедия, горечь, чувство утраты по отцу, который всю жизнь преследовали Александра, который не желал смерти отца и всю жизнь чувствовал, что в этом есть и его вина. То, что требовалось от Александра на этот момент, — немедленно принять правление государством и проявить выдержку и твердость духа. Александр это сделал. Он издает манифест, в котором пообещал править справедливо, но править по заветам августейшей особы Екатерины, то есть пообещав править как его бабушка, а не как Павел, которым народ был недоволен. На протяжении всего правления судьба давала Александру множество испытаний. И не сразу, но Александр научился на эти вызовы отвечать.
0: Александр и Наполеон. Противостояние императоров.
1: Область знаний.
2: В Московском музее Отечественной войны 1812 года хранится первое письмо консула Наполеона Александру I, где он выражает свои соболезнования по поводу смерти Павла. Наполеон пишет, что готов сделать все, что будет от него зависеть, лишь бы Александру быть приятным, и что он искренне надеется на мир между государствами. И нам сложно поверить, что Наполеон в этом своем письме был искренен, что его намерения шли от самого сердца. Его завоевания и триумфы говорили сами за себя. Наполеон подчинил почти всю Европу. Это регион Северной Италии, Рейн, захват Ганновера. В 1905 году Наполеон коронуется как правитель Италии, и все это приводит к созданию антифранцузских коалиций. В 1805 году Аустерлиц – это первая встреча на военном поле Александра и Наполеона, а еще битву назвали «сражением трех императоров». Наш Александр вместе с австрийским Францем выступил против Наполеона. Предложение Кутузова отводить и сохранять жизни войскам Александр отклонял. Он по неопытности прислушивался советов прусских и австрийских военных. Это привело к краху и к поражению. Наполеон был уверен в своих генералах, в отличие от Александра, и разбирался в военном деле. Сразу после Аустерлица Наполеон расширит свои владения и власть и посадит своих родственников на престолы. Например, его брат Жозеф – это король Испании, Жером сидел в Вестфалии, Людовик – в Голландии, а его друг и известный маршал Яхим Мюрат, который был женат на сестре Наполеона Каролине, правил в Неаполе и был назначен герцогом Клеве и Берга. Активно действовал Наполеон в регионе Пруссии. 1806 год. Наполеон вступает в Париж через Бранденбургские ворота, и можем представить себе, какое унижение переживает семья прусского короля Фридриха Вильгельма III. Его супруга, национальная героиня Пруссии, это королева Луиза, с детьми за несколько месяцев до этого покинула свою резиденцию в Берлине и направилась в Кёнигсберг. Война Четвертой коалиции в разгаре. Французы и русские встретились на поле боя, и на этот раз в 1807 году это битва при Прессе-Шелау. Нужно отметить, что сегодня город носит имя нашего выдающегося генерала Петра Ивановича Багратиона. То есть город Багратионах сегодня, где установлен памятник. Командовал русскими войсками генерал Леонтий Бенниксен, которому удалось нанести Наполеону страшный урон, но фактически сражение завершилось ничьей. Через полгода Наполеон берет реванш в битве под Фридландом. Сегодня это город Правдинск, где находится братская могила воинов, и где в этом городе сегодня также чтут память об этом событии. То, что не могли решить на поле боя, пришлось решать в ходе дипломатии. 1807 год. Впервые Александр и Наполеон встречаются в Тильзите, где был подписан мирный договор. Город Советск Калининградской области. Можем представить себе широкую реку Неман, которая разделяла владения двух монархов. Был установлен огромный плот, место встречи, где произойдут первые переговоры, за которыми следила вся Европа. Переговоры проходили несколько дней, императоры часто уединялись и говорили без свидетелей, исключительно на французском языке. В рамках дипломатии были сделаны дары, например, предметы искусства, это роскошные шубы, редкие камни, минералы, а чуть позже, после подписания договора, Наполеон направил потрясающие работы мастеров сербской мануфактуры. Это известный олимпийский десертный сервиз в стиле ампир на 166 предметов. Сегодня он находится в оружейной палате Московского Кремля. Даже был проведен обмен наградами. Так, например, Наполеон пожаловал Александра орденом почетного легиона и взаимный жест русского монарха. Наполеон стал обладателем ордена Александра Невского и Андрея Первозванного. Сегодня ордена Наполеона можно увидеть в музее войны 1812 года. Во время переговоров решалось много вопросов. Так, например, судьба Пруссии. Наполеон из прусских земель по границе с Польшей организовал новое государство. Это герцогство Варшавское, взял над ним управление. Франция и Россия обязались быть друг другу дружественными, союзными государствами и оказывать друг другу помощь. Ну и главным условием стала континентальная блокада Англии. То, чего чего так долго и стремительно добивался Наполеон, то есть ввести экономические санкции англичанам. В то время для России Англия была поставщиком и сахара, чая, кофе, тканей, разных инструментов, и мы поставляли в Англию свое дерево, из которого англичане строили флот. Прекращение таких отношений для нас означало плохое состояние экономики, но Александр был вынужден на него пойти. Тильзитские переговоры воспринимались аристократией по-разному. Были негативные, положительные оценки. Но важно, что Александр Первый понимал, в данный момент это единственное правильное решение. Решение, которое не принесло России территориальных потерь и добавило дополнительной возможности и времени готовиться к следующим событиям.
0: Рассказывала сотрудник Государственного исторического музея Лаура Аргун.
1: Область знаний.
0: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

любим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Контакты Владимира Путина и Дональда Трампа возобновятся в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подводя итоги телефонного разговора между двумя лидерами.
2: У президента Трампа, у президента США достаточно последовательная позиция, и все вот эти измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящем, но главное, он открыт к тому, чтобы слушать от Путина ту информацию, которая до него доводит.
1: Субботний разговор президентов длился почти полтора часа. Лидеры обсудили урегулирование украинского кризиса, ситуацию в Иране и перспективы контактов между Москвой и Вашингтоном. Министерство промышленности и торговли рассмотрит дополнительные меры поддержки производителей авиационной техники для малой авиации, включая льготные кредиты. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Он отметил, что новые двигатели, такие как АПД-13 для гражданских беспилотников и М-105 для малой авиации, должны быть доступными для производителей.
3: У нас, помимо того, что, по сути, мы сейчас занимаемся импортозамещением и созданием традиционных двигателей, у нас очень большая перспектива как раз вот в гибридных схемах. До середины следующего мы линейку должны полностью закрыть. И что я хочу, чтобы все потенциальные производители легких самолетов, малой авиации, понимали, куда им нужно прийти, чтобы получить от нас требования все, чтобы они знали, что вот он движок, он носит такие-то технические характеристики, и я под него дальше начинаю проектировать машину.
1: Двигатель АПД-13 успешно прошел наземные и летные испытания. Скоро новый двигатель М-105 получит сертификат разработчика от Росавиации. По итогам основного периода ЕГЭ лидерами по числу 100 бальников стали Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. В Петербурге рекордные результаты показали 914 выпускников, почти вдвое больше, чем годом ранее. В Московской области высоких баллов добились 836 школьников. Ученица инженерного предпрофессионального класса Екатерина Малкова из Москвы сдала экзамены на 500 баллов. Это стало первым случаем за 25 лет проведения ЕГЭ. Также рост числа 100 бальников отмечен в Сахалинской области, Бурятии, Новосибирской и Ленинградской областях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще
4: сбрасывались из отравился
5: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: А Литинге шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Да не спорь с ним. Не открывай этот ящик Пандоры.
7: Да уж, это будет всем ящиком ящик.
5: А вот и нет.
8: Пандора, согласно греческой мифологии, открыла вовсе не ящик. Это был пифос. Огромный глиняный сосуд высотой чуть ли не с человека. В таких греки хранили продукты. А иногда пифос закапывали в землю. И получался аналог холодильника.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Ящиком такой сосуд стал из-за неточности перевода мифа про Пандору на латынь. Гуманист эпохи Возрождения Эразм Роттердамский принял слово «пифос» за «пиксис». Последнее с греческого и есть «ящик». Ошибку подхватили художники и еще сильнее ее закрепили, рисуя Пандору именно с ящиком.
7: А кто вообще такая Пандора?
8: Согласно мифу, это первая женщина на Земле. Невзирая на предупреждение не прикасаться к подаренному Зевсом пифосу, она из любопытства открыла его крышку, и по миру разлетелись беды. Так ее руками громовержец наказал людей.
5: А вот и да.
9: Вокруг меча.
10: 1954 год. В Обнинске дал итог первая в мире промышленная атомная электростанция. На экраны выходит японский фильм «Годзилла». В центре Москвы на Красной площади открывается ГУМ. В Швейцарии проходит пятый чемпионат мира по футболу. В 1954 году ФИФА отмечала юбилей – 50 лет с момента создания. Поэтому чемпионат мира было решено провести на родине футбольной федерации в Швейцарии. Вновь в отборочных матчах не оказалось сборной СССР. После поражения на Олимпиаде 1952 года советское руководство предпочло не рисковать. Зато были возвращены в лоно ФИФА немцы в лице сборной ФРГ и японцы. Фаворитом турнира все считали сборную Венгрии. Она не знала поражений аж с 1950 года. Из 32 международных матчей она выиграла 28, а 4 закончились в ничью. Казалось, для нее нет преград. Четвертьфинальный матч Венгрия-Бразилия был назван журналистами «Битвой при Берне». Он действительно больше напоминал побоище, чем спортивную игру. И закончился, соответственно, коллективной дракой на поле, а потом и под трибунами. Разнимать игроков пришлось полиции. А в полуфинале Венгрия встретилась с действующим чемпионом мира Уругваем. Игра была равной, но Венгрия оказалась более удачливой и повела в счете. Но буквально за пару минут до конца матча уругваец Хуан Хохберг забивает гол. Счет становится равным. В порыве радости уругвайские игроки так навалились на автора гола, что тот потерял сознание. Замен тогда не было. Оставшись в меньшинстве, уругвайцы пропустили два гола в дополнительное время и проиграли. Финал со сборной ФРГ должен был стать легкой прогулкой для венгров. Ведь они уже обыгрывали немцев на этом турнире. Причем со счетом 8-3. Правда, было одно «но». В тот раз немцы выставили резервный состав, чтобы дать своей команде отдохнуть. И сейчас венгры встретили совсем другую команду. Похожим был только цвет формы. В результате 3-2 в пользу сборной ФРГ. Удивительная победная серия венгров закончилась так не кстати. Всего в одном шаге от футбольной короны. И что самое печальное, больше Венгрия никогда не окажется так близко к чемпионскому титулу. Турнир в Швейцарии оказался невероятно зрелищным и результативным. Среднее количество голов в матчах 5,38. Рекорд на все времена. Также на этом чемпионате взошла звезда немецкой сборной. И, как показало время, взошла она всерьез и надолго. Год 1954, Швейцария, пятый чемпионат мира по футболу.
8: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
0: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
11: «Все, приплыли».
9: Летом 1540 года испанские конкистадоры высадились на побережье Южной Америки, на территории современного Перу. Основали город, назвали его очень даже красиво. Вилья де ла Асунсьон де Нуэстра Синьора дель Вале Эльмосо Арекипа. Всем все понятно. Непонятно, что такое Арекипа. Ничего сложного нет. Якобы именно так на языке индейцев-аборигенов называлась долина, где европейцы и построили новый город. Но есть и другая версия, и совсем иной перевод этого вполне себе загадочного слова. Оказывается, тремя годами ранее, в 1537 году, конкистадор Дон Диего де Альмагро прибыл с официальным визитом в Перу. Цель поездки – грабить, убивать, захватывать и открывать новые земли. Но сначала, хотя бы из вежливости, нужно было познакомиться с принимающей стороной. Протокол все-таки его пока никто не отменял. Нацепил Дон Диего парадный железный костюм и пошел в народ. А у народа, как полагается, избранный вождь или даже сам император. Началась встреча на высшем уровне. Европейский предводитель к лидеру индейцев подошел, пальцем на землю указал и спросил: «А куда это я весь такой красивый приплыл? Как этот край называется? Чингачгук? А может, это был вовсе не он?» Расценил жест иноземца как просьбу на разрешение присесть и произнес на родном индейском языке «Арекипа», что в переводе означает «садись». Впоследствии именно так назовут большой портовый город и даже целый штат Южноамериканской республики Перу – Арекипа. Утвержденный лично королем годовой план по захвату перуанских земель испанцы выполнили досрочно. Отправили в Мадрид квартальный отчет и двинулись дальше, на юг. А впереди Анды. Но кто знает, вдруг там ничего нет? Зачем тогда на скалы взбираться? Кому это нужно? И вот тогда выловили европейцы в лесу перепуганного индейца. И спрашивают у него учтиво: «Скажи, дорогой, тебе за это ничего не будет? А что там, по ту сторону гор?» Чингачгук, хотя, может, это был вовсе не он, посмотрел на заснеженные вершины Анд и произнес: «Там Чили, то есть там холод». И совсем скоро на карте мира появилась совершенно новая страна – Чили. Истории с географией.
11: Бросай якорь. Все, приплыли.
12: Премьера

0: Берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными. Зимними, с утепленной подкладкой, облегченными, из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные, из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Мундирование.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы. Игры человечества.
3: Шеш-беш, трик-трак, тавла, бэкгэмон. Все это название одной и той же игры, которую мы знаем как нарды. Китай, Средняя Азия, Пакистан, Кавказ и Турция, Ближний Восток, Греция, Балканы. Во всех этих странах нарды считают своим национальным развлечением. Однако настоящей колыбелью игры все-таки принято считать Персию, нынешний Иран, где археологи нашли самую древнюю доску. Ее возраст 5000 лет. Кто придумал нарды? Есть такая легенда. Как-то индийский раджа отправил персидскому правителю шахматы, сопроводив посылку письмом.
4: Поскольку вы обладаете саном царя царей, значит, надлежит мудрецам вашим быть умнее мудрецов наших. Если вы не раскроете сути шахмат, то пришлите нам дань.
3: Визирь персидского монарха нашел ответ всего за 3 дня, а заодно придумал нарды и отослал их в Индию. Индусы бились над загадкой игры 12 лет.
2: Игры человечества.
3: В нарды играют двое. Доска разделена пополам. Вначале у каждого игрока в так называемом доме находится по 15 фишек. Цель – пройти круг и в конце игры выкинуть все фишки с поля. Кто первый выкинул, тот и победитель. Перед каждым ходом бросают кубики кости. Когда нарды пришли в Россию, точно не установлено. Зато известно, что грозный царь Иван сам играл в них с удовольствием и бояр приваживал. Но, будучи человеком суеверным, перед партией всегда интересовался цветом глаз противника. Почему-то категорически не терпел голубоглазых соперников. Есть у игроков в нарды и другие суеверия. Вот несколько. Считается, что во время игры при себе нужно иметь талисман и, как минимум, время от времени вспоминать о нем. А лучше класть на стол рядом с доской. Во время партии нельзя скрещивать руки и ноги. И, очень важно, в помещении, где проходит игра, не должно быть собаки. Это животное счастье не приносит.

0: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
1: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики – герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
0: Чай брать будете? –

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия рассчитывает, что новое правительство Армении, которое сформируют по итогам июньских парламентских выборов, обеспечит развитие двусторонних отношений в духе дружбы и учета интересов друг друга. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
2: Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе. Ночью Украина использовала 625 боевых дронов для атак на объекты за пределами зоны спецоперации. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 613 из них, сообщили в Министерстве обороны. Киевские власти нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы в различных регионах, включая Ленинградскую область и Крым. В Министерстве обороны подчеркнули, что увеличение поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов на Украину будет компенсировано усилением ответных ударов по украинской территории. Удар по музею обороны Севастополя был спланирован британскими спецслужбами, сообщает служба внешней разведки России. По информации ведомства, украинские боевики, вероятно, не знали о реальной цели атаки. Британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений. В Лондоне украинский конфликт рассматривают как попытку реванша за неосуществленный проект захвата Крыма в 19 веке. А музей воспринимается как исторический символ, добавили в ведомстве. Россияне смогут пользоваться иностранными электронными почтами на российских сервисах, если они были использованы при регистрации ранее. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, штрафы будут применяться к ресурсам, которые позволяют регистрироваться через иностранные почтовые сервисы. Ранее Боярский отмечал, что закон, вводящий штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, не касается обычных пользователей. Ответственность будет возложена только на владельцев сайтов за обеспечение механизма авторизации пользователей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому.
4: Врачи и медицина. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь служат.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Лучший врач тот, кто приносит меньше вреда. Парацельс.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – врачи и медицина.
4: «Исторические заметки».
5: Слово «медицина», если перевести его с латинского языка, означает «исцеляющий», «излечивающий», «врачебный». Считается, что еще несколько миллионов лет назад, когда наши предки обрели навыки прямохождения, люди постепенно начали помогать друг другу при травмах и переломах. Получалось не очень. Но они ведь пытались, учились на собственных ошибках. А самыми первыми врачами принято считать храмовых жрецов. У них был свой собственный свод правил лечения. К тому же, тогда они еще не разделяли медицину и религию. Ну а дальше Древняя Греция и легендарный Гиппократ. Отец медицины, как его называют, оставил потомкам не только текст клятвы врача, но и фундаментальный сборник, где он обобщил более 100 медицинских трактатов своего времени. Один из них касался священной болезни, то есть эпилепсии. Несмотря на гнев жрецов, Гиппократ доказал, что в основе этого заболевания лежат естественные причины.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Кардиохирург Николай Амосов.
5: Швейцарский врач Филипп Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм жил в 16 столетии. Кто таков? Вы его хорошо знаете. Это Парацельс. Врач взял себе именно такой псевдоним. Он вошел в историю как решительный борец за возвращение хирургии в лоно медицины. А нужно сказать, что в то время настоящими врачами считали алхимиков, а хирургов называли всего лишь ремесленниками. Так вот, Парацельс написал некий трактат о женских болезнях, из-за чего навлек на себя гнев церкви, считавшей эту тему греховной. Но наш герой твердо стоял на своем. Любыми болячками должны заниматься специальные медики. И был прав.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
8: Прививки. Родители Эдварда Дженнера с малых лет старались привить ему хоть что-нибудь. Ну, например, любовь к знаниям. Точнее, к медицинским наукам. Постарались, надо сказать, на славу. Привили настолько сильно, что даже распределение в захолустный какой-то город Глостершир не отбило у Эдварда охоты заниматься врачеванием. К тому времени Дженнер успел окончить Лондонский университет и получить диплом хирурга.
9: Ну, голова. Голова.
8: Врачом Эдвард оказался талантливым. Жители Глостершира нарадоваться на него не могли. Единственное, против чего он был бессилен, это оспа. Впрочем, не только он один. В конце 18 века лекарства от этой болезни еще не было. Эпидемия косила англичан тысячами, а врачи только руками разводили –

0: противников вакцинации не принадлежал. Может быть, потому что в свое время родители привили ему не только тягу к знаниям, но и оспу. Для Эдварда тогда все закончилось хорошо, и вот теперь доктора Дженнера вызвали к женщине, которая заразилась этой опасной болезнью от собственной коровы. К несчастью для животных, но, как потом выяснится, к счастью для людей, оспой страдали не только двуногие, но и двурогие. Эдвард согласился наблюдать больную и вскоре заметил, что коровью оспу человек переносит гораздо легче.
1: Скажите, пожалуйста,
0: а что, если прививать людям именно эту форму болезни, подумал Дженнер и приступил к опытам. Результат был ошеломляющий. Переболев коровьей оспой, добровольцы становились невосприимчивы к оспе человеческой. Потом была большая научная работа, нападки титулованных завистников, традиционные палки в колеса, но в финале, уж поверьте, всеобщее признание, докторская степень и почетнейшее место в истории медицины. Место, между прочим, основоположника современной вакцинации.
2: Да, есть что рассказать.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор.
5: Здоровых людей не бывает. Бывают люди необследованные.
4: Немного перепрыгнем во времени. 19 век. Главный врач московских тюремных больниц Федор Петрович Гаас. Он первым в России поставил вопрос о праве каждого на доступ к медицинским услугам. Этот народный, как его называли, доктор, за свой счет открыл больницу, много лет снабжал лекарствами бедных и даже добивался запрета пыток в тюрьмах. Наш следующий рассказ именно о нем.
6: Благое дело. Московские меценаты.
7: Как-то по рабочим делам Гаас отправился в Бутырскую тюрьму. Увиденное потрясло. Грязь, смрад, сырость, переполненные камеры. Люди содержались в диких условиях, хуже скотины, голодные, завшивившие в железных ошейниках, прикованные к стенам. Потрясенный Гаас вышел на улицу, глубоко вздохнул, перекрестился и понял, что с этого момента жизнь его не будет прежней.
8: Как я могу быть счастливым, когда сотни и сотни людей не то что несчастны, а в человеческом языке этому даже нет названия?
7: И Федор Петрович стал действовать. Для начала способствовал переводу пересыльной тюрьмы из центра города с Волхонки на Воробьевы горы. Тем самым, кстати, ослабил эпидемию холеры, которую принесли с собой арестанты с Нижней Волги. Затем взялся за кандалы и придумал их облегченный вариант. Прежние весили 16 килограммов, а гаазовские, как их потом стали называть, всего 5. Оковы опробировал сам, надевал и ходил по комнате, отсчитывая шаги. Тюремный двор засадили сибирскими тополями, а в камерах постелили кафельные полы. Гаас распорядился устанавливать нары с матрасами из соломы, а также подушками, набитыми балтийскими водорослями для очистки воздуха. При тюрьме построили гостиницу для родственников арестантов, а для детей, чьи родители оказались в заключении, приют и школу. Финансировались все эти проекты из благотворительного фонда за счет средств самого Гааза. Денег отчаянно не хватало. Федор Петрович даже продал свой дом на Кузнецком мосту, деревню и фабрику. Все, что выручил, ушло на строительство и оборудование новых лечебных заведений, на пособие больным и арестантам. С тех пор он всегда жил при больницах и на казенное жалование. Гааза многие считали юродивым. Чиновники, ведавшие больницами и тюрьмами, открыто возмущались, что им приходится подчиняться какому-то сумасшедшему немцу. Зато из мест заключения ему писали:
9: «Федор Петрович, нет на свете никого, кто бы заступился за нас. Только

0: Христос явы.
1: На похороны доктора Гааза пришла вся Москва. В православных храмах молились за упокой души раба Божьего Федора, похоронили его за казенный счет на немецком кладбище, на камне, поставленном на могиле, высекли надпись «Спешите делать добро».
2: Святой доктор Гааз.

0: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – врачи и медицина.
5: Возможности медицины безграничны. Ограничены возможности пациентов. Американский писатель Роберт Шекли.
4: Найти профессионала в любом деле непросто. А что касается медицины, тяжелее вдвойне. Особенно, если раньше ты уже натыкался на шарлатанов. Одни пугают страшными диагнозами, другие навязывают ненужные анализы. Но с чего все началось? С одного единственного человека. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, неизвестно, но людей пытался лечить. Его специальность – болезнь глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным. Но отчаявшиеся люди были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Тот распухал, но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и человек видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины.
3: Исторические заметки.
4: А теперь расскажем о знаменитом и, самое главное, профессиональном враче – Сергее Петровиче Боткине. Именно он доказал инфекционную природу болезни, в свое время известной как желтуха. Как доказал? Выяснил, что причиной заражения могут стать немытые руки или загрязненные продукты. Кроме того, известный российский доктор создал и возглавил эпидемиологическое общество, которое боролось с распространением вирусного гепатита А – болезни Боткина. Сергей Петрович одинаково относился ко всем своим пациентам, независимо от социального положения. Он стал первым русским лейб-медиком, то есть врачом при императорском дворе. До этого подобной чести в России удостаивались лишь иностранные лекари. Кроме императора Александра II и его семьи, Среди пациентов нашего героя были Некрасов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Менделеев, Репин, Шишкин и другие известные деятели искусства и науки. Кстати, благодаря именно Боткину в нашей стране появились первые кареты скорой помощи. Раньше всех инфекционных больных перевозили на обычных извозчиках, что было небезопасно. Сергей Петрович выступил тогда с инициативой ввести специальные санитарные кареты, кресла в которых снимались с петель и использовались как носилки, а сами кареты дезинфицировали после использования. К слову, Боткин родился в очень богатой купеческой семье. У его отца, успешного торговца и основателя крупной фирмы, за два брака родилось 25 детей. Правда, выжили из них только 14. Сергей был 11-м по счету ребенком.
6: 16 августа 1857 года. День свадьбы Афанасия Фета и Марии Боткиной в русской посольской церкви в Париже. Газеты того времени писали:
7: сегодня в 4 часа дня великолепная карета, запряженная парой прекрасных серых лошадей с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к подъезду. Жених был в полной офицерской уланской форме. Свидетелем со стороны жениха был Иван Тургенев.
6: Мария Петровна Боткина, младшая сестра известного русского профессора медицины Сергея Боткина. Эта семья считалась в России очень богатой и очень плодовитой. У самого лейб-медика императорского двора было 14 детей. Два его сына женились на дочерях Павла Третьякова, основателя Третьяковской галереи. Родная сестра Боткина, Мария Петровна, вышла замуж за Афанасия Фета, а старшая профессорская сестра Екатерина Петровна стала матерью будущего знаменитого коллекционера и благотворителя Сергея Щукина. Боткины, Феты, Щукины, Третьяковы.
8: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. 2024 в России. Год семьи.
9: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Великий врач Древнего Рима Клавдий Гален. Он долгое время работал хирургом при школе гладиаторов, на которых первым в истории медицины стал ставить опыты, разрабатывая новые методы лечения ранений, вывихов и переломов. В частности, именно Гален впервые разработал и описал методику вскрытия мозга. После гладиаторов он экспериментировал на животных. До него никто и не задумывался, что органы животных сходны с человеческими. Но со временем у Галена все же нашлись последователи.
10: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
11: Палочка Коха. Роберт Кох жил в Германии. Ставил опыты на мышах и старался, кроме них, ни с кем не знакомиться. Вот когда знакомятся, что обычно делают? Правильно, имя, фамилию называют. А с этим у Коха были проблемы. Ну, имя ладно, мало ли на свете Робертов. А вот фамилия, только скажешь «Кох». Всяк норовит тебе по спине постучать. Думают, поперхнулся. А тут еще одна беда, откуда не ждали. В Европе началась эпидемия чахотки. Люди от каждого коха вздрагивать стали. «Не, так дело не пойдет», — решил Роберт и погрузился в исследование.
12: С этого места поподробнее.
11: На дворе был конец 19 века, и о существовании микробов Роберт знал. Более того, многих бацилл он знал в лицо и поименно. Во всяком случае, холерный вибрион от спор сибирской язвы мог отличить запросто. Но с чахоткой или по-научному с туберкулезом все было гораздо сложнее. Считалось, что туберкулез происходит от сырости и общей слабости, и что бактерии тут ни при чем. Но Кох был уверен в обратном. Тут полезно вспомнить, что, кроме всего прочего, Роберт Кох был врачом, и материала для исследований у него хватало. В общем, взял он этот самый материал, и стал в нем незнакомые бактерии искать.
12: Ну, голова, голова.
11: Ищет и вслух размышляет. Так, этих я знаю, они безвредные. Вот эти не подарок, конечно, но не смертельно. А вот таких палочек я раньше не видел. Идите-ка, голубчики, сюда. И в кровяную сыворотку их поместил. Микробы освоились, безобразничать стали. Микрофлору полезную притеснять и продуктами жизнедеятельности атмосферу сыворотки портить. «Ну что я говорил?» — воскликнул Кох. «А то заладили сырость, слабость. Вот он, источник болезни. Туберкулезная палочка. Она поперек горла и встает. А уж если вредитель известен, то и управа на него рано или поздно найдется». Создать лекарство от чахотки Коху не удалось. Это сделали другие. Но все равно Роберт молодец. Теперь мы точно знаем, что такое хорошо, а что такое палочка Коха.
10: Да, есть что рассказать. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
13: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина использовала 625 боевых дронов для атак на объекты за пределами зоны спецоперации за сутки. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 613 из них, сообщили в Министерстве обороны. Киевские власти нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы в различных регионах России, включая Ленинградскую область и Крым. В Министерстве обороны подчеркнули, что увеличение поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов на Украину будет компенсировано усилением ответных ударов по украинской территории. Ситуация на Запорожской АЭС становится все сложнее, заявил глава Росатом Алексей Лихачев на выставке «Иннопром». По его словам, помимо обстрелов, добавились и психологические атаки.
2: Болевой порог чувствительности и восприятие к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, действительно, от инцидента такого регионального масштаба. И будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим.
1: Алексей Лихачев также сообщил, что в пятницу проведет личную встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде. Россияне смогут пользоваться иностранными электронными почтами на российских сервисах, если они были использованы при регистрации ранее. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, штрафы будут применяться к ресурсам, которые позволяют регистрироваться через иностранные почтовые сервисы. Ранее Боярский отмечал, что закон, вводящий штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, не касается обычных пользователей. Ответственность, по мнению парламентария, должна быть возложена только на владельцев сайтов. Дональд Трамп заявил, что не советовал президенту ФИФА Джанни Инфантино, как поступить в ситуации с дисквалификацией футболиста сборной США Балагуна. Ранее сообщалось, что ФИФА отменила дисквалификацию игрока после звонка из Белого дома. Балагун должен был пропустить матч 1/8 финала за красную карточку, полученную за умышленный фол. Однако Джанни Инфантино попросили пересмотреть это решение. ФИФА утверждает, что Белый дом не влиял на ситуацию. В УЕФА назвали это решение переходом красной черты и выразили крайнее недоумение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – врачи и медицина. Они должны уметь провести операцию в походной палатке, на борту самолета или подводной лодки, но далеко не каждый, даже самый талантливый доктор, сможет работать в сложных армейских условиях, на линии боевого соприкосновения, под свист пуль и грохот снарядов. А военные врачи могут. Их готовили именно к этому.
6: От слов к делу. Военные училища России.
7: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием. В 1798 году император Павел I подписал указ о строительстве в Петербурге особых помещений для учебных театров, то есть аудиторий, нового армейского училища. Так началась история современной военно-медицинской академии имени Кирова.
6: От слов к делу.
7: Сегодня здесь готовят профессиональных врачей для всех видов и родов вооруженных сил России. Медицинские сестры, гражданские специалисты проходят курсы по программе ординатуры и магистратуры. Срок обучения – 6 лет. Затем молодые лейтенанты разъезжаются по военным округам и госпиталям, возглавляют медицинские подразделения в различных частях нашей страны. Прошло больше 200 лет, а стены старинной академии все еще помнят своих выдающихся выпускников и преподавателей. Врача-терапевта Сергея Боткина, основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова и талантливого физиолога Ивана Сеченова.
6: От слов к делу.
7: Трудом и знанием, искусством и человеколюбием.
6: Военно-медицинская академия имени Кирова.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Военная медицина – это вообще отдельная история. Вот смотрите. Тонометр – прибор, помогающий измерить артериальное давление. Этот метод в 1905 году изобрел Николай Коротков, знаменитый армейский хирург. Идея пришла к нему во время русско-японской войны, на которой он видел у бойцов многочисленные повреждения вен и крупных сосудов. Сильное кровотечение врачи пытались остановить, перетягивая руки и ноги жгутом, что в итоге приводило к гангрене. Коротков же начал прослушивать пациентов с помощью стетоскопа и научился определять нижнее давление, которое помогало понять, опережаты ли крупные артерии. Затем, для прослушивания звуков, талантливый врач применил фонендоскоп, а давление в манжете измерялось ртутным манометром. Дальше идем. Впервые эфирный наркоз в России применил хирург Федор Иноземцев в 1847 году. Однако в полевых условиях первым использовал его Николай Пирогов во время Кавказской войны. За 1.5 месяца боевых действий известный русский хирург провел почти 100 операций под наркозом, и ни один пациент не умер от болевого шока. Николай Пирогов впервые наложил гипс на сломанную конечность солдата. Еще одна заслуга Николая Николаевича – популяризация йода на фронте как дезинфицирующего препарата. К слову, и по сей день в мире применяют введенную Пироговым систему сортировки раненых, которую он использовал на севастопольских перевязочных пунктах. И вот как это было. Поступивших в лазарет бойцов делили на 5 групп. Безнадежные, которым нужны утешители, медсестры или священники. Очень тяжелые, которым требуется срочная помощь. И тяжело раненые, которые могут немного подождать. Четвертый тип – раненые, которым нужно оказать помощь для транспортировки в другое место. И пятый – легко раненые, которым достаточно было легкой повязки. Да что говорить, Пирогов – это человек-легенда.
8: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
4: Имя на карте.
9: Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил. Это двухэтажное здание на Екатерининской улице в столице Крыма стоит до сих пор. Первая мужская казенная гимназия. Дом – молчаливый свидетель многих исторических событий. Здесь учились и работали великие люди. Художник Айвазовский, физик Курчатов, метеоролог Кеслер, композитор Спиндиаров и многие-многие другие. А однажды в стенах первой гимназии повстречались профессор медицины Николай Пирогов и тогда еще молодой учитель химии Дмитрий Менделеев. В те годы подходила к концу Крымская война. Многие публичные здания и частные дома Симферополя были отданы под лазареты. Не исключением стали и помещения первой гимназии. Впервые оказавшись в этом прифронтовом городе, Пирогов пришел в ужас от условий, в которых содержались раненые.
10: Несчастные, наполнившие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев, в грязнейшем белье, на грязном полу. Не доставало ни умов, ни рук, чтобы хоть немного привести весь этот невообразимый хаос в порядок.
9: Но Николай Иванович железной рукой порядок навел. Прежде всего он возвел гигиену в ранг науки. Приказал сиделкам использовать одноразовые губки для промывания ран и в обязательном порядке кипятить воду. Ввел в обиход стальные хирургические инструменты, так как они лучше стерилизовались. И вообще в этом нелегком деле Пирогов проявил настоящий профессионализм и величайший талант организатора.
3: Имя на карте.
9: Великий русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев в молодости крепким здоровьем не отличался. У него периодически шла горлом кровь. Доктора только руками разводили. Что делать? Чахотка в последней стадии. Когда Менделеев в очередной раз попал с приступом в институтский лазарет, местный врач страдальчески поднимал брови и обреченно вздыхал. «В этот раз, сударь, вам с постели уже не подняться». Перед отъездом из Петербурга на юг Менделеев зашел к профессору медицины Сдекауэру, который предложил ему показаться в Симферополе Пирогову. В письме Николаю Ивановичу Сдекауэр предположил, что молодой учитель проживет не более 8-9 месяцев. При всей своей сумасшедшей занятости Пирогов нашел время. Внимательно осмотрел Менделеева, дал ему множество советов и, возвращая письмо, сказал:
11: «Сохраните это у себя, голубчик, и когда-нибудь верните Сдекауэру. Вы еще переживете нас обоих».
9: Оказалось, что за чахотку врачи приняли порок сердечного клапана, с которым вполне можно было жить. Много лет спустя, вспоминая Пирогова, гениальный ученый говорил: «Вот это был врач! Насквозь человека видел! Сразу мою натуру понял!» Симферополь. Место, где Пирогов Менделеева вылечил.
3: Имя на карте.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о врачах и медицине. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
12: Пройдут столетия, и наши праздники.
13: И каждому дано яблоко.
14: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь трудно.
15: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
16: Где находятся шахматные Васюки? Кто построил синий Зурбаган? И куда подевался Китежград?
5: Русские города в отечественной литературе. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: От слов к делу. Военные училища России.
2: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
1: От слов к делу.
2: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера — 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
1: От слов к делу.
2: Где мы, там победа.
1: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
3: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что российские врачи фиксируют рост случаев аллопеции у школьников 15-16 лет. С чем это может быть связано и как этого можно избежать?
5: Отвечает врач-трихолог Дмитрий Эллинский.
6: Действительно, последние несколько лет есть высокая тенденция на то, что, во-первых, молодеют формы аллопеции, то есть выпадение волос, их по количеству становится больше. Первое – это гнездное или аутоиммунное выпадение волос. Оно связано больше всего со стрессом и аутоиммунными механизмами. Его повышение было очень сильно связано с эпидемией COVID-19. Второе – это так называемое андрогенетическое или гормональное выпадение волос. И оно тоже начинает расти, потому что, к сожалению, пища становится менее полезная. И это приводит к тому, что нарушается регуляция гормональная в организме и включаются гены, которые отвечают за выпадение. И, к сожалению, проблема в том, что выключить их уже нельзя. То есть андрогенетическая аллопеция – это тот тип выпадения, который, однажды запустившись, дальше начинает прогрессировать. Что еще из молодежной культуры благоприятствует тому, что эти виды аллопеции усиливаются? Во-первых, это ночной образ жизни. Второе – это усиленная цифровизация. Те же самокаты уменьшают количество активности физической у детей и подростков. И, конечно же, это различного рода приверженность к тугим прическам, дредам, которые за счет своего давления усиливают негативное воздействие на волосы.
3: Очень важные вопросы.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили государственную выход в открытый космос после проекта о возможном продлении.
10: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Александр Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
10: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о песке.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
0: Песок – второй по потреблению природный ресурс на Земле после воды. Человечество использует десятки миллиардов тонн песка ежегодно для производства бетона, стекла, силикона для чипов.
3: Факт второй.
0: Песок может вести себя как жидкость и как твердое тело одновременно. При быстром ударе он становится твердым, а при медленном движении течет как жидкость.
3: Факт третий.
0: При движении песка по склону дюн слышны низкочастотные звуки, похожие на гул органа и даже музыку. Этот звук возникает из-за синхронных вибраций миллионов песчинок.
3: Факт четвертый.

0: Большая часть белого песка на тропических пляжах – это переваренные рыбами-попугаями частички кораллов. Именно так образовались многие знаменитые белые пляжи Гавайев и Мальдив.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о песке.
2: Двенадцать стульев. Троны. Символы власти.
3: Трудно представить себе более роскошный королевский престол, чем тот, что, согласно преданию, был сделан из рога единорога и гарантировал законному монарху вечную жизнь.
4: Высокое деревянное кресло с великолепными кружевными арками и замысловатым балдахином. По легенде, его спиралевидные ножки и перегородки в точности повторяют дизайн знаменитого трона царя Соломона. Правда, охраняют государев стул не 12 живых хищников, как сказано в Библии, а 3 серебряных льва в натуральную величину.
2: Коронационный престол Дании. Трон единорога.
4: В 1648 году королем Дании стал Фредерик III. Именно тогда, по его указу, придворные ювелиры изготовили новый трон скандинавского монарха. Говорят, что за основу царского кресла был взят рог единорога. На самом деле, все детали престола выполнены из острых бивней морских животных нарвалов. В 17 веке их мощные клыки выдавали за рога огромных мифических коней. Многие верили.
3: Кровь единорога пропитала стул короля Конунга. И теперь ни он, ни его родные умереть не могут.
4: Дания – старейшая монархия в мире. Нынешняя королевская династия может проследить свою родословную на 1000 лет назад. Коронационный трон или трон единорога считается символом этой семьи. В 18 веке старинный престол реставрировали, добавили позолоченные фигуры, украсившие спинку и подлокотники, а у 3 серебряных львов появились золотые гривы и глаза. В наши дни на троне единорога никто не сидит. Коронация в Дании неофициально отменена. К чему формальности? Очередной правитель приезжает во дворец Кристиансборг, выходит на балкон, а ликующая внизу толпа встречает его 10-кратным ура. Все, казна цела, праздник удался. А знаменитый коронационный трон находится отныне в королевской сокровищнице в Копенгагене в замке Розенборг. И никакой сигнализации.
3: Только 3 серебряных льва в натуральную величину застыли в неподвижных позах вокруг престола. Они по-прежнему охраняют бесценную реликвию самой древней монархии в мире.
2: Трон единорога. 12 стульев.
5: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». Жизнь замечательных людей. Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. России есть чему научить иностранцев в наукоемких сферах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
2: Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность, и практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию уже готового серийного производства, масштабирования. Это и силовые установки совершенно различного назначения, современное медицинское оборудование. В прошлом году были открыты новые заводские площадки в системообразующей химической отрасли.
1: По словам премьер-министра, рост обрабатывающей промышленности за предыдущие 3 года достиг в России почти 23%. Также Россия нарастила несырьевой экспорт в прошлом году более чем на 11%, добавил премьер. В МИД России вызвали посла Швеции в Москве и выразили ей решительный протест по причине недавней атаки 2 беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Кристине Йоханнессон указали на недопустимость бездействия шведских властей, особенно полиции, в условиях ухудшения безопасности российских представительств в стране. На это указывает серия нападений с использованием дронов. Ранее МИД заявил, что российские дипломаты подвергаются не только угрозам, но и физическим атакам с помощью беспилотников. Шведской стороне напомнили о ее обязательствах по Венской конвенции и ранее данных обещаниях. Крупные банки России повысили ставки по вкладам после того, как Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25%. Средняя максимальная ставка по 3-месячным вкладам теперь составляет 13,5% годовых. Такие данные приводит платформа «Финуслуги». До конца лета ставки останутся на уровне около 12,5% и начнут снижаться постепенно. Эксперты объясняют это сезонным оттоком средств. В период отпусков люди чаще снимают деньги. Чтобы удержать клиентов, банки предлагают краткосрочные вклады с повышенной доходностью. Аналитики предполагают, что динамика будет зависеть от дальнейших решений Центрального банка по ключевой ставке. Дональд Трамп заявил, что не советовал президенту ФИФА Джанни Инфантино, как поступить в ситуации с дисквалификацией футболиста сборной США Балагуна. Ранее сообщалось, что ФИФА отменила дисквалификацию игрока после звонка из Белого дома. Балагун должен был пропустить матч 1/8 финала за красную карточку, полученную за умышленный фол. Однако Джанни Инфантино попросили пересмотреть это решение. ФИФА утверждает, что Белый дом не влиял на ситуацию. В УЕФА уже назвали это решение переходом красной черты и выразили крайнее недоумение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Джон Вароли, американский журналист и политолог. Джон, приветствуем тебя.
2: Добрый день, спасибо за приглашение.
1: Рада, что ты с нами. Тем более, что количество событий на единицу времени приходится огромное. Мы много говорили о том, что вот-вот приближаемся к такому масштабному противостоянию в мире. И мне кажется, уже очевидно, что то самое глобальное противостояние, которого так многие опасались, оно уже разворачивается на наших глазах, и мы становимся свидетелями исторических событий. Что такое Вторая мировая война и теперь Третья мировая война? Это факт переустройства, глобального переустройства мира, из которого мир выйдет уже с другими границами, с другим контуром безопасности. Если попристальнее посмотреть вообще в разные точки нашей планеты, то совершенно очевидно, что вот это противостояние в более активной или менее активной фазе, оно действительно разворачивается сегодня и сейчас, но самое главное, отдача общественно-политическая, экономическая, она задевает весь мир абсолютно. Именно поэтому я говорю, что события масштабные, и мы без преувеличения исторические события наблюдаем. Поэтому хотелось бы сегодня с тобой поподробнее поговорить о том, что происходит за океаном, поскольку США, Америка по-прежнему претендует на роль главенствующую в этой картине, на роль гегемона, но там все не просто складывается. Мы сейчас, кстати говоря, стали свидетелями масштабной траурной церемонии в Иране. Несколько миллионов человек присутствовало на похоронах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и это действительно беспрецедентное событие, которое не могло оставить равнодушными никого, как противников, так и сторонников, с одной стороны. С другой стороны, недавно отметили США День независимости, 250 лет, круглая дата, однако же и тут нету единства, даже, можно сказать, раскол. Наблюдается, демократы не приняли участие в торжествах, не приехал первый американский римский папа на торжества, Лев XIV и так далее, и так далее, и так далее. Вот я предлагаю сегодня об этом поговорить, но первый вопрос, с которого хотелось бы начать, это, наверное, США и ЕС внутри одного военно-политического блока – НАТО. Насколько правда то, что говорит Трамп? НАТО – это я. Вот сегодня, с твоей точки зрения, какая диспозиция?
2: Она абсолютно говорит правду. И это редкий случай, когда Трамп говорит правду. Потому что НАТО – это просто американская империя. В переводе – это американская империя. Кто главный в НАТО? США. Кто главный в США? Президент США, Трамп. И это очень важно подчеркнуть, это, потому что, к сожалению, как мы знаем, много наших коллег, экспертов, они почему-то распространяют и раздувают вот это ложный, я хочу подчеркнуть, ложный нарратив, что якобы глубокий раскол внутри НАТО, США и Европа, они не согласны друг с другом, глубокий раскол между ними. Такого абсолютно нет, никогда не было. НАТО, это всегда было американская империя, в сути. И какая-то там любая дискуссия или неразногласие, или когда Макрон говорит что-то против Трампа, или Мерц, или Штаммер, это просто все как это театр. Это театр абсурда, это цирк какой-то, медийный цирк. Чистый. Почему? Почему так? Может быть, потому что, давай так, как аналог. Но представляете, эмоциональная, горячая итальянская семья. Они обзывают друг друга, кричат на друг друга. Может быть, они кидают тарелки на друг друга. Но в конце концов, они любят друг друга. И они понимают, что они сидят, они живут под одной крышей, они сидят в одной лодке. И в случае НАТО у них общий враг. Кто это враг? Ну, они считают, что Россия враг. Но почему они считают Россию враг, мы можем это обсудить, потому что я, как адекватный американец, я абсолютно не вижу Россию как враг. Я думаю, много американцев тоже так думают, много европейцев тоже так думают. Но, к сожалению, наши элиты, европейские и американские элиты, они считают, что Россия враг, и это их объединяет. В конце дня, как мы говорим, at the end of the day, в конце дня, в итоге, они все заодно. Они заодно, и США, Вашингтон всегда диктуют условия, как НАТО будет поступить. И поэтому, когда вы, особенно в Москве, любят говорят, что Европа там ведет войну против России, это Европа, которая хочет испортить мирный процесс. Нет, это не так, это не так. Европа полностью под контролем Вашингтона. Я хочу это подчеркнуть. Ни в коем случае. Европа не может независимо поступить, независимо от Вашингтона. Абсолютно не может.
1: А если рассмотреть события в Ормузском проливе, согласится ли Трамп с условиями мирного соглашения, на которых настаивает Иран? И если ни та, ни другая сторона не будут готовы к компромиссу, то что будет дальше? И вот именно в этом смысле, конечно, интересно твое мнение, Джон, а как же вот этот вопрос? Здесь-то разошлись все-таки Вашингтон с Брюсселем, и по-прежнему Трамп точит зуб на Испанию, на Италию, которые очень откровенно его не поддержали в этом наступлении на Иран. Как здесь?
2: Хорошо, давай. Да, есть публичные заявления и несогласия там разных глав государства внутри НАТО. Но давай смотрим на факты. Что происходит в реальности? Мы видим, как американские военные самолеты все равно летят из Европы. Все равно есть американские военные базы в Европе. И они продолжают работать, как Вашингтон указывает, как Пентагон говорит. Европейские государства не могут, уже не могут остановить этот процесс. Военные базы американские в Англии, в Италии, в Германии, они полностью под контролем США. Германия не имеет полномочия. Италия, Англия. Но фактически, в реальности, они не имеют полномочия на этом территории, этой базе, которая находится, собственно, в их стране. Поэтому еще раз, главы государства могут быть не согласны, якобы не согласны по каким-то вопросам, но все равно Пентагон продолжает работать. Ну, это как в Украине. Пентагон и ЦРУ все равно работают по полной программе. Несмотря на то, что Трамп говорит. Неважно, там, оправляет оружие без

0: господства. И поэтому началась Вторая мировая война. И сегодня мы на грани Третьей мировой войны, потому что одна страна хочет установить мировое господство. И как Вашингтон это видит? И, к сожалению, война Третьего мировая возможна, потому что есть две страны, которые препятствуют наше мировое господство. Вот Иран и Россия. Но как вы смеете препятствовать наше желание установить мировое господство? Поэтому есть война. Если вы будете просто сдаваться, если вы с Ираном будете поднять белый флаг, да, поднять белый флаг, тогда не будет война. Ребята, не будет война. Давай дружим, давай договоримся. Просто, очень просто. Вам надо, как, сдаться? Сдаться?
1: Да.
0: Вам надо сдаться, и не будет войны. Вот это логика нашей американской элиты. Как вам эта логика?
1: Ну, никак не подходит, я бы так сказала. Хорошо, а если на события в Ормузском проливе посмотреть попристальнее, то с твоей точки зрения, каким тебе видится вообще дальнейшее их развитие?
0: Это так называемый, как это по-русски будет, меморандум?
1: Меморандум.
0: Меморандум, да? Меморандум, но это тактическая пауза. Это просто пустая бумага, абсолютно не имеет никакого вес, никакой силы, абсолютно нет. Поэтому это тактическая пауза. В чем проблема? Проблема в том, что в конце лета американский нефтяной стратегический резерв заканчивается к 1 сентября. И если этот резерв закончится, тогда все, будет дикий скачок цен на бензин и нефть, будет мировая финансовая и экономическая кризис и в США, и по всему миру, и США стараются избежать этого сценария, понятно, да? Потому что, еще раз, мы сейчас не только американский нефтяной резерв, японский тоже заканчивается, ну, ближе, может, японский, может, к 1 октября, например. Но поэтому Трамп понимает, что надо сегодня остановить этот вооруженный конфликт, надо якобы попытаться договориться с Ираном, делать вид, что мы хотим мир, и наполнить, снизить цены на нефть. Мы видим, как цены на нефть падают, и США будут покупать нефть подешевле, пополнить свои нефтяные резервы, еще подождать до выборов, выборы в ноябре, и потому что американский народ очень недоволен с этой войной, американский народ против войны в Иране. И я думаю, что после ноября, после выборов в ноябре, опять США обновляет военные действия против Ирана. Но еще раз, ближе к в декабре, конец ноября, в декабре США обновляет войну против Ирана, потому что стратегически наша американская стратегическая задача, к сожалению, это покорить Иран, уничтожить Иран. Это их мечта, это мечта вашингтонской элиты уже полвека уничтожить Иран. И тоже, как мы знаем, с Россией тоже они хотят поставить на колени.
1: Пауза, и мы продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8 76, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи», номер 8776. Наши добрые дела

0: наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: В этом контексте вопрос такой. А что детально означает лозунг Трампа «Сделаем Америку вновь великой»? Это про экономическую мощь, про возрождение экономики, про совершенствование социальной защиты граждан или про стремление безраздельно управлять планетой? Вот что это значит?
4: Однозначно, это как Гитлер хотел делать Германию великой, Трамп хочет сделать Америку великой. Что еще это может быть? Это империя. У нас имперское сознание. Президент Вашингтон, первый американский президент, он реально мечтал о великой империи по всему Северной Америке. Это было вот как раз 250 лет назад. И новые президенты уже потом, они мечтали о том, что мировое господство. Может быть, это действительно наш американский менталитет, может, действительно это вам сложно. Ну, вы мирным русским людям, может, действительно вам это сложно. Я хочу это понять, между прочим. Это вопрос к вам. Вы понимаете это? Вы верите мне или нет? Потому что, когда я говорю, что Америка хочет установить мировое господство, это 100% правда. Я вырос в семью федерального госслужащего, мой отец, и мы не воспитывались с этого возраста, что, Джон, мы установим, ваше поколение установит мировое господство. Я вырос с такой желание, реально желание. Такое, да, мы будем хозяин всего мира. Как круто было. Я вырос в такой семье. Но это не каждая американская семья. Но те, которые служат в правительстве или военной, они действительно, у них такие мировоззрения.
3: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Вот это очень интересный вопрос, который ты задал, Джон. Сознаем ли мы серьезность намерений Трампа и в целом этого истеблишмента американского, который говорит всерьез про мировую гегемонию? Ну, я могу за себя сказать. Конечно же, совершенно четко я отдаю себе отчет в том, что это их подлинное реальное желание. Не могу сказать за остальных. Думаю, что, наверное, все-таки русскому человеку в это верится с трудом. Почему? Mm-hmm. Потому что это действительно очень чуждо, наверное, нашему мировоззрению, культурному коду. И я поясню, по какой причине. Мы-то знаем про себя, что это невозможно. Невозможно американская гегемония в том виде, в котором ее представляет себе американский истеблишмент. Поясню. Уже несколько раз русская цивилизация сталкивалась с амбициями западных соседей, которые хотели установить свое владычество безраздельное. И каждый раз они сталкивались в этом вопросе с Россией, и каждый раз им это сделать не удавалось. Это была очень тяжелая борьба. Можно вспомнить и Наполеона, можно вспомнить и Гитлера. На самом деле, еще раньше, со времен Александра Невского, эти столкновения были. Но мы абсолютно точно понимаем, что сейчас для нас стоит экзистенциальный вопрос. Просто будет ли существовать Россия или не будет существовать Россия. Точно так же, как этот экзистенциальный вопрос стоял для нас во времена Третьего Рейха и Гитлера. Мы знаем, какие задачи ставил Третий Рейх перед собой: полное порабощение, уничтожение славянского, в частности, населения. И это был геноцид советского народа, о чем мы сегодня говорим. Естественно, мы этого позволить не можем, и мы точно знаем про себя, что мы одержим в этой схватке победу. Но твой вопрос, он все-таки продолжает оставаться актуальным. Американцы, в свою очередь, как мне кажется, они не могут понять, что русские никогда не согласятся в подлинном смысле этого слова. И американцы, судя по всему, искренне верят, что это возможно, их мировая гегемония.
4: Да, они искренне верят в это. И вы помните, когда была инаугурация? Инаугурация Трампа.
3: Инаугурация. Сложное слово, даже по-русски звучит, оно не русское.
4: Я просто помню, как один олигарх за другим, в том числе Илон Маск, выступил, и они открыто говорили: мы будем остановить наш американский порядок в 21 веке. И потом Маск сказал что-то очень интересное, продолжал. И навсегда. Forever, да? Forever. Навсегда. Вот, они реально так мечтают. Это очень интересно, потому что Маск сам из Южной Африки вырос в семье, которая фактически была нацистская семья. Вот это очень интересно. Питер Тил, американский олигарх, вырос в нацистской, немецкой нацистской семье. Вот мы это часто видим, вот эта тематика нацизма, мы часто видим у верхушка Запада, да, в Канаде, ну, в Германии, США. Вот это действительно очень тревожно, потому что здесь еще такое ощущение, что это реванш, да, какое-то возвращение нацистов. Я хорошо помню, когда папа, я был маленьким, опять буду говорить о моих детских воспоминаниях, как папа сказал, что да, очень много людей в американском правительстве, которые мечтают об этом. Мы с немцами, вместе с немцами мы можем восстановить наш порядок по всему миру. Вы сами знаете, как, сколько нацистов бежали. Куда они бежали? В США. Поэтому, и вот что такое американская исключительность? Это просто красивый способ говорить американский нацизм. Да? Американская исключительность, это значит, Америка убралась. Мы выше раса. Мы действительно, американцы, люди думают о себе как выше раса. Но понятно, что американец это не раса. Но все равно, как какая-то избранная нация. Не избранная нация, не по-хорошему. Не именно в плане, что вот, мы как Римская империя. Понятно, что никакой американец не будет сравнивать себя с нацистской Германией, но мы очень часто сравниваем себя с Римской империей, которая была абсолютно, как мы знаем, беспощадная, кровавая, очень страшная империя, в конце концов.
3: Отношения США и Израиля. Давай об этом пару слов скажем. Нетаньяху, в общем-то, совершенно все равно, что думает Трамп по вопросу урегулирования на Ближнем Востоке. А в том числе и в той части, где одним из условий разрешения конфликта являются требования Ирана перестать уничтожать Ливан. Это Трампа заставляет уговаривать Нетаньяху, для которого война козырь. Тем временем Иран последовательно уничтожает американские базы на Ближнем Востоке. Как быть в этой ситуации?
4: Эта ситуация очень сложная, потому что, как мы знаем, сионисты, произраильские лобби полностью окружают Трампа. И даже допустим, он хотел мир, даже допустим, что он был настоящий миротворец, но он не настоящий миротворец. Но если вдруг он хотел мир, он не может, ему не дадут заключить мир ни с Ираном, ни с Россией. Потому что его окружает вот это произраильские лобби. Это невозможно привлечивать влияние произраильских лобби в США, в Вашингтоне. Потому что, как мы знаем...
3: Невозможно преуменьшить, наверное.
4: Преуменьшить, да? To exaggerate, да. Да, преуменьшить, да? Ну, в общем, давай.
3: В общем, оно серьезное,
4: огромное,
3: это лобби,
4: оно
3: да?
4: Огромное, просто серьезное, да, серьезное и огромное. Это самый мощный лобби в Вашингтоне. Потому что он идет из нескольких источников. Там, понятно, именно израильский лобби, самый израильский лобби. И еще, как мы знаем, так называемые христианские сионисты, да, которые очень мощные лобби. Нельзя забыть, что база, это как географическая база христианских сионистов, это Техаса, это в Южных Штатах. Техаса, Флорида, это очень богатые штаты. Подумай, да, нефть и газ, например, в Техасе, нефть и газ, это очень богатые штаты. У них огромные ресурсы, они могут вкладывать деньги в любого кандидата, в Сената и самого президента. Ну, собственно, вы знаете, так работает наша американская система. Все полностью опирается на деньгах. И они реально покупают конгрессменов, президентов, губернаторов. Они просто открыто покупают всех, которые нужны, чтобы продвигать эту произраильскую политику. Израиль – это самая главная задача. Защищать Израиль, продвигать Израиль – это самая главная задача американской элиты. Это просто так. Почему? Мы можем долго обсудить, но это просто факт.
3: Вот это очень интересный момент. Во-первых, лирическое отступление. Удивительно, христианский сионизм на самом деле это откровенная ересь. То есть это попытка скрестить абсолютно несовместимые между собой идеи, скажем так. Но, тем не менее, очень глубокие корни, судя по всему, эта идеология имеет в американском истеблишменте. А как так получается, что в Америке все время какие-то странные ереси укрепляются и берут верх? В чем причина этого явления, на твой взгляд?
4: Well, именно вот этот христианский сионизм, он родился в Техасе, по-моему, лет 50, ну, почти 60 лет назад, или, может, чуть больше. Вы знаете, как сейчас вкратце я постараюсь объяснить, американское сектантство, протестантизм, особенно так называемые евангелисты, да? Evangelicals.
3: Да.
4: Любой человек может назначить, говорить, что я пастор, я открою свою церковь, и потом я могу проповедовать моя трактовка Библии. И, допустим, я открою свой церковь. Потом вы хотите открыть свою
3: церковь. Женщина тоже легко может открыть.
4: Да. Потом еще третий, четвертый, и открывает свою церковь. И они все как сам по себе. Ну, понятно, что они стараются базировать свое учение на Библию. Они стараются. Я хорошо знаком с евангелистами, между прочим. Но ничего не, у них нет одна глава, да? Нет глава как Папа Римского, как Патриарха, или как в Исламе Хомейни, как мы сейчас видим в Иране. И поэтому рождается очень легко, рождается много сектов и культов, настоящих сектов и культов в этом Южных Штатах. Там и бывает очень кровавый. Было очень много печальных случаев, когда они все пошли на самоубийство, потому что глава этой церкви сказала, что вот, Христа сейчас спуститься, но мы сначала должны убивать друг друга. Столько много трагедий были именно из-за сектантства. Ну хорошо, в чем проблема, если мы говорим конкретно в отношении Израиля? Ну, приблизительно, я забыл точно, 60 или 70 лет назад один очень авторитетный пастор, он начинал проповедовать идею, что израильский народ, вот тогда только что создался израильское государство, и он говорит, что вот это и есть реализация библейского пророчества. Вот, это Бог создал это государство Израиля, это избранный народ, и мы, Америка, должен их полностью поддерживать. И этот человек был настолько авторитетно, что он смог убедить всех остальных евангелистов, евангелистической церкви. И они все пошли за него. Потому что действительно на поверхности кажется, я тоже в это время, тоже, когда я с ним общался лет 20 или 30 лет назад, я тоже начал так думать. Да, и государство Израиля, это точно, это Божий промысел, да?
3: Да.
4: Точно, я был уверен, да. И потом, но вы понимаете, что это ложный, абсолютно ложный нарратив.
3: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
0: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина использовала 625 боевых дронов для атак на объекты за пределами зоны спецоперации. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 613 из них, сообщили в Министерстве обороны. Киевские власти нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы в различных регионах России, включая Ленинградскую область и Крым. В Министерстве обороны подчеркнули, что увеличение поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов на Украину будет компенсировано усилением ответных ударов России по украинской территории. Расчет самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки войск «Север» уничтожил вражеский полевой пункт хранения в Харьковской области. Подробнее о своем боевом пути и боевой работе рассказал старший наводчик с позывным «Лев».
6: Мобилизованный был, потом подписал контракт, то есть уже в сентябре будет 4 года. Я по военной учетной специальности артиллерист и сразу и попал в артиллерию. Я работал на 2С3 «Акация», на Д-30, потом на «Рапире» работал. Ну и вот «Гвоздика» сейчас. Она на базе МТЛБ, поэтому она очень шустрая и очень быстро разгоняется, как трактор проходимый.
5: Кроме уничтожения полевых пунктов хранения, удары наносят по опорным пунктам и огневым позициям на линии боевого соприкосновения. Благодаря активной артиллерийской поддержке штурмовые подразделения полка продвигаются вперед. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Скворцов был в составе расчета гаубицы Д-30. Артиллеристы выполняли боевую задачу по поддержке штурмовых подразделений. Рядовой вместе с товарищами уничтожил пункт воздушной разведки и автомобиль противника, а также обнаружил и ликвидировал FPV-дрон боевиков. В российском оборонном ведомстве отметили, что военнослужащий действовал под артиллерийскими обстрелами противника. Благодаря мужеству и профессионализму Сергея Скворцова удалось сохранить артиллерийскую установку и жизни личного состава расчета, а также предотвратить срыв боевой задачи по огневой поддержке штурмовиков. Российские вооруженные силы начали применять новые FPV-дрон изделия 98. Его стали использовать на запорожском направлении, отметили представители компании-разработчика. По их словам, дрон хорошо себя показывает в бою на средней дальности от 15 километров с зарядом до 2,5 килограммов. Представитель конструкторского бюро добавил, что основная задача компании – наращивание числа таких дронов на вооружении армии. Он также заявил, что беспилотник обладает потенциалом к модернизации. В частности, доработки позволят осуществлять детализированную съемку для более точного подтверждения поражения целей. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
7: Мистер Ватсон, это что, роман?
8: Это рассказы.
7: Вы что, читаете рассказы?
8: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
7: Не читал, не читаю и не собираюсь читать. В руки не беру.
8: Это же Конан Дойль.
7: Конан Дойль, знакомая фамилия. Что он сделал?
8: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступлений и логике.
7: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
9: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
3: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Джон Вароли, американский журналист и политолог. Подписывайтесь на его канал в Телеграме и в Максе, который называется «Вакцина против лжи». Подпишитесь прямо сейчас, друзья. Джон, я не просто так задала вопрос сначала относительно американской гегемонии, а затем мы перешли на вопрос Израиля. Потому что, мне кажется, мы сегодня наблюдаем вот этот самый момент сцепки и формирования той самой новой агрессивной идеологии, которая вот пытается поработить собой весь мир. А ведь если вспомнить недавние события на Ближнем Востоке, а именно, ну, де-факто геноцид жителей Газы, который осуществлял Израиль, если вспомнить события в Южном Ливане, где абсолютно точно так же уничтожаются местные жители, христианские святыни, это, в общем-то, довольно откровенные действия, которые были подкреплены, более того, таким серьезным общественным мнением на израильских телеканалах и в израильских средствах массовой информации. То есть это тот способ и метод действия, который часть жителей Израиля и, конечно же, весь истеблишмент Израиля сегодня считает нормальным. Мы будем отделять, потому что надо понимать, огромное количество жителей Израиля, в принципе, евреев по всему миру, совершенно не согласны с той повесткой, которую сегодня продвигает Нетаньяху. Еще раз надо очень четко разделить это. Повестка Нетаньяху и народ, который очень часто не поддерживает. Однако, если мы говорим о политике и о той генеральной линии, которую продвигают сегодня США и которую продвигает сегодня Израиль. Все вместе. Это опять-таки получается возвращение к траектории превосходства в целом и провозглашение своего превосходства, а также подкрепляемого всеми возможными и доступными методами. И я здесь перехожу к вопросу о манифесте технологического фашизма, к вопросу об уничтожении школы девочек в Иране, об ударах по колледжу, где подростки обучались в Старобельске в несколько волн, то есть это был осознанный удар именно по детям, к удару по автобусу с белорусскими детьми, то есть это я к вопросу о том, что отменяется мораль и нравственность, и о том, что все методы сегодня становятся доступными для достижения целей собственных. Да? Мы говорим про истеблишмент, который стремится к гегемонии.
4: Западный истеблишмент.
3: Да, это с твоей точки зрения. Вот как следует расценивать? Это действительно уже состоявшийся переход на новый качественный уровень борьбы за собственное влияние в мире в целом и борьбы за то, чтобы весь мир, в принципе, был захвачен окончательно и вопрос был решен.
4: Да. Первое, я хочу объяснить, почему западные эстаблишменты так поступают и как они могут так поступить. Именно в отношении Ирана, Газа и России. Потому что демонизация мусульман, исламская община идет больше полвека в США. А в американском мировоззрении...
3: Демонизация.
4: Да? В американском политическом дискурсе и менталитете, и мировоззрении мусульман – это террорист. И террорист можно уничтожить. А наши и СМИ, и наши Голливуд, и политический эстаблишмент, они смогли так промывать мозгов американского народа, что как бы мусульмане – это не люди. Их можно уничтожать. Поэтому, когда идет бомбежка школы в Иране или больница в Газе, это не люди, это не люди. Между прочим, это дети дьявола. Это дети дьявола. Да, вот это христианские ционисты, евангелисты, они это говорят. Они говорят, что это... Я это слушал. Пока я еще был в США, 2 года назад, мне было интересно, я слушаю это христианское евангелистическое радио. И человек, пастор, открыто говорит, что это дети дьявола. Не надо расстраиваться. Ребят, типа он говорит своему приходу, мы не должны расстраиваться, что идет бомбежка Газа, потому что это дети дьявола. Их можно уничтожить. Хорошо, это ислам, это Иран, Газа. Россия, демонизация Россия точно идет уже 35 лет. Между прочим, во время холодной войны, так называемой холодной войны, 70-80-е годы, между прочим, наши СМИ были относительно лояльны Россию, Советскому Союзу. Вы знаете, да? Они были. Наши эстаблишменты, потому что много было либералов в Голливуде, в СМИ, во время советской власти американские эстаблишменты были более лояльны к советскому народу. Сегодня полный демонизация, с 92-го года, 91-го года, полная демонизация русского народа. В России живут только бандиты, мафиози и проститутки. Вот это образ русского человека в американском мировоззрении. Я беру пример из новостей недавно. В прошлой неделе вы слышали, что 2 русские люди залезли в Empire State Building, да, в Нью-Йорке. Слышал новости, да? В общем, это такой подвиг, это круто, да? И что вы думаете, наши американские СМИ, они писали, что 2 русских человека поднялось на Empire State Building? Нет, они просто писали 2 people, 2 человека. Они ни в американские СМИ, ни в коем случае не хотел, что американский народ, что 2 классные, сильные ребята из России залезли на Empire State Building. Потому что американцы любят такие вещи. Американцы любят таких ребят. И американские СМИ говорят, нет, это кризис. Мы не можем позволить, что американский народ знает, что есть такие классные, сильные ребята из России, которые могут достичь такой подвиг, как залезть на Empire State Building. В американские СМИ, в главе американского эстаблишмента, русские только проститутки и бандиты, мафиози. Не может быть каких-то классных ребят из России. Ну хорошо, я знаю, есть исключения. Овечкин, окей, я понимаю, есть такие исключения. Такие исключения 1-2.
3: Но если вернуться к вопросу, который я задала, то есть действительно ли получается сегодня, и продолжаю твою мысль, кстати, что есть для американского эстаблишмента сегодня некие народы, государства, нации, которые можно взять и отменить? То есть полностью уничтожить, ничего страшного в этом не будет, то есть нормально?
4: Да, абсолютно. Вы слышали, весь мир слышал, что Трамп сказал, что я сегодня вечером, ночью, я уничтожу Иран. Вы помните это, да? Сколько там, 2-3 месяца назад? Да? Вот. Так американский эстаблишмент рассуждает. Вот это тоже такой редкий случай, когда он говорит правду, когда действительно к нему надо серьезно относиться, когда он делает такую угрозу. Потому что в Иране не живут люди. Америка, американский эстаблишмент демонизирует иранского народа уже полвека. Полвека. Вы не представляете, я знаю, насколько вы и ваша аудитория, вы не жили в США, но я жил, и я помню, постоянная демонизация, каждый день. Иран, это дикари, это не люди, их надо уничтожить. Я сейчас говорю то, что было в 80-е годы, помните, после захвата посольства 79-го, постоянная демонизация, и это продолжается каждый день.
3: Джон, а как это соотносится с той самой американской политкорректностью?
4: Да.
3: Когда, мол, надо быть очень правильным, называть правильно вещи своими именами, потому что ты можешь попасть под уголовную статью и так далее. Ведь одно с другим не вяжется.
4: Это касается то, что внутри страны. Вот это действительно хороший вопрос, потому что внутри страны это закон политической корректности действует. Да, это правда. Но за предел США все открытое поле, беззаконие, можно делать что мы хотим, мы будем делать. Вот бомбит Иран, бомбит Газу. Я говорю, Америка бомбит через Израиль, через свои прокси, бомбит Россию, опять через свои прокси. Потому что бомбежка, например, просто я хочу подчеркнуть глава, чтобы вы понимаете американский менталитет. Бомбежка, идея бомбежка, бомбежка как феномен, это просто это как американский народный спорт. Мы так любим бомбить другие страны. Вы не представляете, какой кайф американцы получают. Ну, я не говорю все 340 миллионов, но не, полстраны точно, пол-Америки точно. Они так любят, да, мы бомбили Иран, мы бомбили еще какую-то другую страну. Это круто. Это реально кровожадный народ. А я знаю, что действительно вы, люди русские, мирные, вам действительно сложно понимать, потому что вы смотрите американское кино, все такие классные ребята, хорошая липка, хорошие зубы. Американские не могут такие плохие. Посмотрите, хорошая музыка, там джаз, блюз, рок-н-ролл. Нет, там, ну да, это все тоже правда, но есть хорошая Америка. Но тоже в Америке там что-то есть очень темная душа тоже. Но в американской душе там что-то есть очень темное.
3: Но получается, что мы сегодня вышли на тот самый новый качественный уровень идеологии вот той, что была осуждена на Нюрнбергском трибунале 2.0. И если даже посмотреть на лозунги «Deutschland über alles», «Украина понад усе», «Америка прежде всего», и если посмотреть на политику Израиля в отношении Газы и Южного Ливана, как-то все очень сильно сходится и напоминает все то, что мы уже проходили.
4: Совершенно верно. Совершенно верно, к сожалению.
3: А если посмотреть на внутреннее поле в Америке, мы же видим, что раскол, он действительно существует. Ну, один факт того, что демократы не пришли на торжества по случаю 250-летия независимости Америки. Означает ли это, что политика, которую мы только что с тобой, Джон, обсудили, она неприемлема для другой части американского истеблишмента? Или тут разногласия только лишь в способах и методах ведения борьбы, и дело только в личности Трампа? Вот как здесь обстоят дела?
4: Ну, да, может быть, в первом взгляде кажется, что есть такая какая-то шизофрения в американской политике, как бы, да, внутри страны есть две группировки, консерваторы и либералы, демократы и республиканцы. И это то, что касается всякой политики внутри страны. Но потом внешняя политика, все то, что за предел страны, как бы интересно, как так, что это две лагеря, они сотрудничают, они всегда, они почти не всегда, но очень часто, они действуют совместно, когда касается внешней политики. Это не всегда на все 100%. Действительно, мы видим, как демократы стараются сопротивлять Трампа по вопросу Ирана. Но потом мы видим, как, когда касается России, либералы и демократы, они полностью поддерживают Трампа. И они, наоборот, они еще более требуют более жесткой линии в отношении России. So, я не говорю, что все, не все так гладко на 100%. Понятно, что есть разногласия. Я сейчас говорю о внешней политике. Но все равно, в конце концов, поэтому есть глубинное государство до сих пор существует, и глубинное государство существует, чтобы обеспечить полный continuity, продолжение, чтобы обеспечить систематическое продолжение американской внешней политики, чтобы, не дай бог, не был никакой кардинальный поворот в другое направление. Поэтому так и существует глубинное государство. Потому что Америка не может позволять себе, что вот но один президент, мы идем направо. О, вдруг новый президент, мы сейчас налево.
3: Налево. Да?
4: Так нельзя, когда касается внешней политики. Внешняя политика действительно должна быть одна линия все время на 50 лет, на 100 лет. Это даже правильно. Я не спорю с этим. Это реально правильно. Но хорошо, что касается внутри страны, да, там все, там бой без правил. Пожалуйста, там либералы, демократы бьют друг друга, обзывают друг друга, портят жизнь друг друга. Социальный вопрос, как мы знаем, очень острый, социальный идеологический вопрос. Там всякий, все то, что связано с там, иммигрантами, нетрадиционные и нетрадиционные ценности. Вот это борьба реально, это реально, это идет очень активно все время. И действительно, поэтому есть такой глубокий раскол в американском обществе.
3: А что касается социальных процессов, которые разворачиваются внутри американского общества, вот мы видим эти ужасающие картинки с повальной наркоманией. Напомню, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Вот эти картины, которые мы видим, как просто зомби ходят по американским улицам. Это все действительно существует?
4: Да. Я объясню. Ну, вы знаете нашу федеральную систему. Вы знаете, да? Поэтому первый, внутри Америки, это наблюдается уже 10-15 лет, идет очень сильная внутренняя миграция самих американцев. И, допустим, я консерватор, я живу в либеральный штат Нью-Йорк. Мне там очень неуютно, я абсолютно не согласен с либеральной политикой и местной элитой. Все, я собираю вещи, собираю свою семью, и мы поедем, допустим, в Южную Каролину. Это штат, который под контроль консерваторов. И вот там мне уютно, мне хорошо, я там живу. So, мы видим этот процесс внутренней миграции уже идет 15 лет. И укрепляются либеральные штаты и консервативные штаты. И приблизительно, чтобы вы понимаете, я объясню, 20 штат приблизительно под контроль консерваторов, 20 штатов под контроль либералов, и 10 как бы смешанные, да? И вот Техас, Флорида – это такая крепость консервативная Америка. Нью-Йорк, Калифорния – это крепость либеральная Америка. Хорошо, дальше что? О чем вы говорите? Даже внутри консервативных штатов, я хороший пример из своей собственной жизни. Северная Каролина. Северная Каролина под контроль консерваторов. Но города, почти все крупные американские города, и даже не крупные, они под контроль демократов. Да, и даже в Техасе. Техас, который консервативный штат, но крупные города под контроль демократов, под контроль либералов. Вот это наша система. И поэтому вся эта страшная картина, о ком вы говорите, это абсолютно связано с тем, что либеральная демократическая власть демократов, она очень лояльна в отношении к преступникам, мигрантам, наркоманам и другим нетрадиционным людям. Вот это есть либеральная идеология. Поэтому вот это либеральная Америка, в отличие от консервативной Америки.
3: Но сегодня состояние Америки внутреннее, как бы ты оценил, исходя из всех параметров, которые мы обсудили? То есть, с одной стороны, есть очень агрессивная внешняя политика, а с другой стороны, вот база внутренняя, с твоей точки зрения, позволяет ли она идти уверенно вперед с этой агрессивной политикой?
4: Да, из-за того, что раскол очень глубокий в Америке, люди ненавидят друг друга, и именно идеологические принципы, и, в общем, экономический кризис ухудшается с каждым днем. Очень тяжелый экономический кризис. Например, какие-то статистики, например, 55% американцев абсолютно не имеют никакого сбережения. 3/4 американцев говорят, что они живут сейчас хуже, чем год назад. So, мы видим, как жизнь становится хуже и хуже с каждым годом для американцев. Но власть, верхушка, правящая элита, они прекрасно все это понимают. И что они делают? Как они отвечают? Жесткой. Они создают сейчас жесткую систему, реально авторитарный режим, реально полицейское государство, государство тотальной слежки, тотальный контроль. Вот, спасибо, господин Тил, Алекс Карп, все, Илон Маск, все олигархи, и поэтому Белый дом так дружится с крупной технологической компанией. Да? Помните, когда в начале правления Трампа, кто был первый гость? Самый первый гость это был из крупной технологической компании. Почему сейчас строится дата-центр? Да, дата-центр?
3: Да.
4: По всему США. Огромное количество дата-центров. Но США уже занимает первое место в мире по количеству дата-центров на душу населения. И будет еще больше и больше. Почему? Потому что они реально строят такой цифровый тюремную систему, где каждое движение наше будет абсолютно полностью под контроль и под наблюдение, и будет жестко наказывать. Потому что США это абсолютно, это реально аморальная страна, безнравственность. Еще хуже и хуже, особенно среди молодежи. У меня сын, один 30 лет, другой 20 лет. Когда я разговариваю со своими детьми, я в шоке, насколько молодежь стала и аморальная.
3: Аморальная.
4: Аморальная. Но у нас, я думаю, у вас тоже, ваше поколение, были ценности, да? Я не знаю, как среди молодежи в России сегодня, но у нас молодежь очень большой духовный кризис.
3: Очень интересная беседа, и ощущение, что мы даже треть тем с тобой не обсудили. Джон, спасибо тебе огромное за эту беседу. У нас время уже все вышло. Джон Вароли, американский журналист и политолог, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал «Вакцина против лжи» в Максе и в Телеграме. До новых встреч.
4: Спасибо.
10: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли.
11: Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
12: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
13: Добрый вечер.
14: Здравствуйте, товарищ.
15: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
16: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
17: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
11: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Берцы. Ботинки на шнуровке с высокими голенищами. В европейских армиях они появились в годы Второй мировой войны и предназначались исключительно для парашютистов. Форма и содержание.
1: Дело в том, что во время приземления многие десантники в сапогах часто получали различные травмы ног, переломы, вывихи, растяжение связок. Чтобы надежно зафиксировать голеностоп, придумали новую обувь. Она отлично защищала, в том числе, берцовые кости пальца. Отсюда и название ботинок – берцы. Современная армейская обувь – это многофункциональные ботинки из натуральной кожи высотой до щиколотки и выше. Берцы очень прочные и водонепроницаемые. У них усиленная подошва. Внутри – стельки-амортизаторы для уменьшения нагрузки на стопы. В такой экипировке можно успешно выполнять боевые задачи в любых погодных условиях и на любой местности.
0: Берцы.
1: Они бывают разными: зимними с утепленной подкладкой, облегченными из натуральной кожи с нейлоновыми вставками. А есть еще берцы демисезонные из высокопрочных тканей с мембранами для защиты от влаги. Это, конечно, все хорошо, но есть несколько проблем. Первая – шнуровка. Уходит слишком много времени, пока ботинки завяжешь и появишься в строю. Поэтому в войсках шутят, мол, армия научила меня завязывать шнурки быстрее, чем я дышу.

0: Мундирование.
1: Вторая проблема – так называемая притирка, то есть привыкание бойца-новобранца к новой военной обуви. Берцы необходимо как следует разносить. В противном случае мозоли и кровоподтеки обеспечены надолго. На это также требуется время. Не зря солдаты говорят: первую неделю службы берцы носят тебя, вторую неделю ты носишь. Ну а потом... А потом мы просто не замечаем друг друга.
2: Форма и содержание. Берцы.
3: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
4: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики, герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Чай брать будете?
5: Мне нужен твой совет.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области. Дмитрий Миляев доложил президенту о мерах поддержки семей в регионе, о ситуации в сфере промышленного производства, здравоохранении, образовании и жилищном строительстве. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
2: Выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных ценностей.
3: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
2: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся. И третья, конечно, вещь – это все-таки меры государственной поддержки, поддержки от бизнеса.
1: Одним из реально работающих механизмов Миляев назвал запуск регионального демографического стандарта. К нему присоединились 2500 предприятий в области. При этом флагманом активной социальной политики являются предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, добавил губернатор Тульской области. Россия рассчитывает, что новое правительство Армении, которое сформирует по итогам июньских парламентских выборов, обеспечит развитие двусторонних отношений в духе дружбы и учета интересов друг друга. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
4: Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров, инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие Армении в Евразийском экономическом союзе. Удар по музею обороны Севастополя был спланирован британскими спецслужбами, сообщает служба внешней разведки России. По информации ведомства, украинские боевики, вероятно, не знали о реальной цели атаки. Британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений. В Лондоне украинский конфликт рассматривают как попытку реванша за неосуществленный проект захвата Крыма в 19 веке. А музей воспринимается как исторический символ, добавили в ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». «Жизнь замечательных людей». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: студии специального назначения.
1: Здравствуйте, друзья. А знаете, чем наша страна отличается от любой другой страны? Правильный ответ очень многим. Но, учитывая военную историю нашего государства, то, наверное, следует говорить, что русское воинство не раз совершало беспримерные подвиги. Мы к этому слову «беспримерные» очень привыкли. А на самом деле надо вдуматься, что оно значит. Да? Беспримерное – это то, чего не делал никто до и после русского солдата. С вами программа «Люди специального значения». В студии я, Дмитрий Лысенков, и мой гость, по доброй традиции, историк Максим Владимирович Кустов, который занимается самыми необычными и неизвестными страницами истории войн нашего с вами Отечества. Здравствуйте, Максим Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: У нас исполнилось недавно 110 лет со дня знаменательной даты. Это называется в военной истории, в истории государства нашего, Брусиловский прорыв. Первая мировая война весной 16 года, после совещания 1 апреля. Ставка главного командования запланировала решительное наступление. Наступать должны были все три существовавших на тот момент фронта, которыми командовали генералы Тёски Алексей Куропаткин, Алексей Эверт и Алексей Брусилов. Но перед тем, как эти, собственно, действия военные произошли, что предшествовало этой уникальной воинской операции, я имею в виду, прежде всего, военно-политический ландшафт Первой мировой. В чем заключалась особенность планирования и проведения этой операции военной?
2: Здесь надо прежде всего вспомнить о том, что война зашла в так называемый позиционный тупик. Стороны, сражающиеся, в общем-то, не могли добиться крупного стратегического прорыва позиций друг друга. Ни немцы и австрийцы, ни союзники англо-французы не могли этого сделать. То есть прорыв на сколько-то километров удавался, затем противник подтягивал резервы, и победоносное наступление останавливалось. Добиться широкомасштабного прорыва удалось одному из трех упомянутых вами наших командующих полководцев, это Брусилову. Вот его Юго-Западный фронт, как мы поговорим, сможет выполнить задачу, казавшуюся невыполнимой. Ну, не получается прорыв. Смели артиллерийским огнем позиции противника, продвинулись немного, но противник успевает подтянуть резервы, и все можно начинать по новой. А вот Брусилову в ходе прорыва удается решить эту задачу, сделать то, о чем вы говорили, решить то, что казалось невыполнимым для других армий. А русской армии удалось это сделать, прежде всего, благодаря, помимо героизма, традиционного героизма солдата и офицера, благодаря замечательной подготовке. Только долгая и упорная авиасъемка австрийских позиций позволила такие же выстраивать в нашем тылу, причем достаточно незаметно для противника, и отрабатывать будущее наступление.
1: Давайте определимся, направление. Это вот территориально, это где? По каким населенным пунктам?
2: Это скажем так, Западная Украина, говоря современным языком. Конечной целью наступления был город Ковель, который взять не удалось. Успешным была первая половина наступления. Успешная настолько, что в первый день взяли около 40 тысяч пленных. Можете себе представить. А всего в ходе операции до 500 000. Прежде всего, успех, вот, помимо героизма, обеспечен подготовкой. Суммирование разведданных у противника позволило представить себе, что у них там происходит. Очень четко. Была предоставлена известная свобода в выборе место главного удара командующим армиями, своего армейского главного удара. Собственно говоря, главный удар наносили все четыре армии. Что было по тем временам неожиданно. Постарались бы сделать один удар главным. А тут вот Брусилов представил командармам известную свободу. Каждый наносит свой главный удар. Были замечательные приемы, достаточно неожиданные для противника, но вот, скажем, особую опасность представляла австрийская тяжелая артиллерия. Они были очень сильны в этом плане. Было найдено решение с началом артподготовки, а артподготовка была очень солидная, протяженностью до 3 суток. Но, разумеется, с перерывами, когда остывали орудия, противник принимает это за общую остановку артподготовки, вылезает пехота из блиндажей, рассыпается по окопу, огонь возобновляется. Вот до 3 суток доходила такая обработка вражеских позиций. Причем позиции врага заранее известны. 15 тысяч съемок произведено было, вот только воздушных. Плюс многое давали перебежчики. Славянские подданные австро-венгерской монархии, прежде всего Чехии и Словакии, не очень горели желанием умирать за Австрию, и, в общем, перебежчиков хватало. Это тоже позволяло, если грамотно использовали их данные. И вот это привело к грандиозному успеху, к выходу из позиционного тупика. Но в дальнейшем это очень помогло союзникам. Во-первых, просили помощи итальянцы, которые терпели поражение от австрийцев. Очень непростым было положение французов в крепости Верден, которую обороняли уже в течение многих месяцев с огромным трудом от постоянных немцев.

0: я имею в виду Верден, и впоследствии Сомму. То есть удалось очень серьезно облегчить положение союзников, в очередной раз помогли выйти из критической ситуации, не всегда встречая такое же понимание, ну, в общем, знакомый очень сюжет нашей истории.
1: Абсолютно, ничего не меняется, что называется, в этом мире, да?
0: Вот, наверное, если искать аналогии вот того успеха, мы могли бы, наверное, усмотреть секрет будущих успехов, происходящих сейчас, может быть, именно в тщательной подготовке. Героизма у наших воинов хватало всегда. Вот когда они были обеспечены грамотной подготовкой, грамотно выбранным местом действия, так сказать, и разведданными у противника, вот тогда появляется успех, и тогда наша армия может делать то, что не делал никто. В данном случае в 16-м году ни у кого не получался стратегический прорыв. У Юго-Западного фронта он получился.
1: Ну, вот это мне очень напоминает ситуацию, когда, вот, знаете, как будто проецируются события, которые происходили тогда во время Первой мировой войны, которые происходили прежде во время русско-турецких войн. Ситуация вот не меняется с точностью до почти зеркального отражения, потому что постоянно русская армия приходит на помощь там, Виктору Эммануилову, там, да, еще кому-то, для того, чтобы они говорят: спасите, помогите. Русская армия спасает, помогает, значит, терпит собственные потери. Но получается, что история нас ничему не учит. Раз от раза лукавство западных союзников, которые себя таковыми позиционировали, оказывается ложью, лицемерием. И, как выясняется, люди преследуют отнюдь не какие-то общечеловеческие, цивилизационные, планетарные цели, а исключительно все используют в своих целях. Вот и помогай после этого лукавой Европе, да, которая рано или поздно все равно предаст. Но самое интересное, что эта черная неблагодарность нас, как русских людей, вообще-то не очень интересует. Я просто уверен, что мы снова и снова будем спасать государство и народы, потому что, собственно говоря, другого пути нет, иначе победит абсолютное зло. Не уходите, мы скоро вернемся.
2: Люди специального назначения.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.

0: Будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Люди специального назначения.
4: События 110-летней давности. Вот лично у меня в сознании и в сердце перекликаются с сегодняшней специальной военной операцией. Как? Ведь это для нас специальная военная операция. А Запад против нас ведет полномасштабную, новую и, как я абсолютно уверен, отечественную войну. И прямо называет свою цель – стратегическое поражение России. А это значит, жизнь не в своей стране, жизнь не по своим правилам, а жизнь по правилам, которые нам рисует кто-то другой. Согласиться мы с этим не можем, а Киевский рейх и вовсе выносит на знамена «резать русню» лозунг. И, значит, укродиктатор сейчас уже договаривается о том, чтобы выкопать труп Бандеры и перезахоронить с почестями в Киеве. Поэтому сегодня, вот, начав с Брусиловского прорыва, я хочу сконцентрировать наше внимание еще на двух моментах, первый из которых мы сейчас будем обсуждать. Это операция «Поток», которая, ну, она же операция «Труба». И, кстати, губернатор Курской области Александр Хинштейн тоже подчеркнул, да, он не обязательно знаком с историческими источниками, но назвал это теми же словами, которые называют это все историки, операцию «Поток». Он сказал буквально, что эту операцию впишут в историю золотыми буквами. Так же, как была вписана в историю золотыми буквами история с Брусиловским прорывом. И наверняка эта операция тоже войдет во все военные учебники. Не уходите, мы вернемся через минуту.
3: Люди специального назначения.

0: специального назначения.
1: Я хочу напомнить, что операция «Поток», она же «Труба», произошла 8 марта 2025 года. Подготовка по переброске бойцов вооруженных сил в тыл ВСУ в район Суджи через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород велась более 3 недель. Представьте себе, насколько трудно было сохранить это в тайне. Но это получилось. В операции приняли участие порядка 1000 человек. А в точке заброса в трубу выкопали 1 километр окопов. Чтобы участники смогли зайти в трубу, остановили подачу газа, выкачали из стальной артерии остатки, закачали кислород, обустроили выходы на поверхность, накопители для личного состава. А после был произведен занос боекомплекта, еды, воды и оборудованы даже туалеты. Завод бойцов в трубу велся малыми группами в течение 4 суток. Непосредственно в операции приняли участие 800 человек из подразделений ветераны, бригада «Восток», 30-й полк мотострелкового полка, 11-й бригады ВДВ, группы «Аида», спецназа «Ахмат». Всего по трубе они прошли более 15 километров. Главная задумка, как вы помните, обязательно нужно эти подробности знать, поверьте. Обязательно, значит, задумка была ворваться в тыл ВСУ под Суджей и внести в ряды сумятицу и обрушить всю оборону. Что, собственно говоря, и произошло. Первый бой произошел около 7 часов утра, в результате был освобожден ряд населенных пунктов. Украинские военные просто побежали в сторону Суджи, вообще не понимая, что происходит. И большое количество военных просто сложили оружие или были уничтожены. При этом командиры ВСУ уехали на машинах, всех побросав. Но история знает подобные примеры. Это было не в первый раз. Война по подземным коммуникациям, вот минные галереи Севастополя. Давайте напомним о том, как это было.
2: У нашей армии действительно накоплен огромный исторический опыт подземной войны. И, как совершенно справедливо вы сказали, Севастополь стал, оборона Севастополя в 1854-1855 годах стала, ну, своего рода массовой школой, что ли, такой войны. Очень широко применялись подкопы. Англичане и французы старались таким образом подвести галереи под русские укрепления и взрывать их. Ну, соответственно, в ответ наши саперы копали свои галереи, и началось вот такое подземное минно-взрывное состязание, в котором, по признанию даже англичан, даже их «Тайм», издание, признавало, что русские здесь оказались впереди. Почему? Было два момента. Во-первых, солдаты выносливее в плане вот работы. Просто копать могли больше. Второе, грунт знакомый. Англичане и французы начинали с нуля. У наших саперов некое представление о том, где какой грунт здесь, естественно, был на строительстве довоенных укреплений. Но теперь здесь речь шла о подземной работе. И если союзники могли работать, вести свои галереи на 5-6 метров глубиной, то у нас, помимо таких, еще были более глубокие на 10-12 метров.
1: Это сколько нужно было выкопать?
2: Это нечеловеческий труд, и которого руководители, военный инженер Татлебан и сапер Мильников, которого прозвали Оберкротом, вот они, конечно, очень много сделали для успеха. Вот этот упомянутый Оберкрот Мильников до того дошел, что чтобы не разлучаться с галереями надолго, не пропустить, по слышимости обычно определяли, что подводят французы галерею, так вот он и ночевал в нише, там специально для него была сделана, лишь бы не уходить далеко от места действия. И вот так, представьте себе, несколько месяцев. Вот такой вот сумасшедшей гонки, кто кого взорвет.
1: Первым.
2: Кто кого первым взорвет, да, кто кому подкрадется. Плюс у наших возможность вот эта работа на 10-12 метрах зайти снизу. То есть вот такая вот война, конечно. Но Мельников там свое здоровье оставил. Он с огромным трудом его оттуда удалось вытащить, когда уже, в общем-то, он был не очень живой. вот в таком состоянии человек был, но он не хотел уходить, не хотел бросать все это. А вот а здесь, ну, обычно вот все связывают подземную войну Севастополя именно вот с этими минно-взрывными работами. Между тем, несколько лет назад у 4-го бастиона, а это одна из важнейших точек обороны, был обнаружен интересный ход, который был проложен, в общем-то, не глубоко, 4 метра по севастопольским представлениям, это не глубоко и в очень неподходящей почва там скалистая, то есть огромный труд был проложен, и не для взрывной надобности. А, как предполагают сейчас археологи, это, видимо, для вылазок.
1: Чтобы было где подняться на поверхность.
2: Да, чтобы выйти к ним в тыл. Была ожесточенная вот эта вот борьба еще и тех, кого потом назовут спецназовцами. Вот там отличились сначала кубанские пластуны, большие специалисты по умению подкрасться незаметно к противнику, перерезать часовых, добраться до пороховых погребов, взорвать и так далее. Это вот такая малая война процветала. И вот эти ходы использовались для действий вот таких групп, видимо.
1: А можешь себе примерно представить, ну, если сосчитать погонными метрами, сколько километров было вот выкопано это?
2: Там
1: есть
2: что-то...
1: какие-то цифры?
2: Есть у нас раз в 6 больше, у союзников что-то порядка 1000 метров такого.
1: Километр.
2: Вот, и у наших порядка 6000. Вот что интересно, этот опыт не остался невостребованным и в годы Великой Отечественной войны. Причем как бы не благодаря художественной литературе. А Виктор Некрасов, автор знаменитой книги «В окопах Сталинграда», воевал там в качестве полкового инженера. И описал он вот какую ситуацию. Немцы создали очень удачный опорный пункт вокруг нашей подбитой 34-ки. Он занимал, этот немецкий пункт занимал очень удобную позицию, простреливал наши позиции, много крови стоил, и постоянно его пытались ликвидировать. И никак не получалось. Атаки ничего не дают, кроме потерь. Попытались поверху траншею подвести к нему, не получается. Тогда возникла идея сделать, как в Севастополе. А у них там, Некрасов вспоминал, иногда удавалось кому-то из командиров, ну, слова офицера еще не было, заглядывать в книги. Вот у них среди немногих книжек у них там была «Севастопольская страда» Сергея Вацанского.
1: Мы вернемся ненадолго, продолжим нашу беседу после короткого перерыва. Я просто напомню, что проект «Звезда аналитика» есть в национальном мессенджере «Макс». Канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версию мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне.
0: Люди специального назначения. Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
3: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина использовала 625 боевых дронов для атак на объекты за пределами зоны спецоперации. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 613 из них, сообщили в Министерстве обороны. Киевские власти нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы в различных регионах России, включая Ленинградскую область и Крым. В Министерстве обороны подчеркнули, что увеличение поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов на Украину будет компенсировано усилением ответных ударов России по украинской территории. Расчет самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки войск «Север» уничтожил вражеский полевой пункт хранения в Харьковской области. Подробнее о своем боевом пути и боевой работе рассказал старший наводчик с позывным «Лев».
4: мобилизованный был, потом подписал контракт, то есть уже в сентябре будет 4 года. Я по военно-учетной специальности артиллерист и сразу и попал в артиллерию. Я работал на 2С3 «Акация», на Д-30, потом на «Рапире» работал. Ну и вот «Гвоздика» сейчас. Она на базе МТЛБ, поэтому она очень шустрая и очень быстро разгоняется, как трактор проходимый.
3: Кроме уничтожения полевых пунктов хранения, удары наносят по опорным пунктам и огневым позициям на линии боевого соприкосновения. Благодаря активной артиллерийской поддержке штурмовые подразделения полка продвигаются вперед. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Сергей Скворцов был в составе расчета гаубицы Д-30. Артиллеристы выполняли боевую задачу по поддержке штурмовых подразделений. Рядовой вместе с товарищами уничтожил пункт воздушной разведки и автомобиль противника, а также обнаружил и ликвидировал FPV-дрон боевиков. В российском оборонном ведомстве отметили, что военнослужащий действовал под артиллерийскими обстрелами противника. Благодаря мужеству и профессионализму Сергея Скворцова удалось сохранить артиллерийскую установку и жизни личного состава расчета, а также предотвратить срыв боевой задачи по огневой поддержке штурмовиков. Российские вооруженные силы начали применять новый FPV-дрон изделия 98. Его стали использовать на запорожском направлении, отметили представители компании-разработчика. По их словам, дрон хорошо себя показывает в бою на средней дальности от 15 километров с зарядом до 2,5 килограммов. Представитель конструкторского бюро добавил, что основная задача компании – наращивание числа таких дронов на вооружении армии. Он также заявил, что беспилотник обладает потенциалом к модернизации. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6.30 утра в эфире «Радио Звезда».
5: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
6: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
5: Чай брать будете?
6: Реклама.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Люди специального назначения.
1: Мы вспоминали книгу Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» и оборудованную точку, которую фашистскую, которую мы никак не могли достать. Давайте вот с этого места.
2: И вот возникает идея сделать как в Севастополе. Подкопать что-то вроде галереи, а поближе к немецкой позиции, к этой злосчастной 34-ке, произвести взрыв, а затем атаку. Вот, несколько дней работы, достаточно удачно, плюс оказался какой-то очень работоспособный боец, знающий еще, как укреплять вот это все, что могло кончиться обвалом. Значит, было выделено 50 килограмм тула еще 150 килограмм взрывчатых веществ, но главное вот это 50 килограмм тула. То есть порядка 200 килограммов получается. И когда дошло до дела, вот сейчас уже надо производить взрыв, вдруг беда, спички не загораются.
1: Отсырели?
2: То ли спички отсырели, они уже не могли понять, то ли, может быть, даже из-за отсутствия кислорода, но вот не загораются. А вот, может быть, просто нервничал сапер, который зажигал. А вот, тем не менее, наконец удалось поджечь взрыв. И после этого уже через, так сказать, в образовавшуюся щель в результате взрыва они выскакивают на поверхность. Естественно, переждав сам момент взрыва. Вот это, пожалуй, одна из описанных Некрасовым самых вот таких вот удачных операций. Вот когда, ну действительно, как вот красиво получилось. То есть, вот этот опыт Севастополя, вот совершенно неожиданно был вот таким образом использован.
1: Востребован,
2: да, в Сталинграде. И, думаю, таких случаев было много, просто вот попалось в описание Некрасова такой случай вошел. Если бы он этого не сделал, то, естественно, мы бы об этом просто не знали бы сейчас.
1: Это был бы просто как рядовой эпизод.
2: Подземная вот эта же война, она велась до последнего дня, и, скажем, во время берлинской операции был такой эпизод, еще до Берлина, еще, так сказать, в окрестностях его, у немцев были какие-то хитрые схроны на глубиной несколько метров. Казалось бы, часть от них отходит, а часть прячется вот в этих схронах с понятным намерением затем ударить в спину. Часть наступающая красноармейцев в некоторой растерянности наступает. То ли выполнять предыдущий приказ преследовать противника, занимать, но тут же явно остаются в тылу спрятавшиеся немцы. И что произойдет, так сказать, они очень опасны. Но и время тикает, нельзя отставать. Командир части принял такое неожиданное решение устроить подземно-химическую войну. Команда снять ватники, поджигать и бросать вниз. И что происходит? Там несколько метров глубины.
1: Нечем дышать.
2: Нечем дышать и так, в общем-то, проблема, мягко говоря, с дыханием. А тут вот эти вот еще гадкое химическое оружие. Ну, как ватник пехотинца, на что он похож в наступлении. Это можно себе представить. Вот, и как все это выдержать. В общем, немцы начали действительно влезать, сдаваться. Потому что ситуация оказалась, ну, просто безвыходной. Это вот молниеносное решение командира, когда надо вот решать вот сейчас. Вот,
1: прямо сейчас.
2: Да. Да. Вот какое-то вот для подземной войны вот характерно предварительная долгая работа. Долго, достаточно нудно, а потом все решается, вот может решить в течение каких-то минут одно-два удачных решения командира.
1: Это вот странное такое, да, не странное, наверное, логичное сочетание, когда командование над картой подземных коммуникаций с карандашами, с циркулем, там, с линейками, все точно-точно рассчитывает. Но на Земле всегда возникает ситуация, когда вдруг практически весь план операции может зависеть от того, насколько быстро соображает командир и насколько он способен
2: нестандартное
1: решение такое принять. Да? Это же не применение химического или бактериологического оружия. Это подожгли ватник, да, или ватники, и бросили, чтобы просто выкурить оттуда врага, чтобы он потом не бил в спину.
2: Надо отметить вообще удивительную способность наших воинов находить решение из совершенно, казалось бы, каких-то, ну, безнадежных ситуаций. Ну, вспомним классическое, допустим, уже не связанное с подземной войной, а с противотанковой. Дивизия Русиянова приказывает, июнь 41-го, приказывает их артиллерию отдать соседям, которые уже ведут бой. Отдали артиллерию свою. Затем приказ останавливать немецкие танки. Артиллерии нет, противотанковое оружие еще не создано, они вскоре появятся. Бутылок с горючей смесью еще нет. Они появятся буквально через несколько дней.
1: И тоже в качестве результата смекалки, да?
2: Возникает вопрос, чем вообще останавливать немецкие танки. Фляжки. Стеклянные фляжки красноармейцев. имевшиеся до войны.
1: А были стеклянные фляжки?
2: Были стеклянные фляжки до войны, поскольку металл, алюминий расходовать считалось...
1: Расточительно.
2: Расточительно. Ну, в общем, наверное, по условиям времени так и было. Другое дело, что я не представляю себе, как в фронтовых условиях с этими фляжками, как их можно было сохранять. Но, тем не менее, в период довоенный они имелись, и бензин, горючей смеси еще нет, просто банальный бензин, и приспособление спичек, всевозможные варианты, с этим пошли в бой и добились результата. Подожженные танки. Подожженные танки, и настолько вот успех подействовал, что можно было выбирать из желающих вступить в команды охотников на танки. Выбирали, естественно, самых сильных физически.
1: Чтобы далеко
2: как можно было дальше, бросить, да, как можно гранат. Дальше. И вот эта способность, вот какая-то, она сохранялась до самого конца войны. Вот когда вот то, о чем говорили несколько минут назад, вот надо вот сейчас принять решение. По немецким же данным, последний королевский «Тигр» в Берлине, уже это уже май, уже 1 мая, советские бойцы подбили из брошенной 88-миллиметрового зенитного немецкого орудия. Под рукой не было ничего способного справиться с таким чудищем, как королевский «Тигр». Поэтому подбежали к немецкой зенитке, зная о ее противотанковых способностях, и из нее достали королевского «Тигра».
1: Но то есть через... броню пробивает?
2: Да, 88, когда летом 41-го года немецкие войска столкнулись с Т-34 и КВ, которые их противотанковые пушки, там 37-миллиметровые, не брали, палочкой-выручалочкой для них стали 88-миллиметровые зенитные орудия. Они по ряду причин очень хороши оказались против танков и сохраняли эту способность до конца войны. То есть наши бойцы об этом знали, кто-то из тех, кто догадался подбежать к брошенной немецкой пушке, найти снаряды, через ствол навести. Вот, когда не, то есть, когда не умеют грамотно обращаться, наводили через ствол. Что тут-то уж не ошибешься.
1: Таких случаев мы знаем очень много. Вот даже советский кинематограф посвятил этому немало художественных лент. Я помню, возможно, это даже одна из частей «Освобождения», где речь шла о том, как в Берлине решили затопить метро, и как наши люди спасали жителей Берлина, поднимали на поверхность от затопления метро.
2: «Освобождение» серия.
1: Да, это тоже, это целая история. Причем там люди тоже вынуждены были принимать решения вот буквально сразу и сейчас, потому что там люди в метро, неважно, там, ну, мирные жители, включая детей. Какая была проведена работа, когда наши войска, наши саперы разминировали Краков ценой невероятных совершенно усилий и нестандартных решений? Вот, город устоял только благодаря тому, что там практически весь заминированный, он был, все это было обезврежено нашими войсками, нашими саперами.
2: Здесь, я бы сказал, напомнил о том, что у наших войск был накоплен грандиозный опыт импровизация при форсировании рек. Скажем так, способности снабженческих структур обеспечить войска в наступлении средствами переправы были и очень ограничены, и не успевали. И вот здесь начиналась импровизация такая, как найти что-то деревянное и сделать из этого...
1: Что-то плавучее.
2: Что-то плавучее, да. Тут, конечно, тут такая импровизация была. И к 45-му году, конечно, опыт был накоплен грандиозный. Вообще, надо сказать, немцы, даже критически относящиеся к советской манере командовать войсками, всегда признавали способность наших людей протащить технику. Вот формулировки такие, что ну, в Берлине не верили, что они протащат танки через болото, но у них свои представления о том, что проходимые и непроходимые. Поэтому протащили. А мы никак не могли объяснить Берлину, откуда взялись танки. Вот что-то такое, такие нотки в немецких воспоминаниях постоянно присутствуют. Вот эта способность найти решение. В данном случае военно-техническое. На переправу, на снабжение, как организовать, сделать то, что другие вряд ли смогут. Вот это свое отставание в решении таких вопросов немцы, в общем-то, понимали.
1: Ну вот как раз мы, наверное, здесь вот было бы уместно просто вспомнить, с чего мы начинали сегодняшний разговор, что там операции, которые мы проводили, Брусиловский прорыв и операция «Поток», он же «Труба», и сталинградская история. И тут еще очень уместно, наверное, было бы вспомнить партизанское движение, которое пряталось в каменоломнях. И, да, вот в Ростовской области, там, где жили мои родители, каменоломни, в которых, ну, туда мальчишек не пускают лазить, вот там тоже партизаны укрывались во время немецкой оккупации, оттуда совершали вылазки, значит, одесские каменоломни, да?
2: Одесские это... катакомбы, да, конечно,
1: да, это да, потрясающий пример. Катакомбы. И всему этому посвящены, кстати, вот многие детские книги там о пионерах-героях. Я помню, что вот я в школе взахлеб это все читал, способность к импровизации, способность к неожиданным и нестандартным решениям. Конечно, вот я даже не знаю, с чем можно было бы это сравнить.
2: А вот попробуем себе представить американские, английские войска, которые, ну, войска партизан, объединение граждан вооруженных, которым ставится задача обеспечить существование достаточно мощных отрядов в катакомбах, угу, которые находятся, ну, хорошо, сами катакомбы прочесать сложно, но количество выходов из них ограничено, и находятся они не в густых лесах Белоруссии, прям, скажем, Черноморское это побережье лесами не изобилует. Вот. И попробуйте в течение нескольких лет снабжать продовольствием находящихся там, да, людей, снабжать их боеприпасами, причем на таком уровне не просто, чтобы они жизнедеятельность свою поддерживали, а проводили боевые серьезные операции.
1: Полноценные военные операции.
2: А давайте поищем аналогии. Вот такого,
1: а мы не будем искать аналогии.
2: Мы не будем, потому что есть это... вещи, которые, да, могут делать только наши.
1: Совершенно верно. Вот, значит, да, вот то, что, наверное, в мире у нас уважают, и поэтому им боятся, и плохо представляя себе, как работает рассудок русского солдата и офицера. И этим преимуществом тоже мы будем пользоваться всегда, потому что его у нас никто никогда не отнимет. Друзья, в завершении эфира мы с вами прощаемся. Рекомендую вам подписаться на наш канал проекта «Звезда аналитика» в мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте и слушайте. Смотрите актуальную аналитику, новые программы проекта, в том числе и нашу. Спасибо большое, Максим Владимирович. Увидимся, услышимся. До свидания, друзья.
10: Люди специального назначение.
11: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Приветствую, слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Сергей Бурштейн, позывной «Бурса». И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Окопный блюз». Она посвящена тем событиям, которые происходят в период специальной военной операции. В данный момент я нахожусь на Луганском направлении, поддерживаю братьев своим творчеством. Все будет Россия. Победа будет за нами.
13: Здесь опять сквозь облака простирается черта. Здесь небесные врата, здесь заветная мечта. Николаев и Херсон,

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: От слов к делу. Военные училища России.
9: Где мы, там победа. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Кто-то спросит, а при чем здесь сухопутчики, если только что прозвучал девиз морской пехоты? Так в том-то и дело, что в армейском вузе Благовещенска и готовят как раз-таки профессиональных морпехов, которые проходят дальнейшую службу на Тихоокеанском флоте.
8: От слов к делу.
9: А еще в Дальневосточном училище, единственном, кстати, в России, выпускают горных стрелков. Их готовят на специальном скалодроме. Его площадь составляет около 70 квадратных метров, а высота самого тренажера 7 метров. Но вернемся к морпехам. Они проходят стажировку на всех флотах России, включая Каспийскую флотилию. Такая практика, ох, какая непростая. Так, например, в 2010 году курсанты в составе отдельных антитеррористических групп вместе с экипажем корабля «Адмирал Виноградов» обеспечивали безопасность гражданских судов от сомалийских пиратов.
8: От слов к делу.
9: Где мы, там победа.
8: Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова, училище имени маршала Рокоссовского.
10: Холмс, а почему наша гостиная завалена какими-то папками?
11: Видите ли, Ватсон?
10: Нет, позвольте, я догадаюсь сам. Вчера вас весь день не было дома, значит, вы были заняты. Назад приехали на телеге с лошадью-тяжеловозом. Этой, как ее, французский капюшон, кажется.
11: Бельгийский першерон.
10: Да. И какой же из всего этого можно сделать вывод?
11: Да, Ватсон, какой?
10: Выходит, вы собираете макулатуру, но, черт возьми... Зачем?
11: Знаете, Ватсон, а вы недалеки от истины. Это неразобранные дела. Лейстрет отдал. Закончим с ними побыстрее, а вечером...
12: Артур Конан Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина использовала 625 боевых дронов для атак на объекты за пределами зоны спецоперации. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 613 из них, сообщили в оборонном ведомстве. Киевские власти нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы в различных регионах, включая Ленинградскую область и Крым. В Министерстве обороны подчеркнули, что увеличение поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов на Украину будет компенсировано усилением ответных ударов России по украинской территории. В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие представители более 50 стран. Подробнее о своих впечатлениях от первого дня экспозиции рассказал собственный корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин.
2: Люди заинтересованы уже в практических решениях, в практических разработках. И это, конечно, главный, с моей точки зрения, тренд, в том числе и на промо 2026. Нам еще предстоит изучить детально иностранные экспозиции. Мы ждем большого открытия индонезийской выставки. Как всегда, широко представлена Беларусь, широко представлен Казахстан.
1: Сообщается, что в Иннопроме принимает участие более 850 организаций. Деловая программа включает более 100 мероприятий. Россияне смогут пользоваться иностранными электронными почтами на российских сервисах, если они были использованы при регистрации ранее. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, штрафы будут применяться к ресурсам, которые позволяют регистрироваться через иностранные почтовые сервисы. Ранее Боярский отмечал, что закон, вводящий штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, не касается обычных пользователей. Ответственность будет возложена только на владельцев сайтов. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, который должен был пройти в следующем году в Эстонии, перенесли в Испанию. Причиной стало решение организаторов не допускать российских и белорусских спортсменов. Мероприятие связано с квалификацией на летние Олимпийские игры 2028 года и на Европейские игры следующего года. На этих соревнованиях должны участвовать все атлеты без ограничений. Международная федерация допускает россиян и белорусов только в индивидуальном нейтральном статусе. По данным Европейской стрелковой конфедерации, турнир состоится в Испании в марте. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уважаемые пассажиры, занимайте места согласно купленным билетам. Поезд отправится точно по расписанию.
4: Вас ждут неожиданные повороты событий, судьбоносные встречи, загадочные происшествия и необычные попутчики. Герои любимых книг. Специальный проект «Радио Звезда». Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Чай брать будете?
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: Савельев на прогулке с собакой. Погода хорошая, поэтому решили пройтись до близлежащего парка. Отличный отдых на свежем воздухе. Вот только ближайшая лавочка, где наш герой решил посидеть, оказалась занята. Лежит чей-то рюкзак. Ну ладно, подумал Савельев, сделаем еще кружок по аллее. Но спустя полчаса ситуация не изменилась. Сумка на скамейке. Но хозяина так и не видно. А вдруг это не просто рюкзак, мелькнуло в голове у Савельева. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
5: Первое. Если вы видите подозрительный предмет, оставленную без присмотра сумку, рюкзак, пакет или коробку, ни в коем случае не проверяйте содержимое самостоятельно. Для начала оглядитесь вокруг. Возможно, владелец вещей где-то поблизости. Не лишним будет даже опросить прохожих. Второе. Если хозяин не установлен, то сообщите о таинственной находке официальным представителям. Это может быть водитель, если вещи найдены в транспорте, администрация или охрана парка. В противном случае придется звонить в полицию или в МЧС. По телефону они смогут дать инструкцию, как вести себя дальше. Третье. О реальной опасности найденной сумки может говорить ее внешний вид. Торчащие антенны, фрагменты проводов, лески или веревки. А еще нехарактерные звуки, вроде тиканье часов или громкого разбрызгивания. Все это может быть признаками взрывного устройства. Четвертое. Пока ждете полицейских или спасателей, постарайтесь привлечь внимание окружающих, чтобы к подозрительному предмету не приближались. Полезным будет зафиксировать точное время находки. Когда на место прибудут компетентные органы, эта информация может им серьезно помочь. Подведем итоги. При обнаружении подозрительных вещей не проверяйте их содержимое. Если владелец не установлен, сообщите о находке в полицию и МЧС. Обратите внимание прохожих, чтобы к вещам никто не приближался. Зафиксируйте точное время находки. Это может помочь спасателям. К счастью, Савельеву не пришлось звонить полицейским. Спустя пару минут к рюкзаку прибежал взъерошенный школьник. Оказалось, парень заигрался в футбол. Но если бы хозяин так и не нашелся, Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на «Радио Звезда».
6: Лев Николаевич Толстой. Фрагмент из романа «Анна Каренина». Читает Владимир Антоник.

Ну, все кончено, и слава богу. Была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собою дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик рядом с Аннушкой и огляделась в полусвете спального вагона. «Слава богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная, по-старому». Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней. И толстая старуха укутывала ноги и выражала замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба. Потом, когда тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам. Потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же. Та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса. И Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на коленах широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, что ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным? Ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного. Читала ли она о том, как член парламента говорил речь? Ей хотелось говорить эту речь. Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своей смелостью? Ей хотелось это делать самой. Но делать нечего было. И она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать. Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства и имения. И Анна желала с ним вместе ехать в это имение. Как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно? Спросила она себя с оскорбленным удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдного ничего не было. Она перебрала все свои московские воспоминания. Все были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюбленное покорное лицо. Вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А вместе с тем, на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось, как будто какой-то внутренний голос именно тут, когда она вспомнила о Вронском, говорил ей «тепло, очень тепло, горячо». «Ну что же», — сказала она себе решительно, пересаживаясь в кресле,
Что же это значит? Разве я боюсь взглянуть прямо на это? Но что же? Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют и могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывают с каждым знакомым? Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что в груди что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайною яркостью поражают ее.

Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтобы опомниться, откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь, но потом опять все смешалось. Мужик этот с длинной талией принялся грызть что-то в стене. Старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком. Потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то. Потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей над ухом. Она поднялась и опомнилась. Она поняла, что подъехали к станции, и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку подать ей опять снятую пелерину и платок, надела их и направилась к двери. «Выходить изволите?» — спросила Аннушка. «Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко». И она отворила дверь. Метели ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто долго ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее. Но она сильной рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке. На платформе за вагонами было затишье. С наслаждением, полную грудью, она вдыхала в себя снежный морозный воздух и, стоя подле вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию. Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы, люди, все, что было видно, было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновение буря затихала, но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и послышались стуки молотка по железу. «Депешу дай!» — раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. «Сюда, пожалуйте, номер 28!» — кричали еще разные голоса, и занесенные снегом пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь, не может ли он служить ей. Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела или ей казалось, что видела, и выражение его лица и глаз. Это было опять то выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. Не раз говорила она себе эти последние дни, и сейчас только, что Вронский для нее один из сотен вечно одних и тех же повсюду встречаемых молодых людей, что она никогда

позволит себе и думать о нем. Но теперь, в первое мгновение встречи с ним, ее охватило чувство радостной гордости. Ей не нужно было спрашивать, зачем он тут. Она знала это так же верно, как если б он сказал ей, что он тут для того, чтобы быть там, где она. «Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете?» — сказала она, опустив руку, которую взялась было за столбик. И неудержимая радость и оживление сияли на ее лице. «Зачем я еду?» — повторил он, глядя ей прямо в глаза. «Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы», — сказал он. «Я не могу иначе». И в это же время, как бы одолев препятствие, ветер засыпал снег с крыши вагона, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей еще более прекрасен теперь. Он сказал то самое, чего желала ее душа, но чего она боялась рассудком. Она ничего не отвечала, и на лице ее он видел борьбу. «Простите меня, если вам неприятно то, что я сказал», — заговорил он покорно. Он говорил учтиво, почтительно, но так твердо и упорно, что она долго не могла ничего ответить. «Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду», — сказала она наконец. «Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу». «Довольно, довольно!» — вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И, взявшись рукой за холодный столбик, она поднялась на ступеньки и быстро вошла в сени вагона. Но в этих маленьких сенях она остановилась, обдумывая в своем воображении то, что было. Не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их. И она была испугана и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на свое место. То волшебное, напряженное состояние, которое ее мучило сначала, не только возобновилось, но усилилось и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту порвется в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь, но в том напряжении и в тех грезах, которые наполняли ее воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив, было что-то радостное, жгучее и возбуждающее.

0: Радиозвезда.
1: Мы читаем фрагмент из романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина».
2: К утру Анна задремала, сидя в кресле, и когда проснулась, то уже было бело, светло, и поезд подходил к Петербургу. Тотчас же мысли о доме, о муже, о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили ее. В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла. Первое лицо, обратившее ее внимание, было лицо мужа. «Ах, боже мой, отчего у него стали такие уши?» — подумала она, глядя на его холодную и представительную фигуру и особенно на поразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглой шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. —

0: Какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило ее чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство то было давнишнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу. Но прежде она не замечала этого чувства. Теперь она ясно и больно сознала его.
1: «Да, как видишь, нежный муж, нежный, как на другой год женитьбы, сгорал желанием увидеть тебя», — сказал он своим медлительным тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил.
2: «Сережа здоров?» — спросила она.
1: «И это вся награда?» — сказал он. «За мою пылкость? Здоров, здоров».
0: Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел на своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших. И если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом непоколебимого спокойствия, то теперь он еще более казался горд и самодавлеющий. Он смотрел на людей, как на вещи. Молодой нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек. Но Вронский смотрел на него все так же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнавания его человеком, и не мог от этого заснуть. Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царем не потому, что он верил, что произвел впечатление на Анну. Он еще не верил этому, но потому, что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость. Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал. Он чувствовал, что все его доселе распущенные, разбросанные силы были собраны в одно и с страшною энергией были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она, что все счастье жизни, единственный смысл жизни, он находил теперь в том, чтобы видеть и слышать ее. И когда он вышел из вагона в Балагове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидал Анну, невольно первое слово его сказало ей то самое, что он думал. И он рад был, что сказал ей это, что она знает теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он, не переставая, перебирал все положения, в которых ее видел, все ее слова, и в его воображении, заставляя замирать сердце, носились картины возможного будущего. Когда в Петербурге он вышел из вагона, он чувствовал себя после бессонной ночи оживленным и свежим, как после холодной ванны. Он остановился у своего вагона, ожидая ее выхода. «Еще раз увижу», — говорил он себе, невольно улыбаясь. «Увижу ее походку, ее лицо. Скажет что-нибудь. Поворотит голову, взглянет, улыбнется, может быть». Но прежде еще, чем он увидал ее, он увидал ее мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпою. Ах да, муж! Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж было связанное с нею лицо. Он знал, что у ней есть муж, но не верил в существование его и поверил в него вполне, только когда увидел его с его головой, плечами и ногами в черных панталонах, в особенности, когда он увидал, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку. Увидев Алексея Александровича с его петербургски свежим лицом и строго самоуверенной фигурой, в круглой шляпе с немного выдающейся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила, и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочавшая всем тазом и тупыми ногами, особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой считал несомненное право любить ее. Но она была все та же, и вид ее все так же, физически оживляя, возбуждая и наполняя счастьем его душу, подействовал на него. Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу-лакею взять вещи и ехать, а сам подошел к ней. Он видел первую встречу мужа с женою и заметил с проницательностью влюбленного признак легкого стеснения, с которым она говорила с мужем. «Нет, она не любит и не может любить его», — решил он сам с собою. Еще в то время, как он подходил к Анне Аркадьевне сзади, он заметил с радостью, что она чувствовала его приближение, и оглянулась было, и, узнав его, опять обратилась к мужу. «Хорошо ли вы провели ночь?» — сказал он, наклоняясь пред нею и пред мужем вместе, и предоставляя Алексею Александровичу принять этот поклон на свой счет и узнать его или не узнать, как ему будет угодно. «Благодарю вас, очень хорошо», — отвечала она. Лицо ее, казалось, устало, и не было на нем той игры, просившегося то в улыбку, то в глаза оживления. Но на одно мгновение при взгляде на него что-то мелькнуло в ее глазах, и, несмотря на то, что огонь этот сейчас же потух, он был счастлив этим мгновением. Она взглянула на мужа, чтоб узнать, знает ли он Вронского. Алексей Александрович смотрел на Вронского с неудовольствием, рассеянно вспоминая, кто это. Спокойствие и самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень, наткнулись на холодную самоуверенность Алексея Александровича. «Граф Вронский», — сказала Анна. «А? Мы... знакомы, кажется», — равнодушно сказал Алексей Александрович, подавая руку. «Туда ехала с матерью, а назад с сыном», — сказал он, отчетливо выговаривая, как рублем даря каждым словом. «Вы, верно, из отпуска?» — сказал он и, не дожидаясь ответа, обратился к жене своим шуточным тоном. «Что ж, много слез было пролито в Москве при разлуке». Обращением этим к жене он давал чувствовать Вронскому, что желает остаться один, и, повернувшись к нему, коснулся шляпы. Но Вронский обратился к Анне Аркадьевне. «Надеюсь иметь честь быть у вас», — сказал он. Алексей Александрович усталыми глазами взглянул на Вронского. «Очень рад», — сказал он холодно. «По понедельникам мы принимаем». Затем, отпустив совсем Вронского, он сказал жене: «И как хорошо, что у меня именно было полчаса времени, чтобы встретить тебя, и что я мог показать тебе свою нежность», — продолжал он тем же шуточным тоном.
1: Ты слишком уже подчеркиваешь свою нежность, чтоб я очень ценила», — сказала она тем же шуточным тоном, невольно прислушиваясь к звукам шагов Вронского, шедшего за ними. «Ну что мне за дело?» — подумала она и стала спрашивать у мужа, как без нее проводил время Сережа. «О, прекрасно! Мариет говорит, что он был мил очень, и я должен тебя огорчить. Не скучала тебе, не так, как твой муж. Но еще раз мерси, мой друг, что подарила мне день. Наш милый самовар будет в восторге». Самоваром он называл знаменитую графиню Лидию Ивановну за то, что она всегда и обо всем волновалась и горячилась. «Она о тебе спрашивала. И знаешь, если я смею советовать, ты бы съездила к ней нынче, ведь у ней обо всем болит сердце. Теперь она, кроме всех своих хлопот, занята примирением Облонских». Графиня Лидия Ивановна была друг ее мужа и центр одного из тех кружков петербургского света, с которым по мужу ближе всех была связана Анна. «Да ведь я писала ей. Но ей все нужно подробно. Съезди, если не устала, мой друг. Ну, тебе карету подаст Кондратий, а я еду в комитет. Опять буду обедать не один», — продолжал Алексей Александрович уже нешуточным тоном. «Ты не поверишь, как я привык». И он, долго сжимая ей руку, с особенной улыбкой посадил ее в карету.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Железнодорожные истории на радио «Звезда».
2: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Бронированное место». Читает Владимир Самойлов.

0: Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина. Беда произошла не от того, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. В общем, произошло то, что уже бывало в истории народов и отдельных личностей. Горе от ума. Дело касается поездки по железной дороге. Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему. 13 сентября покинуть Москву, чтобы через 2 дня прибыть в Ейск на целительные купания в Азовском море. Все устроилось хорошо. Путевка, отпуск, семейные дела, но вот железная дорога. До отъезда оставалось только 2 месяца, а билета еще не было. «Пора принимать экстренные меры», — решил Посиделкин. «На городскую станцию я не пойду, и на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билеты не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами. Нет-нет, билет надо доставать иначе». Это самое «иначе» отняло указанные уже 2 месяца. «Если вы меня любите, — говорил Посиделкин каждому своему знакомому, — достаньте мне билет в Ейск, жесткое место для лежания». «А для стояния не хотите?» — легкомысленно отвечали знакомые. «Бросьте эти шутки!» — огорчался Посиделкин. «Человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы...» «Так не забудьте, на 13 сентября. Наверное же, у вас есть знакомые, которые все могут». «Да нет, вы не просто обещайте. Запишите в книжечку, если вы меня любите». Но все эти действия не успокаивали, так сказать, не давали полной гарантии. Посиделкин опасался конкурентов. Во всех прохожих он подозревал будущих пассажиров. И действительно, почти все прохожие как-то нервно посматривали по сторонам, словно только на минуту отлучились из очереди за железнодорожными билетами. «Худо». «Худо», — думал Посиделкин, — «надо действовать решительнее. Нужна система». Целый вечер Посиделкин занимался составлением схемы. Если бы его сейчас поймали, то, несомненно, решили бы, что Посиделкин — глава большой подпольной организации, занятой подготовкой не то взрыва железнодорожного моста, не то крупных хищений в кооперативах открытого типа. На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь и деятельность по крайней мере 100 людей, кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Против фамилий партийных стояли крестики. Беспартийные были снабжены нуликами. Кроме того, значились в документе довольно-таки странные характеристики. Брунелевский, безусловно, может. Никифоров, может, но вряд ли захочет. Мальцев-Пальцев, захочет, но вряд ли сможет. Бумагин, не хочет и не может. Кошковладельцев, может, но сволочь. И все это сводилось к одному. Достать жесткое место для лежания. «Где-нибудь да клюнет», — мечтал Посиделкин. «Главное, не давать им ни минуты отдыха. Ведь это все ренегаты, предатели, обещают, а потом ничего не сделают». Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. Она уже начинала угрожать спокойствию города. Люди прятались от него, но он преследовал их неутомимо. Он гнался за ними на быстроходных лифтах. Он перегрузил ручную и автоматические станции бесчисленными вызовами. «Можно товарища Мальцева?» «Да, Пальцева». «Да-да, Мальцева, Пальцева. Кто спрашивает?» «Скажите, Лёля». «Товарищ Мальцев».
1: «Здравствуйте, товарищ Пальцев». «Нет, это не Лёля, это я, Посиделкин». «Товарищ Мальцев, вы же мне обещали».
2: «Ну да, в Ейск. Для лежания».
1: «Почему некогда?»
2: «Тогда я за вами заеду на такси».
1: «Не нужно?
2: А вы действительно меня не обманете?»
1: «Ну, простите великодушно». Завидев нужного ему человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу уличного движения. Скрежетали автомобильные тормоза и бледнели шоферы. «Значит, не забудьте», — втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой, — «в Ейск для лежания. Одно жесткое». Когда его отводили в район милиции за нарушение уличных правил, он ухитрялся по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет. «Вы милиция! Вы все можете!» — говорил он жалобно. И фамилия милиционера с соответствующим кружочком и характеристикой «может, но не устойчив» появлялась в страшной схеме. За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью не было предела. Посиделкин обнял гражданина, поцеловал его в губы, но так и не вспомнил лица. Стольких людей он просил о билете, что упомнить их всех было решительно невозможно. В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой. «Придется один билет продать на вокзале», — решил он. «Ах, напрасно!» Напрасно Посиделкин не верил в человечество. Схема действовала безотказно, как хорошо смазанный маузер, выпуская обойму за обоймой. За день до отъезда Посиделкин оказался держателем 38 билетов, жестких для лежания. В уплату за билеты ушли все отпускные деньги и 67 копеек бонами на Торксин. Какая подлость! Никто не оказался предателем или ренегатом. А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до 44. За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперти вокзала и несмелым голосом нищего без квалификации – упрашивал прохожих: «Купите билетик в Ейск, целебное место Ейск, не пожалеете!» Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунелевский, Бумагин и Кошка владельцев. Они привезли билеты. Ехать по Сиделкину было скучно. В вагоне он был один. И главная беда произошла не от того, что Посиделкин был глуп. Нет. Скорее, он был умен. Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило покупать билеты в кассе почему-то было забыто.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Жюль Верн. Рассказ «На дне океана». Читает Денис Беспалый.
2: Благополучно спустившись по лестнице, мы вошли в огромный зал, освещенный ослепительными электрическими рефлекторами. Глубокая тишина, царившая здесь, нарушалась лишь шумом наших шагов. Где я? Зачем попал сюда? Кто этот таинственный проводник? Задавал я себе вопросы. Ответов не было. Продолжительная ночная прогулка, железные ворота, которые шумом захлопнулись за нами, лестница, нисходившая, как мне казалось, в недра земли. Вот и все, что я мог припомнить. Впрочем, у меня и времени не было на размышления. «Вам, наверное, интересно узнать, кто я такой», — начал мой проводник. «Ваш покорнейший слуга, полковник Пирс». «Где вы находитесь?» «В Америке, в Бостоне, на станции компании пневматического трубопровода «Бостон-Ливерпуль». «На станции?» «Да, на станции». И чтобы объяснить мне, в чем дело, полковник указал мне на два длинных железных цилиндра, около полутора метров в диаметре, лежавших на земле в нескольких шагах от нас. Я взглянул на эти цилиндры, направо проникавшие в стену, а налево оканчивавшиеся гигантскими металлическими щитами, от которых поднимался вверх и исчезал в потолке целый лес трубок, и сразу понял все. Незадолго до того я читал в одной американской газете статью, где описывался необыкновенный проект соединения Европы с Новым Светом при помощи гигантских подводных труб. Автором этого проекта и был полковник Пирс, который в эту минуту стоял предо мною. Я начал припоминать содержание статьи. В ней сообщалось много подробностей относительно этого грандиозного предприятия. Для его осуществления одного железа требовалось около 1 600 000 кубических метров, то есть 13 миллионов тонн. Для перевозки всей этой массы нужно было 200 пароходов по 2000 тонн вместимостью, причем каждому из них предстояло сделать по 33 рейса. Суда этой армады должны были подвозить свой груз к двум главным пароходам, к которым прикреплялись концы труб. Последние должны были состоять из отдельных кусков, каждой длиной в 3 метра, ввинченных друг в друга, скрепленных тройным железным панцирем и покрытых сверху гуттаперчевым чехлом. По этим трубам проектировалось с необыкновенной быстротой пускать вереницу вагонов, движимых сильным давлением воздуха, подобно тому, как в Париже пересылаются депеши с помощью пневматической почты. Статья заканчивалась сравнением нового способа передвижения с железными дорогами. Автор высчитывал прибыли грандиозного сооружения и восхвалял преимущества новой системы перед старой. Отсутствие действующей на наши нервы тряски благодаря шлифовке внутренности стальной трубы. Одинаковая температура в туннеле, регулируемая воздушной тягой и баснословная дешевизна переезда. По его словам, благодаря быстроте передвижения и шлифовке внутренней поверхности трубы, трение будет самое незначительное, что обеспечит прочность и вечное существование проектируемой пневматической дороги. Содержание статьи вспомнилось мне во всех подробностях. Значит, мечты воплотились в жизнь, и эти два цилиндра, начинающиеся у моих ног, идут через Атлантический океан до самых берегов Англии. Несмотря на очевидную действительность, я все еще не мог поверить в это чудо. Что трубы проложены, это казалось возможным, но чтобы люди могли путешествовать в них, нет, с этим я никогда не соглашусь. Да и возможно ли создать воздушную тягу, достаточную для такого огромного расстояния? Громко высказал я свое мнение. «Конечно, и даже очень легко», — сказал полковник. Необходимое количество воздуха нагнетают громадные меха, имеющие форму высоких печей. Воздух выбрасывается из них со страшной силой, и гонимые этим вихрем наши вагоны несутся со скоростью 1800 км в час, то есть со скоростью пушечного ядра. Поезд с пассажирами проходит расстояние в 4000 километров, отделяющее Бостон от Ливерпуля, за каких-нибудь 2 часа и 40 минут.
3: 1800 километров в час! — воскликнул я.
2: Да, и ничуть не меньше. И что за удивительные последствия такой быстроты? Часы в Ливерпуле показывают на 4 часа 40 минут больше, нежели у нас в Бостоне. И путешественник, выехавший из Бостона в 9 часов утра, прибывает в Англию в тот же день в 3 часа 54 минуты пополудни. Вот уж действительно, можно сказать, быстро провести время. В обратном направлении поезда наши опережают солнце на 900 и более километров в час. Так что, покинув Ливерпуль в полдень, пассажир достигает Америки в 9 часов 34 минуты утра, то есть раньше, чем он выехал из Ливерпуля. Не правда ли это в высшей степени забавно? Мне кажется, что передвигаться быстрее просто невозможно.
3: Я не знал, что и думать обо всем этом. Уж не с сумасшедшим ли я имею дело? Мог ли я поверить в эти чудеса, когда в моей голове беспрерывно возникали все новые и новые возражения? «Ну ладно, пусть будет так», — сказал я наконец. «Допускаю, что путешественники изберут эту бешеную дорогу и что вам удастся достигнуть такой неслыханной быстроты. Но каким же образом вы остановите ваш поезд? Ведь при торможении все разлетится в прах».
2: «Ничего подобного», — ответил полковник, пожимая плечами. «Между обеими трубами, из которых одна служит для езды в одну сторону, а другая в противоположную, и в которых вследствие этого воздушная тяга идет в обратном направлении, существует сообщение при выходе на каждый берег. Когда поезд приближается к берегу, то электрическая искра предостерегает нас об этом и летит в Англию, чтобы там уменьшили тягу, благодаря которой поезд мчится вперед. Теперь он уже двигается дальше по инерции, пока встречный ток воздуха из лежащей рядом трубы окончательно его не остановит. Впрочем, к чему все эти объяснения? Не лучше ли вам убедиться на собственном опыте?»
3: И, не дожидаясь моего ответа, полковник Пирс нажал на медный рычажок, блестевший на одной из труб. В ту же минуту стенка отодвинулась, и через образовавшееся отверстие я увидел ряд двухместных скамеек.
2: «Это вагон», — сказал полковник. «Входите поскорее».
3: Я вошел. Стенка тотчас же закрылась.
2: При свете лампы Эдисона, повешенной вверху, я с любопытством озирался вокруг. Ничего необыкновенного. Длинный цилиндр, хорошо отделанный внутри, с 50 креслами, расставленными попарно в 25 равных рядов, клапаны на обоих концах вагона, служащие для регулирования воздуха, сзади для пропуска свежего, спереди для выпуска испорченного. Вот и все. После нескольких минут осмотра я уже начал терять терпение.
3: «Почему же мы не едем?»
2: «Как не едем? Мы уже в дороге!» — воскликнул полковник.
3: «В дороге? Не двигаясь? Да разве это возможно?»
2: Я с напряжением прислушивался, не слышно ли какого-нибудь шума, который указывал бы на движение вагонов. Если мы в самом деле тронулись со станции, если полковник не шутил, говоря о скорости в 1800 километров, то мы должны теперь находиться далеко от земли, под волнами океана. Над нашими головами беспокойно мечутся волны, и, может быть, в эту самую минуту киты, принимая нашу длинную железную тюрьму за гигантскую змею, ударяют о нее своими могучими хвостами.
3: Я ничего не слышал, кроме тихого приглушенного рокота, и, погруженный в безграничное удивление, не веря в действительность того, что происходило, сидел и молчал. А время между тем летело. Прошло около часу. Вдруг ощущение холода на лбу пробудило меня из оцепенения, в которое я мало-помалу погрузился. Я поднес руку к лицу. Она была мокра. Мокра? Почему? Уж не лопнул ли наш туннель под давлением воды, давлением ужасающим, увеличивающимся на одну атмосферу через каждые 10 метров глубины? Уж не поглощает ли нас океан? Я был парализован ужасом. В отчаянии я хотел позвать на помощь, кричать, и увидел себя в собственном тихом саду под сильным дождем, крупные капли которого и прервали мой сон. Просто-напросто я уснул, читая статью, посвященную фантастическому проекту полковника Пирса, и во сне увидел этот проект осуществившимся.
1: Мы читали рассказ Жюля Верна «На дне океана».
0: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. России есть чему научить иностранцев в наукоемких сферах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
2: Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. И практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию уже готового серийного производства, масштабирования. Это и силовые установки совершенно различного назначения, современное медицинское оборудование. В прошлом году были открыты новые заводские площадки в системообразующей химической отрасли.
1: По словам премьер-министра, рост обрабатывающей промышленности за предыдущие 3 года достиг в России почти 23%. Также Россия нарастила несырьевой экспорт в прошлом году более чем на 11%, добавил премьер. В МИД России вызвали посла Швеции в Москве и выразили ей решительный протест по причине недавней атаки 2 беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Кристине Йоханнессон указали на недопустимость бездействия шведских властей, особенно полиции, в условиях ухудшения безопасности российских представительств в стране. На это указывает серия нападений с использованием дронов. Ранее МИД заявил, что российские дипломаты подвергаются не только угрозам, но и физическим атакам с помощью беспилотников. Крупные банки России повысили ставки по вкладам после того, как Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25%. Средняя максимальная ставка по 3-месячным вкладам теперь составляет 13,5% годовых. Такие данные приводит платформа «Финуслуги». До конца лета ставки останутся на уровне около 12,5% и начнут снижаться постепенно. Эксперты объясняют это сезонным оттоком средств. В период отпусков люди чаще снимают деньги. Чтобы удержать клиентов, банки предлагают краткосрочные вклады с повышенной доходностью. Аналитики предполагают, что динамика будет зависеть от дальнейших решений Центрального банка по ключевой ставке. Дональд Трамп заявил, что не советовал президенту ФИФА Джанни Инфантино, как поступить в ситуации с дисквалификацией футболиста сборной США Балагуна. Ранее сообщалось, что ФИФА отменила дисквалификацию игрока после звонка из Белого дома. Балагун должен был пропустить матч 1/8 финала за красную карточку, полученную за умышленный фол. Однако Джанни Инфантино попросили пересмотреть это решение. ФИФА утверждает, что Белый дом не влиял на ситуацию. В УЕФА уже назвали это решение переходом красной черты и выразили крайнее недоумение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Мистер Ватсон, это что, роман?
4: Это рассказы.
3: Вы что, читаете рассказы?
4: А вы, Холмс, хотите сказать, что не читаете?
3: Не читал, не читай, не собираюсь читать. В руки не беру.
4: Это же... Конан Дойль?
3: Конан Дойль. Знакомая фамилия. Что он сделал?
4: Да ведь это он описал дедукцию, когда все расследование строится на деталях преступления и логике.
3: А в этом что-то есть. Может, он и прав, этот ваш, как его, Конан Дойль. Позволите взглянуть?
5: Артур Конан Дойль. Рассказы о Шерлоке Холмсе. Читает Игорь Старосельцев. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
7: «Все, приплыли».
6: Эскимосы любят повторять: в гостях хорошо, а в номе лучше. Нет-нет, друзья, я не ошибся. Ном – это такой город на Аляске, расположенный на южном побережье полуострова Сьюарт в заливе Нортон-Саунд. Город как город, но откуда же такое название «Ном» и что оно означает? Существует легенда, что на языке эскимосов словосочетание «ном-ном» переводится как «чувствуйте себя как дома». Но это всего лишь шутка местная. А на самом-то деле все было примерно так. Почему примерно? Потому что есть 2 версии – британское и французское. Начнем с англичан. В 1850 году экипаж военного корабля, который шел вдоль Берингова пролива, заприметил выступающую в море безымянную косу. Корабельный офицер, а в его обязанности входило заполнение от руки карты берегов Аляски, так вот этот офицер, как всегда, четко записал координаты и рядом начертил пером слово «name» или «имя», а рядом восклицательный знак поставил, мол, будет время, как-нибудь да назовем, что-нибудь да придумаем. И что в итоге получилось? Вернулись британцы домой, привезли карту неведомой земли, в Адмиралтействе ее копировать стали, картограф не разобрал почерк того самого корабельного офицера, что он там накорябал. Нейм, Нойм, ладно, пусть будет Ном. Так на свет появился сначала мыс, а затем и город Ном. Но это только английская версия. Есть и вторая, французская. Сразу скажу, что она мало чем отличается от предыдущей. Видимо, в конце 19 столетия у европейцев было совсем уж плохо с правописанием. На этот раз уже французский морской офицер абсолютно не понял, что ему сказали аборигены-эскимосы, и написал на карте напротив безымянного поселения французское слово «ном» или «название». Рядом восклицательный знак поставил, мол, потом уточню, как правильно это место зовется. И получилось, как всегда. Опять почерк не разобрали, и сегодня, впрочем, как и много лет назад, на берегу Берингова пролива стоит город Ном. Да, не зря эскимосы говорят: в гостях хорошо, а в Номе лучше. Истории с географией.
7: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Артур Конан Дойль. Рассказ «Норвудский архитектор». Читает Игорь Старосельцев.
9: Было уже поздно, когда мой друг вернулся. Одного взгляда на его озабоченное лицо было достаточно, чтобы понять, что надежды, с которыми он ушел, не оправдались. Около часа он возился со скрипкой, пытаясь успокоить свое волнение. Наконец, отбросив инструмент, он дал мне подробный отчет о своих неудачах. «Все идет скверно, Ватсон, так скверно, как только можно себе представить. Правда, я не дал Лестрейду заметить мои сомнения, но в душе чувствую, что на этот раз он прав, а мы идем по ложному пути. Факты совершенно противоречат течению моих мыслей и моим предположениям, и я сильно опасаюсь, что английские присяжные не доросли еще до такого идеального понимания вещей, чтобы отдать предпочтение моим теориям перед фактами Лестрейда. Вы были в Блэкхите?» «Да, я был там и вскоре убедился, что покойный Ольдекор был порядочным негодяем. Отец Ферлана отправился разыскивать сына, мать же я застал дома. Это маленькая нервная женщина с голубыми глазами. Она дрожала от ужаса и негодования. Само собой разумеется, она не допускает и мысли о возможности совершения преступления с сыном. Но по поводу судьбы старого Альдекра она не выразила ни удивления, ни сожаления. Напротив, она говорила о нем с такой горечью, что бессознательно подтвердила предположение полиции. Сын, если он слышал такие отзывы об архитекторе, должен был быть полон ненависти и отвращения к нему. Он более походил на злобную, коварную обезьяну, чем на человека, говорила она. И таким он был всегда, даже будучи еще совсем молодым человеком. «Разве вы знали его тогда?» — спросил я. «О да, очень хорошо знала. Он ведь был моим женихом. Слава Богу, я была настолько благоразумна, что отказалась от него и вышла замуж за лучшего, хотя и более бедного человека. Я была с ним помолвлена, но узнав как-то, что он запер кошку в птичнике, я была настолько возмущена этой жестокостью, что не захотела больше иметь с ним ничего общего». Она порылась в ящике и достала фотографическую карточку молодой девушки. Портрет был страшно обезображен и изрезан ножом. «Это моя собственная фотография», — сказала она. «В таком виде он прислал мне ее вместе с проклятием в день моей свадьбы». «Но он, по-видимому, с годами помирился с вами. По крайней мере, он завещал вашему сыну все свое состояние. Ни мне, ни моему сыну ничего не надо от Джона Ольдекра. Ни при его жизни, ни после смерти!» — воскликнула она в волнении. «На небе есть Бог, мистер Холмс, и тот самый Бог, который наказал злодея, докажет еще, что руки моего сына не обогрены этой кровью». Я еще несколько раз пытался разными хитростями выведать у нее что-нибудь определенное, что могло бы подтвердить наше предположение, но мне пришлось выслушать такие вещи, которые скорее могут доказать противное. Наконец я ушел и отправился в Норвуд. Дом Дибдин представляет из себя большое кирпичное здание, построенное в стиле современных вилл. Он стоит несколько в глубине двора, а перед фасадом устроен сад с лавровым кустарником. За домом находится двор, где сложена древесина, часть из которой сгорела. Вот наскоро набросанный план в моей записной книжке. Окно налево — единственное в спальне Ольдекра. В него, как вы видите, можно заглянуть с улицы. Это почти единственное утешение, которое мне осталось. Лестрейда не было, его заменял констебль. Перед моим приездом они сделали ценное открытие. Разгребая золу, они вытащили обуглившиеся останки и несколько металлических кружков. Я тщательно осмотрел последние и, безусловно, установил, что это пуговицы от брюк. На одной из них мне удалось даже разглядеть надпись «Хайамс». Это фирма портного Ольдекра. Затем я детально осмотрел сад и лужайку вокруг дома, стараясь найти какие-нибудь следы. Но из-за сильной засухи ничего нельзя было обнаружить, кроме того, что через глухую изгородь, идущую по направлению к штабелям, был протащен крупный предмет. Все это, конечно, только подтверждает предположение полиции. Несмотря на палящее солнце, я долго ползал по траве и в конце концов знал не больше, чем в начале. После этого фиаско я отправился в спальню и подверг ее такому же основательному осмотру, как сад и двор. Кровавые следы были чрезвычайно незначительны, почти бесцветны и как бы размазаны, но, несомненно, свежие. Палку уже забрали в полицию, наверное, и на ней следы крови были слабые. Что палка принадлежит нашему клиенту, не подлежит сомнению, да и сам он этого не отрицает. На ковре можно было рассмотреть следы двух людей, но третьего там не было, что дает еще один козырь в руки моих противников, которые собирают одну улику за другой, между тем, как мы топчемся на месте. Один только луч надежды блеснул для меня, но и он был очень слабый. Я осмотрел шкаф. Из него почти все было вынуто и положено на стол. Бумаги были сгруппированы и вложены в большие конверты, которые были запечатаны. Полиция вскрыла некоторые из них. Насколько я могу судить, находящиеся в конвертах бумаги не имели большой ценности, равно как и чековая книжка Ольдекра не указывала на блестящее положение его дел. Но мне показалось, как будто некоторых бумаг, быть может, как раз наиболее важных, не хватает, и, несмотря на тщательные розыски, я не смог их найти. Это обстоятельство, если бы только удалось доказать их исчезновение, имело бы, конечно, весьма важное значение, так как категорически опровергало бы доводы Лестрейда. Потому что вряд ли кто-то будет красть ценные бумаги, которые он вскоре должен унаследовать. Наконец, осмотрев безрезультатно все, я попытал счастье с экономкой, Лексингтон. Это маленькая смуглая женщина, молчаливая и недоверчивая. Я твердо убежден, что она могла бы кое-что нам рассказать, если бы захотела. Но она была нема, как рыба.

0: Ее несчастного и доброго господина, наверное, убили. Были ли у него враги? Конечно, у каждого есть враги, но мистер Олдекер жил очень уединенно и встречался с людьми только по делам. Она видела пуговицы и узнала, что они от того костюма, который он носил в последний вечер. Дерево было очень сухое, так как уже целый месяц не было дождя, и горело, как факел. Когда она прибежала, то увидела сплошное море огня, так что ничего нельзя было различить. Она и пожарные чувствовали запах горелого мяса. О бумагах, равно как и о делах мистера Олдекера, она ничего не знает. Вот, мой милый Ватсон, и весь отчет о моей неудаче. А все-таки, сказал он уверенным тоном, сжимая свои жилистые руки, я знаю, что все это ложь. «Все это не так. Я это чувствую всем своим существом. Тут что-то скрыто, что-то еще не ясно из того, о чем знает экономка». В ее глазах было какое-то упорство, которое встречается только у людей, которые знают больше, чем говорят, но по некоторым соображениям молчат. Но все эти мысли и чувства ни к чему не приводят, Ватсон. Боюсь только, если нам не поможет какой-нибудь счастливый случай, Норвудское дело попадет в список наших неудач, с которыми, как я предвижу, терпеливая публика когда-нибудь познакомится. Этот молодой человек никак не производит впечатления преступника, заметил я. Это сомнительный способ доказательства, милейший Ватсон. Помните опаснейшего убийцу Берта Стивенса, прибегнувшего к нашей помощи в 1887 году? Разве можно было себе представить более добродушного и мягкого на вид человека? И то правда. Если нам не удастся доказать его невиновность более убедительными средствами, то наш клиент погиб. Аргументация Лестрейда подтверждается всем расследованием, и ни один факт не противоречит ей. Против нее говорят только недостающие бумаги. Это единственный слабый пункт, и он должен послужить исходной точкой для наших новых построений. Просматривая чековую книжку, я нашел, что печальный итог случился главным образом из-за векселей, выданных в этом году некоему Корнелиусу. Признаюсь, мне бы очень хотелось знать, кто такой этот мистер Корнелиус, с которым ушедший на покой архитектор ведет столь крупные денежные дела. Возможно, что и он участвует в этом деле. Быть может, это агент или комиссионер, но мы не нашли никакой переписки по поводу этих крупных выплат. За отсутствием других исходных данных, мое расследование должно начаться со справки в банке об этом господине, получавшем деньги по векселям Олдекера. Во всяком случае, скорее всего, мой милый, этот случай не увеличит нашей славы. Лестрейд добьется того, что нашего клиента повесят, к радости всего Скотланд-Ярда.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Артура Конана Дойля «Норвудский архитектор».
0: Не знаю, сколько спал Холмс в эту ночь, но когда я сошел к завтраку, то застал его бледным и измученным с темными кругами под глазами. На ковре подле его стула валялись окурки и утренние выпуски газет. На столе лежала распечатанная телеграмма. «Что вы скажете об этом, Ватсон?» — спросил он, подвинув ко мне телеграмму. Телеграмма пришла из Норвуда и гласила: «Найдены важные новые доказательства. Виновность Ферлана установлена окончательно. Советую бросить дело. Лестрейд».
3: «Дело дрянь», — сказал я.
0: «Это победный крик Лестрейда», — заметил Холмс с горькой усмешкой. «А все-таки преждевременно считать дело проигранным. Новое доказательство — это обоюдоострое оружие. Оно может доказать как раз противоположное тому, что думает Лестрейд. Кончайте скорее завтрак. Мы вместе поедем и посмотрим, что еще можно сделать. Я чувствую, что сегодня мне необходимо ваше общество и ваша моральная поддержка».
3: Мой друг ничего не делал. Одной из особенностей его натуры было не есть в минуты сильного напряжения. И мне случалось участвовать вместе с ним при рассвете.

0: исследованиях, когда он, понадеявшись на свою железную натуру, падал в обморок от голода. «Теперь я не могу тратить силы на пищеварение», отвечал он обыкновенно на мои медицинские увещевания. Поэтому меня не удивило, когда он сегодня не прикоснулся к завтраку и отправился со мною в Норвуд натощак. Около дома еще толпилась кучка любопытных. Расположение здания оказалось как раз таким, как я себе представлял. В дверях нас встретил Лестрейд с победоносным видом. «Ну что, мистер Холмс, кто прав? Где же ваш бродяга?» — крикнул он нам при встрече. «Я еще не составил окончательного мнения», — ответил мой друг. «А мы еще вчера составили себе наше, и сегодня оно оказалось правильным. Итак, вы должны признать, что на сей раз мы немножко опередили вас, мистер Холмс. Вы говорите так, как будто обнаружили что-то совершенно необычайное», — сказал Холмс. Лестрейд громко захохотал. «Я понимаю, вы, как и большинство из нас, не любите, когда вас обходят. Но нельзя бесконечно рассчитывать на удачу, не правда ли, доктор? Пожалуйте за мной, господа. Я думаю, что мне удастся окончательно доказать вам вину молодого Ферлена». Он провел нас по коридору в какую-то полутемную переднюю. «Здесь Ферлен проходил после совершения преступления, чтобы взять свою шляпу», — продолжал инспектор. «Теперь взгляните-ка сюда». С театральным жестом он зажег спичку и показал кровавое пятно на выбеленной стене. Когда он приблизил спичку, я увидел, что это не брызги, а отчетливый отпечаток большого пальца. «Возьмите, пожалуйста, увеличительное стекло, мистер Холмс. Я уже достал его. Вам, вероятно, известно, что в мире не найдется двух людей с одинаковыми отпечатками». «Да, мне приходилось слышать об этом». «В таком случае будьте добры сравнить этот отпечаток с восковым отпечатком, снятым по моему приказанию сегодня утром с большого пальца Ферлена». Когда он приблизил восковой отпечаток к пятну на стене, не было надобности прибегать к увеличительному стеклу, чтобы убедиться, что они оба, безусловно, произведены одним и тем же пальцем. Я понял, что наш несчастный клиент пропал.
1: «Это последнее звено в цепи улик», — сказал Лестрейд.
0: «Да, это последнее звено», — невольно повторил я.
2: «Вопрос решен», — сказал Холмс.
0: Однако меня почему-то удивил его голос. Я обернулся, чтобы взглянуть на него. В его лице произошла резкая перемена. В глазах светилась затаенная радость, они блестели, как звезды. Казалось, он с усилием сдерживает смех.
2: «Господи, Боже мой!» — вскрикнул он наконец. «Кто бы мог подумать? И как обманчиво бывает наружность! По всему это был такой порядочный молодой человек! Пусть это будет нам наукой не слишком доверяться собственному мнению, не правда ли, Лестрейд?»
1: «Конечно, мистер Холмс, есть люди слишком самоуверенные, слишком убежденные в непогрешимости своих взглядов», — отвечал Лестрейд. «Этот парень вел себя так нахально, с таким лицемерием, что право ему только из-за этого не стоило бы доверять».
2: «И как это удачно, что он коснулся своим пальцем стены, снимая с вешалки шляпу! А с другой стороны, если хорошенько подумать, это вполне естественно».
0: Холмс внешне был спокоен, но от меня, хорошо знавшего его, не могло скрыться сдерживаемое волнение.
2: «Однако кто же, собственно, сделал это замечательное открытие, мистер Лестрейд?»
1: «Экономка обратила на это внимание полицейского, дежурившего здесь ночью».
2: «Где он находился?»
1: «Он дежурил в спальне, где было совершено преступление, и наблюдал за тем, чтобы никто ничего не трогал там».
2: «Но почему же не заметили этого пятна вчера?»
1: «Потому что у нас не было особых причин более подробно осматривать эту переднюю. Кроме того, это пятно, как вы видите, находится в незаметном месте».
2: «Да, конечно, конечно. И, по-видимому, нет сомнений, что оно было здесь уже вчера».
0: Лестрейд взглянул на Холмса, как на сумасшедшего. «Должен сознаться, что и я был поражен его хорошим расположением духа и его замечаниями».
1: «Мне начинает казаться, что вы думаете, будто Ферлен прибежал сюда ночью из тюрьмы, чтобы окончательно доказать свою вину», — ответил через некоторое время Лестрейд на странный вопрос Холмса. «Я предоставляю экспертам решать, отпечаток ли это пальца Ферлена или нет», — прибавил он.
2: «Несомненно, это отпечаток его большого пальца».
1: «Этого для меня достаточно», — сказал Лестрейд. «Я не теоретик, мистер Холмс, я практик. И когда имею доказательства, то делаю из них свои выводы. Если вы захотите после сообщить мне что-нибудь еще, то найдете меня в гостиной, где я буду писать доклад».
2: К Холмсу вернулось его душевное спокойствие, но я увидел, что он все еще в веселом настроении. «Действительно, дело приняло очень скверный оборот, не правда ли, Ватсон?» — сказал он, когда мы остались одни. «И все-таки есть еще лучи надежды для нашего клиента».
1: «Это меня чрезвычайно радует, чистосердечно», — признался я. «Я опасался, что для него все кончено».
2: «Я бы этого не сказал, мой милый Ватсон, потому что в доказательстве Лестрейда имеется серьезная брешь, чрезвычайно важная для нашего друга».
1: «Неужели? Что именно?»
2: «То обстоятельство, что этого пятна еще не было, когда я вчера осматривал переднюю. А теперь прогуляемся-ка, Ватсон, немножко по солнышку».
1: Я последовал за ним. В голове у меня был сумбур, но в сердце появилась новая надежда. Мы гуляли по саду. Холмс внимательно осматривал дом со всех сторон. Затем он вошел внутрь и обошел все здание от подвала до чердака. Большинство комнат было без мебели, но и их Холмс осмотрел. Наконец, на верхней площадке, на которую выходили три пустые комнаты, он сильно обрадовался.
2: «Этот случай, Ватсон, действительно единственный в своем роде», — сказал он. «Я думаю, пора немного пооткровенничать с нашим милым Лестрейдом. Он немножко повеселился на наш счет. Ну-с, если мое мнение окажется правильным, мы сможем теперь с ним поквитаться». «О да, я вижу, что мы добрались до самого корня».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Артур Конан Дойль. Рассказ «Норвудский архитектор». Читает Игорь Старосельцев.
2: Инспектор все еще сидел в гостиной и писал. «Вы пишете доклад?» – прервал его Холмс. «Да. По моему мнению, это немного преждевременно. Я не могу объяснить, но мне кажется, что в вашем доказательстве есть прореха. Лестрейд слишком хорошо знал моего друга, чтобы не обратить внимания на его слова. Я только думаю, что вы не допросили еще одного важного свидетеля».
3: «Вы можете его доставить?»
2: «Полагаю, что да.
3: Так сделайте же это».
2: «Попробую. Сколько у вас здесь полицейских?»
3: «Трое могут быть в вашем распоряжении».
2: «Хорошо», — сказал Холмс. «Позвольте спросить, это сильные парни с хорошими легкими?»
3: «Не сомневаюсь, но пока я еще не понимаю, какое отношение имеют их легкие к нашему делу».
2: «Вы сейчас узнаете это, и, надеюсь, еще кое-что гораздо более важное», — отвечал Холмс. «Позовите, пожалуйста, ваших людей. Я хочу начать опыт». Через 5 минут трое полицейских были в передней. «В соседнем здании вы найдете большой запас соломы. Будьте добры, принесите сюда 2 охапки», — сказал Холмс. «Я думаю, что она сослужит нам отличную службу для привлечения недостающего свидетеля». «Отлично. Благодарю вас, Ватсон. У вас есть спички? Теперь, мистер Лестрейд, прошу вас с вашими людьми последовать за мной наверх». Как я уже сказал, в верхний обширный коридор выходили 3 комнаты. Холмс поставил нас в одном конце коридора. Полицейские посмеивались, а Лестрейд с изумлением смотрел на моего друга. На его лице сменялись одно за другим выражения удивления, ожидания и насмешки. Холмс стоял перед нами как фокусник, собирающийся щегольнуть своим искусством. «Не откажите послать человека за 2 ведрами воды. Разложите солому здесь, посередине, на полу так, чтобы она не касалась стен. Теперь, кажется, все приготовления сделаны».
3: Лестрейд начинал раздражаться. «Не знаю, может быть, вы изволите шутить над нами, мистер Холмс», — сказал он. «Если вам что-то известно, то вы можете сказать это без всяких фокусов».
2: «Смею вас уверить, любезнейший мистер Лестрейд, что у меня есть причины делать то, что я делаю. Вы, вероятно, еще помните, как 2 часа тому назад, когда счастье, казалось, улыбнулось вам, вы тоже немного надо мной подтрунивали, поэтому не должны сейчас сердиться за некоторые церемонии. Ватсон, будьте любезны, откройте окно и зажгите солому».
3: Я исполнил его просьбу. Благодаря сквозняку тотчас же поднялось густое серое облако дыма, сухая солома затрещала, и со всех сторон показались огненные языки.
2: «Теперь посмотрим, не появится ли наш свидетель, мистер Лестрейд. Прошу вас всех крикнуть вместе со мной «Пожар!». Итак, 1, 2, 3.
3: «Пожар!» — что было силы, закричали все.
2: «Благодарю вас. Попрошу еще раз».
3: «Пожар!»
2: «Ну, еще в 3-й раз, как можно громче, господа».
3: «Пожар!»
2: Этот крик был, вероятно, слышен по всему Норвуду. Едва он смолк, случилось нечто поразительное. В конце коридора, в стене, казавшейся сплошной, вдруг отворилась дверь, и из нее выскочил, как кролик из норы, маленький тщедушный человечек с седыми волосами и белыми бровями.
4: «Прекрасно!» — воскликнул Холмс. «Ватсон, скорее ведро воды на солому! Вот так! Мистер Лестрейд, позвольте представить вам недостающего свидетеля, мистера Джона Ольдекра».
2: Маленький старичок щурился, беспрестанно моргал глазами, ослепленный ярким светом, и переводил свой взор то на нас, то на дымящуюся солому. У него было пренеприятное лицо, хитрое и злое, и светло-серые, коварные глаза. Полицейский сыщик безмолвно смотрел на таинственное явление. Наконец, через некоторое время он овладел собой.
3: «Что все это значит?» — сказал он. «Где же вы все это время скрывались?»
2: Ольдекер отступил перед покрасневшим от гнева лицом инспектора и принужденно засмеялся.
5: «Я не сделал ничего дурного».
6: «Ничего дурного? Вы хотели довести невинного человека до виселицы. И если бы не этот господин, вам бы это, вероятно, удалось».
5: Жалкий человек завизжал. «Уверяю вас, мистер, это была шутка».
6: «Странная шутка. Вам не придется над нею смеяться, можете быть уверены. Возьмите его вниз и стерегите в гостиной, пока я не приду». «Мистер Холмс», — продолжал он, когда полицейские вышли, — «я не мог говорить при своих подчиненных, но при докторе Ватсоне могу откровенно заявить. Это самое блестящее дело, которое вы когда-либо провели. Правда, для меня еще остается загадкой, как вы его раскрыли. Но вы спасли невиновного и предотвратили грандиозный скандал, который погубил бы мою репутацию в полиции».
2: Холмс засмеялся, похлопав Лестрейда по плечу. «Теперь ваша репутация в Скотланд-Ярде только улучшится, милейший Лестрейд. Вам стоит только изменить доклад в 2-3 местах, и все скажут, что Лестрейду почти невозможно опустить пыль в глаза».
6: «Разве вы не хотите, чтобы было упомянуто ваше имя?» — с удивлением спросил Лестрейд.
2: «О, ни в коем случае. Дело само по себе представляет награду. Быть может, когда-нибудь, когда я дам разрешение моему усердному биографу, я буду чувствовать удовлетворение, видя это дело в печати. Не так ли, Ватсон? А теперь осмотрим-ка нору, в которой пряталась эта крыса». Это была каморка длиною в 6 футов, в конце коридора и отделенная от него оштукатуренной перегородкой с искусно скрытой дверью. Она была оклеена такими же обоями, как и прочие стены. Через несколько щелей между крышей и водосточной трубой проникал слабый свет. В каморке было немного старой мебели, несколько книг и бумаг и запас пищи и воды.
5: «Вот преимущество быть архитектором», — сказал Холмс, когда мы вышли. «У него была возможность устроить себе укромный уголок, о котором никто не знал, за исключением, конечно, прелестной экономки, которую я также хотел бы передать вашему попечению, Лестрейд».
6: «Она, несомненно, последует за своим хозяином, мистер Холмс. Но прежде всего скажите мне, каким образом вы узнали об этом помещении?»
5: «Я пришел к заключению, что Ольдекер должен еще находиться в доме. Когда же я измерил длину коридоров и нашел, что верхний этаж на 6 футов короче находящегося под ним нижнего, то мне стало ясно, где он скрывается. Конечно, вы могли бы с таким же успехом отправиться туда и забрать его на месте, но мне доставило большое удовольствие заставить его самого выйти. Кроме того, мне хотелось этим фокусом немного поквитаться с вами, мистер Лестрейд, за ваши насмешки сегодня утром».
6: «Ну, вы честно поквитались. Но, бога ради, как вам пришло в голову, что он вообще еще в доме?»
5: «Мне указал на это отпечаток пальца Лестрейд. Вы думали, что это было последнее звено в цепи? И это верно, но только совсем в другом смысле. Я, видите ли, знал, что накануне пятна там не было. Я обращаю внимание, как вам хорошо известно, на все мелочи, и поэтому основательно осмотрел переднюю, и пятна там не заметил. Следовательно, оно могло появиться только прошлой ночью».
6: «Но каким образом?»
5: «Очень просто. Когда пакеты запечатывались, молодой Ферлен использовал один раз палец вместо печати. Быть может, это произошло в торопях или совершенно случайно, так что молодой человек, вероятно, и сам не помнит об этом. Весьма возможно, что это было сделано без всякого дурного умысла. И Ольдекру тогда и не приходило в голову, для чего это впоследствии может пригодиться. Возможно, когда он сидел в своей норе и вспоминал о случившемся, только тогда его осенила мысль, какую, безусловно, надежную улику он может дать полиции благодаря этому оттиску. Без особого труда он мог получить восковый слепок с оттиска и смочить его кровью, добытой уколом булавки, и ночью оттиснуть его на стене. Сделал ли он это собственноручно или поручил экономке, я не знаю. Впрочем, это, в общем, безразлично. Но зато готов держать какое угодно пари, что среди пакетов взятых им в каморку, вы найдете один с отпечатком большого пальца».
6: «Поразительно!» — воскликнул Лестрейд. «Поразительно! В вашем изложении все это так ясно! Но какая же цель этого обмана?»
5: Меня очень забавлял резкий переход инспектора от высокомерного тона, с которым он говорил утром, к заискивающему тону ребенка, одолевающего вопросами своего учителя. «Я нахожу, что не так уж трудно объяснить себе эти действия. Господин, ожидающий нас внизу, имеет скрытный, злобный и мстительный характер. Вы ведь знаете, что когда-то мать Ферлена отказалась от его руки? Как? Вы этого не знаете? Я же тогда сказал вам, что сперва надо съездить в Блэкхит, а потом в Норвуд. Итак, оскорбление не давало ему покоя всю жизнь. Он все время жаждал мести, не находя благоприятного момента. В последние 2 года он потерпел большие убытки, как мне кажется, на разных темных делах, и ему грозило разорение. Он старался одурачить своих кредиторов, выдавая крупные чеки на имя некоего Корнелиуса. Эта мифическая личность, по моему мнению, никто иной, как сам Ольдекер. Хотя я еще не проследил движение его чеков, но уже теперь не сомневаюсь, что они выдавались на какой-нибудь банк в провинции, куда время от времени Ольдекер под именем Корнелиуса приезжал за ними. Он намеревался вообще сменить фамилию впоследствии, забрать через банк все свои деньги и начать новую жизнь где-нибудь в другом месте.
6: Это звучит правдоподобно.
5: Он предполагал уничтожить своим исчезновением все следы и в то же время страшно отомстить своей бывшей невесте, подготовив улики для обвинения ее единственного сына в убийстве. Это был гениальный план подлого человека, и он мастерски его выполнил. История с завещанием, которая является отличным мотивом преступления, тайный ночной визит без ведома родителей, палка, кровь, животные останки и пуговицы в пепле. Все это удивительно ловко придумано. Получилась сеть, из которой невинной жертве не было возможности выпутаться, как мне самому казалось 2 часа тому назад. Но у Ольдекера не хватало высшего дара артиста — умеренности. Он хотел усовершенствовать то, что уже было совершенно, еще сильнее затянуть петлю на шее своей жертвы. И этим он испортил все дело. «Сойдем теперь вниз, Лестрейд. Я хотел бы задать ему еще 2-3 вопроса». Зловредный субъект сидел в своей собственной гостиной между 2 полицейскими.
7: «Это была шутка, господа, не более как шутка», — не переставая визжал он. «Уверяю вас, сэр, что я спрятался только для того, чтобы посмотреть, какое впечатление это произведет. Вы же не станете обо мне так несправедливо думать и не допустите мысли, что я позволил бы причинить Ферлану малейшее зло».
6: «Это решит суд», — отвечал Лестрейд. «А пока вы будете отвечать за попытку опорочить человека, если не за покушение на убийство».
5: «И кроме того, вам придется узнать печальную новость, что ваши кредиторы наложат арест на деньги, переведенные в банк на имя мистера Корнелиуса», — сказал Холмс.
6: Тщедушный человечек вскочил при этих словах со стула и с бешенством взглянул на моего друга.
7: «Вам я больше всего благодарен», — воскликнул он с ненавистью. «Быть может, когда-нибудь я смогу расплатиться с вами».
5: Холмс снисходительно улыбнулся. «Я думаю, что в течение нескольких лет у вас вряд ли найдется для этого свободное время», — спокойно ответил Холмс. «А теперь, может быть, вы ответите мне на один вопрос. Что еще вы бросили в огонь, кроме ваших старых брюк? Дохлую собаку? Пару кроликов? Что-нибудь еще? Вы не скажете?» «Ай-ай-ай, как вы нелюбезны! Я думаю, что пары кроликов достаточно для получения крови и обугленных костей. Ватсон, если вы когда-нибудь опишете эту историю, то помните о кроликах».
1: Мы читали рассказ Артура Конана Дойля «Норвудский архитектор».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Юрий Трифонов. Фрагмент из рассказа «Игры в сумерках». Читает Егор Серов.
1: Анчик была смуглая, как индианка. Иногда она очень веселилась, хохотала и всех задирала, а иногда делалась мрачной и раздражительной. Бедная Анчик. Я жалел ее. И Савва тоже. Хотя Савва сказал однажды, что ему не нравятся кокетки. Я видел, что он лукавит. Я замечал, как он напружинивался и покрывался пятнами, когда Анчик нежным голоском, но совершенно равнодушно обращалась к нему. «Мальчик, если тебе не трудно». С угрюмой поспешностью он кидался за мечом гораздо быстрее, чем обычно. Я же, наоборот, сидел молча и неприступно. Как только прекращала игру Анчик, сейчас же уходили с корта профессор и Гравинский. Он был, может быть, Краминский, Кравинский или даже Брабинский, мы точно не знали, потому что имена и фамилии улавливали на слух. Профессор и Гравинский обычно провожали Анчик до ее дачи на третьей линии. Дольше других оставался играть маленький темнолицый человечек в квадратных очках, владелец японской ракетки. Мы с Савой подозревали, что он шпион, но еще позже шпиона. Торчала на корте одна отвратительная парочка. Муж и жена, которым теннис был нужен только за тем, чтобы сгонять жиры. Играли они очень плохо, но упорно и долго, до темноты. Я заметил, что чем хуже игроки, тем они жаднее к игре. Мы с Савой их ненавидели. Они отнимали у нас последние драгоценные секунды, потому что их, как и нас, настоящие игроки, не пускали на корт. Но поздним вечером они не пускали нас, нахально пользуясь своей привилегией взрослых. «Ребята, ребята, вы здесь крутитесь целый день!» Но, наконец, убирались и они. Я вынимал из чехла свою динамовскую ракетку в 12 унций, а Савва свою немецкую, чудную, с остальными струнами, и мы выбегали на пустынный корт. В эту минуту не было людей счастливее нас. Корт был цементный. Он белел в сумерках, как просторный чистый лук. Мы очень торопились. В темноте часто промахивались. Нам хотелось ударить посильнее. То и дело сильные мячи, по которым мы не попадали, ударялись с барабанным гулом в деревянную стенку. Ни задней линии, ни квадратов уже не было видно. Летящий мяч выносился из темноты так неожиданно, что я подставлял ракетку инстинктивно для самозащиты. Мы наслаждались минут 20. Пока не возвращался с купания хозяин сетки, Николай Григорьевич снимал сетку и уходил. Мы еще некоторое время продолжали кидаться без сетки. Собственно, в темноте было уже все равно, что с сеткой, что без сетки. И потом долго, разговаривая о всякой всячине, брели берегом домой. На другой стороне реки, на лугу, слоями лежал туман. В реке кто-то плавал, а кто-то стоял на берегу и кричал: «Как водичка, а?» И еще кто-то бегал, согреваясь после купания по гладкой песчаной полосе вдоль воды, и шлепанье босых ног по сырому песку раздавалось четко и мягко, как удары ладони по голому телу. Было слышно, как этот, шлепающий босыми ногами, говорил: «Бррр!» И звездный июльский ненужный нам мир лежал вокруг нас, среди сосен и за рекой, где на горизонте дрожали сквозь теплый воздух огни Тушина. Давно это было. Еще в те времена, когда Москва-реку переходили вброд, когда в Серебряный Бор с Театральной площади ездили на длинном красном автобусе «Лейланд», когда носили чесучевые толстовки, брюки из белого полотна и парусиновые туфли, которые по вечерам натирали зубным порошком, чтобы утром они делались белоснежными, и при каждом шаге над ними взвивалось облачко белой пыли. Сейчас трудно сказать, кем были эти люди, сколько им было лет. Они исчезли из моей жизни, а тогда я ничем этим не интересовался. Только про Гравинского знал, что он сын какого-то работника Коминтерна. Дрожащий профессор были, кажется, студентами, но, может быть, и нет. Татарников где-то работал, но, возможно, он и нигде не работал, потому что часто приходил на корт днем. Анчик была десятиклассницей, что, впрочем, тоже недостоверно, и вполне вероятно, что она была уже студенткой. Я знал, что ее отец ездил на черном Роллс-Ройсе. Однажды я видел, как черный автомобиль остановился возле дома на третьей линии. Был страшный ливень, и я, посланный на круг за молоком, промок до нитки и плелся по шоссе, никуда не торопясь, и из-за машины выпрыгнула Анчик, сняла туфли и, взвизгивая, захлюпала босыми ногами калитки. Следом за ней вылез человек в черной шляпе. Он вдруг остановился прямо в луже, снял шляпу и стоял несколько секунд в странной задумчивости, глядя в землю, подставив лысую голову дождю. Анчик была высокая, стройная, с осиной талией, с черными, как смоль, волосами и с большими глазами, черными и глубокими, как ночь. Она мне очень нравилась. Конечно, не так, как могла бы нравиться девочка, как, например, Марина, моя одноклассница. Анчик нравилась мне платонически, как женщина. Мне нравился ее хриплый голос, нравились ее платья, сарафаны и майки, которые были как будто прошлогодние, немного малы и туго врезались ей в тело. Мне нравилось, как она ходит, размахивая руками и раскачиваясь, как матрос. Нравилась ее привычка над всеми шутить и разговаривать свысока. Нравилось, как она поднимает, не нагибаясь, мячи с корта, ловко и быстро, ободком ракетки и ногой. Я тоже умел поднимать мячи таким способом, но только с помощью левой ноги, а Анчик одинаково легко делал это и левой, и правой. Мяч словно прилипал к ее ракетке, и она никогда не роняла мячи на корт. А мы с Савой роняли часто. Не знаю, может быть, из-за Анчик мы и притаскивались каждый вечер на корт. Тогда мне это не приходило в голову, но теперь я думаю, что так и было. Из-за Анчика и еще из-за Татарникова, который нам тоже нравился. Ведь мы могли бы приходить днем в жару, когда никто не играл, но пустой корт и пустые скамейки нас не устраивали. Нам хотелось публики, шума, страстей, борьбы, красивых женщин, и чтобы мы смотрели на все это, как в театре. В середине лета у Савы умер отец, и мать повезла Саву в Ленинград. Он оставил мне свою ракетку с остальными струнами. Обещал вернуться в конце лета. Но не вернулся. Никогда в жизни я больше не встречал Саву и ничего не слышал о нем. И он не видел, как однажды я играл в паре с Дрожащим, и что произошло следующим летом, когда открыли канал Москва-Волга, река стала полноводной, и по ней начали ходить пароходы. На теннисном корте появились новые игроки, но Татарников оставался чемпионом Серебряного Бора и окрестностей. С некоторыми он играл на деньги, давал фору 4 гейма и выигрывал. То лето, когда пошли первые пароходы, было очень жаркое вначале, а потом зачастили дожди. Какие-то беглые, мимолетные дожди. Они выпадали внезапно и шли недолго. Но полчаса или час приходилось ждать, чтобы корт высох. Теннисисты собирались под навесом, устроенным возле корта, играли в шахматы, в города или сидели просто так, рассказывая анекдоты. Я любил сидеть на скамейке между ними и слушать. Как-то сидели все вместе, я, Татарников, профессор с Гравинским, Манчик и еще кто-то, и пришел один парень, Борис, и сказал, что утонул наш знакомый. Этот Борис появился на корте недавно, играл неплохо, но как-то крикливо и нахально спорил из-за каждого мяча. Его отец был директором завода, а раньше они жили в Тбилиси. И вот он пришел и сказал, что утонул наш знакомый. Потом-то оказалось, что никто не утонул, он все наврал, но в первую минуту все, конечно, взволновались. Анчик даже вскрикнул, и тогда этот Борис шагнул к ней. Он был коренастый, небольшого роста, ниже Анчик, с очень запоминающимися круглыми, как коленки, скулами. Они двигались, потому что он разговаривал, всегда сжав зубы. И он сказал, сжав зубы: «Получай, дрянь!» И ударил Анчик наотмашь ребром ладони в лицо. Тут все зашумели. «Что такое? В чем дело?» Борис не отвечал, смотрел злобным взглядом на Анчик, а она стояла, закрыв руками лицо. Она не плакала, не двигалась. В том, что Анчик ударили, в том, как она приняла этот удар, было что-то настолько невероятное, что я остолбенело застыл на скамейке, в то время как все повскакали с мест, толкались и кричали. Профессор или Гравинский, а может быть, оба вместе хватали Бориса за грудь, а тот отмахивался и говорил спокойно: «Не суйся, уйди, говорю, уйди, а то...» «Позвольте», — сказал Татарников. «Но утонул кто-нибудь или нет?» И тут Борис еще раз ударил Анчик по рукам, закрывавшим лицо, но с такой силой, что она вся перекосилась, выгнулась назад, как ветка, и едва не упала. Потом быстро пошла, почти побежала прочь, и Борис пошел с ней рядом. Они шли через сосняк, по кустам, не разбирая дороги, деловито и устремленно, не глядя друг на друга, и каждый был в одиночестве, но их связывало что-то ужасное и простое. Они были как бы один человек, который мелькал среди сосен, уходя от нас. Корт просох. Кто-то вышел играть, но я не мог смотреть на играющих, не мог видеть бледного лица Татарникова с его политзачесом. Теннисисты возмущались, и я слышал, договаривались никогда больше не играть с Борисом, с этой скотиной. Бить женщину, дойти до такой низости. Жалко, что он ушел, мы бы ему натерли физиономию. Но я чувствовал, что они возмущаются чем-то другим. После этого жизнь на корте стала как-то быстро непоправимо меняться. Одни вообще исчезли, перестали приходить, другие уехали. Приехали новые, много новых. Говорили, что Анчик с младшей сестрой, братом и бабушкой жила на станции Лось. Но по-прежнему приезжал на своем эрнпрайзе Татарников. Иногда приходили дрожащие, тот человек, кого мы с Саввой считали японским шпионом. Рядом с кортом устроили волейбольную площадку, и вечерами там собиралась орава крикунов, человек 40, играли на вылет. Галдеж стоял, как на базаре. Эта скотина Борис пришел однажды в воскресенье с приятелем, как ни в чем не бывало. Оба были в жокейских шапочках. Борис спросил, кто последний? Ему не ответили. На корте было четверо, и еще четверо ждали очереди. Борис и его приятель посидели полчаса, потом стал назревать скандал. Могла быть настоящая драка, если бы вдруг не услышали странный шум со стороны реки. Лес трещал под ногами сотен людей. Громадная толпа двигалась в нашу сторону с музыкой, песнями. Впереди бежали мальчишки, которые сообщили, что к берегу пристал теплоход. Эта толпа оттуда, и сзади идет шумовой оркестр. Теннисисты продолжали невозмутимо играть. Через минуту орда гуляющих окружила корт, некоторые были заметно навеселе. Садились прямо на траву, кто-то плясал, кто-то играл в жучка, звучала гармошка, несколько человек вошли на корт и стали требовать, чтобы теннисисты сняли сетку. Те, разумеется, отказывались это сделать и говорили, что позовут милицию. Дрожащий особенно кипятился и кричал: «Мы будем жаловаться, назовите номер вашего предприятия». Приземистый человек в Панаме тоже кричал, размахивая руками. «А вы хотите вчетвером играть, и чтоб 400 людей на вас смотрели? Да, так вы хотите. Вы нарушаете. Нет, вы нарушаете. Товарищи, где милиция? А у нас договоренность с дачным трестом». Пока они спорили, оркестр вышел на корт, расположился у деревянной стены, кто-то уже сдирал сетку, и первые пары зашаркали по цементу, пока еще без музыки. Ну вот и вальс грянул. Крутится, вертится, шар головой. Я видел, как Борис, надув свои желваки, потянул за руку какую-то худую, некрасивую женщину, совершенную уродину в платочке, и пошел с ней танцевать. Теннисисты еще кипятились, пытались мешать оркестру, и только Татарников не кипятился. Сел на Эрн Прайс и уехал. Во время войны деревянную ограду корта разломали на топку. Однажды, через десятки лет, я приехал туда и поднялся на холм, чтобы увидеть то место, где начиналось так много всего, из чего потом составилась моя жизнь. А тогда были только обещания, но некоторые из них исполнились. На вершине холма я наткнулся на величественный, белеющий, толстыми известковыми боками летний кинотеатр. Все, что осталось от корта, была цементная плешка, на которой толклись, разгуливая шеренгами под ручку, дачники и дачницы в ожидании начала сеанса. Впрочем, какие уж дачники. Тут была Москва, и пахло, как в Москве, бензином и пыльной зеленью. Я спросил у человека в красивом, наполовину кожаном, наполовину шерстяном пуловере, не знает ли он, откуда здесь цементная площадка. «Это с войны», — ответил человек уверенно. «Тут находились какие-то укрепления. Немец, когда летел Москву бомбить, его как раз тут, над Серебряным Бором, расшибали. Это с войны, да». Я подошел к реке, сел на скамейку. Река осталась. Сосны тоже скрипели, как раньше. Но сумерки стали какие-то другие. Купаться не хотелось. В те времена, когда мне было 11 лет, сумерки были гораздо теплее.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Юрия Трифонова «Игры в сумерках». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области. Дмитрий Миляев доложил президенту о мерах поддержки семей в регионе, о ситуации в сфере промышленного производства, здравоохранении, образовании и жилищном строительстве. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
2: Выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных центров.
3: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
2: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся. И третья, конечно, вещь – это все-таки меры государственной поддержки, поддержки от бизнеса.
1: Одним из реально работающих механизмов Миляев назвал запуск регионального демографического стандарта. К нему присоединились 2500 предприятий в области. При этом флагманом активной социальной политики являются предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, добавил губернатор Тульской области. Россия рассчитывает, что новое правительство Армении, которое сформирует по итогам июньских парламентских выборов, обеспечит развитие двусторонних отношений в духе дружбы и учета интересов друг друга. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
4: Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие Армении в Евразийском экономическом союзе. Удар по музею обороны Севастополя был спланирован британскими спецслужбами, сообщает служба внешней разведки России. По информации ведомства, украинские боевики, вероятно, не знали о реальной цели атаки. Британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений. В Лондоне украинский конфликт рассматривают как попытку реванша за неосуществленный проект захвата Крыма в 19 веке. А музей воспринимается как исторический символ, добавили в ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Радио «Звезда» представляет специальный проект «Жизнь замечательных людей». Кумиры и герои своего времени. Яркие, талантливые, непостижимые. Мы судим о них по статьям в интернете, по их картинам, песням и фильмам, портретам, цитатам, воспоминаниям. А какими они были в жизни? Специальный проект издательства «Молодая гвардия» и «Радио Звезда». «Жизнь замечательных людей». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Записки врача.
5: Нужно ли дополнительно пить воду на жаре? В сети встречается информация о так называемой принудительной гидратации. Есть ли в ней рациональное зерно?
6: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
5: Во время жары поддержание водного баланса имеет ключевое значение для здоровья и самочувствия. Научные данные подтверждают эффективность так называемой принудительной гидратации, регулярного употребления жидкости через определенные интервалы времени для предотвращения обезвоживания и тепловых заболеваний. В жаркую погоду организм активно использует потоотделение для охлаждения, что приводит к значительным потерям жидкости. Ощущение жажды возникает уже на стадии легкого обезвоживания и не является надежным показателем потребности в воде. Поэтому специалисты рекомендуют заранее планировать водный режим. Людям, работающим в жарких условиях, Рекомендуется выпивать около 200 мл воды каждые 15-20 минут, даже если отсутствует чувство жажды. Для детей это количество может быть поменьше 100-120 мл. Некоторые группы людей особенно подвержены риску обезвоживания и тепловых заболеваний, и для них режим регулярного питья жизненно важен. Дети. У детей выше обмен веществ и теплопроизводства, чем у взрослых. А также они часто не осознают и не сообщают о жажде. Поэтому они отдельно нуждаются в регулярном питье. Пожилые люди. С возрастом способность организма удерживать воду и ощущать жажду снижается. Дополнительным фактором риска становятся хронические заболевания и прием некоторых лекарств. Люди с хроническими заболеваниями. Болезни сердца, сахарный диабет, хронические заболевания легких и другие состояния нарушают способность организма адаптироваться к жаре, что требует особого внимания к водному балансу. Хотя необходимость пить больше воды в жару очевидна, если речь идет об улице, следует помнить, что и помещения также могут представлять потенциальную опасность в этом смысле. Плохо вентилируемые или не оснащенные кондиционерами здания во время жары могут сильно нагреваться, что приводит к обезвоживанию. Так что особый режим питья нужен и здесь.
6: Алексей Водовозов. Записки врача.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Жизнь замечательных людей. Михаил Девятаев. Фрагмент из книги Николая Черкашина читает Андрей Бархударов.
9: Темень спящего барака. Вой сирены — это запуск очередной ракеты Фау-2. Всполохи работающего двигателя, феерическое зрелище со зловещими всполохами огня. Чудовищный, сатанинский рев. Охранники отгоняют военнопленных от окон барака. «Weg! Entfernt! Weg Rinder!» Никому нельзя смотреть. Но Девятаев успевает заметить, как в небо уходит огненное веретено. Рядом с ним курносый военнопленный в русском ватнике. Это Володя Соколов, сторожил Пенемюнде. Он грозит кулаком взлетающему Фау. «Чтоб тебе на Берлин упасть!» Его окликает голос от товарища Снар. «Соколов, ты да выступаешься! В карцер захотел?» Снова вой сирены. Военнопленных выгоняют на маскировку стартовой площадки. Не остывшую от ракетного пламени землю быстро маскируют фальшивыми елками, пеньками, застилают ковром искусственного дерна. И так почти каждую ночь. Чем ближе к военной развязке, тем больше работы. Вернер фон Браун торопится. В Берлине ждут его победную реляцию. Оружие возмездия создано. Впрочем, ждут не столько в Берлине, сколько в Вольфшанце, полевой ставке фюрера. Она расположена не столь далеко от острова Узедом. Туда все чаще и чаще наведывается генеральный конструктор проекта Вернер фон Браун. Все чаще и чаще предстают они вместе с главнокомандующим Люфтваффе Герингом перед нервным и не очень здоровым вождем. Гитлер старается не смотреть на огромную настенную карту. На карте Германия в плотном кольце фронтов. Рейхсмаршал Геринг делает доклад, придавая голосу оптимистические интонации. «Мой фюрер, мы вплотную подошли к созданию оружия возмездия. Взгляните на карту. У нас отобрали побережье Ла-Манша, но отсюда, с острова Узедом, наши ракеты смогут поражать не только Лондон, но и главную базу британского флота Скапа-Флоу». Геринг показывает трассы ракет на большой карте. Гитлер взволнованно прохаживается по кабинету. «Как скоро вы сможете создать такие ракеты?» — обращается он к Вернеру фон Брауну. «Чтобы они могли долетать до Москвы!» «Мой фюрер, наши ракеты уже могут достигать района Ленинграда. Еще немного, и мы сможем бить с Узедома по Москве». «Что значит «еще немного»? Вы инженер, человек точных наук. Я хочу точного ответа». «Дайте нам еще 2 месяца». «Я могу дать вам и полгода, но 2 месяцев вам не дадут наши враги. Вы должны уложиться в месяц. Мы уложимся в месяц. Речь идет о запуске ракет не с Земли, а с самолета, находящегося в воздухе. Тогда дальность полета ракеты существенно возрастает, и спецзаряд может быть сброшен на Москву. Мы уже создали такой самолет на базе бомбардировщика «Хейнкель-111». Он проходит испытания в Пенемюнде, докладывает Геринг. И снова на УЗ-доме воют ночные сирены. Натужный рев взлетающей махины, еще одна экспериментальная ракета прошивает атмосферу. И вдруг взрыв, грохот, землетрясение. Стены барака заходили ходуном, из потолочных щелей посыпался шлак-утеплитель. Девятаев настороженно приподнимается на нарах. «Бомбежка? Налет?» «Не, это у них ракета грабанулась», — радостно отозвался Соколов. Охранники поднимают барак и выгоняют пленных тушить пожар. Горят самолеты. Ракета рухнула именно на стоянку. Пленные забрасывают землей огромную воронку. Повсюду искореженные самолеты. Девятаев жадно вглядывается в приборную доску одного из них. Все надписи на немецком языке. «Что тут написано?» — спрашивает он Соколова. «Тахометр правого двигателя». «А тут?» «Дроссель». Девятаев сбивает лопаткой таблички с приборной доски, прячет в карман. С каждым днем становилось яснее, что этот клочок чужой земли, остров Узедом, станет последним прибежищем его, Михаила Девятаева, и сотен его солагерников. Если не полягут они под бомбами английских бомбардировщиков, немцы рано или поздно расстреляют всех как свидетелей их ракетного таинства, как работников совсекретного полигона. Оставалось одно из двух. Либо терпеливо ждать своего смертного часа, либо бежать, несмотря на все опасные препоны. Впрочем, для Девятаева выбора не было. Терпеливо ждать выстрела в затылок он не собирался. Решение было однозначное и непреклонное — бежать. Поначалу он с надеждой поглядывал на морскую гладь, окружавшую остров со всех сторон. Присматривался и к небольшой здешней гавани, Пенемюнде, где иногда разгружались самоходные баржи и плашкоуты, доставлявшие на остров грузы, накрытые брезентом. Спрятаться бы под этим брезентом, да и переправиться на большую землю. Как-никак, за плечами Девятаева была неплохая речная, считай, морская подготовка. Как-никак, у него был диплом судоводителя, и он мог со знанием дела разработать план побега морем. Например, захватить в гавани какой-нибудь катер и под прикрытием ночи уйти к недалекому берегу. Но недалекий берег — это все та же клятая Германия, где местные рыбаки или крестьяне, как законопослушные граждане Третьего Рейха, выдадут его при первой же возможности. Да и к катеру еще надо суметь подобраться. Нет, воздушный путь привел бы его к своим вернее и быстрее. Выбор был сделан — захват самолета. Взлетел, а там 2-3 часа полета, и ты уже у своих. От такой перспективы кружилась голова, но трезвая оценка всех «за» и «против» могла повергнуть в уныние. Во-первых, ему, как летчику-истребителю, надо было садиться за штурвал тяжелого и совершенно неизвестного ему бомбардировщика. В обычной жизни необходимое переучивание занимает не один месяц, плюс практические полеты, а тут сел и полетел. Во-вторых, даже если удастся добраться до штурвала, то как разобраться со множеством приборов на панели? Ведь все таблички-шильдики на немецком языке. Попробуй определи в торопях, где тут альтиметр, а где курсоуказатель, а где тахометр и прочие метры. В-третьих, чтобы подготовить тяжелый самолет к взлету и полету, нужна умелая команда, которая быстро снимет стояночные стопоры, а необходимо еще доставить аккумулятор, проверить топливо, гидравлику. В-четвертых, на самолетах такого класса, как тот же «Хейнкель-111», в состав экипажа обязательно входит штурман, который должен привести воздушный корабль к месту посадки, к посадочной полосе. Где попало, хоть бы и на крестьянское поле, на такой машине не сядешь. Были и в-пятых, и в-шестых, и в-седьмых, и прочие обстоятельства. Но сначала надо было решить, во-первых, изучить, насколько это возможно, иностранную технику. Думать приходилось о многом. Как, например, встретят самолет с фашистской свастикой советские зенитки и истребители? Собьют к черту. Ведь им неизвестно, что на нем летят свои, советские люди, вырвавшиеся из ада. Никому не улыбалось оказаться под огнем своих товарищей и стать жертвами недоразумения. Изучив распорядок дня немцев на аэродроме, Девятаев решил, что самое лучшее время

а потом добьет этот гвоздь до конца. Такая пунктуальность давала лишний шанс на успех. Разбитые после налетов британской авиации самолеты стаскивали в дальний угол аэродрома, на свалку. Делали это рабочие команды из узников лагеря «Карлсхаген-1». Несколько раз Девитаеву удавалось попасть в состав таких команд. С жадным интересом заглядывал он в кабины разбитых «Хейнкелей» и «Юнкерсов», всматривался в расположение рычагов, рукояток, переключателей. Однажды удалось содрать с приборной доски несколько табличек, спрятал их в карман, знающие люди переведут на русский. Переводил Володя Соколов. «Это указатель высоты. Это авиагоризонт. Это напряжение бортовой сети. Стояночный тормоз». Так по крупицам накапливались знания об устройстве приборной доски немецких самолетов, преимущественно бомбардировщиков, которых здесь было больше всего. Михаил Петрович Девитаев. Летчику-бомбардировщику, конечно, легче было бы совершить полет на Хейнкеле 111, а я истребитель. Правда, был знаком с конструкциями и особенностями пилотирования самолетов других типов, но лишь поверхностно. Только один раз за войну довелось мне совершить полет на бомбардировщике, и эта небольшая практика должна мне очень пригодиться теперь. Изучение терминологии немецких летчиков едва не закончилось плачевно. При очередном обыске в бараке под тюфяком Девитаева охранник нашел коллекцию авиационных шильдиков. «Что это?» — грозно вопросил рыжий, краснорожий обер-ефрейтор. Каким-то образом он избежал отправки на фронт и теперь выслуживался здесь, в тылу. Сослуживцы по охранной роте его также недолюбливали и прозвали «Ротвейлер». И он вполне оправдывал эту кличку, набрасываясь порой на пленных, как пес, с рычанием раздавая удары направо и налево. Вот и сейчас он приготовился свалить унтерменша на пол. Но Девитаев не растерялся. «Изучаю немецкий язык, господин обер-ефрейтор. Учебников нет, так это вместо букваря». Охранник одобрительно хмыкнул, а затем злорадно заметил. «Зачем тебе немецкий? Все равно скоро сдохнешь». Но Девитаев так не считал. Он был оптимистом по натуре и верил в удачу, несмотря ни на что. Неожиданный подарок получил он во время работы на аэродромном Капонире. В один из январских дней их команду поставили разгребать снег у самолетов и маскировать их. Девитаев очищал крыло самолета от снега и тут же, вблизи, наблюдал, как экипаж привычными движениями расчехляет моторы, подключает аккумуляторную тележку к бортовой сети, подмечал, как открывается кабина. В кабине сидел летчик. Ему надо было прогреть моторы. Поднявшись на крыло, Девитаев увидел, как тот обращается с аппаратурой, проследил весь процесс запуска двигателей. Пилот, заметив, что за ним наблюдает пленный оборванец, решил скуки ради поразить воображение недочеловека, дикаря, унтерменша, слаженной работой повелителя грозной машины. Не торопясь, он проводил включение и выключение агрегатов. Вот завертелся винт левого двигателя. Девитаев глубоко вздохнул. Знакомая картина. Сколько раз при собственных взлетах наблюдал он это волнующее зрелище, когда лопасти пропеллера превращаются в рокочущий воздушный круг. Но то был запуск своего мотора. То было грозное пение боевой машины. Здесь же ревел вражеский бомбардировщик, сотрясаясь от злой мощи, и из кабины выглядывало надменное лицо противника. «Встретились бы мы с тобой в небе», — подумал Девитаев. Но на деле же заставил себя ударить в ладоши, изобразив на лице восхищение. А летчик, видимо, желая похвастаться своим мастерством, то включал, то выключал моторы. Один раз даже ногой выключил и включил. Он то запускал, то глушил моторы. Сам о том не ведая, он дал Девитаеву прекрасный наглядный урок. Более того, именно в тот день Девитаев окончательно уверовал в свою удачу. «Угоню!» Да, он сможет поднять в воздух эту машину. Сядет за штурвал и быстро разберется, что к чему. 5 лет в небесах чего-то стоит, и опыт ни голодом, ни холодом, ни побоями не вытравишь. Хватило бы сил до удачи. Теперь каждую ночь, лежа на нарах, он продумывал действия каждого из 5 членов будущего экипажа. Он решил взять на борт

0: 5 человек, из которых 3 уже согласились идти с ним до конца. 2 смертям не бывать, 1 не миновать. Еще 2, скорее всего, тоже согласятся на побег. Остальные же, как хотят, насколько смелости хватит. Да и перегружать машину ни к чему. Каждый лишний пассажир — это дополнительный расход топлива. Неизвестно, сколько его останется в баках. Значит так. Сам он первым делом займет место за штурвалом. И пока остальные будут готовить машину к полету, окончательно разбирается в приборной панели, находит главные кнопки и рычаги. Тем временем 3 его бойцов бегут. 1 к правому крылу, другой к левому, а 3-й несется в хвост. Там они быстро снимают заглушки, струбцины стопоров, выбивают из-под колес шасси тормозные колодки. Их работу прикрывает 5-й член экипажа с автоматом или винтовкой, как повезет, отобранный у оглушенного охранника. Потом все вместе они забираются по приставной стремянке внутрь самолета, втаскивают ее за собой и запирают входную дверь. Девятаев запускает движки и кратчайшим путем, он его уже просмотрел, выруливает на старт. Пока на командно-диспетчерском пункте будут разбираться, кто дал самолет разрешение на взлет, то да сё, он разгоняет Хенкель и взлетает. Стрелять по ним сразу не будут, пока не разберутся, кто сидит за штурвалом. Поэтому надо сразу снять полосатую куртку и надеть на себя что-то другое, хотя бы шинель охранника.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Николая Черкашина.
0: Еще проблема. Как, чем и где убить охранника? Есть самодельный нож, но это скорее ножик, чем нож, и мышинель не пропоришь. Значит, автоматчика надо оглушить чем-то тяжелым. Чем? Камнем, лопатой, какой-нибудь подручной железякой. Но попробуй еще подберись к нему, сытому и сильному гаду. Особенно к такому, как ротвейлер. Тем более, что охранник держится всегда в стороне и ближе 5 шагов к себе никого не подпускает. Иначе «Хальт!» и выстрел на поражение. Оружие охранникам положено держать всегда на груди и со снятым предохранителем. Посоветовался с Соколовым. Сошлись на том, что оглушить охранника надо в капонире, заманив его подальше внутрь. «Я бросаюсь на него с обваловки капонира», — планировал Девятаев. «Ты кидаешься ему под ноги, а Кривоногов, как самый сильный, ударит его лопатой. Главное, чтобы тот крикнуть не успел или выстрелить. Вот именно. Поэтому предельная согласованность всех действий и по единому сигналу. Я свистну. Кляп ему в рот». Кляп тоже нужно продумать, чтобы в нужный момент был под рукой. Рот шапкой заткнуть можно. Шапку в рот не впихнешь. Ей крик только приглушить можно. Ну тогда варежка у меня есть. Вот она. Драный, но сгодится. Я бы его гада голыми руками задушил. Горло бы перегрыз. Сил может не хватить. Надо наверняка. В капонирах огнетушители стоят. Может, баллоном его? Сам говоришь, сил может не хватить. Баллон тяжелый. Хорошо. Давай проиграем с самого начала. 14 часов у летчиков обед. Экипаж нашего Хейнкеля тоже уходит в столовку. Уходит в полном составе, я пронаблюдал. Обедают они 30-40 минут, так что на все про все у нас не более получаса. Как только летчики отойдут метров на 300, можно начинать. А если кто-нибудь останется? Всегда уходили все вчетвером. Закрывают дверь борта на ключ и марш Ирнессен. Если кто останется, добьем из винтовки. А из немецкого автомата ты стрелял когда-нибудь? Нет. И я нет. Надо еще пару минут, чтобы разобраться. Ну, из их винтовки я и так бабахну. Из винтовки ясное дело. Автомат — это система. Знать надо. Они обсуждали каждую мелочь предстоящего дела. И эти обсуждения веселили душу, грели тело, так что казалось, будто в промерзлом лагерном бараке становилось теплее. Еще немного, еще чуть-чуть. Главное, чтобы еще погода в день Че была летная. Зимнее небо держало нижнюю кромку облаков чуть выше 100 метров. Главное, чтобы команду из 5 бойцов не раскидали по другим участкам. Главное, чтобы никто не струсил. И еще с дюжину других главных обстоятельств. С каждым из 5 угонщиков Девятаев провел беседу наедине, дабы не привлекать лишнего внимания. Твоя задача — подбежать к правому крылу и как можно быстрее свинтить с закрылок стопоры. Это такие красные штуки, вроде зажимов. Бросаешь их и бежишь к входной двери. Чем быстрее окажешься на борту, тем быстрее взлетим». Он рисовал на клочке бумаги струбцины, а если оказывались недалеко от самолета, показывал их в натуре. Казалось, все идет своим чередом. Но тут произошло нечто такое, что едва не сорвало все планы побега. Солдаты не ангелы, а пленные солдаты тем более. Некоторые из них сбивались в свои стаи, поистине волчьи по своей хватке, жестокости. Немцы в концлагерях охотно поддерживали барачных вожаков уголовного типа. Как правило, вокруг них и крутились шестерки, готовые выполнить любой приказ своего шефа. Именно такие банды были весьма на руку лагерфюрерам, и они их даже подкармливали, чтобы иметь своих людей среди пленных. Это были их глаза и уши. Волки не только доносили на своих товарищей по застенкам, но и учиняли порой самосуд в угоду своим покровителям. Если они приговаривали кого-то к 10 дням жизни, то ровно через 10 дней их жертва, выбранная порой по указанию коменданта, отправлялась на тот свет после систематических побоев, измывательств, пыток. Особенно изгалялся некий тип по кличке Костя Морячок. Он любил напевать на одесский манер. «Я вам не скажу за весь наш лагерь, ведь малина очень велика, но во всех бараках очень знают и боятся Костю Моряка». Его действительно знали. И черные метки в 10 дней все опасались даже больше, чем гуманного расстрела. Девятаев однажды одернул его, воззвав к воинской совести. Костя Морячок сплюнул. «А мне все равно, кому служить. Были бы водка, баба да деньги». И тут же схлопотал в челюсть. Нервы Девятаева не выдержали хамского глумления над тем, что ему, как и многим другим заключенным, было дорого с детства. Барачные волчары тут же набросились на Михаила, сбили с ног и били до потери сознания. Когда он пришел в себя, ему объявили 10 дней жизни. «А потом сдохнешь», — пообещал Костя Морячок, поправляя вывихнутую челюсть. Михаил Петрович Девятаев. На крик Кости Морячка в барак ворвались эсэсовцы, избили меня и приговорили к экзекуции на 10 дней жизни. Это означало, что в течение 10 дней меня будут убивать. Больше этого срока я не проживу. Ежедневно меня стали избивать до потери сознания. Били чем попало, от подъема до отбоя. Заставляли 10-20 раз брать матрац, наполненный стружками, переносить его на другую койку и быстро заправлять. Если не успел за минуту, нещадно били и заставляли снова и снова повторить эту процедуру. Потом нагружали на меня маскировочные материалы и заставляли нести на аэродром. Я и так еле передвигался в деревянных колодках, скользя по снегу и падая, а тут еще тяжелый груз на плечах. Но как-то, едва мы отошли от ворот лагеря, я почувствовал облегчение. Это Петр Кутергин, человек богатырского телосложения, пришел мне на помощь. Он уроженец Сибири и сам под стать сибиряку Кедру. Даже суровые условия фашистского плена его не сломили. «Такой силач нам очень нужен», — подумал я. «Ведь придется расправляться с конвоем, чтобы захватить самолет». Когда мы посвятили Кутергина в наш план, он охотно согласился во всем нам помогать. Примкнул к нам и Володя Немченко. Еще 16-летним парнишкой фашисты угнали его на каторгу. Сам он из Белоруссии. На чужбине все время тосковал по родному краю. Несмотря на юные годы, Володя выглядел стариком. Лицо его было суровым. Во время пытки гитлеровцы выбили ему глаз и изуродовали лицо. Он до того был худ, что полосатая одежда заключенного буквально висела на нем. «Весь в вашем распоряжении», — твердо заявил он, узнав о нашем плане побега. Еще через день я предложил бежать с нами политруку Михаилу Емецу. «На меня всегда рассчитывайте, во всем помогу», — сказал он. Число людей, готовых на смерть или свободу, на которых можно было положиться, росло. Наш экипаж увеличивался день ото дня. С помощью Володи Соколова всем нам удалось сойтись в одну команду. План был тщательно разработан. каждый из участников знал свои обязанности при захвате самолета и в полете. Все готовились, ходили как наэлектризованные. Никто не сомневался, что самолет мы захватим. Все теперь зависело от меня. Сумею ли я запустить машину и поднять ее в воздух? Эта мысль не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Как сожалел я, что в свое время мало уделял внимания изучению самолетов иностранных марок. Сколько раз вспоминал слова командира эскадрильи Боброва: «Нам нужно до тонкости знать технику врага. Учитесь, пока есть время, пригодится». И теперь горько раскаивался, что только бегло и мало интересовался боевой техникой противника. А сейчас близок локоть, да не укусишь. А был еще один план, который горячо обсуждали и который поначалу казался всем более осуществимым. Суть — забраться в самолет во время обеденного перерыва, спрятаться в глубине грузового отсека, а когда самолет поднимется в воздух, под дулом винтовки, автомата, заставить пилота изменить курс и лететь куда надо. Если начнет сопротивляться, оглушить прикладом, а Девятаев займет его место за штурвалом. Таким образом, сразу же исключались несколько проблем. Выруливание на старт через весь аэродром на глазах у часовых, взлет с полосы, он произошел бы легально, запоздалая тревога у аэродромного начальства, упрощалось бы и многое другое, но... «Но!» — веско возражал Девятаев. «Дверь в самолет может быть заперта на ключ, а следы взлома не скрыть. Это во-первых. Во-вторых, неизвестно, полетит ли самолет именно в этот день или только на следующий. График полета никому не известен». «Ну и что такого?» — горячились отчаянные головы. «Просидим мы в хвосте ночь. Никому в голову не придет искать нас в самолете. А что касается ключей, то в ангаре должен быть второй комплект. Откроем!» Ну, открыли, спрятались. «А ищут-то всегда с собаками».
3: «Собаки не почуют. Тут бензин, масла всякие. Технические запахи нюх отобьют».
0: «В-третьих», — стоял на своем Девятаев, «в экипаже не только пилоты, но еще борттехники, воздушные стрелки. Устроить перестрелку в воздухе — это гиблое дело. Да еще по радио успею дать тревогу, истребители вызвать».
3: «Но у Хинкеля все полеты короткие, по окружности острова. Экипаж поднимается в сокращенном составе».
0: «Ты в этом уверен? Ты с ними летал?»
3: «Нет, но по логике вещей...»
0: «Логика даже людей может подвести. Так что говорить про логику вещей?» В конце концов, Девятаев убедил всех спорщиков, что самолет надо брать на земле, а не в воздухе. Пусть это будет дольше, опаснее, но надежнее. Мысли о побеге и о перелете не покидали Девятаева даже в карцере. Еще ни коня, ни возу, а он размышлял, какой избрать маршрут. Можно лететь над сушей, можно над морем. На первом маршруте угнанный самолет обстреляют немецкие зенитки. Нет, лучше над морем. Там шансов попасть под зенитные снаряды намного меньше. Однако до этого еще далеко. Девятаеву было ясно, что 10 дней постоянных побоев, пыток он не выдержит. Значит, надо было ускорять дела с побегом. Через 3 дня беспрерывных издевательств план броска на родину был готов. Похоже, в экипаж удалось подобрать достойных, надежных людей, которые под пытками не выдадут общих планов. Таких людей нашлось 5, и у каждого были свои счеты с немцами. Так белорусу Немченко выбили глаз на допросах. Урбанович угодил в лагерь еще мальцом в 1941 году. Его и прозвали «Колька Малец». Иван Кривоногов был совершенно бесстрашным мужиком. В Лодзинском лагере он убил у всех на глазах польского полицая, за что и был отправлен в Заксенхаузен. Теперь нужно было решить немаловажную проблему. Чем ударить конвоира? Ничего подходящего никто не мог предложить. Члены будущего экипажа вооружались чем могли. Иван Кривоногов раздобыл железный прут с кольцом, довольно увесистый и удобный для нанесения удара. Володя Соколов выдрал какую-то деталь из разбитого тягача. Девятаев привязал на веревке большую гайку, как отвес. Ее можно было применить как кистень. Остальные носили в котелках камни. Все готово. Осталось только выбрать удобный момент и... В обеденный перерыв немцы уходили с аэродрома. Группа Девятаева расчищала взлетную дорожку, приближаясь к облюбованному бомбардировщику. Сейчас все решится. Вдруг неподалеку приземлился четырехмоторный пассажирский самолет «Фокке-Вульф-200» «Кондор». Пассажиры и часть экипажа ушли, а мотор остался незаглушенным. Лучшего момента и быть не могло. Девятаев и члены экипажа обменялись многозначительными взглядами. «Берем? Берем». Но захват самолета не состоялся. В тот самый момент, когда девятаевцы двинулись к «Фокке-Вульфу», к нему подкатил автобус с большой группой военных пассажиров. Пришлось повернуть обратно. И такие срывы происходили не раз. Но никто и мысли не допускал о том, чтобы отступить от принятого решения. Надо было ждать своего часа.
2: Мы читали фрагмент из книги Николая Черкашина.
1: Литературное произведение, предоставленное издательством «Молодая гвардия».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жизнь замечательных людей. Трезини. Фрагмент из книги Юрия Овсянникова «Великие зодчие Санкт-Петербурга» читает Игорь Старосельцев.
2: Все лето и осень 1703 года шведская эскадра маячила на горизонте. Вице-адмирал Нумерс сторожил устье Невы, наблюдал за действиями русского царя. Петру оставалось только терпеть. Торопливый в исполнении желаний и замысленных преобразований государства, царь умел терпеливо выжидать в критические моменты, когда решалась судьба Отечества. Наконец задул предзимний северо-западный ветер, и Нумерс увел эскадру на зимовку в Выборг. И сразу же, чуть притих ветер, Петр на яхте вышел в море. Твердо решил выбрать пригодное место для возведения морской крепости. Аванпоста, способного навсегда закрыть путь шведам в Неву. Конечно, лучшим местом для будущей фортеции мог стать остров Котлин. Он лежал как раз посередке узкого горла Финского залива. Однако возведение мощных бастионов на скалах требовало немало сил и средств. А шведы уже весной могли напасть на юный Петербург. Нет, следовало искать другое. Промеряя дно песчаной банки отмели, протянувшейся от Невы вдоль южного берега залива, царь обнаружил самое мелкое место. К счастью, оно находилось прямо против Котлина, на северной оконечности банки у самого фарватера. Глубина всего 17 футов, около 5,5 метров. Море сделало царю подарок. Здесь и только здесь следовало возвести многопушечный форт. Выбрав место, Петр радостно и легко умчался в Воронеж. А недавно назначенному генерал-губернатору Петербурга, расторопному Александру Даниловичу Меншикову, строго наказал готовить лес для будущего строения. Много леса. Морозным декабрьским днем гонец примчал из Воронежа тяжелый ящик с моделью будущего форта. А через неделю по льду Невы и залива потекли черные живые реки. Многие тысячи людей двинулись в сторону Котлина. Кто на розвальнях, а кто и просто волоча за собой баграми заранее припасенные бревна. Строить форт решили, как испокон веков возводили на Руси города. Срубили мощные высокие срубы. Потом окололи вокруг них лед, и башни, засыпанные камнем, плавно опустились на дно. Вновь засуетился людской муравейник. С берега везли и тащили гальку, мерзлую землю. Все плотно набивали в торчащие над водой башни. Когда натрамбовали доверху, стянули срубы брусьями и сверху перекрыли плахами. Получилась большая просторная платформа над морем. Своеобразный фундамент. На нем предстояло возвести сам форт для многих пушек. В эти дни в Санкт-Петербург наконец прибыл Доменико Трезини. Последние 70 верст до города он ехал вместе с большим обозом под охраной драгун. Не так далеко еще стояли шведы, и такие конвои существовали еще долго, вплоть до тех дней, когда взяли Выборг, до 1710 года. Перед приезжим открылась замерзшая широкая река и равнина, укрытая снегом. На белом фоне чернели оголенные деревья. Посередке торчали горбы крепостных валов, а вокруг великое множество землянок. Рядом с фортецией просторная утоптанная площадь. От нее во все стороны серыми ручейками разбегались дорожки. Там и сям черными пятнами выделялись одинокие хижины. И подпирали низкое небо прямые столбы многочисленных синих дымов. Было морозно и тихо. Что мог подумать, что мог ощутить Трезини в эти минуты? Испуг? Вряд ли. Уроженца предгорий Альп нельзя испугать снегом. Да и раньше он уже слышал о русской зиме. Отчаяние от суровых условий существования? Тоже, наверное, нет. Жизнь не баловала его. И потом, живут же здесь люди, значит, и он сможет. Жалование платят хорошее, обещают работу, вот главное. Оставалось только узнать, какую. На строении форта ждали опытного инженера и архитектора. Была модель, были чертежи, но укрытие для пушек, казармы для солдат, пороховые погреба следовало построить так, чтобы выдержали страшную бомбардировку врага. Именно это очень важное и спешное дело Петр поручил исполнять приехавшему архитектору Доменико Трезини. От четкости, быстроты и качества исполнения порученного зависели теперь будущая судьба и благополучие тессинца. Доменико хорошо понимал это и стараться стал не за страх, а за совесть. Да и время торопило. Приближалась весна, ледоход, а по чистой воде подвозить материалы и работников трудно. Сегодня можно только дивиться, как привычный совсем к другому климату Трезини выдержал эту суровую зиму на льду залива, обдуваемого всеми ветрами. Сотни и тысячи людей выдержать не смогли. Датский посланник Юст Юль записал, что при строении форта погибло от тяжелой работы и морозов более 40 тысяч крестьян. Цифра, вероятно, завышена, но представление о трудностях дать может. Когда залив очистился ото льда, над водной поверхностью высилась огромная массивная башня под конической крышей. Внутри еще шли работы. Стучали топоры, достраивали казармы, укрепляли порты для пушек. На 7 локтей под воду выкладывали камнем и свинцовыми листами сухие погреба для пороха и припасов. Но само укрепление было готово. 4 мая 1704 года царь Петр на яхте в окружении галер подошел к форту. Он привез пушки и будущий гарнизон. Орудия расставили в 3 яруса, как на больших кораблях. 600 отборных пушкарей и солдат разместились в казармах. 6 мая поутру на высокой мачте подняли штандарт. Затрепыхало на ветру желтое полотнище, а на нем черный двухглавый орел и контуры 4 морей — Каспийского, Черного, Белого и Балтийского. Разом заревели пушки, и шары белого дыма медленно поплыли над волнами. В ответ дружно рявкнуло несколько пушек, упрятанных среди камней Котлина. Пороховые дымы встретились над фарватером и закрыли его густой белой пеленой. Морскую фортецию назвали Кроншлот — коронный замок. И обязан он был охранять распахнутую дверь из России на Балтику. Коменданту царь лично вручил наказ «Содержать сию ситадель с Божьей помощью, аще случится, хотя до последнего человека». Зело надлежит стеречься неприятельских брандеров. При приближении к крепости нейтральных кораблей давать по ним предупредительный выстрел, чтобы опустили паруса и бросили якорь. В случае неповиновения открывать огонь. Первое строение Трезини в России, форт Кроншлот, не дожило до наших дней. Не уцелели, к сожалению, ни его модель, ни чертежи. Но сохранилось несколько гравюр той поры, и по ним можно представить, как выглядело мощное укрепление, поднявшееся посреди залива. Приземистая 8-гранная башня, утыканная кругом пушками. Башня — сестра стройных и высоких 8-гранных колоколен русских церквей, только раздавшаяся вширь, как бы под тяжестью многочисленных орудий. Непривычная форма кроншлота вызывала недоумение и скептические замечания современников. Анонимный автор описания Санкт-Петербурга и Кроншлота в 1710 и 1711 годах писал: «Мысль форта не дурна, однако смышленые головы толкуют, что неприятельское судно, которое надумало бы двинуться на всех парусах к реке, немного встретит в том месте помехи от упомянутой крепостцы, потому что с круглой башни нельзя делать по кораблю за раз более двух или трех выстрелов. Тогда как, если б крепостца имела форму треугольника, то с нее можно было бы залпами из 10 или 20 выстрелов успешнее задерживать проходящие суда или даже совсем их истреблять». Вероятно, с точки зрения классической фортификации автор и прав. Но не учел он силу и мужество русского солдата. Растерянность шведов при виде неожиданно родившегося русского форта и воинский талант царя Петра. Будущее показало, что даже такой форт, своевременно поставленный, смог оказать решающее влияние на ход событий. Через 2 месяца после освещения Кроншлота, 12 июля, шведская эскадра возникла на горизонте. На сей раз Нумерс привел 40 многопушечных кораблей. Несколько дней они курсировали в отдалении, и вдруг, точно набравшись смелости, приблизились на расстояние пушечного выстрела. Тотчас от кораблей отворила 50 шлюпок с десантом и устремилась к острову. Небольшой русский отряд, засевший на Котлине, защищался столь мужественно и разумно, что шведам пришлось ретироваться. Тогда разъяренный Нумерс решил разрушить Кроншлот. 2 суток продолжалась непрерывная бомбардировка. Но благодаря своей форме форт выдержал обстрел, не понеся особого ущерба. Правда, и шведские корабли не пострадали, но прорваться в устье не рискнули. Это была победа русских. Царь Петр мог торжествовать. Радовался и Трезини. Он доказал, что умеет работать и может принести пользу русскому царю. Примерно через год, с 4 по 6 июня 1705 года, шведы, на сей раз под командованием адмирала Анкенштерна, вновь появились в виду Кроншлота. Одновременно со стороны Выборга на Петербург двинулся 10-тысячный отряд генерала Майделя. Шведы решили взять русских в клещи. Но теперь врага уже поджидали на море русские корабли под командованием вице-адмирала Корнелия Крюйса. А на суше успешно действовал командующий русскими полками генерал Роман Брюс. Вновь пытались шведы высадить десант на Котлине, и столь же неудачно. Вновь пытались бомбардировать Кроншлот и прорваться к городу. Но контратака, предпринятая Крюйсом, причинила врагу немалый урон. Да и Майдель был вынужден отступить, понеся ощутимые потери. 14 июля Анкенштерн предпринял последнюю попытку захватить Котлин. Однако, потеряв 600 солдат и матросов, постыдно ретировался. Штурмовать Кроншлот и Котлин шведы больше никогда не пытались. В честь сей виктории царь Петр отпечатал в Амстердаме план морского сражения с подробным описанием. Пусть в Европе знают, что Россия окончательно утвердилась на море. Победа упрочила положение Доминика Трезини. Он понравился русскому царю и стал ему нужен.
1: Мы читали фрагмент из книги Юрия Овсянникова «Великие зодчие Санкт-Петербурга».
3: Литературное произведение предоставлено издательством «Молодая гвардия».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих тайн древнего мира» читает Денис Беспалый.
1: Карфаген. Проклятие Рима. Развалины Карфагена, величайшего города древнего мира, находятся в Тунисе. До сих пор тайны его не раскрыты, а, возможно, они так и уйдут в небытие. Виллы современных богатых тунисцев уже сейчас подступили вплотную к развалинам бывшей столицы мира. Римляне и греки всегда относились к Карфагену с ненавистью и отвращением. И дело не только в том, что он был прямым конкурентом этих народов торговли. Волох, Ваал, Вельзевул, Мелькарт и Танит — вот основные боги карфагенского пантеона. Человеческие жертвы, а особенно детские, считались здесь делом обыденным, что, конечно, возмущало более цивилизованных греков и римлян. Раз в год в городских храмах вспыхивал жертвенный огонь. Вокруг костров собирались толпы мужчин и женщин, многие из них держали на руках своих первенцев. По знаку жрецов матери бросали детей в бушующее пламя, а мужчины падали на колени и молили кровавых идолов о неспослании удачи в торговле и богатом урожае. Карфагенские нравы поражают современных исследователей своей жестокостью. Так, например, известного мореплавателя Ганона, который решил захватить власть в городе, казнили, как считали сами горожане, крайне легко и без особых мучений. Его всего-навсего секли розгами до тех пор, пока кожа не сползла с него полосами. Затем вырвали ему глаза, отрубили руки и ноги, а затем уже лишили жизни. И, конечно, Карфаген вызывал у всех соседних народов зависть. Действительно, он обладал обширными колониями, богатейшими серебряными рудниками в Испании. Карфаген владел Сицилией, Корсикой и рядом других островов. Доход города был настолько велик, что даже в мирное время на его территории находились 400 слонов, 4000 лошадей и оружие с доспехами в количестве, достаточном для полной экипировки 200 тысяч пехотинцев. Карфаген обложил данью все окрестные народы. Кто мог, платил звонкой монетой, остальные присылали молодых женщин и воинов, а также продукты. В Карфагене проживало около 700 тысяч человек, но ночью его невозможно было увидеть с моря. Город окружало тройное кольцо стен. Карфагеняне облицовывали свои стены гигантскими каменными плитами, скрепленными свинцовыми скобами. Такими же плитами были вымощены и широкие тротуары. Через каждые 56 метров в стену были встроены гигантские башни с бойницами для лучников и площадками для пращников. Таким образом, буквально каждый сантиметр пространства перед укреплениями простреливался. На службу в Карфаген приглашались самые меткие во всем мире балеарские пращники. Как говорят историки, завидев стаю летящих уток, эти снайперы договаривались, кто в какую птицу будет стрелять. И каждый промах встречался громовым хохотом остальных, ибо неточный выстрел считался позором. Была в Карфагене и внутренняя гавань, соединенная с морем широким каналом. Дно и каналы и гавани устилали те же гигантские плиты, которые использовались при возведении стен. Внутри города могли одновременно находиться до 220 боевых кораблей. Все торговые корабли иностранных держав обязаны были оставаться на рейде под прицелом мощных городских камнеметов. Особой статьей дохода карфагенян была торговля информацией. Карфаген знал все. Некоторые ученые полагают, что мореплаватели этого мегаполиса знали даже о существовании Америки. Верховодил в городе совет старейшин, в котором насчитывалось до 300 бессменных членов. Высшая исполнительная власть принадлежала двум выбранным народам-суфетам. Дабы возможность диктатуры была исключена, их выбирали из враждующих кланов. Впрочем, даже самые высокие должности были не особо выгодны в материальном плане. Ни один слуга народа не получал из казны города ничего. Оставались взятки, но за них безжалостно казнили. Поэтому на государственную службу шли только крупнейшие собственники, жаждущие славы. Кстати, они так же, как и самые простые горожане, обязаны были приносить в жертву кровавым богам своих первенцев. До 264 года до нашей эры интересы Карфагена и Рима не пересекались. Однако затем две сверхдержавы античного мира сцепились из-за Сицилии. Результат пунических войн всем известен. Карфаген проиграл войну, нередко выигрывая ее по ходу, и был разрушен. Многочисленные колонии оказались захвачены Римом или разграблены местными дикарями, которые больше не опасались возмездия железной руки главного города. Впервые раскопки Карфагена были предприняты еще римским императором Нероном. В 63 году в его дворец попал некий Цезилий Бассе. Он рассказал, что обнаружил рядом с Карфагеном пещеру огромной глубины, стены которой полностью из золота, а до самого потолка она забита сокровищами. Нерон, не проверив этого, устроил в счет будущей добычи грандиозные игры гладиаторов, которые полностью опустошили его казну. А затем императора постигло разочарование. Прибывший на место отряд преторианцев перекопал все места, указанные Цезилием, но ничего не обнаружил. Бассе сослался на колдовство, его бросили в темницу, но позже признали сумасшедшим и отпустили, конфисковав все имущество. Несмотря на это, существование сокровищ Карфагена не подлежит сомнению. Генерал Дюваль, осмотревший в 1949 году с самолета место, где находился Карфаген, стал одним из первых археологов современности, потреводивших тени проклятого римлянами города. Сначала он раскопал канал, который соединял внутреннюю гавань с морем, затем каменные обломки храмов кровожадных богов. А затем ему в руки попались глиняные таблички, которые ученые смогли расшифровать лишь недавно. Оказывается, правители богатейшего города, предчувствуя скорое его падение, Сципион уже стоял под стенами Карфагена, зарыли всю городскую казну. К сожалению, точное место захоронения клада неизвестно. Ясно только, что оно находится недалеко от города. Даже по современным меркам оно составляет многомиллиардное состояние. Сейчас в Тунисе, где находятся руины Карфагена, работают и археологи, и черные следопыты. Некоторые уже обогатились на этом, ограбив захоронения богатых карфагенских граждан. Открыты руины городской стены, акрополя, храмов, расчищены и прямые, как стрелы, улицы. Сейчас Карфаген — памятник под открытым небом, но его золото, сокровища кровавых жрецов и отцов города все еще ждут своего обладателя.
0: Мы читали фрагмент из книги издательства «Вече» «100 великих тайн древнего мира». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина использовала 625 боевых дронов для атак на объекты за пределами зоны спецоперации. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 613 из них, сообщили в оборонном ведомстве. Киевские власти нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы в различных регионах, включая Ленинградскую область и Крым. В Министерстве обороны подчеркнули, что увеличение поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов на Украину будет компенсировано усилением ответных ударов России по украинской территории. В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие представители более 50 стран. Подробнее о своих впечатлениях от первого дня экспозиции рассказал собственный корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин.
2: Люди заинтересованы уже в практических решениях, в практических разработках. И это, конечно, главный, с моей точки зрения, тренд, в том числе и на промо 2026. Нам еще предстоит изучить детально иностранные экспозиции. Мы ждем большого открытия индонезийской выставки. Как всегда, широко представлена Беларусь, широко представлен Казахстан.
1: Сообщается, что в Иннопроме принимает участие более 850 организаций. Деловая программа включает более 100 мероприятий. Россияне смогут пользоваться иностранными электронными почтами на российских сервисах, если они были использованы при регистрации ранее. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, штрафы будут применяться к ресурсам, которые позволяют регистрироваться через иностранные почтовые сервисы. Ранее Боярский отмечал, что закон, вводящий штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, не касается обычных пользователей. Ответственность будет возложена только на владельцев сайтов. Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, который должен был пройти в следующем году в Эстонии, перенесли в Испанию. Причиной стало решение организаторов не допускать российских и белорусских спортсменов. Мероприятие связано с квалификацией на летние Олимпийские игры 2028 года и на Европейские игры следующего года. На этих соревнованиях должны участвовать все атлеты без ограничений. Международная федерация допускает россиян и белорусов только в индивидуальном нейтральном статусе. По данным Европейской стрелковой конфедерации, турнир состоится в Испании в марте. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: звезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой. Жуков называл его маршалом песни. И не случайно, ведь он написал их более 400. И каких! Душевных, теплых, любимых всеми. Подмосковные вечера, вечер на рейде, соловьи. А кроме песен, 9 оперетт, 2 балета, 3 симфонии, сюиты, музыка к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам, радиопостановкам. Композитор Василий Соловьев-Седой. Человек, который дарил советским людям свою любовь, вселял надежду и отдавал им душу полностью. Еще при жизни он стал настоящим советским миллионером. Еще бы! Его пластинки были изданы тиражами в 2,5 миллиона экземпляров, несколько сталинских премий, почетные государственные награды, высокие должности. Завистники за спиной шептались: каждым шагом Василий выбивает из-под ног золото. А он совсем не был шкурником, рвачом и стяжателем. Просто всю жизнь занимался любимым делом, писал музыку и совсем не думал о деньгах. И до конца своих дней считал себя самым счастливым человеком на земле.
1: Имя на карте.
2: Кто бы мог подумать, что у главного дворника 139-го дома на Староневском родится такой гениальный ребенок. Правда, талант проснулся у мальчика рано. Уже в 7 лет он самостоятельно освоил отцовскую балалайку, потом гитару и гармошку. В подростковом возрасте белобрысый Васька Соловьев сколотил с приятелями музыкальное трио. Они играли задорно и весело. Послушать ребят стекалась вся округа. Опыт импресарию ему пригодится. Приставка «Седой» образовалась как-то сама собой из детского дворового прозвища. Очень светлые Васькины волосы быстро выгорали на солнце. Вот местные мальчишки окрестили его «Седым». Кличка Василию очень нравилась. Позже он включил ее в свою фамилию и на протяжении всей жизни частенько подписывался «Фасиля Седо». А что, созвучно и ритмично.
1: Имя на карте.
2: Говорят, профессионалы думают по-другому, не как обычные люди. Художники фрагментами и эскизами, фотографы картинками, писатели образами. Когда Василия Павловича спрашивали после какого-нибудь важного заседания: «Вы слышали, о чем говорил последний оратор?» Композитор отвечал: «Нет, я за речью не следил, я следил за ритмом». Во время войны Соловьев-Седой не стал отсиживаться в тылу. Как в детстве, он быстро организовал ансамбль для выступления перед бойцами. Они работали на сложнейших участках фронта, часто под обстрелами и бомбежками. Впоследствии ветераны вспоминали, как важны были такие концерты, как они помогали поддерживать моральный дух бойцов. Василя Седо умер в родном Ленинграде в декабре 1979 года. Его помнят как очень симпатичного человека, гениального, но очень простого в своих желаниях, обожавшего автомобили, рыбалку, походы в лес за грибами и детективы. А его песни до сих пор любит и поет вся страна, даже подчас не зная их автора. Санкт-Петербург. Василий Соловьев-Седой.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Прибыли мы сюда к 3 часам пополудни, и я предполагал остановиться здесь на ночлег, но не мог осуществить своего намерения, потому что в этой части долины корма были очень плохи, вследствие чего не оказалось и топлива, тизека, то есть помета. Поэтому мы вынуждены были вернуться в долину главного Кокджара, где и нашли себе в 5 часов пополудни удобное место для ночлега у подошвы подъема на знаменитый между туземцами Кокджарский горный перевал, служащий главным водоразделом между бассейном реки Или и озера Балхаш с одной джунгарской стороны и реки Тарим и озера Лобнор с другой, кашгарской. Вечер я употребил на укладку богатой добычи растений, собранных в долине Кокджара. 26 июня при солнечном восходе было только -2.5 градуса. Палатка моя обледенела, а лужи были подернуты тонким льдом. Мы пошли вверх по главному Кокджару, сначала к югу, а потом стали свертывать постепенно к юго-западу, так как река разбилась на несколько ветвей, из которых каждая сделалась несколько бедной водой. По одной из них мы начали все сильнее и сильнее подниматься в гору. Встречавшиеся нам обнажения состояли из сланцев с простиранием под конец от востока к западу и падением 90 градусов. Далее тропинка наша прошла мимо величественного утеса, состоявшего из светло-голубоватого известняка, возвышавшегося совершенно отвесной стеной над нашей тропинкой. Когда же мы добрались около часа пополудни к вершине горного прохода, то мы были ослеплены неожиданным зрелищем. Прямо на юг от нас возвышался самый величественный из когда-либо виденных мной горных хребтов. Он весь, сверху донизу, состоял из снежных исполинов, которых я направо и налево от себя мог насчитать не менее 30. Весь этот хребет, вместе со всеми промежутками между горными вершинами, был покрыт нигде не прерывающейся пеленой вечного снега. Как раз посредине этих исполинов возвышалась одна, резко между ними отделяющаяся по своей колоссальной высоте, белоснежная остроконечная пирамида, которая казалась с высоты перевала превосходящей высоту остальных вершин вдвое. И действительно, так как вершина Хан-Тенгри оказалась по позднейшим измерениям около 7000 метров абсолютной высоты, то относительная ее высота над горным перевалом составляла 3500 метров, между тем как высота остальных горных вершин над перевалом не превосходила 2000 метров. Небо было со всех сторон совершенно безоблачно, и только на Хан-Тенгри заметна была небольшая тучка, легким венцом окружавшая ослепительную своей белизной горную пирамиду немного ниже ее вершины. Вся горная группа Тенгри-Тага была видна на всем своем величественном протяжении, а перед ней, вдоль ее подошвы, у наших ног протекала река Сары-Джаз, которая, как действительно оказалось согласно показаниям наших вожаков, принадлежала к системе центрально-азиатской реки Тарима, протекающей параллельно Тяньшаню по южную его сторону в Лобнор. К удивлению, река Сары-Джаз брала начало не на южной, а на северной стороне Тяньшани из многих ледников, широко развитых на северном склоне Тенгри-Тага. Собравшаяся из этих истоков река величественно протекала по широкой продольной долине Тяньшаня, сначала прямо на запад, а потом, отклоняясь к юго-западу и далее к западу, врывалась постепенно в теснины понизившегося Тенгри-Тага и, обогнув его, прорывалась через Тяньшань, а затем выходила уже на южную его сторону, в китайский Туркестан, Кашгарию, и, соединившись там с другой значительной тяньшанской рекой Аксу, несла свои воды в Тарим. Гипсометрическое определение дало для абсолютной высоты Кокджарского горного перевала и, следовательно, горного Тяньшанского водораздела 3510 метров. Температура на перевале в час пополудни была +9.5 градусов, а растительность его высокоальпийская. Часа 3 я пробыл на перевале не только для того, чтобы налюбоваться таким величественным видом, подобный которому едва ли можно где-либо встретить в мире, но и для того, чтобы ориентироваться в орографии высшей в Тяньшане горной группы, которой местные жители так метко дали поэтическое название Тенгри-Тага – «Хребет духов», уподобляя эти снежные вершины небесным духам, а увенчивающего их и подавляющего своим величием исполина – хан Тенгри, то есть царю этих небесных духов. Отсюда произошло и китайское название горной системы Тяньшань – «Небесные горы». Часа в 4 пополудни мы начали спускаться к югу с перевала и скоро достигли до ручья, текущего уже в Сары-Джаз. Ручей этот на втором часу нашего спуска соединился с другим и после многих изгибов достиг Сары-Джаза. Недалеко от его устья мы и остановились на ночлег. Казаки расположили мою палатку у самого ручья, впадавшего недалеко оттуда в Сары-Джаз и принадлежащего, следовательно, к самому центральному из азиатских континентальных бассейнов – бассейну Тарима и Лобнора. На снежные вершины начали уже набегать тучи, но я еще успел насладиться дивным зрелищем мерцания Альпов – Альпенглюен на Тенгри-Таге. Только когда погасли последние лучи, освещавшие своим розовым блеском величественного царя духов – хан Тенгри, я удалился в свою палатку, и при тусклом свете своей лампады разобрал собранные мной в этот день ботанические сокровища. Между ними оказались два совершенно новые вида растений. Всего же собрано было мной в этот день 50 растений. Из этих 50 высокоальпийских растений 30 можно считать аборигенами Заилийского

0: высокоальпийским, находимым на Кавказе. В ночь на 27 июня над нами разразилась снежная буря. 27 июня в 5 часов утра, выйдя из своей палатки, занесенной снегом, я нашел, что спавший недалеко от меня под огромной кошмой киргизским войлоком были буквально погребены снежной пеленой. Двое или трое из них уже выбрались из своих снежных нор и весело помогали своим товарищам выбираться из-под занесенного снегом войлока, под которым они расположились с вечера. Впрочем, температура была выше вчерашней. Термометр Цельсия показывал плюс 3 градуса, и снег быстро таял на лучах южного солнца. Казаки разбрелись во все стороны собирать топливо, причем один из них, разрывая тающий снег, наткнулся в пределах нашего бивака на предмет, произведший на всех нас очень тяжелое впечатление. Под снегом оказался тщательно завернутый в войлок и одетый в халат, белье и сапоги труп богинца. Труп этот прекрасно сохранился в атмосфере ледяной зоны. Без сомнения, это был один из богинцев, бежавших с поля битвы на Заукинском перевале в мае 1857 года. Раненый или обессилевший в битве, он добрался со своими товарищами до Сараджаса и, окончив здесь свою жизнь, был тщательно завернут ими в войлок и оставлен под снежной пеленой. Напившись чаю, мы снялись со своего бивака уже в 6 часов утра с тем, чтобы, перейдя Сараджас, предпринять восхождение на поднимавшийся на южной его стороне снежный хребет, достигнуть вечного снега и измерить высоту снежной линии на северном склоне Тенгри-Тага.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: Река Сараджас, на берег которой мы скоро вышли, поразила меня млечно-бело-зеленоватым цветом своей воды, очевидно, питаемой ледниками. Переправа через реку не столько была затруднена ее быстротой, которая не была чрезмерна, сколько множеством рукавов с глубокими ямами, оказавшимися в некоторых из них. Тем не менее, переправа наша с верблюдами совершилась благополучно, хотя заняла немало времени. Впрочем, я сам выиграл много времени, оставив весь отряд на берегу реки у переправы и отправившись на восхождение налегке с Кашаровым, тремя казаками и двумя киргизами. Подъем с продольной долины, имевший до 3000 метров абсолютной высоты, был доступен для наших лошадей, необыкновенно привычных горным восхождением. При том же наши проводники со свойственной горным каракиргизам сообразительностью вели нас кратчайшим и легчайшим путем к ближайшим полянам вечного снега. Растительность на скатах, по которым мы поднимались, была высокоальпийская. Подъем оказался очень крутым, но часа через 3 мы добрались до того, что уменьшившаяся крутизна не мешала уже нам видеть снежные вершины. Только каменные россыпи очень затрудняли нам дорогу. Это были не свежие камни мелкой осыпи, а глубоко врезавшиеся в землю и торчащие из нее острые и крупные камни, может быть, остатки старой морены. Наконец, мы добрались до снежных пятен, а затем стали подниматься и по сплошному снегу. Но снег этот был свежевыпавшим в предшествующую ночь и прикрывавшим небольшие поляны вечного снега. Здесь, забравшись на доступную для наших лошадей вершину, покрытую на своем северном склоне вечным снегом, я сделал гипсометрическое измерение, давшее мне 3950 метров, которые составляют как высоту снежной линии на северном склоне Тяньшаня, так и высшую точку, мной достигнутую в этом хребте. Так как это было в 2 часа пополудни и времени оставалось еще достаточно, то я просил моих проводников помочь мне спуститься на Сараджас по возможности ближе к тому месту, где эта река врезывается в горы диким и недоступным ущельем, которые приходится обходить через высокий горный перевал. Часа полтора мы употребили на спуск диагонально к Сараджасу, до которого дошли в 4 часу пополудни. И вышли на него в том месте, где каракиргизы, едущие из кочевьев Бурамбая в Семиречье, останавливаются на 2-м своем ночлеге. Отсюда я отправил одного из своих казаков вверх по Сараджасу к нашему отряду с распоряжениями насчет места для ночлега, а сам решился пройти вниз по Сараджасу еще 2 часа или более, для того, чтобы видеть, откуда обходная дорога отделяется от Сараджаса и где эта река входит в горное ущелье.

В эти два часа спуска вдоль течения Сараджаса я успел получить, сколь возможно, обстоятельные сведения о всем пути от бурамбаевских кочевьев на Санташе до того города Семиградья, в который эта дорога ведет, а именно Турпака. Проводники рассказали мне, что путь в Кашгарию, на котором мы находились, является единственно удобным в промежутке между Заукинским и Мусардским горными проходами. От аулов Бурамбая до города Турпака они доходят в 7 дней. Первую ночь ночуют на Кокджаре, около того места, где мы имели свой ночлег с 25 на 26 июня. Вторую ночь, перейдя трудный Кокджарский горный проход, они ночуют на Сараджасе, на том месте, до которого мы дошли в этот вечер. На третий день они поднимаются по дороге, идущей в обход ущелья, через которое пробивается Сараджас, на горный перевал Куйлю. Переходили через него и ночевали на южной его стороне. Вершина перевала всегда бывает покрыта снегом. Но под этим снегом есть лед, так что, по-видимому, дорога проходит через ледник, сползающий с одной из вершин Тенгритага. Впрочем, переход через этот перевал мои проводники считали менее высоким и менее затруднительным, чем переход через Кокджарский горный проход. Четвертую ночь они ночевали на Ишигарте, довольно низком перевале, по-видимому, через южное предгорье Тяньшаня. Пятую ночь ночевали на реке Чолок, а на шестую уже располагались на ночлеге в виду китайского караула, расположенного перед Турпаком. На горный проход Куйлю, кроме дороги, переходящей через Тяньшанский водораздел между реками Кокджаром и Сараджасом, в величественном Кокджарском горном проходе выходит еще и другая дорога, переходящая Тяньшанский водораздел между вершиной реки Тургеняксу и Сараджасом, но считавшаяся в мое время затруднительной. Вот все, что я мог в то время узнать о путях, обходящих непроходимые сараджасские теснины и ведущих в Кашгарию. Затем, когда день начал уже склоняться к вечеру, мы повернули назад вверх по Сараджасу и уже довольно поздно ночью достигли ночлега нашего отряда. Ночь была теплее прошедшей, и снег не падал. 28 июня в 5 часов утра термометр показывал плюс 5 градусов. Мы тронулись в путь в 6 часу. В этот день я желал пробраться к истокам Сараджаса, берущим начало в ледниках, спускающихся в боковую долину Тяньшаня. Из продольной долины Сараджаса, в которой мы находились, нам пришлось сначала часа два еще идти вверх по течению реки, а затем, отойдя от нее и поднявшись в гору, перейти диагонально горный отрог, огибаемый течением реки. Часа через три мы снова вышли на Сараджас, но уже в той верхней части его течения, где он еще не выбрался из поперечной долины, в которую стекались его истоки, берущие начало из ледников, спускающихся с Тенгритага. Я направился к тому из них, который казался мне самым громадным и замыкал поперечную долину, и оставил от себя вправо два очень красивых ледника, спускавшихся по направлению на юго-запад в боковую долину, имевшую ширину в 3 версты. Мы шли по дну долины, засыпанному валунами. Преобладающая между ними горная порода – прекрасный белый и серый мрамор. Его здесь, несомненно, более, чем около храма Весты в Тиволи близ Рима. Попадались между валунами горные глинистые, и кремнистые, и светло-серые, и блестящие слюдяные сланцы, а нередко – кристаллические породы – граниты, гнейсы и сиениты. Но вулканических пород, как и во всем виденном мной до сих пор в Тяньшане, совсем не было. По всей долине попадались нам рассеянные в огромном количестве черепа горных баранов с их громадными завитыми рогами. Черепа эти были так тяжелы, что сильный казак с некоторым трудом поднимал их. Они были очень отличны от распространенных в Алтае и в других азиатских горных хребтах горных баранов, архаров, овис аргали. Туземцы называют найденных нами баранов кокчарами. Эта порода колоссальных горных баранов была впервые охарактеризована и описана знаменитым путешественником XIII века венецианцем Марко Поло. Соотечественники не поверили его описаниям и прозвали его «Иль Мильоне», то есть рассказчиком сказок из «Тысячи и одной ночи». Только в первой половине XIX века английский путешественник лейтенант Вуд, проникший на Памир, нашел там черепа с рогами в точности соответствующие описанным Марко Поло. И по этим описаниям английские зоологи установили баранов Марко Поло как новое животное, которому и дали название в честь знаменитого венецианца Овис Полли.
но причислили его к породам животных, полностью вымерших в историческое время, подобно так называемой «морской корове». Часа три следовали мы вверх по широкой долине и, наконец, стали переходить ее диагонально, направляясь к выдающемуся в нее с нашей левой стороны мысу, до которого шли еще часа два, переправившись через Сары-Джаз на правый его берег. Мыс оканчивался крутым утесом, к которому мы добрались часам к четырем пополудни. Здесь я остановил весь свой отряд с верблюдами и вьюками на дневку, так как остаток этого дня я хотел посвятить восхождению на круто возвышавшуюся над нами окраину долины и оттуда увидеть ледник, к которому я стремился, во всем его объеме, а весь следующий день посвятить уже налегке ближайшему осмотру самого ледника и верхней части долины. Как только весь наш обширный караван остановился на свою продолжительную дневку, мы с Кошаровым в сопровождении двух казаков и двух киргизов поехали вверх по долине, к которой с левой нашей стороны близко подошли круто возвышавшиеся и увенчанные вечным снегом горы. Скоро мы стали подниматься на их крутые склоны по едва заметной тропинке. И здесь нас ожидала неожиданная встреча. По тропинке, проходящей выше нашей, но параллельно с ней, можно сказать, над нашими головами, на расстоянии хорошего ружейного выстрела, неслось большое стадо горных баранов, которых наши богинцы приветствовали криком «Кочкар, кочкар!». И действительно, я мог рассмотреть в свой бинокль, что это были громадные бараны с теми характерными рогами, черепа которых мы находили во множестве в долине Сары-Джаза. Таким образом, я с восторгом мог констатировать, что полусказочный Овис Полли еще существует, и мог собрать некоторые биологические о нем сведения от знакомых с его жизнью каракиргизов. Альпийские пастбища на склонах Тенгри-Тага так обширны и богаты чудными травами, что на них, этой самой породе колоссальных горных баранов, живется очень привольно. При том же такие альпийские пастбища на абсолютной высоте своей не менее 3000 метров проходят широкой, хотя местами прерванной глубокими ущельями полосой от склонов Тенгри-Тага до Памира, крыши мира, на которой они свободно взбегают отсюда, прыгая, где возможно, через пропасти или спускаясь в них своими характерными прыжками, бросаясь с отвесных скал головой вниз и безвредно падая на свои несокрушимые рога, стук которых оглашает нередко тишину горных ущелий. С места интересной нашей встречи мы могли хорошо ориентироваться в сары-джазских ледниках. За широкой долиной мы ясно видели еще два прекрасных ледника, живописно спускавшихся в короткую поперечную по отношению к нашему пути долину. Очень ясно можно было различить у подножья двух отдельных групп снежных белков Тенгри-Тага белоснежные фирновые поляны, дающие начало ледникам, каменные гряды их боковых морен и, наконец, их оконечности грязного цвета. Но всего более нас интересовал тот ледник, который замыкал нашу долину и величественно спускался с обширных фирновых полей Тенгри-Тага, падая, наконец, крутым уступом в нашу долину. Кошаров особенно тщательно срисовал этот ледник с высоты, на которой мы находились. Уже начало смеркаться, когда мы полезли еще далее в гору, для того, чтобы с еще большей высоты насладиться неописуемым зрелищем мерцания Альпов, Альпенглюен, небесного хребта, когда вся обширная долина уже оделась ночным покрывалом, а снежные вершины Тенгри-Тага со своим величественным царем хан Тенгри во главе блистали еще своими рубиновыми цветами в лучах невидного уже из долины солнца. Когда, наконец, начало блекнуть и это магическое мерцание, мы спустились в объятия ночи к приветливым огонькам нашего привала. Ночь, проведенная нами здесь, вблизи ледника Сары-Джаза, получившего впоследствии мое имя, не была особенно холодна. Термометр в 9 часов вечера показывал плюс 8,5 градусов. 29 июня я встал в 5 часов утра и отправился налегке в сопровождении только Кошарова, трех казаков, двух богинских проводников и одной вьючной лошади в направлении к главному леднику, который мы скоро увидели непосредственно перед собой. Он спускался с громадной группой вершин Тенгри-Тага, как бы широким, замерзшим внезапно потоком, заслуживающим, по альпийской терминологии, название Ледяного моря – «Мер де Глас». Нижняя, спускавшаяся в долину его часть, сопровождалась высокой грядой боковой морены,
А конечность ледника характеризовалась своим цветом, уподоблявшимся цвету почерневших мраморных статуй. К этой оконечности я и подошел, перейдя через передовую ее морену. Ледяная масса, составлявшая оконечность ледника, имела метров 100 высоты. Лед ее трещин имел светло-зеленый цвет, уподобляющийся цвету лучших забайкальских бериллов. В нем не было заметно того игольчатого раздробления, какое я замечал во льду знакомых мне альпийских ледников. И хотя местами были видны пузырьки, но все-таки сложение льда было так плотно, что когда я отбивал его глыбу, то мой молоток звенел об него, как о каменную породу. Из-под ледника с силой вырывался один из горных истоков Сарыджаса. Гипсометрическое определение оконечности ледника дало мне 3220 метров. От оконечности ледника я свернул вправо, для того, чтобы выйти на его левую морену, которая поднималась довольно высокой грядой. Морена содержала в себе и большие каменные глыбы, но большей частью состояла из мелких камней. Местами эта морена так сближалась с ледниками, что мне удалось взобраться на самый ледник, на поверхности которого я встретил большие каменные глыбы на ледяных подставках, так называемые ледяные столбы. Чем более я подвигался вверх по леднику, тем чаще я встречал глубокие трещины, сначала настолько узкие, что можно было через них переходить, но когда они сделались шире, я принужден был вернуться на морену, потому что мои спутники, по своей неопытности, не могли служить мне надежными помощниками при переходе через ледник. Цвет льда в глубоких трещинах был не голубой, как в европейских ледниках, а тот же зеленый цвет лучших забайкальских бериллов. Высота, которой я достиг, поднимаясь по леднику, оказалась по гипсометрическому измерению 3285 метров. Выбравшись из ледника, снова на левую его морену, я спустился в долину. Здесь я занялся в высшей степени интересным сбором тяньшанских альпийских растений с пастбищ баранов Марко Поло и добрался к вечеру до бивака своего каравана. Огни были разведены, чай и ужин скоро приготовлены, а я при свете своей лампады записал свой дневник и уложил в листы пропускной бумаги свои сокровища, никем еще не виданные растения тенгритага. Ужин наш, везде, где не было киргизских аулов и нельзя было достать киргизских баранов, состоял из размоченных сухарей черного хлеба и жареных в курдючьем сале. Между собранными в верхней Сарыджасской долине 29 июня растениями оказались 4 новых вида. 30 июня весь мой отряд в полном своем составе снялся с лагеря в 6 часов утра при температуре плюс 3,5 градуса, и мы пошли вниз по долине Сарыджаса, по правой стороне реки, до тех пор, пока ее течение не вышло в продольную долину и не повернуло по ней к западу. С этого места начали подниматься в 10 часов утра на высокий перевал, разделяющий параллельные между собой продольные долины Сарыджаса и Кокджара, и, достигнув вершины перевала около часа пополудни, спустились в долину Кокджара, а затем, выйдя на свою старую дорогу, добрались к вечеру до Туз-Кокджара. И здесь, поднявшись верст на 5 выше соляного источника, остановились на ночлег. Около этого ночлега я, к своему собственному удовольствию, нашел обнажение горных известняков с их характерными окаменелостями каменно-угольной системы. Эта находка была тем интереснее, что она определяла глубокую геологическую древность поднятия Тяньшаня, который, несомненно, уже с конца каменно-угольного периода составлял остов Великого Азиатского материка. 1 июля мы вышли со своего ночлега на Туз-Кокджаре в 8 часов утра. Через 2 часа достигли верховьев этой речки, оттуда начали подниматься крутым, но доступным для наших верблюдов подъемом до вершины горного перевала, на котором были видны пятна еще не растаявшего снега. Везде, где на нашем подъеме нам попадались обнажения горных пород, они состояли из красного песчаника, имеющего почти вертикальное падение, 85 градусов к северу. Высота перевала, по моему гипсометрическому измерению, в 2 часа пополудни оказалась 3320 метров. Растительность на всем горном перевале оказалась высокоальпийской. Виды с перевала на Хан-Тенгри и часть Тенгри-Тага, хотя и более ограниченные, чем с Кокджарского горного прохода, тем не менее очаровательны. С другой стороны, вид на север,
на врезанную глубокой щелью долину Кокпако, обширен и величествен. По одному из истоков этой реки мы и начали спускаться с перевала прямо к северу, но через полчаса пути свернули к северо-востоку и по безводной долине скоро вышли на исток реки Текеса. Сначала мы шли по безводной части долины, а дальше в ней начали собираться источники Текеса. Красные песчаники заменились здесь известняками, а затем брекчиями. По слиянии своих истоков Текес сделался значительной рекой, направлявшейся сначала к северу, а потом к северо-востоку.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: По мере нашего спуска по Текесу мы вошли в лесную зону. Высокоальпийские растения начали исчезать, и стали появляться высокогорные кустарники Тюе-Куйрюк, Арча, Жимолость, Облепиха, Ивы и, наконец, более высокие деревья – рябина, береза, тополь и ель. По мере нашего спуска по долине Текеса травы, мной встречаемые, все более и более принадлежали уже к культурной зоне и имели характер самой обыкновенной европейско-русской флоры. Что же касается горных пород, встреченных мной при спуске по Текесской долине, то в альпийской зоне осадочные породы заменились кристаллическими, а именно гранитами и сиенитами, которые тянулись по нашему пути часа полтора. Затем пошли опять осадочные породы. Сначала сланцы, потом песчаник, наконец и горные известняки с их характерными окаменелостями каменно-угольной системы. Известняки эти имели падение 50 градусов к западу. За ними пошли тонкослоистые некристаллические глинистые сланцы. Такое развитие в верховьях реки Текеса пластов каменно-угольной системы объясняет обилие ниже по реке, в китайской Кульджинской провинции, богатых месторождений каменного угля. Перейдя на левую сторону Текеса, мы выбрали себе здесь место для ночлега в ночь на 2 июля при впадении в Текес небольшого ключика между кустами арчи. 2 июля мы вышли с нашего ночлега на Текесе в 7 часов утра. Сначала спустились вниз по реке по расширяющейся долине, которая ниже зоны хвойных лесов поросла богатой травяной растительностью европейского типа. Пройдя часа 2 вниз по широкой долине, мы повернули к северо-западу, стали подниматься в гору и достигли к 11 часам утра вершины не особенно высокого перевала, отделяющего долину Текеса от долины реки Каркары. С перевала вышли уже на знакомую нам тропинку Джилькарагай, которая вывела нас в долину Каркары, откуда мы без труда добрались ранее вечера до кочевья в Бурамбае. В его аулах ожидали нас некоторые интересные и даже важные для меня известия. Получен был очень характерный ответ на мое письмо от моего тамыра, верховного манапа Сарыбагишей Умбет-Али. Он отвечал мне, что не соглашается ни на какую частную выкупную сделку со своим врагом Бурамбаем впредь до общего примирения обоих племен, в котором должны быть окончательно сведены счеты в том, кто перед кем останется в долгу. Основой таких счетов по киргизскому обычному праву служит прежде всего подсчет потерь каждой стороны в баранах, рогатом скоте, лошадях, верблюдах и, наконец, в людях черной и белой кости. Все эти потери переводятся на число баранов, служивших в то время как бы монетной единицей при денежных расчетах. При подобных расчетах отношение той или иной ценности к барану, служащему монетной единицей, быка, коровы, лошади, верблюда и даже человека черной кости, не представляло никаких затруднений, так как определялось обычаем. И только потеря человека белой кости или признаваемого по общественному мнению батырем всякий раз подлежала особой оценке по взаимному соглашению. Так, например, гибель сарыбагишского манапа Урмана должна была иметь для богинцев впоследствии начет в несколько тысяч монетных единиц, то есть баранов. Что же касается пленных, то так как они уже обращались в собственность племени их захватившего, то они разменивались с большей легкостью один на один. А в случае, если менять их было не на кого, то выкуп людей черной кости совершался по определенной бесспорной таксе, а выкуп людей белой кости и батырей происходил по взаимному соглашению. Вот от такого-то частного соглашения со своим врагом Бурамбаем о пленницах из его семейства Умбет-Али отказывался, но известил меня, что всех четырех пленниц, о которых шла речь, в том числе и свою родную сестру, он посылает мне, как своему тамыру, в дар, предоставляя мне распорядиться вместо него их дальнейшей участью. Само собой разумеется, я поспешил принять привезенных пленниц, объяснив им, что так как они освобождены из плена, то могут немедленно вернуться домой. А сестре Умбет-Али предложил по ее усмотрению вернуться или к мужу, или к своему брату. В ответ на мой вопрос она объяснила, что и сам Умбет-Али предлагал ей навсегда остаться у него и жить в довольстве и почете, но она высказала решительно, что желает остаться верной своему долгу и возвратиться в семью и племя своего мужа, в которое она отдана была добровольно своими родителями. Пленницы и в особенности дочь погибшего Урмана были приняты в семью старого Бурамбая с почетом и радостью. Передав почетных пленниц в руки Бурамбая, я просил его только помочь мне отдарить достойным образом Умбет-Али за его дар согласно их обычаю, так как пленницы были возвращены мной в их семьи без выкупа. Бурамбай предоставил мне для этой цели 12 лучших коней, а я присовокупил к тому 6 кусков кавказских шелковых материй, несколько роскошных казанских изделий, шитых золотом, и несколько предметов из златоустовского оружия. Еще более важные, хотя очень печальные, но вполне достоверные сведения, относящиеся к судьбе моего берлинского коллеги Адольфа Шлагенвейта, были привезены мне посланцами Бурамбая, снаряженными им по моей просьбе в Кашгар для разведок. Посланцы, снаряженные Бурамбаем за 2 дня до моего последнего путешествия в Тяньшань к ледникам Сараджаса, вышли на эту реку несколько ранее меня, и оттуда через обходную дорогу на Куйлю, перейдя Тяньшань через Ишигард, достигли Кашгара на своих превосходных лошадях 8 дней пути. Пробыли там несколько дней и вернулись к Бурамбаю на другой день после моего возвращения. Посланцы, бывшие и прежде в Кашгаре, нашли там большую перемену. Китайские власти были уже давно изгнаны мусульманами, и в Кашгаре властвовал туземный тюре по имени Валихан, отличавшийся большой жестокостью. Зимой 1855-56 годов в Кашгар прибыл знатный и очень ученый Фрянг и привез с собой богатые запасы разных предметов – красивых тканей, оружия, часов, зрительных труб, каких-то инструментов и книг. Сначала Валихан принял его хорошо и даже, по его желанию, разыскивал для него проводников между каракиргизами, так как Фрянг весной 1857 года собирался ехать на Мустак. Но затем Валихан почему-то не поладил с Фрянгом и посадил его в тюрьму, забрал все его вещи и до наступления весны 1857 года приказал отрубить ему голову на площади Кашгара. Сведения эти были переданы мне с такими подробностями, что сомневаться в гибели самоотверженного путешественника было невозможно. И все, что мне приходило в голову предпринять для того, чтобы спасти Шлагенвейта в то время, когда я прибыл впервые в аулы Бурамбая, где уже ходили неопределенные слухи о том, что Валихан держит в тюрьме какого-то знатного Фрянга, оказалось уже несвоевременным. Что же касается до собирания более точных сведений о гибели Шлагенвейта, то я решился по своем возвращении в Омск настойчиво просить генерал-губернатора снарядить для этой цели единственного европейски образованного киргиза, казака-поручика Валиханова, в Кашгар, что и было впоследствии осуществлено с полным успехом. А значительно позже, на месте казни Шлагенвейта, русское географическое общество соорудило скромный памятник смелому ученому. Во время своего 3-дневного пребывания, 3, 4 и 5 июля, в аулах Бурамбая, я, не теряя времени, задумал новое путешествие вглубь Тяньшани. Ознакомившись вполне с 2 путями, ведущими через Тяньшань в Кашгарию, Малую Бухарию, а именно, первым через Зууку и Верховье Нарына, и вторым на Сараджас и Куйлю, я стремился исследовать сколько-нибудь и третий, лежащий всецело в китайских пределах, а именно знаменитый Мусардский горный проход, который служит главным путем сообщения для китайцев между Кульджой и Семиградием, городами, расположенными вдоль южной подошвы Тяньшаня в китайском Туркестане, Малой Бухарии. Я составил себе такой план. Выйти по знакомому уже мне пути на верховье реки Текеса, спуститься по ней и выбрать один из правых ее параллельных между собой притоков, и притом такой, который брал бы начало в знаменитых мусардских ледниках, и подняться по нему до этих ледников с тем, чтобы с одной из соседних вершин обозреть хотя бы издали знаменитый мусардский горный проход. В моем предприятии я мог рассчитывать, по рекомендации Бурамбая, на содействие того богинского рода, который, постоянно кочуя на Текесе, находился в близких сношениях с китайскими властями Кульджинской провинции и в то время, в 1857 году, платил еще дань китайскому правительству.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: 6 июля я уже перешел из аула Бурамбая в аулы того самого богинского манапа Таксабы, на которого мне указывал Бурамбай как на сохранившего свои связи с Китаем. Таксаба принял меня очень гостеприимно и обещал всякое содействие для достижения моей цели – выйти к мусарским ледникам с западной их стороны, совершенно минуя китайские пикеты. Между притоками Текеса, по которым можно было совершить такое восхождение, он в особенности называл каракол, который не следует смешивать с другим караколом из Сыккульской системы, и Орта-Мусарт. Для выполнения своего предприятия я облегчил себя по возможности тем, что взял с собой только 30 казаков, оставив остальных со всеми верблюдами и вьюками в аулах Бурамбая, которого их пребывание вполне обеспечивало от нападения сарыбагишей. 7 июля я вышел вместе с Таксабой на новое его кочевье на речку Сарыджас, приток реки Кегена. Не следует смешивать с Сарыджасом системы Тарима и Лобнора, о котором я говорил выше. И ночевал на этой речке у Таксабы. 8 июля, поднявшись по малому Сарыджасу, я вышел на не особенно высокий перевал, а с него спустился на реку Текес, по которой исследовал весь этот день до впадения в него реки Каракола. Здесь в 6 часов вечера я уже остановился на ночлег. 9 июля в 5 часов утра мы снялись со своего лагеря на Текесе и часа через два уже вступили в долину Каракола. По этой долине мы поднимались в течение 3 часов, дошли до предела лесной растительности и вышли в Альпийскую долину, где находились самые крайние богинские кочевья рода манапа Таксабы. Здесь мы остановились ранее полудня на привале в удобном месте, где я хотел оставить свой отряд с тем, чтобы налегке с Кашаровым, 3 казаками и 2 богинцами из рода Таксабы немедленно подняться в гору, перейти через гребень, поднимающийся над долиной Каракола, спуститься на реку Орта-Мусарт и найти в верхней части ее течения удобное место для ночлега. Следующие же 3 дня я полагал употребить на восхождение на такие вершины, соседние с истоком этой реки, с которых я, не приближаясь к китайским пикетам и к китайскому караванному пути, мог бы обозреть мусартский горный проход. Предприятие мое облегчалось тем, что в 1857 году сношение китайцев по этому проходу с Семиградием, от них отложившимся и им враждебным, были очень слабы. Но не успели мы еще отделиться от нашего отряда и начать налегке свою поездку на Орта-Мусарт, как вдруг прискакал к нам, весь в пене и пыли, гонец от султана Тезека с известием, которое сразу изменило все мои планы. Оказалось, что Тезек, вероломно захваченный одним из младших султанов Большой Орды, Тырыбеком, лежит скованный у него в плену и рискует ежечасно быть убитым или выданным его врагам сарыбагишам. Вот как все это произошло. В числе родов отбанского племени, подчиненного старшему султану Тезеку, находился род младшего султана Тырыбека, кочевья которого выступали далеко вперед всех кочевьев Большой Орды, на юге от реки Или. Жаркое время года Тырыбек любил пребывать в прохладной альпийской зоне южной цепи Заилийского Алатау. И в последние годы даже не возвращался на зимовки в Илийскую равнину, зазимовывая в глубоких и хорошо защищенных долинах и ущельях Заилийского Алатау. Таким образом, связь Тырыбека с остальными родами племени отбанов постепенно ослабела, и он даже перестал платить обычную дань своему старшему султану. Тезек, прибывший вслед за мной в богинские владения с сильным отрядом, хотел воспользоваться этим случаем для того, чтобы восстановить свое владычество над пройденными им попутно землями своего племени. Не подозревая никакой опасности, он явился с конвоем из 4 своих всадников в аул Тырыбека для переговоров по упомянутому предмету и был встречен этим последним с почетом. Но на другой день, когда требования Тезека не понравились Тырыбеку, он был вероломно им схвачен и скован. В последующую затем ночь 2 из всадников Тезека удалось спастись бегством. Один из них направился по его поручению ко мне, а другой – к верному его другу, знаменитому отбанскому батырю Атамкулу, находившемуся в богинских аулах с частью Тезекова отряда. 2 же остальных всадника Тезека остались с ним в заключении. Получив неожиданное известие об участи Тезека, я немедленно решился во что бы то ни стало поспешить на выручку своего союзника и поднял весь свой отряд в обратный путь. Не имея при себе верблюдов, мы могли ехать с большой быстротой и глубокой ночью уже достигли кочевьев Таксобы. Здесь мы отдохнули несколько часов в ожидании перемены лошадей. На следующий день, 10 июля, мы выехали на этих свежих лошадях на рассвете, проехав с необыкновенной быстротой весь путь, вернулись тотчас после полудня к Бурамбаю, который уже сделал распоряжение о сборе лошадей и людей для нашей экспедиции на выручку Тезека. К 8 часам вечера все было собрано. В состав нашего отряда вошли 40 казаков моего конвоя, 10 казаков с моими вьюками и Кошаровым я оставил в аулах Бурамбая. 200 отбанцев под начальством храброго и верного Тезеку Атамкула. И, наконец, 800 багинских всадников под начальством сына Бурамбая Эмирзака, жена которого была возвращена мной из вражьего плена. Мы были снаряжены так, что каждый из казаков и отбанцев имели по 2 оседланных лошади, из которых на одной он скакал, а другая бежала за ним в поводу, и он пересаживался с одной на другую через каждые 30 верст. Перед своим отъездом я навсегда простился с почтенным старцем Бурамбаем. Я благодарил его за то содействие, без которого я не мог бы проникнуть в долины Тяньшаня и на горные выси Тенгри-Тага, и повторил ему свое обещание содействовать всеми силами к принятию его в русское подданство. Прощание наше было тем более трогательно, что каждый из нас глубоко осознавал, чем мы друг другу обязаны. Тронулись мы в путь ранее 9 часов вечера, и при помощи запасных лошадей на рассвете 11 июля достигли до кочевьев Тарыбека, находившихся в глубине одной из долин южной цепи Заилийского Латау на северной ее стороне. Таким образом, мы проскакали, сделав только на полпути одну получасовую остановку, около 130 верст в 7 часов. В верстах в 5, не доезжая до аула Тарыбека, я остановил весь наш отряд в глубоком овраге для того, чтобы сосчитать наши силы. Оказалось, что 40 казаков моего конвоя были все налицо, что из 200 отбанцев Атамкула было только 20% отсталых, но что в багинском отряде из 800 всадников прибыло только 20%, так как большинство их не имело запасных лошадей. При всем том ждать прибытия остальных было невозможно, так как слух о нашем прибытии мог дойти до Тарыбека, и он успел бы покончить с пленным Тезеком. Поэтому я отобрал немедленно 100 лучших всадников и поскакал к аулу, а остальным приказал расположиться так, чтобы отрезать всему аулу выход из долины, в которой он находился на кочевье. При этом я, однако же, отдал строгое приказание не предпринимать никаких враждебных действий против аула, стараясь захватить только одного Тарыбека. Мы застали весь обширный аул в полной и живописной его перекочевке. Навстречу мне выехал брат Тарыбека Саурюк и объяснил, что Тезека в ауле уже не было. Он бежал ночью с одним из своих всадников, а другой, оставшийся в заключении, был немедленно мне представлен и подтвердил известие Тезеке, утверждая, что его султан находится теперь уже в полной безопасности в верных ему аулах. Тарыбека также не было в ауле. Он ускакал в горы на рассвете, как только получил первое известие о нашем приближении. Я объяснил Саурюку, что мы не имеем намерения предпринимать что-либо враждебное против аула и даже не желаем препятствовать его перекочевке, но непременно захватили бы весь аул с его стадами, если бы Тезека не было в живых, или он был бы выдан сарыбагишем. Таким образом, вся наша экспедиция была благополучно окончена.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-1857 годах.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Волк и лисица.
1: Охотно мы дарим, что нам не надобно самим. Мы этой басней поясним за тем, что истина сноснее в пол открыта. Лиса, курятинки накушавшись досыта и добрый ворошок припрятавший в запас, под стогом прилегла вздремнуть в вечерний час. Глядит, а в гости к ней голодный волк тащится. «Что, комушка, беды?» — он говорит. «Ни косточкой не мог нигде я поживиться. Меня так голод и морит. Собаки злы, пастух не спит. Пришло хоть удавиться. Неужели право так, бедняжка-куманек? Да не изволишь ли сенца? Вот, целый сток. Я куму служить готова». «А куму не сенца, хотелось бы мясного. Да про запас лиса ни слова. И серый рыцарь мой обласкан по уши кумой, пошел без ужина домой».

0: «Волк и лисица». Читал Владимир Антоник.
1: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. России есть чему научить иностранцев в наукоемких сферах. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
2: Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет. По-настоящему независимую промышленность. И практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию уже готового серийного производства, масштабирования. Это и силовые установки совершенно различного назначения, современное медицинское оборудование. В прошлом году были открыты новые заводские площадки в системообразующей химической отрасли.
1: По словам премьер-министра, рост обрабатывающей промышленности за предыдущие 3 года достиг в России почти 23%. Также Россия нарастила несырьевой экспорт в прошлом

0: году более чем на 11%, добавил премьер. В МИД России вызвали посла Швеции в Москве и выразили ей решительный протест по причине недавней атаки двух беспилотников на российское посольство в Стокгольме. Кристине Йоханнессон указали на недопустимость бездействия шведских властей, особенно полиции, в условиях ухудшения безопасности российских представительств в стране. На это указывает серия нападений с использованием дронов. Ранее МИД заявил, что российские дипломаты подвергаются не только угрозам, но и физическим атакам с помощью беспилотников. Крупные банки России повысили ставки по вкладам после того, как Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25%. Средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам теперь составляет 13,5% годовых. Такие данные приводит платформа «Финуслуги». До конца лета ставки останутся на уровне около 12,5% и начнут снижаться постепенно. Эксперты объясняют это сезонным оттоком средств. В период отпусков люди чаще снимают деньги. Чтобы удержать клиентов, банки предлагают краткосрочные вклады с повышенной доходностью. Аналитики предполагают, что динамика будет зависеть от дальнейших решений Центрального банка по ключевой ставке. Дональд Трамп заявил, что не советовал президенту ФИФА Джанни Инфантино, как поступить в ситуации с дисквалификацией футболиста сборной США Балагуна. Ранее сообщалось, что ФИФА отменила дисквалификацию игрока после звонка из Белого дома. Балагун должен был пропустить матч 1/8 финала за красную карточку, полученную за умышленный фол. Однако Джанни Инфантино попросили пересмотреть это решение. ФИФА утверждает, что Белый дом не влиял на ситуацию. В УЕФА уже назвали это решение переходом красной черты и выразили крайнее недоумение. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
4: «Зачем она говорит такие слова?» — подумал Базаров. «Все это нисколько не занимательно», — произнес он вслух. «Особенно для вас. Мы люди темные». «А я, по-вашему, аристократка?» Базаров поднял глаза на Одинцову. «Да», — промолвил он преувеличенно резко. Она усмехнулась. «Я вижу, вы меня знаете мало, хотя вы и уверяете, что все люди друг на друга похожи и что их изучать не стоит. Я вам когда-нибудь расскажу свою жизнь, но вы мне прежде расскажете свою». «Я вас знаю мало», — повторил Базаров. «Может быть, вы правы. Может быть, точно всякий человек загадка. Да хотя вы, например, вы чуждаетесь общества, вы им тяготитесь и пригласили к себе на жительство двух студентов. Зачем вы с вашим умом, с вашей красотою живете в деревне?»
5: «Как? Как вы это сказали?» Живостью подхватила Одинцова. «С моей красотой?»
4: Базаров нахмурился. «Это все равно», — пробормотал он. «Я хотел сказать, что не понимаю хорошенько, зачем вы поселились в деревне».
5: «Вы этого не понимаете? Однако вы объясняете это себе как-нибудь?»
4: «Да, я полагаю, что вы постоянно остаетесь на одном месте, потому что вы себя избаловали, потому что вы очень любите комфорт, удобство, а ко всему остальному очень равнодушны».
5: Одинцова опять усмехнулась. «Вы решительно не хотите верить, что я способна увлекаться?»
4: Базаров из-под лобья взглянул на нее. «Любопытством, пожалуй, но не иначе».
5: «В самом деле?» «Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами. Ведь и вы такой же, как я».
4: «Мы сошлись», — глухо промолвил Базаров.
5: «Да, ведь я забыла, что вы хотите уехать».
4: Базаров встал. Лампа тускло горела посреди потемневшей, благовонной, уединенной комнаты. Сквозь изредка колыхавшуюся стору вливалась раздражительная свежесть ночи, слышалось ее таинственное шептание. Одинцова не шевелилась ни одним членом, но тайное волнение охватывало ее понемногу. Оно сообщилось Базарову. Он вдруг почувствовал себя наедине с молодою, прекрасною женщиной. «Куда вы?» — медленно проговорила она. Он ничего не отвечал и опустился на стул. «Итак, вы считаете меня спокойным, изнеженным, избалованным существом?» — продолжала она тем же голосом, не спуская глаз с окна. «А я так знаю о себе, что я очень несчастлива». «Вы несчастливы? Отчего? Неужели вы можете придавать какое-нибудь значение дрянным сплетням?» Одинцова нахмурилась. Ей стало досадно, что он так ее понял. «Меня эти сплетни даже не смешат, Евгений Васильевич, и я слишком горда, чтобы позволить им меня беспокоить. Я несчастлива от того, что нет во мне желания, охоты жить. Вы недоверчиво на меня смотрите. Вы думаете, это говорит аристократка, которая вся в кружевах и сидит на бархатном кресле. Я и не скрываюсь. Я люблю то, что вы называете комфортом. И в то же время я мало желаю жить. Примирите это противоречие, как знаете. Впрочем, это все в ваших глазах романтизм». Базаров покачал головою. «Вы здоровы, независимы, богаты. Чего же еще? Чего вы хотите?» «Чего я хочу?» — повторила Одинцова и вздохнула. «Я очень устала, я стара. Мне кажется, я очень давно живу». «Да, я стара», — прибавила она, тихонько натягивая концы мантильи на свои обнаженные руки. Ее глаза встретились с глазами Базарова, и она чуть-чуть покраснела. «Позади меня уже так много воспоминаний. Жизнь в Петербурге, богатство, потом бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка. Как следует, воспоминаний много, а вспомнить нечего. И впереди передо мной длинная-длинная дорога, а цели нет. Мне и не хочется идти». «Вы так разочарованы?» — спросил Базаров. «Нет», — промолвила с расстановкой Одинцова, — «но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь». «Вам хочется полюбить?» — перебил Базаров. «А полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье». Одинцова принялась рассматривать рукава своей мантилии. «Разве я не могу полюбить?» — промолвила она. «Едва ли. Только я напрасно назвал это несчастьем. Напротив, тот скорее достоин сожаления. С кем эта штука случается?»
6: «Случается что?»
4: «Полюбить».
6: «А вы почем это знаете?»
4: «Понаслышке»,
6: — сердито отвечал Базаров.
4: «Ты кокетничаешь», — подумал он. «Ты скучаешь и дразнишь меня от нечего делать, а мне...»
6: Сердце у него действительно так и рвалось.
4: «Притом вы, может быть, слишком требовательны», — промолвил он, наклонившись всем телом вперед и играя бахромою кресла.
6: «Может быть. По-моему, или все, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда уже без сожаления и без возврата, а то лучше и не надо».
4: «Ну что ж», — заметил Базаров, — «это условие справедливое, и я удивляюсь, как вы до сих пор не нашли, чего желали».
6: «А вы думаете, легко отдаться вполне чему бы то ни было?»
4: «Нелегко, если станешь размышлять, да выжидать, да самому себе придавать цену, дорожить собою, то есть. А не размышляя, отдаться очень легко». как же собою не дорожить? Если я не имею никакой цены, кому же нужна моя преданность?
5: Это уже не мое дело. Это дело другого разбирать, какая моя цена. Главное, надо уметь отдаться.
4: Одинцова отделилась от спинки кресла. «Вы говорите так, — начала она, — как будто все это испытали.
5: К слову пришлось, Анна Сергеевна. Это все, вы знаете, не по моей части.
4: Но вы бы сумели отдаться?
5: Не знаю, хвастать не хочу».
4: Одинцова ничего не сказала, и Базаров умолк. Звуки фортепиано долетели до них из гостиной.
5: «А что это Катя так поздно играет?» — заметила Одинцова.
4: Базаров поднялся.
5: «Да, теперь точно поздно. Вам пора почевать».
4: «Погодите, куда же вы спешите? Мне нужно сказать вам одно слово».
5: «Какое?»
4: «Погодите», — шепнула Одинцова. Ее глаза остановились на Базарове. Казалось, она внимательно его рассматривала. Он прошелся по комнате, потом вдруг приблизился к ней, торопливо сказал «прощайте», стиснул ей руку так, что она чуть не вскрикнула, и вышел вон. Она поднесла свои склеившиеся пальцы к губам, подула на них и, внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быстрыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова. Горничная вошла в комнату с графином на серебряном подносе. Одинцова остановилась, велела ей уйти и села опять, и опять задумалась. Коса ее развелась, и темной змеей упала к ней на плечо. Лампа еще долго горела в комнате Анны Сергеевны, и долго она оставалась неподвижную, лишь изредка проводя пальцами по своим рукам, которые слегка покусывал ночной холод. А Базаров часа два спустя вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. Он застал Аркадия за письменным столом с книгой в руках в застегнутом доверху сюртуке.
5: «Ты еще не ложился?» — проговорил он как бы с досадой.
4: «Ты долго сидел сегодня с Анной Сергеевной?» — промолвил Аркадий, не отвечая на его вопрос.
5: «Да, я с ней сидел все время, пока вы с Катериной Сергеевной играли на фортепиано».
4: «Я не играл», — начал был Аркадий и умолк. Он чувствовал, что слезы подступали к его глазам, а ему не хотелось заплакать перед своим насмешливым другом.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети».
4: Глава 18. На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своей чашкой, да вдруг взглянул на нее. Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее слегка побледнело за ночь. Она скоро ушла к себе в комнату и появилась только к завтраку. С утра погода стояла дождливая, не было возможности гулять. Все общество собралось в гостиную. Аркадий достал последний номер журнала и начал читать. Княжна по обыкновению своему сперва выразила на лице своем удивление, точно он затевал нечто неприличное, потом злобно уставилась на него, но он не обратил на нее внимания.
7: «Евгений Васильевич, — проговорила Анна Сергеевна, — пойдемте ко мне. Я хочу у вас спросить. Вы назвали вчера одно руководство». Она встала и направилась к дверям. Княжна посмотрела вокруг с таким выражением, как бы желала сказать: «Посмотрите, посмотрите, как я изумляюсь!» И опять уставилась на Аркадия, но он возвысил голос и, переглянувшись с Катей, возле которой сидел, продолжал чтение. Одинцова скорыми шагами дошла до своего кабинета. Базаров проворно следовал за нею, не поднимая глаз и только ловя слухом тонкий свист и шелест скользившего перед ним шелкового платья. Одинцова опустилась на то же самое кресло, на котором сидела накануне, и Базаров занял вчерашний.

элементарный учебник экспериментальной физики. В этом сочинении рисунки отчетливее. И вообще этот учебник... Одинцова протянула руку. «Евгений Васильевич, извините меня, но я позвала вас сюда не с тем, чтобы рассуждать об учебниках. Мне хотелось возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно. Вам не будет скучно? Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. Но о чем бишь беседовали мы вчера с вами?» Одинцова бросила косвенный взгляд на Базарова. «Мы говорили с вами, кажется, о счастье. Я вам рассказывала о самой себе. Кстати, вот я упомянула слово «счастье». Скажите, от чего, даже когда мы наслаждаемся, например, музыкой, хорошим вечером, разговором с симпатичными людьми, от чего все это кажется скорее намеком на какое-то безмерное где-то существующее счастье, чем действительным счастьем, то есть таким, которым мы сами обладаем? От чего это? Или вы, может быть, ничего подобного не ощущаете? А вы знаете поговорку? «Там хорошо, где нас нет», — возразил Базаров. «Притом же вы сами сказали вчера, что вы не удовлетворены, а мне в голову точно такие мысли не приходят. Может быть, они кажутся вам смешными? Нет, но они мне не приходят в голову. В самом деле, знаете, я бы очень желала знать, о чем вы думаете». «Как? Я вас не понимаю. Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить. Вам это самим известно, что вы человек не из числа обыкновенных. Вы еще молоды, вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? Какая будущность ожидает вас? Я хочу сказать, какой цели вы хотите достигнуть, куда вы идете, что у вас на душе. Словом, кто вы, что вы? Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я? Да кто вы? Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Анна Сергеевна сделала нетерпеливые движения. Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Аркадий мог бы мне отвечать так, а не вы. Да чем же, Аркадий, перестаньте. Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такой скромной деятельностью, и не сами ли вы всегда утверждаете, что для вас медицина не существует? Вы с вашим самолюбием, уездный лекарь. Вы мне отвечаете так, чтобы отделаться от меня, потому что вы не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильевич, что я умела бы понять вас? Я сама была бедна и самолюбива, как вы. Я прошла, может быть, через такие же испытания, как и вы. Все это прекрасно, Анна Сергеевна. Но вы меня извините. Я вообще не привык высказываться. И между вами и мною такое расстояние. Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократка? Полноте, Евгений Васильевич. Я вам, кажется, доказала. Да и кроме того, перебил Базаров, что за охота говорить и думать о будущем, которое большую частью не от нас зависит? Выйдет случай что-нибудь сделать прекрасно. А не выйдет, по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. Вы называете дружескую беседу болтовней? Или, может быть, вы меня, как женщину, не считаете достойную вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете. «Вас я не презираю, Анна Сергеевна, и вы это знаете. Нет, я ничего не знаю, но, положим, я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности, но то, что у вас теперь происходит...» «Происходит, — повторил Базаров, — точно я государство какое или общество. Во всяком случае, это вовсе не любопытно. И при том, разве человек всегда может громко сказать все, что в нем происходит? А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе. Вы можете?» — спросил Базаров. «Могу», — отвечала Анна Сергеевна после небольшого колебания. Базаров наклонил голову. «Вы счастливее меня». Анна Сергеевна вопросительно

0: посмотрела на него. «Как хотите», — продолжала она, — «а мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет, наконец».
1: «А вы заметили во мне сдержанность?» «Как вы еще выразились, напряженность?»
0: «Да».
1: Базаров встал и подошел к окну.
0: «И вы желали бы знать причину этой сдержанности? Вы желали бы знать, что во мне происходит?»
1: «Да», — повторила Одинцова с каким-то ей еще непонятным испугом.
0: «И вы не рассердитесь?»
1: «Нет».
0: «Нет?»
1: — Базаров стоял к ней спиною.
0: «Так знайте же, что я люблю вас. Глупо, безумно. Вот чего вы добились».
1: Одинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался. Все тело его, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания овладел им. Эта страсть в нем билась, сильная и тяжелая, страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей. Одинцовой стало и страшно, и жалко его. «Евгений Васильевич», — проговорила она, и невольная нежность зазвенела в ее голосе. Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она не тотчас освободилась из его объятий, но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней. «Вы меня не поняли», — прошептала она с торопливым испугом. Казалось, шагни он еще раз, она бы вскрикнула. Базаров закусил губы и вышел. Полчаса спустя служанка подала Анне Сергеевне записку от Базарова. Она состояла из одной только строчки. «Должен ли я сегодня уехать? Или могу остаться до завтра?»
0: «Зачем уезжать? Я вас не понимала, вы меня не поняли», — ответила ему Анна Сергеевна, а сама подумала: «Я и себя не понимала». Она до обеда не показывалась и все ходила взад и вперед по своей комнате, заложив руки назад, изредка останавливаясь то перед окном, то перед зеркалом, и медленно проводила платком по шее, на которой ей все чудилось горячее пятно. Она спрашивала себя, что заставляло ее добиваться, по выражению Базарова, его откровенности, и не подозревала ли она чего-нибудь. «Я виновата», — промолвила она вслух, — «но я это не могла предвидеть». Она задумывалась и краснела, вспоминая почти зверское лицо Базарова, когда он бросился к ней. «Или...» — произнесла она вдруг и остановилась, и тряхнула кудрями. Она увидела себя в зеркале. Ее назад закинутая голова с таинственной улыбкой на полузакрытых, полураскрытых глазах и губах казалось, говорила ей в этот миг что-то такое, от чего она сама смутилась. «Нет», — решила она наконец, — «Бог знает, куда бы это повело. Этим нельзя шутить. Спокойствие все-таки лучше всего на свете». Ее спокойствие не было потрясено, но она опечалилась и даже всплакнула раз, сама не зная от чего. Только не от нанесенного оскорбления. Она не чувствовала себя оскорбленную, она скорее чувствовала себя виноватую. Под влиянием различных смутных чувств, сознание уходящей жизни, желание новизны, она заставила себя дойти до известной черты, заставила себя заглянуть за нее и увидала за ней даже не бездну, а пустоту. Или безобразие.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева Отцы и дети.
1: Глава 19. Как не владела собою Одинцова, как не стояла выше всяких предрассудков, но и ей было неловко, когда она явилась в столовую к обеду. Впрочем, он прошел довольно благополучно. Порфирий Платоныч приехал, рассказал разные анекдоты. Он только что вернулся из города. Между прочим, он сообщил, что губернатор Бурдалу приказал всем своим чиновникам по особым поручениям носить шпоры на случай, если он пошлет их куда-нибудь для скорости верхом. Аркадий вполголоса рассуждал с Катей и дипломатически прислуживался княжне. Базаров упорно и угрюмо молчал. Одинцова раза два, прямо, не украдкой, посмотрела на его лицо, строгое и желчное, с опущенными глазами, с отпечатком презрительной решимости в каждой черте, и подумала: «Нет, нет, нет». После обеда она со всем обществом отправилась в сад и, видя, что Базаров желает заговорить с нею, сделала несколько шагов в сторону и остановилась. Он приблизился к ней, но и тут не поднял глаз и глухо промолвил: «Я должен извиниться перед вами, Анна Сергеевна. Вы не можете не гневаться на меня».
3: «Нет, я на вас не сержусь, Евгений Васильевич», — отвечала Одинцова. «Но я огорчена».
1: «Тем хуже. Во всяком случае, я довольно наказан. Мое положение, с этим вы, вероятно, согласитесь, самое глупое. Вы мне написали, зачем уезжать, а я не могу и не хочу остаться. Завтра меня здесь не будет».
3: «Евгений Васильевич, зачем вы...»
1: «Зачем я уезжаю?»
3: «Нет, я не то хотела сказать».
1: «Прошедшего не воротишь, Анна Сергеевна. А рано или поздно это должно было случиться. Следовательно, мне надобно уехать. Я понимаю только одно условие, при котором я бы мог остаться. Но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда». Глаза Базарова сверкнули на мгновение из-под темных его бровей. Анна Сергеевна не отвечала ему.
3: «Я боюсь этого человека», — мелькнуло у ней в голове.
1: «Прощайтесь», — проговорил Базаров, как бы угадав ее мысль, и направился к дому. Анна Сергеевна тихонько пошла вслед за ним и, подозвав Катю, взяла ее под руку. Она не расставалась с ней до самого вечера. В карты она играть не стала и все больше посмеивалась, что вовсе не шло к ее побледневшему и смущенному лицу. Аркадий недоумевал и наблюдал за нею, как молодые люди наблюдают, то есть постоянно вопрошал самого себя, что, мол, это значит. Базаров заперся у себя в комнате. К чаю он, однако, вернулся. Анне Сергеевне хотелось сказать ему какое-нибудь доброе слово, но она не знала, как заговорить с ним. Неожиданный случай вывел ее из затруднения. Дворецкий доложил о приезде Ситникова. Трудно передать словами, какой перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист. Решившись свойственную ему назойливостью поехать в деревню к женщине, которую он едва знал, которая никогда его не приглашала, но у которой, по собранным сведениям, гостили такие умные и близкие ему люди, он все-таки робел до мозга костей, и вместо того, чтобы произнести заранее затверженные извинения и приветствия, пробормотал какую-то дрянь, что Евдоксия, дескать, Кукшина, прислала его узнать о здоровье Анны Сергеевны, и что Аркадий Николаевич тоже ему всегда отзывался с величайшую похвалой. На этом слове он запнулся и потерялся до того, что сел на собственную шляпу. Однако, так как никто его не прогнал, и Анна Сергеевна даже представила его тетке и сестре, он скоро оправился и затрещал на славу.
3: Появление пошлости бывает часто полезно в жизни. Оно ослабляет слишком высоко настроенные струны, отрезвляет самоуверенные и самозабывчивые чувства, напоминая им свое близкое родство с ними. С прибытием Ситникова все стало как-то тупее и проще. Все даже поужинали плотней и разошлись спать получасом раньше обыкновенного. «Я могу тебе теперь повторить», — говорил, лежа в постели, Аркадий Базарову, который тоже разделся, — «то, что ты мне сказал однажды. Отчего ты так грустен? Верно, исполнил какой-нибудь священный долг?»
1: Между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое-то лжеразвязное подтрунивание, что всегда служит признаком тайного неудовольствия или невысказанных подозрений.
3: «Я завтра к батьке уезжаю», — проговорил Базаров.
1: Аркадий приподнялся и оперся на локоть. Он и удивился, и чему-то обрадовался.
3: «А-а-а», — промолвил он, — «и ты от этого грустен?»
1: Базаров зевнул.
3: «Много будешь знать — состаришься».
1: «А как же Анна Сергеевна?» — продолжал Аркадий.
3: «А что такое Анна Сергеевна?
1: Я хочу сказать, разве она тебя отпустит?»
3: «А я у ней не нанимался».
1: Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся лицом к стене. Прошло несколько минут в молчании.
3: «Евгений!»
1: — воскликнул вдруг Аркадий.
3: «Ну?»
1: «Я завтра с тобой уеду тоже».
3: Базаров ничего не отвечал.
1: «Только я домой поеду», — продолжал Аркадий. «Мы вместе отправимся до хохловских выселков, а там ты возьмешь у Федота лошадей. Я бы с удовольствием познакомился с твоими, да я боюсь и их стеснить, и тебя, ведь ты потом опять приедешь к нам».
3: «Я у вас свои вещи оставил», — отозвался Базаров, не оборачиваясь.
1: «Зачем же он меня не спрашивает, почему я еду? И так же внезапно, как и он», — подумал Аркадий. «В самом деле, зачем я еду? И зачем он едет?» — продолжал он свои размышления. Он не мог отвечать удовлетворительно на собственный вопрос, а сердце его наполнялось чем-то едким. Он чувствовал, что тяжело ему будет расстаться с этой жизнью, к которой он так привык. Но и оставаться одному было как-то странно.
3: «Что-то у них произошло», — рассуждал он сам с собою. «Зачем же я буду торчать перед нею после отъезда? Я ей окончательно надоем. Я и последнее потеряю». Он начал представлять себе Анну Сергеевну, потом другие черты понемногу проступили сквозь красивый облик молодой вдовы.
1: «Жаль и Кати!» — шепнул Аркадий в подушку, на которую уже капнула слеза. Он вдруг вскинул волосами и громко промолвил: «На какого черта этот глупец Ситников пожаловал?» Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее:
3: «Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же в самом деле горшки обжигать».
1: «Э-э-э», — подумал про себя Аркадий, и тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия.
3: «Мы, стало быть, с тобой боги? То есть, ты бог, а олух уж не я ли?»
1: «Да», — повторил угрюмо Базаров, — «ты еще глуп».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Главы из романа «Отцы и дети». Читает Евгений Терновский.
2: Одинцова не изъявила особенного удивления, когда на другой день Аркадий сказал ей, что уезжает с Базаровым. Она оказалась рассеянную и усталую. Катя молча и серьезно посмотрела на него. Княжна даже перекрестилась под своей шалью, так что он не мог этого не заметить. Зато Ситников совершенно переполошился. Он только что сошел к завтраку в новом щегольском, на этот раз не славянофильском, наряде. Накануне он удивил представленного к нему человека множеством навезенного им белья, и вдруг его товарищи его покидают. Он немножко посеменил ногами, пометался, как гонный заяц на опушке леса, и внезапно, почти с испугом, почти с криком, объявил, что и он намерен уехать. Одинцова не стала его удерживать. «У меня очень покойная коляска», — прибавил несчастный молодой человек, обращаясь к Аркадию. «Я могу вас подвезти, а Евгений Васильевич может взять ваш тарантас. Так оно даже удобнее будет». «Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня далеко». «Это ничего, ничего. Времени у меня много. Притом у меня в той стороне дела есть». «По откупам?» — спросил Аркадий уж слишком презрительно. Но Ситников находился в таком отчаянии, что против обыкновения даже не засмеялся. «Я вас уверяю, коляска чрезвычайно покойная», — пробормотал он, — «и всем будет место». «Не огорчайте мсье Ситникова отказом», — промолвила Анна Сергеевна. Аркадий взглянул на нее и значительно наклонил голову. Гости уехали после завтрака. Прощаясь с Базаровым, Одинцова протянула ему руку и сказала: «Мы еще увидимся, не правда ли?» «Как прикажете», — ответил Базаров. «В таком случае мы увидимся». Аркадий первый вышел на крыльцо. Он взобрался в ситниковскую коляску. Его почтительно подсаживал дворецкий, а он бы с удовольствием его побил или расплакался. Базаров поместился в тарантасе. Добравшись до хохловских выселков, Аркадий подождал, пока Федот, содержатель постоялого двора, запряг лошадей, и, подойдя к тарантасу, с прежней улыбкой сказал Базарову: «Евгений, возьми меня с собой. Я хочу к тебе поехать». «Садись», — произнес сквозь зубы Базаров. Ситников, который расхаживал, бойко посвистывая, вокруг колес своего экипажа, только рот разинул, услышав эти слова. А Аркадий хладнокровно вынул свои вещи из его коляски, сел возле Базарова и, учтиво поклонившись своему бывшему спутнику, крикнул: «Трогай!» Тарантас покатил и скоро исчез из вида. Ситников, окончательно сконфуженный, посмотрел на своего кучера, но тот играл кнутиком над хвостом пристяжной. Тогда Ситников вскочил в коляску и, загремев на двух проходивших мужиков: «Наденьте шапки, дураки!», потащился в город, куда прибыл очень поздно и где на следующий день у Кукшиной сильно досталось двум противным гордецам и невежам. Садясь в тарантас к Базарову, Аркадий крепко стиснул ему руку и долго ничего не говорил. Казалось, Базаров понял и оценил и это пожатие, и это молчание. Предшествовавшую ночь он всю не спал и не курил, и почти ничего не ел уже несколько дней. Сумрачно и резко выдавался его похудалый профиль из-под нахлобученной фуражки. «А что, брат?» — проговорил он наконец. «Дай-ка сигарку». «Да посмотри, чай желтый у меня язык». «Желтый», — отвечал Аркадий. Ну да, вот и сигарка невкусна. Расклеилась машина.
3: Ты действительно изменился в это последнее время, — заметил Аркадий.
2: Ничего, поправимся. Одно скучно. Мать у меня такая сердобольная. Коли брюхо не отрастил, да не ешь 10 раз на день, она и убивается. Ну, отец ничего, тот сам был везде, и в сити, и в решете.
3: Нет, нельзя курить, — прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги.
4: До твоего имения 25 верст? — спросил Аркадий.
2: 25. Да вот спроси у этого мудреца. Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника. Но мудрец отвечал, что «Кто ж я знает? Версты тут-отка немеренные», и продолжал вполголоса бронить коренную за то, что она головизной легает, то есть дергает головой.
5: «Да-да», — заговорил Базаров, — «урок вам, юный друг мой, поучительный некий пример. Черт знает, что за вздор. Каждый человек на ниточке висит. Бездна ежеминутно под ним разверзнуться может. А он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь».
3: «Ты на что намекаешь?» — спросил Аркадий.
2: «Я ни на что не намекаю. Я прямо говорю, что мы оба с тобой очень глупо себя вели. Что тут толковать? Но я уже в клинике заметил, кто злится на свою боль, тот непременно ее победит».
3: «Я тебя не совсем понимаю», — промолвил Аркадий. «Кажется, тебе не на что было пожаловаться».
2: «А коли ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее. По-моему, лучше камни бить на мостовой, чем позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца. Это все...»
3: Базаров чуть было не произнес своего любимого словца «романтизм», но удержался и сказал «вздор».
2: «Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю. Мы вот с тобой попали в женское общество, и нам было приятно. Но бросить подобное общество — все равно, что в жаркий день холодной водой окатиться. Мужчине некогда заниматься такими пустяками. Мужчина должен быть свиреп, — гласит отличная испанская поговорка. Ведь вот ты, — прибавил он, обращаясь к сидевшему на козлах мужику, — «ты умница! У тебя есть жена?»
3: Мужик показал обоим приятелям свое плоское и подслеповатое лицо.
2: «Жена-то?» «Есть. Как не быть жене?» «Ты ее бьешь?» «Жену-то?» «А, всяко случается. Без причины не бьем». «И прекрасно. Ну, а она тебя бьет?» Мужик задергал вожжами. «Эк, слов ты сказал, барин, тебе все шутить!»
3: Он, видимо, обиделся.
2: «Слышишь, Аркадий Николаевич, а нас с вами прибили. Вот оно, что значит быть образованными людьми».
3: Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не разевал рта. 25 верст показались Аркадию за целых 50. Но вот на скате пологого холма открылась, наконец, небольшая деревушка, где жили родители Базарова. Рядом с нею, в молодой березовой рощице, виднелся дворянский домик под соломенную крышей. У первой избы стояли два мужика в шапках и бронились.
2: «Большая ты свинья», — говорил один другому, — «а хуже малого поросенка». «А твоя жена — колдунья», — возражал другой.
3: «По непринужденности обращения, — заметил Аркадию Базаров, — и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не слишком притеснены».
2: «А
5: вот и он сам выходит на крыльцо своего жилища. Услыхал, знать, колокольчик? Он, узнаю его фигуру. Эхе-ге, как он, однако, посидел, бедняга.
1: Мы читали главы из романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Ярослав Шипов. Рассказ «День медика». Читает Станислав Федосов.
1: Каждый раз, приезжая сюда, я останавливаюсь в доме, построенном для санаторных врачей. Теперь разруха, санатории разорены, врачи без работы. По утрам просыпаюсь от консилиумов за окном, то лечат кошку, то собаку. Их во дворе и так без счета, и кормить нечем, они все бредут, хромают, ползут, изуродованные, больные. Вероятно, по меткам определяют, куда прежде них калеки да недужные влачились. Как-то прямо во дворе овчарку оперировали, ее машина сбила. Анестезию надо делать, а вену под шерстью найти не могут, но потом где-то на лбу нашли. Овчарка эта с наложенными на задние лапы шинами так и жила у подъезда, пока не поправилась, потом ушла. У нее где-то хозяин был. Сегодня праздник, день медицинского работника. Солнце еще не коснулось верхушки кипариса, стоящего возле дома, значит, еще семи нет. Но под окном анестезиолог с хирургом обсуждают окрас новорожденных котят. Мы снова с прибылью. Сегодня я должен непременно наловить рыбы. И желательно какой-то хороший, крупный, чтобы не только кошкам. Им я ловлю каждый день, а для праздника. Может, сварим ухи? Спускаюсь вниз, к рынку, здороваюсь с таксистами, и один увозит меня к недостроенному санаторию. Там с бетонных волнорезов удобно рыбачить. Подъезжаем, а на каждом пирсе люди. Одни стоят непосредственно на головах, другие в еще более причудливых позах. «У них что-то вроде съезда», — вспоминает таксист. «Вчера вдоль всей трассы худосочные со свернутыми ковриками тащились. Но они, — говорю, — могут стоять где угодно, хоть вдоль дороги, а мне-то ловить только в воде?» Иду на любимый пирс, где и глубина побольше, и зацепы редко случаются. Там двое, парень и девушка. Вероятно, у позы, в которой они пребывают, есть какое-то именование. Но я человек непосвященный, и даже описать толком ничего не могу. Головы наверху, руками стоят на ковриках, а ноги задраны так, что ступни оказываются за ушами. Клоуны иногда почти в такой позе скачут на руках по полу, только вот ноги у клоунов при этом торчат вперед, они прячутся за уши. Подхожу, приветствую. Слегка пошевеливая босыми ступнями, они вполне дружелюбно здороваются. Спрашиваю, нельзя ли мне здесь удочки закинуть. «Пожалуйста», — говорят, — «нам это нисколько не помешает». Я расположился и ловлю. Попадается всякая мелочь. Тут с пляжа ко мне приходит любопытствующий. Эти любопытствующие, они одинаковые, усатые, полные дядьки. «А что вы тут делаете? А что ловится? А его есть-то можно? А як его готовить?» Стоит за спиной, смотрит. Если сейчас поймается что-то привлекательное, то завтра любимый волнорез будет занят. На моем месте сядет усатый дядька, рядом его жена, а по сторонам дети. Но рыба перестала клевать. Загораем. Появляется еще один человек со свернутым ковриком. Похоже, это большой учитель. Ученики принимают нормальное положение, и юноша восторженно докладывает, что его подруга освоила нечто новое. «Ну-ка, ну-ка», — подбадривает учитель, стоя на одной ноге девушка берет руками другую ногу, заворачивает ее за спину и сгибает на талии. «Это новая ступень духовного совершенства», — великодушно оценивает учитель. А я вздыхаю. Крутишься тут среди соблазнов и грехов, отбиваешься от искушений, где отмахнешься, а где и не очень. И только, кажется, дотянулся до первой ступеньки, бах, и опять в луже. Так всю жизнь в грязи и лежишь, да еще с разбитой физиономией. А у этих ногу за спину завернул, и готово тебе духовное совершенство. Подходит к нам и с почтительностью расспрашивает, что и как ловится.
2: «А шо ты лысый?» — интересуется дядька. «И шо хлопчики твои лысые?»
1: «Это чтобы космические лучи свободнее в мозг проникали», — поясняет учитель.
2: «А-а-а!» — кивает усатый и задумывается. «Может, голову мыть почаще?»
1: Вежливо попрощавшись и пожелав удачной рыбалки, участники съезда уходят.
3: «Шо ж я не спросил?» — вдруг восклицает дядька.
2: «О чем?» — говорю. «А шо ж они тогда девчин наголо не стригут?
3: Шо на них космических лучей не хватает?»
1: Крупная рыба не клюет. Кошкам-то я поймал. А вот для праздника не получилось. Придется на обратном пути купить консервы. Собираемся в старинном особняке. До революции здесь была чья-то дача, а потом коммуналка. В каждой комнате по семье. У нашей хозяйки, кроме комнатки, застекленная веранда, где мы и празднуем. В компании три докторши пенсионного возраста и одна их бывшая пациентка еще более уважительных лет. На всех бутылка шампанского. Но и этого оказалось довольно. Докторши стали наперебой вспоминать благоденствие полувековой давности. Когда курорты процветали, а врачи были грамотными настолько, что даже исцеляли больных. И тут бывшую пациентку занесло в еще более древние, довоенные времена. Она стала рассказывать, как в 16-летнем возрасте ходила в Москве на каток. Она была коренной москвичкой, и сопровождали ее двое молодых кавалеров. И она поднимала руки, потому что кавалеры были высокими, а она миниатюрной. Каково и осталось. И они брали ее за руки и так втроем скользили. Она грациозно взмахнула руками и умерла. Лицо белое, изо рта пена, докторши щупают пульс, пульса нет. Я в комнату. Молиться перед иконами великомученика Пантелеимона и святителя Луки. Пенсионерки были действительно грамотными. У них тут же отыскалось самое нужное лекарство. Сделали укол, и щеки бывшей пациентки порозовели. Вскоре она пришла в сознание, узнала о происшедшем, но отказалась поверить.
2: «Вы шутите?» — изумленно сказала она.
1: «Совсем не шутки, а клиническая смерть», — установили диагноз докторши.
2: «С чего вдруг?»
1: «Сами не понимаем». И стали пересказывать ей предысторию смерти. Как только они дошли до катка и кавалеров, она воскликнула: «Да, такие красивые, высокие!» Взмахнула руками и умерла еще раз. Я снова к образам святых целителей. Повторили прежний укол. Потом у соседки нашлось подходящее средство, вкололи и его. Пульс появился, но давления не было. Скорая увезла ее в городскую больницу. Мы приехали следом. там выяснилось, что у нашей пациентки привычный вывих плеча, что в молодости она переносила травму достаточно терпеливо, а теперь случился болевой шок, который был непосилен для ослабевшего организма. Руку вправили, перебинтовали, повесили на перевязь. Мы взяли такси и по дороге дослушивали элегию о романтических кавалерах. Благо, рука была неподвижна. И так радовались всему. И счастливому воскрешению, и дню медицинского работника, с которым поздравили всех врачей и сестер больницы, и воспоминаниям о тех очень далеких, но прекрасных вечерах в зимней Москве. Возле самого дома, когда мы бережно вынимали из машины страдалицу, встретились двое утрешних молодых людей. На ночь глядя, они спешили куда-то с ковриками. Поинтересовались происшествием, я коротко объяснил. «А у нас, — сказал юноша, — вывихов не бывает». «Вам, — говорю, — наверное, просто вспомнить нечего. А наша жизнь полна такими воспоминаниями, что вывихи пока, к счастью, случаются».
0: Мы читали рассказ Ярослава Шипова «День медика». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Тульской области. Дмитрий Миляев доложил президенту о мерах поддержки семей в регионе, о ситуации в сфере промышленного производства, здравоохранения, образования и жилищном строительстве. Президент отметил особую актуальность мер поддержки демографии для этого региона.
2: Выработали сегодня стратегию, которая называется «Тульская область. Территория семейного счастья». Мы стараемся выстраивать такую полновесную, комплексную работу в части и закрепления в сознании людей образа многодетности, традиционных семейных центров.
3: Для Тульской области особенно актуально, имея в виду, прямо скажем, скромный уровень рождаемости.
2: Очень скромный, Владимир Владимирович. Именно поэтому мы в этом направлении и движемся. И третья, конечно, вещь – это все-таки меры государственной поддержки, поддержки от бизнеса.
1: Одним из реально работающих механизмов Миляев назвал запуск регионального демографического стандарта. К нему присоединились 2500 предприятий в области. При этом флагманом активной социальной политики являются предприятия машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, добавил губернатор Тульской области. Россия рассчитывает, что новое правительство Армении, которое сформирует по итогам июньских парламентских выборов, обеспечит развитие двусторонних отношений в духе дружбы и учета интересов друг друга. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с Николом Пашиняном в Екатеринбурге.
4: Несмотря на турбулентность мировой экономики, Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров и инвесторов Армении. Отечественные компании активно работают в горнодобывающей промышленности, в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в энергетике Армении, включая также мирный атом и в цифровой экономике. Важно, чтобы правительство Армении продолжило создавать комфортный режим для деятельности российских инвесторов и обеспечило соблюдение их прав, законных интересов.
1: Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие Армении в Евразийском экономическом союзе. Удар по музею обороны Севастополя был спланирован британскими спецслужбами, сообщает служба внешней разведки России. По информации ведомства, украинские боевики, вероятно, не знали о реальной цели атаки. Британские специалисты под видом военных советников загружали полетные задания в системы вооружений. В Лондоне украинский конфликт рассматривают как попытку реванша за неосуществленный проект захвата Крыма в 19 веке. А музей воспринимается как исторический символ, добавили в ведомстве. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
5: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
6: Окончательно ситуация определилась в ночь с 17 на 18 февраля 1855 года. В первом часу ночи, по желанию цесаревича, читана была молитва о излечении от тяжкой болезни государя-императора. Из медицинского отчета следует, что в 3 часа ночи на 18 февраля при сделанном исследовании впервые оказались в нижней доле правого легкого явные признаки начинавшегося паралича. Извержение мокроты за несколько уже перед тем часов сделалось гораздо затруднительнее. Большой палец на ноге оставался по-прежнему нечувствителен, а кожа сухою. Появление этих опасных признаков возвестило безнадежность положения государя. Между тем, головной боли и никаких нервических припадков вовсе не было. Сознание совершенно ясное. Даже дыхание меньше затруднительное, хотя развитие паралича в легких по направлению снизу вверх продолжало распространяться. Леонтий Васильевич Дубельт записал в этот день: «Государь-император не лучше. Болезнь его приняла опасный оборот». Граф Павел Дмитриевич Киселев в записке писал, что накануне он поехал во дворец, дабы от камердинера узнать о состоянии его величества. Государь очень жалуется на боль в боку. Худо почивал, много кашлял, а теперь успокоился. На другой день, то есть в пятницу, я послал во дворец за бюллетенем. Мне привезли копию под номером 3, который изумил меня и растревожил. Я немедленно отправился во дворец, где в нижнем коридоре и впереди камердинерской нашел несколько военных и гражданских сановников, что государь находится в безнадежном состоянии, что он исповедовался и приобщился. Призвал дочерей и внуков, простился с императрицею. При чтении мемуаров обращает на себя внимание как естественная разноголосица в определении диагноза, приведшего к смерти императора, так и законченная литературность диалогов Манта и Николая Павловича. Сквозь эти диалоги просматривается либо необычайная хладнокровность царя перед лицом смерти, либо тщательная литературная обработка диалогов, ориентированная на потомков. Вероятно, учитывая характер Николая I, присутствовало и то, и другое. В эту ночь при умирающем императоре остались только императрица, цесаревич и Мант. Мемуаристы в один голос утверждали, что сознание ни на минуту не покидало умирающего царя. Тютчева писала, что до часа ночи того дня, когда скончался царь, он не сознавал опасности и так же, как и все окружающие, смотрел на свою болезнь как на приходящее нездоровье. Достоверность диалогов царя и Манта подтверждается дневниковой записью от 18 февраля 1855 года Дубельта. Следует подчеркнуть, что Леонтий Васильевич Дубельт с 1839 года занимал должность начальника штаба отдельного корпуса жандармов, одновременно являясь управляющим 3-м отделением. Весьма информированный по своему служебному положению, Дубельт записал в дневнике: «Около 3 часов ночи государь спросил доктора Манта: „Скажите мне откровенно, какая у меня болезнь? Вы знаете, что и прежде я всегда вам приказывал предупреждать меня вовремя, если заболею тяжело, чтобы не упустить исполнение христианского долга. Не могу скрыть перед вашим величеством, что болезнь ваша становится серьезную. У вас поражено правое легкое. Вы хотите сказать, что ему угрожает паралич? Если болезнь не уступит нашим усилиям, то, конечно, это может последовать. Но мы того еще не видим и не теряем надежды на ваше выздоровление. А теперь я понимаю мое положение. Теперь я знаю, что мне делать». Отпустив доктора, государь позвал наследника и спокойно сообщил ему о безнадежности своего положения. Характер записей говорит о том, что даже шеф жандармов на момент смерти императора не располагал четкой картиной болезни, приведшей к его смерти. Вся ситуация восстанавливалась уже после смерти Николая I. Приведенные диалоги и медицинские термины говорят о том, что Дубельт получил сведения от медиков непосредственно в день смерти императора. Видимо, это было связано с готовившимся к печати отчетом о ходе болезни императора. Вновь следует отметить, что заболевание царя не воспринималось всерьез даже в самом ближайшем окружении Николая I. Окончательный прогноз развития болезни определился в 3 часа ночи 18 февраля 1855 года. 18 февраля, к 4 часам утра, когда стало ясно, что надежды на выздоровление нет, Николай I исповедался своему духовнику Бажанову и причастился святых тайн, в полном присутствии духа и памяти. Затем в 5 часов утра император сам продиктовал депешу в Москву, в которой сообщил, что умирает, и простился с древней столицей. Тогда же послали фельдъегерей в Штутгарт к великой княгине Ольге Николаевне, в Севастополь к великим князьям Николаю и Михаилу, а также к его величеству королю прусскому. Утром состояние царя продолжало ухудшаться. Наступил паралич легких, и по мере того, как он усиливался, дыхание становилось более стесненным и более хриплым. Император спросил Манта, долго ли еще продлится эта отвратительная музыка. Затем он прибавил, если это начало конца, это очень тяжело. Я не думал, что так трудно умирать. Тогда же он вторично позвал к себе Никсу, старшего сына цесаревича. Александра Федоровна все это время находилась с детьми у постели мужа. Евгений Викторович Тарле писал, «Весь дворец знал, что агония была долгой и очень мучительной». А между тем в официальной версии указывалось, что кончина была спокойной и безболезненной. Очевидно, даже характер смерти и агонии императора стал для современников и историков неким символом царствования Николая I. Либералы желали мучительной агонии для сатрапа и душителя свобод, консерваторы – безболезненной кончины. В 8 часов утра начали читать отходную над императором. Около 9 часов император призвал к себе по одному в кабинет министра императорского двора Адлерберга, военного министра князя Долгорукова и генерал-адъютанта графа Орлова. Силовики, видимо, получили последние напутствия императора, желавшего обеспечить сыну спокойный переход власти. Примечательно, что последними к императору позвали его камердинеров, которых он благодарил за службу и простился. В 10 часов Николай Павлович потерял способность речи. 18 февраля 1855 года, в 20 минут после полудня, император Николай Павлович умер. В камерфурьерском журнале зафиксировано, что царь умер после 7-дневной болезни на 58-м году 7 месяцев и 23 дней от рождения. Если обратиться к камерфурьерскому журналу, хронология смерти императора выглядит следующим образом. 18 февраля, пятница, в 3 часа 40 минут, духовник императора Бажанов исповедовал Николая I. В 5 часу утра послали фельдъегерей в Штутгарт к великой княгине Ольге Николаевне и в Севастополь к великим князьям Николаю и Михаилу, а также к королю прусскому. В 6 часов утра прибыл из Севастополя генерал-майор князь Меншиков, который докладывал уже цесаревичу. Докладчику сообщили, что Николай I приказал поздравить князя званием генерал-адъютанта. Затем умирающий император вторично позвал к себе старшего внука, великого князя Николая Александровича, Никсу. Императрица Александра Федоровна все это время находилась с детьми у постели супруга. После смерти императора тело обмыли камердинеры. Скульптор барон Петр Карлович Клод снял традиционную гипсовую посмертную маску с лица императора, а художник Эдуард Петрович Гау набросал эскиз будущего портрета умершего императора. В 15 часов 30 минут к усопшему в его нижний кабинет из своих покоев спустилась императрица Александра Федоровна. Она долго сидела одна, рядом с телом упокоившегося мужа. Официальный медицинский диагноз смерти императора Николая Павловича – паралич легких. То, как умирал император Николай Павлович, действительно заслуживает уважения. Он простился со всеми. призвав внука великого князя Николая Александровича, Никсу, умершего в апреле 1865 года, сказал ему: «Учись умирать». Его слова не расходились с его делами. Незадолго до смерти в одном из разговоров он обронил: «Я должен служить во всем по порядку. А уж если стану дряхл, так уж в чистую отставку пойду. Если не гожусь на службу, уйду. А пока есть сила, буду перемогаться до конца». Он сам назначил зал в Зимнем дворце, где должно было находиться его тело до перенесения в Петропавловскую крепость. Он сам определил себе место захоронения и просил, чтобы похоронные церемонии проходили как можно скромней, а траур был самый короткий. 19 февраля 1855 года тело царя забальзамировали. Сохранился перечень медиков и официальных лиц, принявших участие во вскрытии и бальзамировании царя. Это министр императорского двора граф Адлерберг, лейб-медики Маркус, Рейнгольд, лейб-хирурги Енохин и доктор Карель и Мант. В документе упоминаются также прозекторы медико-хирургической академии Грубер и Шульц. Процессом бальзамирования руководил профессор Павел Андреевич Наранович. 21 февраля 1855 года тело Николая Павловича после бальзамирования перенесли в готическую гостиную на первом этаже северо-западного ризолита Зимнего дворца.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
2: После смерти Николая I его нижний кабинет на долгие годы стал самым почитаемым мемориальным местом в Зимнем дворце. Причем почитаемым не по приказу свыше, а по долгу сердца. Таким он оставался не только до трагических событий 1917 года, но и вплоть до конца 1920-х годов, пока его не превратили в один из обезличенных залов Государственного Эрмитажа. Тогда, в скорбные дни февраля 1855 года, бывшая фрейлина императрицы Александры Федоровны Александра Осиповна Смирнова, урожденная де Россет, посетила нижний кабинет Николая I. «Я пошла осмотреть эту комнату, скорее келью, куда в отдаленный угол своего огромного дворца он удалился, чтобы выстрадать все мучения униженной гордости своего сердца, уязвленного всякой раной каждого солдата, чтобы умереть на жесткой и узкой походной кровати, стоящей между печкой и единственным окном. Я увидела потертый коврик, на котором он клал земные поклоны утром и вечером, перед образом в очень простой серебряной ризе. Откуда этот образ, никому не известно. Сильно подержанное Евангелие, подарок Александра Павловича. Его он, как сам мне говорил, читал каждый день с тех пор, как получил в Москве после беседы с братом Александром у храма Спасителя. Экземпляр Фомы Кемпийского, которого он стал читать после смерти дочери. Несколько семейных портретов, несколько батальных картин по стенам. Он их собственноручно повесил. Туалетный стол без всякого серебра, письменный стол, на нем пресс-папье, деревянный разрезательный нож и одесская бомба. Вероятно, одно из ядер, которыми обстреливалась с неприятельских судов 10 апреля 1854 года Одесса и которая упала посреди крестного хода. Стол был заполнен также бумагами, рапортами, схемами. В углу комнаты стояло несколько карабинов. Смерть Николая I стала осязаемым рубежом, расколовшим век XIX на две половины. Дубельт писал: «Боже мой, не стало нашего государя Николая Павловича. Плач всеобщий. Всеобщее изумление. Никто не верит, чтоб этот дуб телом и душою, этот великан, так внезапно свалился. Удар неожиданный. Никто не подозревал, что недуг его принял опасное направление. Скорбь так велика, что описывать ее — дело невозможное». В воспоминаниях камер-юнкферы императрицы Марии Александровны Яковлевой также пишется о том, что кончина императора Николая Павловича была для всех совершенно неожиданной. Почти до последнего дня надеялись на его выздоровление, так как здоровье его всегда считалось несокрушимым. По описаниям современников, горожане бурно реагировали на внезапную смерть царя. Народ увидел тут неестественную смерть, и толпы бросились к Зимнему дворцу, требуя на расправу врача Манта. Последнего успели спасти. Он скрылся из Зимнего дворца задними ходами. Манту угрожала неминуемая опасность быть разорванным на клочки народом. В этот же день Дубельт записал: «В народе слышны были еще жалобы на докторов. Отдали бы их нам, мы бы разорвали их». Примечательно, что народу, собравшемуся на Дворцовой площади, первым о смерти царя неофициально сообщил его кучер, который, выйдя к толпе, едва смог ей объяснить, от какой болезни скончался царь.

0: Говоря о слухах, надо отметить, что они, как это обычно и бывает в подобных ситуациях, начали распространяться в Петербурге уже на момент болезни и смерти царя. Анна Федоровна Тютчева пишет в дневнике, что одна из фрейлин, Антонина Блудова, говорила о том, что «необходимо уговорить государя немедленно опубликовать подробности смерти императора Николая Павловича, так как в народе уже ходит множество слухов, волнующих массы и могущих привести к беспорядкам, что в печати не было помещено ни одного бюллетеня о болезни императора. Говорят об отравлении, уверяют, что партия враждебной войне хотела отделаться от императора, обвиняют Манта, которому давно не доверяют, одним словом, тысячи нелепых слухов. Для того, чтобы пресечь их распространение, 24 и 26 февраля 1855 года и были опубликованы подробности смерти покойного императора. Внезапная смерть царя породила в самых различных слоях общества множество вопросов. Начался процесс коллективного мифотворчества. Первой его волной были разговоры, возлагавшие вину за внезапную смерть царя на придворных лейб-медиков. Великая княгиня Мария Павловна прямо обвиняла Манта в убийстве императора. Об этом же писала баронесса Фредерикс. Государю во время его последней болезни Мант приносил свои порошки в кармане. Других медиков он не допускал во время этой же болезни, уверяя до последней минуты, что опасности нет. При нем был ассистент, второй лейб-медик его величества доктор Каррель. Но перед Мантом он не смел пикнуть, будучи в то время еще довольно молод и неопытен в придворной жизни. Все эти отношения Манта дали повод впоследствии к разным толкам. Тогда же, весной 1855 года, начинает формироваться версия о завуалированном самоубийстве императора. Слухи о самоубийстве царя циркулировали и в медицинских кругах столицы. Не прошли мимо этих слухов и революционеры. В 1897 году в Лондоне они издали брошюру «Николай I. Его личность, интимная жизнь и правление», в которой покойный император был облит грязью и где также с уверенностью говорится о самоубийстве царя. Среди революционеров сам факт отравления царя и его мучительная агония воспринимались как доказательство близящегося развала строя, казавшегося при Николае I несокрушимым. Версию о самоубийстве царя талантливо раскрутил лондонский сиделец Александр Иванович Герцен. Его крылатая фраза о Евпатории в легких все объяснила противникам самодержавия. Логика была простая. Царь не смог вынести позорного поражения России, а как иначе? Других поражений у России в глазах диссидентствующей публики не бывает. И отравился. Вместе с тем, говоря о Евпатории в легких, следует иметь в виду, что по негативному сценарию военные действия развивались только в Крыму, и связаны они были с осадой единственного города. Ведь все попытки англичан и их союзников достичь успехов на Кавказском фронте, на Белом море, у берегов Камчатки, вот уж где было позорное поражение англичан, и на Балтике, либо закончились ничем, либо с треском провалились. В начале 1855 года стало ясно, что даже после взятия Севастополя возможность дальнейшего движения вглубь России англичан и французов была весьма проблематичной. Поэтому, на наш взгляд, не следует преувеличивать значение поражения под Евпаторией. Вряд ли такой человек, как Николай Павлович, офицер и искренне православный человек, от известия о поражении в локальной стычке немедленно бы потянулся к яду. Он прекрасно помнил, как его старший брат Александр I стоически перенес захват и сожжение Москвы. И что такое сдача Севастополя по сравнению со сдачей Москвы?
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: В заключение можно констатировать, что при всей пестроте авторитетных и подчас взаимоисключающих версий настала пора отказаться от версий самоубийства Николая I. Судя по всему, это была смерть в результате развития простудного заболевания, переросшего в воспаление легких, осложнившегося соматическими причинами, порожденными военными неудачами России в Крыму. Рассматривая версию о соматических причинах, приведших к смерти царя, необходимо учитывать отношение православия к самоубийству как к одному из самых тяжких грехов перед Богом. И в этом контексте по-особому звучит фраза царя, сказанная в ходе предсмертной беседы со своим духовником Василием Борисовичем Бажановым о вере. «Я не богослов, верую по-мужицки». Поэтому представляется маловероятным, чтобы этот твердый человек, офицер, христианин, принял яд. Но надо признать, что в феврале 1855 года известия о неудачах в Крыму психологически надломили императора. О психологическом надломе императора Николая I свидетельствует письмо Манта, написанное им жене во Франкфурт-на-Одере через несколько дней после смерти Николая Павловича. В Гатчине государь стал неузнаваем. Душевное страдание сломило его прежде, чем физическое. «Если бы вы его видели при получении каждой плохой вести, он бывал совершенно подавлен, из глаз катились слезы, и часто он слишком обнаруживал Мюнстеру, австрийский посол, овладевавшее им отчаяние. Известие об Евпатории положительно убило его. До этого времени у меня была надежда. Мне казалось, что крепкое сложение его преодолеет. Но тут ему был нанесен последний удар. Сколько жизней пожертвовано даром. Следующие слова и мысль постоянно возвращались к нему. Бедные мои солдаты. Много способствовали и неосторожности относительно здоровья. Например, были собраны в манеже рекруты. Погода была холодная, в манеже сыро, а у государя подагра и грипп. Я хотел запретить ему ехать туда. Я требовал в качестве доктора, умолял как слуга, как человек. Но ничего не действовало. Как? Эти люди идут на смерть за меня, а я не пойду хоть увидеть их, сказать им хоть слово одобрения. Мой долг — поехать туда, и я поеду, что бы со мной ни случилось». Вместе с тем, с врачебной точки зрения, угнетенное состояние императора нельзя толковать в пользу версии о суициде. Такие психические реакции постоянно наблюдаются при заболеваниях, сопровождающихся общей интоксикацией, например, при вирусных инфекциях, в том числе гриппе, осложнившемся воспалением легких. Принято считать, что Мант немедленно покинул Россию в феврале 1855 года после смерти Николая I. Однако это не соответствует действительности. Как следует из архивных документов, Мант получил заграничный паспорт только 30 июня 1855 года. Поводом для отъезда за границу стало желание Манта посетить на несколько времени Германию, Австрию и Италию. Его поездка предпринималась с личного разрешения вдовствующей императрицы Александры Федоровны, и Манту не только выдали заграничный паспорт, но и предоставили дорожный экипаж из конюшенного ведомства. Таким образом, никакого бегства отравителя Манта из России не было. Речь шла лишь о поездке на несколько времени. Признаков увольнения Манта из военного ведомства не возникало. Однако стало совершенно очевидно, что придворная карьера Манта закончилась. Началось развенчание его атомистической теории, ключевые посты при дворе заняли новые люди, а темные слухи вокруг имени Манта продолжали множиться. Поэтому после возвращения в Россию в конце 1855 года Мант быстро сворачивает дела. Видимо, с Мантом был достигнут компромисс. Он оставался числиться по военному ведомству, получая жалования и сохраняя все свои должности. Но навсегда покидал Россию. В апреле 1856 года обергофмаршал граф Андрей Шувалов направил рапорт на имя министра императорского двора Владимира Федоровича Адлерберга, в котором сообщал, что Мант возвратил прошлогодний свой заграничный паспорт, выданный из Министерства иностранных дел, и просил выдать ему новый загранпаспорт. 12 апреля 1856 года Мант получил новый загранпаспорт и навсегда покинул Россию, где жил с 1839 года. Умер Мант в 1858 году. В адрес-календаре Манта как почетного лейб-медика и консультанта последний раз упомянули уже после смерти, в томе за 1858-1859 годы. Что касается императрицы Александры Федоровны, то постоянно недомогавшая императрица пережила мужа на 5 лет, умерев в октябре 1860 года. Ее лечащим врачом был Филипп Яковлевич Каррель, в августе 1855 года назначенный лейб-хирургом высочайшего двора и в декабре того же года старшим лейб-медиком высочайшего двора. После восстания декабристов 1825 года императрица страдала подергиваниями головы, когда начинала нервничать. В конце жизни императрица стала слепнуть. Ее дочь, великая княгиня Ольга Николаевна, описывая события 1845 года, упоминает: «Мама жаловалась на глаза, испорченные постоянными слезами. Кроме того, она опять страдала сердцем, в то время как папа жаловался на печень». К 1858 году Александра Федоровна была очень слаба и почти слепа. Раз в месяц ее величеству ставили к вискам от глаз искусственные пиявки. В тот день она принуждена была находиться в совершенно темной комнате, куда не проникал ни малейший свет. Примечательно, что и в Зимнем дворце, даже в отношении первых лиц, совершались серьезные врачебные ошибки. Так, начиная с 1830-х годов, врачи лечили больное сердце императрицы. Но после ее смерти в ходе вскрытия выяснилось, что Александра Федоровна вовсе не страдала болезнью сердца, как предполагали. Эти органы были совершенно невредимы. Но большая кишка была найдена совсем в плохом состоянии. Несчастный доктор Карль пришел в отчаяние от этой грубой ошибки. Она ложилась всецело на него, так как пользовавший перед ним императрицу доктор Мант постоянно утверждал, что у ее величества страдание кишок и что ее периодические биения сердца были только нервным явлением. Карль пользовал исключительно от сердца и легких. Тем не менее, Филипп Яковлевич Карль сохранил свою должность лейб-медика вплоть до своей смерти в 1886 году.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: Врачи Александра II. За время жизни Александра II в Зимнем дворце 1818-1881 годы у него сменилось несколько лечащих врачей. Никто из них в Зимнем дворце не жил. Все они, по сложившейся со времен Николая I традиции, регулярно наносили своему пациенту утренние визиты 2-3 раза в неделю, мониторя состояние его здоровья. Если царь заболевал или чувствовал недомогание, эти визиты становились постоянными вплоть до выздоровления царя. А дежурства гофмедиков в Зимнем дворце шли по обычному графику. Если упомянуть главных лечащих врачей императора, то самыми близкими к нему являлись лейб-медик Иван Васильевич Енохин с 1837 по 1855 год, лейб-медик-консультант Николай Федорович Сдекауэр с начала 1860-х годов до середины 1870-х годов и лейб-медик Сергей Петрович Боткин с середины 1870-х годов до конца 1880-х годов. Самым серьезным заболеванием Александра II была астма. Приступы ее случались с юношеского возраста. Поэтому в рабочем кабинете императора постоянно находились кислородные подушки. Их использование могло купировать приступы удушья. Об использовании кислородных подушек известно из описаний событий 1 марта 1881 года, когда с их помощью пытались вывести Александра II из бессознательного состояния. Наряду с серьезными болячками были и совершеннейшие пустяки. Например, на рубеже 1840-1850 годов Александр Николаевич начал полнеть. Заметим, что все императоры считали своим долгом поддерживать достойную физическую форму, и роль императора толстяка их совершенно не устраивала. В конце концов, проблему полноты удалось успешно решить. Более того, в 1870-х годах Александр II начал терять вес. О том, как император похудел, имеются две версии. Согласно первой, причиной нормализации веса стал гастрономический случай. Очевидец вспоминал, что в 1853 году Николай I проводил один из военных смотров близ Варшавы. После удачного смотра Николай I осчастливил хозяев принятием солдатского обеда в лагерном шатре. Вдруг, за вторым блюдом, когда подали рыбу, цесаревич поперхнулся и стал с силою откашливаться. В горло ему попала рыбья кость. Он посинел, глаза выкатились, кость его душила. Произошло смятение. Государь, вскочив со своего места, расстегнув мундир цесаревичу, ударял его в шею рукой, ничего не помогало. Находившийся тут же лейб-медик попросил разрешения действовать инструментом, его допустили, и он с большими усилиями протолкнул, наконец, кость в пищевод. Наследник вздохнул и стал приходить в себя. Эти несколько минут были ужасны. После чего наследника раздели и положили в кровать. Позже лейб-медик сказал, что гортань сильно уязвлена и потребует несколько дней лечения. Наутро осмотрели горло и нашли небольшую язвину. Говорили потом, что после этого случая наследник и стал худеть. Вторая версия состоит в том, что Александр II просто увеличил физические нагрузки, в том числе используя тренажеры, размещенные на его половине в Зимнем дворце. И это не домыслы. Архивные документы свидетельствуют, что на рубеже 1850-1860-х годов в Зимнем дворце появились два тренажера. Их изготовил по заказу лейб-медика Енохина и по указанию доктора Берглинда в декабре 1859 года столярный мастер Диринг. Мастер получил 120 рублей серебром за скамейку ясеневого дерева с двумя подъемными досками на подставке, 38 рублей. На тренажере сделана подушка, покрытая красным трипом, укрепленная ремнями, 43 рубля. Трудно сказать, что из себя представлял тренажер по столь скудному описанию. То ли это были некие брусья, то ли некое устройство для качания пресса. Описание второго тренажера еще более непонятно. Бахрия подъемная, ясеневого дерева, верхняя часть обита и покрыта красным трипом. 39 рублей. Трип — шерстяная ворсистая ткань, шерстяной бархат. Как-то трудно представить Александра II, занимающегося на тренажерах, какими бы они ни были. Тем не менее, они имели место. Но физкультура императора продолжалась сравнительно недолго. Как только лейб-медик Иван Васильевич Енохин в 1863 году умер, немедленно последовало распоряжение два аппарата хранить в придворной Его Величества конторе. Несколько слов необходимо сказать и о регулярных занятиях гимнастикой в Зимнем дворце. Еще при Екатерине II будущий Павел I играл в залах Зимнего дворца в валаны. Но гимнастика как обязательная учебная дисциплина вошла в быт маленьких великих князей и княжон только при Николае I. Когда у императора начали подрастать дети, к середине 1830-х годов во всех пригородных императорских резиденциях возвели специальные спортивные детские уголки. Для занятий спортом рядом с детьми появились штатные гимнасты. Первым из череды учителей гимнастики стал учитель шведской гимнастики Линден. Николай I всячески поощрял мальчишеские подвижные игры, даже если они происходили в интерьерах Зимнего дворца. Любимой несколькими поколениями царственных мальчишек была игра в мяч. Они из подручного дворцового материала возводили баррикады и увлеченно штурмовали их, забрасывая противника каучуковыми мячами. Заметим, что это был натуральный литой каучук, твердый как дерево. И если такой мячик попадал в лоб, мало никому не казалось. Поэтому были и разбитые носы, синяки и слезы. Но Николай I, будучи и отцом, и дедом, не только поощрял такие мальчишеские игры, но и сам принимал в них участие. Впрочем, в Зимнем дворце имелся свой спортивный зал, где кроме масштабного макета яхты имелись и шведская стенка, веревочная лестница и канат. В этой комнате дети Николая I занимались гимнастикой вместе со своими учителями. К середине XIX века фигура учителя гимнастики стала обязательной в списке преподавателей не только великих князей, но и княжон. Известны и некоторые имена. Так, в 1857 году учитель гимнастики Дерон, преемник Линдена, получил подарок за отлично проведенные занятия. Упомянутый Дерон буквально вытащил из болезни старшего внука Николая I, Николая Максимилиановича Лейхтенбергского. Так что в пользе занятий гимнастикой в царской семье никто не сомневался. Дело в том, что мальчик, сын великой княгини Марии Николаевны, родился с деформированной ножкой. После нескольких неудачных операций для него настали мучительные дни, когда немецкие профессора пытались вытянуть больную ногу специальной машиной. В конце концов, на одном из консилиумов хирург Николай Иванович Пирогов настоял на том, чтобы в качестве главного средства в лечении мальчика применили шведскую гимнастику под руководством Дерона. В результате Николай Лихтенбергский, что называется, выправился. Уже во второй половине XVIII века в Европе бытовали понятия «немецкая гимнастика», «английская лечебная гимнастика». В начале XIX века формируется понятие «шведская гимнастика». Этому способствовало открытие в Стокгольме Центрального гимнастического института, 1813 год, который стал центром подготовки образованных гимнастов. Одним из таких гимнастов стал шведский подданный Андрей Берглинд, получивший в 1873 году официальное звание придворного гимнаста. Андрей Берглинд, родившийся в Швеции в 1823 году, окончил курс медицины в Упсальском университете со званием кандидата медицины. Затем поступил в Королевский центральный гимнастический институт, где окончил полный курс гимнастики. В конечном итоге Андрей Берглинд защитил диссертацию, получив диплом доктора медицины и хирургии. Сегодня такое сочетание дипломов проходит по специальности «спортивная медицина». Отметим, что учитель гимнастики Дерон с конца 1840-х годов регулярно посещал Зимний дворец, где проводил занятия пассивной гимнастикой с цесаревной Марией Александровной. Под пассивной гимнастикой имеется в виду общеукрепляющий массаж. Отметим интенсивность занятий пассивной гимнастикой. Ею цесаревна занималась ежедневно. Судя по всему, именно Андрей Берглинд руководил занятиями на тренажерах с Александром II. Заслуги Андрея Берглинда на ниве шведской гимнастики достойно оценили. Его наградили орденами святого Станислава III, 1862 год, и II, 1863 год степеней. Король Швеции за многочисленные труды, пропагандирующие шведскую гимнастику, пожаловал Берглинду звание профессора. Кроме того, гимнаст Берглинд состоял членом общества санкт-петербургских врачей и являлся членом Королевского общества шведских врачей в Стокгольме. И, наконец, 8 апреля 1873 года Андрею Берглинду высочайшим указом даровали звание придворного гимнаста.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: У Александра II в 1850-х годах имелись серьезные проблемы с пищеварением. Эти проблемы нашли свое отражение и в придворной мемуаристике, породив байку о кальянщиках Зимнего дворца. Князь Петр Долгоруков упоминает: «Расположение дня у государя следующее. Встает он часов в 8, одевается и совершает пешком, при какой бы то ни было погоде, прогулку в Петербурге около Зимнего дворца по тротуару, а в Царском селе около пруда в саду. Возвратившись во дворец, пьет кофе глаз на глаз со своим доктором Енохиным. Потом отправляется в ретирадное место, где заседание происходит оригинальным образом. Его Величество наследовал от своих отца и деда тугость на пищеварение, и в бытность свою на Кавказе в 1850 году, попробовав курить кальян, заметил, что кальян много способствует его пищеварению. Итак, Его Величество, воссев, где подобает, начинает курить кальян и курит, доколе занятие это не увенчается полным успехом. Перед государем поставлены огромные ширмы, и за этими ширмами собираются лица, удостоенные по особой царской милости, высокой чести разговором своим забавлять государя во время курения кальяна и совершения прочего». Судя по воспоминаниям, узкий круг лиц, присутствовавших за ширмами, получил в Петербурге прозвание кальянщиков, и множество генерал-адъютантов, флигель-адъютантов и придворных, добивается всевозможными интригами высокой чести поступить в почетный круг кальянщиков. Неуспех их благородных возвышенных стремлений глубоко огорчает этих достойных сановников, наполняет горечью их полезную жизнь, благу Отечества посвященную. Подтверждает эту историю множество архивных дел под названием «О выписке из тавриды кальянного табаку для государя-императора». Так, в январе 1857 года граф Андрей Петрович Шувалов через заместителя министра иностранных дел распорядился о закупке для его императорского величества кальянного табаку первого сорта. Тогда же уплатили таможенные пошлины за персидский табак, доставляемый для государя-императора в июле 1856 года. О том, насколько большое значение придавалось этому вопросу придворными, свидетельствует следующее замечание Андрея Петровича Шувалова. «Во время пребывания здесь персидского посла я заметил, что табак, куримый им, гораздо лучше того, который продается его величеству, и, как я слышал, здоровее для курения. Поэтому Шувалов выписал из Персии некоторое количество табаку, куримого шахом. Табак этот я осмелился поднести государю-императору». О том, каков был расход кальянного табака, свидетельствует следующее распоряжение о покупке и немедленном отправлении сюда для его императорского величества 3 пудов ширазского кальянного табаку. Уточню, что 3 пуда — это 48 килограммов. И это только на полгода. При том, что было велено продолжать на будущее время высылку оного в том же количестве через каждые полгода. Судя по всему, и проблемы с пищеварением были серьезные, и помогал табак изрядно. Серьезные проблемы со здоровьем у Александра II начались во второй половине 1870-х годов. Начиная с 1876 года, ближайшее окружение отмечало постепенное ухудшение здоровья царя. Министр внутренних дел Петр Александрович Валуев записал в дневнике в феврале 1876 года. «Государь мне вчера показался весьма легко утомляющимся и вообще в неблагоприятном санитарном состоянии. Есть минуты почти полного упадка сил. Мне показалось также, что он сам сознает свое состояние, но скрывает это сознание и, быть может, притворяется более равнодушным ко многому, что около него происходит, чем он равнодушен на деле. Адлерберг разделяет мое мнение о состоянии государя и говорил, что он простудился в Лисине и вчера во время обедни почувствовал себя так дурно, что был вынужден сесть. Это произвело сенсацию. Естественно». В июне 1876 года военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин записал в дневнике: «В Петергофе, так же, как и здесь, в Петербурге, исключительные предметы разговоров и толков — здоровье государя и восточный вопрос. До приезда государя ходили самые зловещие слухи о расстроенном его здоровье и упадке нравственном. С прибытием же его несколько успокоились, однако же нашли его сильно исхудавшим. Доктор Боткин, осматривавший государя во вторник, говорил мне, что не нашел в нем никаких симптомов опасных и намекнул, что истощение его может отчасти происходить от излишеств в отношении к женщинам. Говорят, что кроме постоянных сношений с княжной Долгорукой, бывают и случайные любовные авантюры. Отметим, что императору тогда шел 59-й год, и, судя по переписке Екатерины Михайловны Долгоруковой и Александра II, отношения между ними продолжали оставаться достаточно бурными. Александр II, несмотря на периодические любовные авантюры, был очень привязан к своей Дусе. Так в личной переписке Александр II называл Екатерину Михайловну Долгорукову. Судя по всему, тревожные симптомы в состоянии здоровья Александра II подвигли его в сентябре 1876 года составить завещание, в котором, говоря о сыновьях, он писал: «Заклинаю их не забывать никогда слова их дедушки, которые я им часто повторял, что вся их жизнь должна быть посвящена службе России и ее государю, чувство, которое в сердцах их должно быть нераздельно». Тогда же император распорядился и о месте своего захоронения. «Прошу похоронить меня в Петропавловском соборе у ног столь нежно любимой мною, покойной дочери моей Александры, близ стены. Оставить также на мне браслет с портретом Лины, который никогда меня не покидал». Напомним, что Лина, или великая княжна Александра Александровна, была первым ребенком Александра II.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Украина использовала 625 боевых дронов для атак на объекты за пределами зоны спецоперации. Российские системы противовоздушной обороны перехватили 613 из них, сообщили в оборонном ведомстве. Киевские власти нацелились на объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические узлы в различных регионах, включая Ленинградскую область и Крым. В Министерстве обороны подчеркнули, что увеличение поставок западных беспилотников, ракет и боеприпасов на Украину будет компенсировано усилением ответных ударов России по украинской территории. В Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие представители более 50 стран. Подробнее о своих впечатлениях от первого дня экспозиции рассказал собственный корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин.
2: Люди заинтересованы уже в практических решениях, в практических разработках. И это, конечно, главный, с моей точки зрения, тренд, в том числе и на промо 2026. Нам еще предстоит изучить детально иностранные экспозиции. Мы ждем большого открытия индонезийской выставки. Как всегда, широко представлена Беларусь, широко представлен Казахстан.
1: Сообщается, что в Иннопроме принимает участие более 850 организаций. Деловая программа включает более 100 мероприятий. Россияне смогут пользоваться иностранными электронными почтами на российских сервисах, если они были использованы при регистрации ранее. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, штрафы будут применяться к ресурсам, которые позволяют регистрироваться через иностранные почтовые сервисы. Ранее Боярский отмечал, что закон, вводящий штрафы за авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, не касается обычных пользователей. Ответственность будет возложена только на владельцев сайтов.